мыслями меня и Тебя, Господи вечный. И со страхом нахожу странников многих, воюющих за раздел сердца моего. Все они, что от времен Адама наполняют души людские, нашли себе пристанище в моем сердце. И понял я, отчего изнемогло оно, и не может ни тебя, ни меня принять в келью свою, но теснит нас к самому краю, владельцев на задворке имения своего. Прежде чем выйти мне из утробы матери, мир с его желаниями вселился в меня. Дорого, слишком дорого платил я миру за ласки его, всякий раз отделяя и отдавая частицу сердца, пока не предал ему все сердце свое, и пока ласки не наполнились горечью. Жалуются старцы на лета свои, говоря: «От многих лет состарились сердца наши». Воистину, старцы, не от лет многих состарились сердца ваши, от желаний многих. И в уединении советую я сердцу своему: отделись от дня вчерашнего, ибо он уже отделился от тебя. Все предметы желаний вчерашних не увидели дня сегодняшнего. Одни изменились, другие изуродованы болезнями, третьи мертвы. Так же, как не существует и предмета завтрашних желаний твоих. Бичом своим время хлещет стадо свое, и от ударов истекает оно потом и кровью. А образы дня сегодняшнего искушают тебя, сердце мое, переполненное тенями умерших и новыми желаниями, которые завтра уже в тени обратятся. Не буди былых чувств, ибо они столько раз привяжут тебя к столбу времени, сколько раз ты разбудишь их, сердце мое, и станешь рабом времени, и состаришься, и умрешь прежде смерти. Руби скорее узлы страстей, затянувшихся крепко от спутанных и привычных желаний и чувств. Нити желаний рубить легче, чем крепкие узлы страстей, но и узлы должен ты разрубить. И если кровь хлынет, должен, если хочешь нового младенчества и отрочества нового, более прекрасного и вечного, чем минувшее. Изгони из себя мир, сердце мое, и когда изгонишь, увидишь немощь его. И затем посмотри на себя, и увидишь в себе силу несокрушимую. Мир кажется нам могущественным до тех пор, пока мы остаемся рабами его. И станешь пространным, как вечность, и вечность вселится в тебя. Триединый, Господи, имеющий сердце, тьмой необъятое и свободное от мира, очисти сердце мое от незваных пришельцев, темнотой его испятнавших. Пусть сердце мое станет светлым, и тьма беспомощно кружит вокруг него и не овладеет им. Пусть сердце мое станет сердцем сына и господина, а не сердцем раба и вора. Дай мне сердце Иисусова, вокруг которого тьма напрасно ходила и войти не смогла. О, царица красоты небесной, огради сердце мое заботой материнской. Души святы всемогущий, оплодотвори сердце мое небесной любовью, чтобы все, что родится и прорастет, было не от плоти и крови, но от Тебя, Душа святый и Господь мой.

0: Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Отец. Мой отец, кажется, умел делать все на свете. На фронте он сам быстро научился играть на трофейном аккордеоне, а после войны вдруг стал писать картины масляными красками и золотить для них багетные рамы. Еще он делал красивый инструмент. «Дядь Жор, а сделайте мне голубя!» – просили мои друзья, когда он выходил во двор и, сидя на лавочке, делал из исписанных школьных тетрадей необыкновенных голубей. Наверное, он научился их делать в детстве, живя на Урале. Мы облепляли лавочку и с нетерпением ждали, когда он сделает очередную длинную птицу. Наши голуби, быстро дав полукруг, втыкались носом в землю. Отец же аккуратно складывал голубя, делая ему клювастую голову, широкие крылья, а затем выверенно обрывал лишнюю бумагу у хвоста и, разгладив пальцами длинные крылья, высоко подбрасывал голубя в небо. Сидящий рядом мальчишка вскакивал и долго бежал за волшебным голубем, который большими кругами неимоверно долго парил по двору. Эти голуби вызывали у нас тайный восторг. Мы с братом любили смотреть, как отец что-то мастерит по дому. Из рыжего ранца он доставал сверкающие инструменты, а мы извлекали из него разноцветные глазки для лампочек, электродетали, никелированные и вороненные винты и шурупы, замысловатые реле, цветастые проводки и зеленые заклепки. Отец иногда просил: «А ну-ка, подержи-ка вот тут». Или: «Где кусачки?» И мы хватали по незнанию пассатижи или держали вовсе не там, где было надо. «Помогают они тебе?» – интересовалась мама, проходя мимо нас. «А то как же», – отвечал отец и гладил нас по голове. «Помощники растут». И мы сияли, как лампочки, а у пухленького братика на щеках появлялись ямочки –

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. В первую мою ночь на Афоне читали отрывок из Иоанна Лествичника в пустынном, почти черном от мрака соборе, где немногочисленные монахи, в большинстве старики, терпеливо, упорно стояли на своих стасидиях, высоких, узких креслах с подлокотниками. Негромкий голос внятно произносил: «Как связать мне плоть свою, сего друга моего, и судить ее по примеру прочих страстей? Не знаю. Прежде, нежели успею связать ее, она уже разрешается. Прежде, нежели стану судить ее, примиряюсь с ней. И прежде, нежели начну мучить, преклоняюсь к ней жалостью. Как мне возненавидеть ту, которую я по естеству привык любить? Как освобожусь от той, с которой я связан навеки? Как умертвить ту, которая должна воскреснуть со мною?» Кажется, тут корень монашества. Безмерность задачи понимал и сам Авва Иоанн. Понимая, все-таки на нее шел. И если не столь красноречив ответ, все же решительность его знаменательна. «Если соединишься с послушанием, то освободишься от меня. А если приобретешь смирение, то отсечешь мне голову». Для слушателей эти и подобные им слова — невозвышенная поэзия и перворазрядная литература. Не лирический вопль синайского игумена, а часть внутренней жизни, урок в битве за душу, за взращивание и воспитание высшего в человеке за счет низшего. Да, эти люди, долгие ночные часы, выстаивающие на службах, ежедневно борющиеся со сном, усталостью, голодом, кое-что понимают в словах, написанных не для литературы.
1: Голоса времени.

Радио «Вера». В чем счастье? В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Аполлон Майков.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Воспитанники Кронштадтской мужской классической гимназии пришли на занятия по закону Божьему в мрачном настроении. Впервые за годы учебы они не выучили урока. А все из-за этой тригонометрии. И надо же было преподавателю задать на дом сразу 10 сложнейших задачек. Прокорпев весь вечер накануне над синусами и косинусами, гимназисты просто не успели подготовиться к другим предметам. Рассевшись за парты, они с тревогой ожидали появления законоучителя, священника Иоанна Сергиева. Вообще-то в гимназии его считали добрым преподавателем, но невыученный урок – дело серьезное. Наконец, соглядатый возле двери громко прошептал «Идет!» и опрометью кинулся на свое место. Дверь класса открылась, и на пороге показался отец Иоанн. Как всегда, спокойный и улыбчивый, он встал за кафедру и раскрыл классный журнал. «Ну, милые мои, кто хочет ответить вчерашний урок?» – спросил священник. Но вместо обычного леса рук в классе воцарилась гробовая тишина. Наконец из-за парты поднялся староста. «Отец Иоанн, простите нас, мы не выучили урока», – виновато произнес он. «По тригонометрии вчера много задали, а вот мы и не успели». И тут же со всех концов класса посыпались отчаянные возгласы. «Я только раз прочитал, а я лишь до половины. Не броните нас, батюшка». Гимназистам было так неловко перед своим преподавателем за то, что впервые в жизни пришли на урок неподготовленными. Но отец Иоанн и не думал никого бронить. Напротив, ему стало необыкновенно жаль своих учеников, которые, быть может, всю ночь напролет просидели над сложными задачами по математике и теперь были вынуждены признаваться в том, что не успели приготовить задание по его предмету. От сочувствия и сострадания к ним отец Иоанн заплакал. «Ничего, милые мои, не тревожьтесь», — говорил он, то и дело отворачиваясь, чтобы ученики не заметили его слез. «Мы сейчас еще раз повторим вчерашний урок». Гимназисты и сами едва не плакали. Так глубоко тронуло их сердца искреннее сочувствие отца Иоанна. А для него, святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, сочувствие, милосердие и любовь к ближним были одним из главнейших правил жизни, о котором он говорил так: «Любить ближнего, сочувствовать ему в радости и печали, считайте все это таким же обыкновенным делом, как забота о самих себе».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Иногда, к сожалению, случается, что христиане небрежно подходят к хранению в доме святых икон. Лежат они где-то в шкафу, пылятся, никто не почитает их, не молится перед ними, не возжигает лампад. А ведь какое благоговение должны мы питать по отношению к иконам? Хочу поделиться с вами рассказом преподобного Паисия Святогорца. Один монах приготовил кому-то в благословении икону святителя Николая, завернул ее в хорошую бумагу и на время положил в шкаф. Но по невниманию он поставил икону вверх ногами. Вскоре в комнате стал слышен какой-то стук. Монах начал глядеть туда-сюда, чтобы понять, откуда этот стук исходит. Но разве догадаешься, что он идет из шкафа? Стук продолжался довольно долгое время, тук-тук-тук, и не давал монаху покоя. Наконец, подойдя к шкафу, монах понял, что стук раздавался изнутри. Открыл он шкаф и увидел, что стук исходил от свертка с иконой. «Что это с иконой такое?» – удивился монах. «Дай-ка посмотрю». Развернув икону, увидел, что она стояла кверху ногами. Тогда он поставил ее как подобает, и шум сразу же прекратился.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью». Воспоминания. В 1964 году в Москву приезжал один известный западногерманский писатель. В Доме литераторов на улице Герцена московские писатели устроили ему сердечный прием. Зал был полон народу. Было шумно и дружно, и вопросы сыпались наперебой. Как говорится, контакт с буржуазным писателем был полный. В разгар споров со стула поднялся незнакомый мне мужчина, видимо, прозаик или переводчик, и спросил: «Скажите, господин, вы, кажется, воевали на территории Советского Союза». Наступила тишина. Контакты разомкнулись. Пауза продолжалась и казалась нестерпимо долгой. Демон отчужденности плыл по залу. «Да», — негромко ответил писатель. Стоявший мужчина продолжал: «Не могли бы вы сказать, на каком участке фронта вы были?» «Я воевал под Дорогобужем». Вопрошавший неожиданно радостно оживился. «Представьте себе», — сказал он, — «я воевал на том же направлении. Какое счастье, что я вас не убил». Зал рассмеялся теплым смехом. Концы проволоки соединились, контакт возобновился, и споры вспыхнули с новой энергией. Голоса.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: В 1813 году Москва словно феникс возрождалась из пепла. В город, пострадавший от пожара в Отечественную войну, стекался рабочий и торговый люд из окрестных городов и сел. Жизнь снова принимала привычный мирный уклад. Вместе с другими пришел в Москву и Логин Кузьмич Лепешкин. Бывший крепостной крестьянин из Каширы записался в московские купцы и открыл в городе текстильные и красильные заводы. Новоявленный предприниматель вскоре стал широко известен не только своими деловыми успехами, но и щедростью. Лепешкин раздавал милостыню, жертвовал на восстановление храмов после пожара и на строительство новых церквей. Сыновьям своим, Василию и Семену, Логин Кузьмич с детства втолковывал главное. Важно уметь копить деньги, еще важнее – уметь ими делиться с тем, кто в нужде. Дети, в особенности младший Семен, твердо усвоили наставление отца. Семен Логинович основал в селе Муромцево Дмитровского уезда собственную мануфактуру, доходы с которой всегда распределял так, чтобы и семью обеспечить, и поддержать нуждающихся. В течение 10 лет Семен Логинович был старостой церкви на Даниловском кладбище. На его средства ветхий деревянный храм был перестроен. Вместо него появилась каменная церковь Святого Духа, которую Семен Лепешкин поддерживал пожертвованиями всю свою жизнь. Большое попечение оказывал он Андреевской богадельне, приюту для пожилых людей, открытому по особому распоряжению императора Александра I в стенах монастыря Святого Андрея Стратилата на Воробьевке. Когда московское купечество обратилось к императору с просьбой об открытии богадельни, Семен Лепешкин одним из первых поставил свою подпись на листке по сбору средств. 30 тысяч рублей выделил Семен Логинович на пособие неимущим и стипендии нуждающимся студентам мещанских училищ Москвы. Семейную традицию продолжили сыновья Семена. Дмитрий, будучи попечителем Николаевского дома презрения вдов и сирот, потратил на благотворительность 250 тысяч рублей. Василий поддерживал Андреевскую богадельню и построенную отцом церковь Святого Духа. Супруга Василия, Варвара, тоже не осталась в стороне. Она основала в Москве на Пятницкой улице женское профессиональное училище. На его развитие и содержание она оставила 500 000. Особое внимание Лепешкины уделяли заботам о храмах. «Богатство от Бога, и Богу следует воздавать за него», любил повторять глава династии Логин Кузьмич. Из поколения в поколение не оставляли Лепешкины своим попечительством храм Живоначальной Троицы в Вишняках и церковь преподобного Марона Пустынника на Якиманке. А Троица Одигитриевская Зосимова пустынь стала для одной из представительниц этого семейства по-настоящему родным домом. Александра Васильевна Лепешкина поступила в монастырь, когда ей было всего 17, и всю себя посвятила обители. Получив в постриге имя Афанасия, она скоро стала игуменей монастыря. В годы гонений на церковь матушка Афанасия не отступила от веры даже под страхом смерти и была причислена к лику святых новомучеников и исповедников российских.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред Тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. О, возьми Ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

0: первые три века христианства являлись взрослыми людьми. Они долго готовились к тому, чтобы стать членами церкви. Период подготовки мог длиться для них от полугода до трех лет. Крещение в древности было приурочено к большим праздникам, обычно к Рождеству или к Пасхе. Готовых к принятию христианства в те времена крестили группами в особых крестильных храмах – баптистериях. После крещения новые христиане шли все вместе в главный храм на богослужение. В руках они несли свечи и дружно пели «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
1: Молитвословие «Елица во Христа крестистися» поется в православных храмах и в наши дни, в том числе и при совершении таинства крещения. После того, как во время крещения человека трижды окунут в освященную воду и помажут святым миром, то есть освященным маслом, священник дает ему зажженную свечу и трижды обводит вокруг купели. При этом священник поет «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Эта фраза вошла в чин крещения из текста послания апостола Павла к Галатам. Переводится песнопение на русский язык так: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облёкся», то есть посвятил Христу себя. Данные слова используются при совершении крещения не случайно. До начала IV века христианство было на территории Римской империи запрещено. Принадлежность к церкви была причиной для тюремного заключения и даже смертной казни. Принимая крещение, человек понимал, какими могут быть последствия такого его шага. Он обещал быть верным Спасителю до самой кончины. Поэтому и пелись после погружения в купель слова апостола Павла: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил себя Христу.
0: Песнопение «Елица во Христа крестистися» исполняется не только при совершении таинства крещения, но и на литургии. Но не на каждый, а в дни некоторых праздников, на Святую Пасху и во всю светлую пасхальную неделю, а также в день Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Во времена Древней Церкви крещение новообращенных в христианство совершалось преимущественно в дни перечисленных праздников. В наши дни такой традиции уже не существует, но пение «Елица во Христа крестистися» напоминает нам о том, что такая особенность когда-то в жизни Древней Церкви существовала. Давайте послушаем песнопение «Елица во Христа крестистися» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Кот. Я знаю одного кота. Он тоже знает меня. У нас особые отношения. Например, он считает, что участок под моим окном до соседского заборчика

принадлежит ему. Я с этим не согласен. Во-первых, я здесь живу. Правда, он тоже, но я поставил на участке стол, вкопал скамью, обустроил. Никто из соседей не возражает и вообще. А этот кот залезает на стол с грязными ногами, еще и развалится демонстративно на виду. Мало того, что он орет по вечерам под самым окном без всякой надобности и оправдания, к тому же повадился лазать в подпол через дыру под крыльцом, которую я все-таки собираюсь заделать. Несколько раз мне удавалось попасть в него огрызком яблока. Но это пока все, чем я могу похвастать. Всю зиму он непременно оставляет на участке пару строчек своих следов, не ленясь отпечатывать их после каждого снегопада, как своего рода письменное подтверждение права на это место. И вот, возвращаюсь я домой, вижу, сидит у меня на крыльце стервец, лицом к двери, главное, как будто в гости пришел. Нашел я хлесткий прутик, подкрадываюсь сзади, замахнулся, а он повернулся так, посмотрел, вроде как, да ладно тебе. Постоял я с поднятой рукой, сел рядом. Честно говоря, у меня тоже настроение было не ахти. Посидели маленько. Вечер-то какой теплый. Да, скоро весна.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Глубоко спускаюсь в душу свою, чтобы посмотреть, кто рождается в ней и кто из нее исходит. Как пугает глубина души человеческой, невеста не невестная, когда человек решается заглянуть в нее. Сквозь свет и ад проникает взгляд мужественного, до белых, как молоко, хоров ангельских, что укрывают тебя, словно одеяние. В потрясении смотрел я на бесчисленные порождения души моей, которые в испуге разлетелись от меня, словно вороны спадали. А душа моя лежала, словно распутная девка с базара Вавилонского, забыв о женихе своем. В бессильном гневе начала оправдываться душа моя. По обычаю виноватого прежде обвинения оправдывалась, говоря: «Не рожаю ли я тебе сыновей? Не посылаю ли духов?» Я же в стыд облегся и сказал: «В том и есть погибель наша, что рожаешь ты мне сынов. Мне же сын нужен, и духов посылаешь, я же духов взыщу. Не сынов родила мне ты, а рабов и разбойников. Не духов посылала, а грязных жителей адских. Девой была дана ты мне под защиту, да приимешь во чреве от Духа Святого и сына мне родишь. Ты же несчастная не от Бога зачала, а от мира, и родила не Бога, родила мир. Зачем не дождалась ты Духа Божия в девственности своей, а приняла духов тьмы, которые в тебе размножились и поработили сердце мое? Создана ты быть храмом Божиим, превратилась же в корчму придорожную, где пируют разбойники. Зачем не родила ты сына мудрости, который и тебе дал бы свет и голос, но родила сынов зла, которые, добравшись до ума моего, и тебе отплатили тьмой и бессловесностью? Се какой плод родишь, таковым и питаешься, и все из тебя исходящее, приумноженное, к тебе возвратится. Душа моя, если бы ты знала, если б знала только красоту девы неневестной, чьим образом должна была ты быть во мне, как дивен и силен дух ее осеняющий, как прекрасен и величественен сын, рождающийся в ней. Поверь, кровью бы ты плакала, уродина моя, от того, что печать уродства своего и на тело мое ставишь. Отказалась бы ты от нечистых духов, душа моя, и прогнала бы их в стадо свиное, и выгнала бы из дома порождение свое, помоями свиными питающееся, и окадила бы дом ладаном благоуханнейшим, и осветила бы его свечами алтарными, и украсила бы его цветами и звездами, и ангелы, подобно белоснежным одеяниям, окружающие небесную госпожу свою, радостно навещали бы тебя, неся благовестие, от которого трепетала бы утроба твоя. Трепетала бы утроба твоя, словно горная роса утренняя, под нежными прикосновениями лучей солнечных. И возрадовалась бы ты, душа моя, среди блудных душ земных. И родила бы сына, который светом своим изгнал бы тени небытия из моего разума, и огнем своим попалил бы желания мирские в сердце, и всю жизнь мою освободил бы от власти духов злобы, и всю ее покрыл бы плащом силы и славы Духа Святого. Вместо гнева вижу слезы в очах твоих и радуюсь, душа моя кающаяся, прислушиваюсь к молчанию твоему, в котором рождается бунт твой против себя самой. Покайся и возродись, душа. Покайся, пока есть еще время. Облекись скорее в девство. Скорее облекись, пока твоя временность запятнанная не стала запятнанной вечностью.

0: Светлое радио. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Вне времени. Чужие люди, чужой город. Иногда с вами очень легко. Вы не задаете вопросов, не ждете ответа. Отпускаете человека на все четыре стороны. Пусть станет самим собой, отрешится от суеты, остановит бег времени. И вдруг ощутит ценность дарованных ему времени мгновений. Мгновений вне времени.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний афонского старца схиархимандрита Кирика Максимова о посещении России. 1932 год. На днях мне пришлось служить со святейшим патриархом сербским Варнавой в русской церкви в качестве первого священника. А затем был обед у настоятеля храма протоиерея Петра Беловидова. Там обедали и митрополит Антоний Храповицкий, и еще два архиерея, которые служили вместе с сербским патриархом. Патриарх говорил очень сильную речь, так что все русские люди, бывшие во святом храме, плакали. Он уверял, что Россия и церковь российская не пропали и не пропадут, но восстанут с большим величием. За обедом сказал буквально следующее. «Вы не думайте, что церковь российская пропала. Нет, Бог даст, и Россия, и церковь вновь будут в большем величии, чем прежде».
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается —

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Было тихое летнее утро, когда священник Иоанн приехал в одно из отдаленных сел Архангельской губернии. Он сам был родом из этих мест, и теперь, после нескольких лет жизни близ шумной столицы, возможность немного побыть в тишине родных лесов, послужить в старых деревянных сельских храмах, казалось ему поистине Господним даром. Прямо с дороги отец Иоанн отправился в церковь. Но на его удивление к службе собралось всего несколько человек. «Почему же так мало народа в храме?» – растерянно спросил священник церковного старосту. «Эх, батюшка, засуха у нас нынче лихая. Леса горят, с ночи все на пожаре, не ворочались еще». Отец Иоанн с вниманием и сочувствием выслушал старосту и взволнованно обратился к тем немногим, кто находился в храме. «Давайте от всего сердца помолимся Господу. Быть может, Он смилуется и пошлет нам дождь». Так горячо и искренне жители села давно уже не молились. А после литургии, едва они вышли из храма, на землю упали первые тяжелые капли. Через несколько минут хлынул настоящий ливень. Леса были спасены. Люди плакали от радости и благодарили священника. А отец Иоанн Кронштадтский, по молитвам которого совершалось множество чудес, говорил: «На молитве только помысли сердечно о Боге, только пожелай сердечного соединения с Богом, и Он сейчас с тобой. И ни стены дома, ни горы, ни пропасти не воспрепятствуют этому соединению. Молясь Господу, всегда твердо верь и помни, что у Бога не останется бессильным никакое слово».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Иногда люди спрашивают, кто является истинно верующим христианином, а кто только прикрывается именем Христа? Как отличить одних от других? Как правильно оценить самого себя? Думаю, что настоящий христианин – это тот, кто борется со своими слабостями, со своими страстями, кто старается не нарушать обетов, данных Богу при крещении. Хочу поделиться с вами словами святителя Григория Двоеслова. «Если кто после крещения сохранил все обещания, тот истинно верующий. А если кто не соблюдает своего обещания, обратился на дела беззаконные и сердцем устремился к удовольствиям мира, тот должен оплакивать свои согрешения. Ибо премилосердный Господь приемлет в число верующих и того, кто обращается от пути заблуждения к истине. Он, принимая всех истинно кающихся, сглаживает своим милосердием всякое наше беззаконие».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из речи митрополита Санкт-Петербургского Антония Ватковского. 1901 год. Санкт-Петербург. Размышляя о вступлении нашем в новый, 20 век по Рождестве Христовом, новостью своею обозначающей постоянное течение времени, смену дней и годов и человеческих поколений, мы невольно мыслью своею останавливаемся на сочетании в жизни и истории начал временного и вечного, изменяемого и неизменного. Движение веков и поколений, могущество и честь, слава и богатство человеческие — суть явления изменчивые. Они приходят и уходят, а Бог и Его воля, Его уставы и повеления неизменны. Они пребывают вовеки. Времена идут и сменяются, а Богом установленные основы церковного строя и жизни остаются неизменными. В этом неизменном начале Божиих глаголов и повелений и заключается высший разум жизни, без которого она была бы бессмысленна и ничтожна.
1: Голоса

0: Светлое радио. Москва, 109 FM. Имена, имена милосердия.
1: Европа 19 века с уважением относилась к русским миллионерам. Они славились не только богатством, но и щедростью, умели зарабатывать и любили тратить на благо общества. Демидовы были как раз теми миллионерами, которые оставили по себе добрую память и в России, и за ее пределами. Из поколения в поколение Демидовы производили оружие, строили заводы, добывали драгоценные камни, играли с царями в карты и считались первыми богачами Российской империи. Даже сюжет повести «Бронзовая птица» был закручен на огромном алмазе Санси, принадлежащем Павлу Демидову. Его отец Николай Никитович волею судьбы оказался во Флоренции, да так и остался там жить. Благотворительным делам богатого русского флорентийцы возносили хвалу. Он построил приют для сирот и инвалидов, а также школу в квартале для бедных. Горожане даже назвали площадь в честь Николая, а его сын Анатолий Демидов поставил на ней памятник отцу. Анатолию, который родился во Флоренции, не было особой нужды уезжать в Россию. Батюшка завещал ему громадное наследство и роскошную виллу Сан-Донато. По территории своего поместья Анатолий гонял на тройке с бубенцами, высаживал диковинные цветы в хрустальных оранжереях, завел даже зоопарк, в котором жили львы и тигры. Анатолий был энергичным человеком, владел европейскими языками, профессионально занимался дипломатией и не менее профессионально благотворительностью. Он продолжил дело своего отца. В том самом квартале для бедных открыл бесплатную аптеку и оплачивал содержание врача, которого жители квартала могли вызвать на дом в любое время. Анатолий основал и дом презрения для трудящихся, только не во Флоренции, а в Петербурге. Этот проект обошелся Демидову в 500 000 рублей. Еще 200 тысяч богач пожертвовал на детскую больницу в российской столице. Плохо владея родным языком, он учредил при Академии наук премию в 5000 рублей за лучшее литературное произведение на русском языке. В Ярославле Демидовы основали лицей. Анатолий потратил большие деньги на украшение церкви при нем. А библиотека лицея гордилась своими книгами, ценными изданиями, которые тоже прислал Демидов. Он был не только благотворителем, но и покровителем художников. Знаменитая картина Брюлова «Последний день Помпеи» была написана по заказу Анатолия. В то время на развалинах древнего города проводились раскопки. Демидов поехал туда вместе с Брюловым. Живописцу захотелось изобразить на холсте погибающую Помпею. Анатолию идея понравилась. Он пообещал Брюлову купить картину и даже заключил с ним договор. Художник работал несколько лет. Демидов хотел уже аннулировать сделку, но картина была закончена и стала сенсацией. Анатолий передумал отказываться. Он купил полотно, а потом привез его в Петербург в подарок императору. Демидов стоял и у истоков зарождения Красного Креста. Когда в Крыму начались военные действия, Анатолий Николаевич провел сбор средств в пользу раненых воинов. Кроме того, он создал ассоциацию, которая помогала пленным. Не только русским, но и военным всех противоборствующих сторон. Ассоциация следила за здоровьем людей, присылала им деньги, продукты, организовала переписку с семьями. По личному указанию Демидова, военнопленных, которые возвращались на родину, обеспечивали одеждой и медицинской помощью. Во флорентийском дворце Питти находится картинная галерея. В одном из залов висит полотно. Красивый охотник в русской одежде горцует на коне. Таким Карл Брюлов запечатлел своего покровителя. И в той же Флоренции, над домом, где раньше помещалась Демидовская школа, висит герб Демидовых. Надпись по латыни гласит «Дела, а не слова». И дела, и фамилия до сих пор на слуху в России, во Франции, Италии. Везде, где Демидовы воплощали в жизнь свой девиз.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». То в темную бездну, то в светлую бездну, крутясь, шар земли погружает меня. Питают, пытают мой разум и веру, то призраки ночи, то призраки дня. Не верю я мраку, не верю я свету, они грезы духа, в них ложь и обман. О, вечная правда, откройся поэту, отвей от него разноцветный туман. Чтоб мог он, великий в сознании обмана, ничтожный, как всплеск посреди океана, постичь, как сливаются вечность и миг, и сердцем проникнуть в святая святых. Яков Полонский.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во второе воскресенье после праздника Святой Троицы во всех храмах Русской Православной Церкви совершается великое торжество. Молитвенно вспоминается память всех святых в земле русской просиявших. Праздник всех русских святых появился еще в XVI веке, но по ряду причин был через столетия забыт. Печальную роль сыграл и старообрядческий раскол, и церковная реформа Петра I, упразднившего патриаршество в нашей церкви. Восстановление торжества в честь русских святых произошло на Поместном соборе 1917-18 годов. Собор также постановил составить богослужебные песнопения, прославляющие духовные подвиги подвижников русского православия. Среди авторов, трудившихся над новыми молитвословиями, был прославленный теперь в лике святых епископ Афанасий Сахаров. Его перу принадлежит песнопение праздника русских святых «Стихира вечернего богослужения». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Служба русским святым, написанная по решению Поместного собора 1917-18 годов, для русской церкви явление необычное. Так уж случилось, что гимнотворчество, то есть составление новых богослужебных текстов, никогда не было, так сказать, сильной стороной нашей церковной культуры. По большей части мы всегда ориентировались на греческие или балканские молитвословия, которые переводились на церковнославянский язык. Святой Афанасий Сахаров стал автором, которому удалось создать проникновенные песнопения, не уступающие древним молитвословиям. Вот какими словами святой Афанасий

0: Но вот в годы революции эти слова стали смелым призывом к народу России не отказываться от церковных корней, не терять единственную прочную опору существования – православную веру.
1: По замыслу епископа Афанасия Сахарова, богослужебные тексты в честь русских святых, в том числе и стихира, о которой мы говорим, должны были звучать в православных храмах не только во второе воскресенье после праздника Святой Троицы. Составленные им молитвословия имеют универсальный характер и могут исполняться в любой день, когда отмечается память русского святого, что и происходит в наши дни. Так наша Церковь прославляет подвиг великих предков, а современников призывает хранить православную веру и трудиться во благо русской Церкви. Давайте послушаем стихиры в честь святых в земле русской просиявших в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Глебу Кочеткову из Южно-Сахалинска скоро исполнится 11 лет. Когда мальчику было всего несколько месяцев, у него обнаружили тяжелое заболевание печени. Лечение не помогало, и встал вопрос о трансплантации органа. Папа Глеба, Иван, решил стать донором для сына. Мужчина признается, что когда узнал, что ребенку требуется срочная пересадка печени, то не раздумывал ни минуты. Сегодня Глеб любит проводить время с родителями и скучает, когда Иван уезжает в командировку. После операции мальчик регулярно проходит обследование в Москве. Его поддерживает фонд «Жизнь как чудо». Более 17 лет он помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями печени, оплачивает диагностику, лекарства, лечебное питание, а также дорогу до федеральных медицинских центров и проживание рядом с ними для подопечных, которые проходят через трансплантацию печени. В эти дни фонд «Жизнь как чудо» совместно с автомобильным интернет-порталом

0: Кварталом запускает благотворительную акцию «Папы рулят». Ее участники – мужчины, которые не понаслышке знают о тяжелой болезни своих детей. На страницах проекта в интернете они призывают поддержать сборы для подопечных фонда «Жизнь как чудо». Познакомиться с участниками и сделать пожертвование в поддержку акции можно на сайте papyrulet.rf. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души святый, как подла душа моя, как пугливо скрывает она в себе плод твой, страха ради иудейска, страха ради легионов бесовских, которых народила она от брака с миром. Множество волков и лисиц народила ты и пустила их в палаты свои царские, а сын твой не имеет, где главу преклонить. И все ищут убить того, кто от духа рождается. Ах, соучастники Иродовы! Боятся они силы и света истинного, дрожат за короны свои, которыми сами головы свои кровавые увенчали, отняв у законных властителей. Беги, душа моя, с плодом своим новорожденным, беги в Египет, землю, что мрачнее Израиля. Смотри, рабы многочисленные, рожденные тобой от мирского семени, начинают погоню за сыном твоим единственным и убить его ищут. Но темны глаза злодеев, и в ослеплении не распознать им младенца Божия. Потому многие младенцы на избиение осуждены, дабы и твой был заклан. Видел я пастуха, что замерзал у костра догорающего. Не сводил он глаз с пламени, словно ему помочь пытался разгореться от огня взгляда своего. И руками защищал он огонек от ветра и согревал его дыханием своим, чтобы разгорелся сильнее, и вырос, и ветрам не поддался, и его смог обогреть. Так и в сердце моем беснуются ветры злых желаний, угрожая погасить в тебе свечу божественную. Так и в уме моем беснуются помыслы злые, чтобы осквернить свет твой единственный, готовящий им погибель. Все, кого породила ты, душа моя, в уме и в сердце моем зовут тебя не матерью, зовут тебя мачехой. И нет никого в мерзком отродье твоем, кто рукой заботливой охладил бы лоб пылающий. Впервые ныне стала ты матерью, ибо сына родила, возрастающего в послушании тебе и Духу Святому, в нежной любви родительской. Не возлагай, рабыня, на главу его мира заботы рабские. Должно расти ему в силе духовной и пребывать в том, что от отца его. Смотри, вот сходит он, словно пламя, попаляющее врагов твоих, чтобы осветить и согреть тебя. Как вестник пришел он из царства, где некогда царила ты в красоте и чистоте девственной. Уже ли не узнаешь сына своего, душа безумная? Как вестник пришел он из царства света, где и ты некогда блистала ярче света солнечного, чтобы снова позвать тебя в царство светлое? Уже ли не расслышишь голоса сыновнего, душа моя оглохшая? Словно Витязь Освободитель пришел он из царства свободы, где и ты жила некогда, не зная ни голода, ни страха рабского. Пришел, чтобы освободить тебя от оков тяжких, которыми сковала тебя телесность мирская. Уже ли не решаешься приветствовать радостно Освободителя своего, душа моя онемелая? Души всесильной, укрепи младенца спасоносного в колыбели души моей и сохрани его от всяких стрел отравленных, из Египта и Израиля в него направленных.

0: Вы слушаете радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Глубинка. Запорошенные крыши приземистых избушек, словно провалившихся по пояс в снег. Вышел мужик в ватнике и ушанке. Остановился. Смотрит вокруг. Ого, сколько снегу навалило. Чуть отъехал от города. И вот она, русская глубинка. Струйка дыма упирается в небо, поднимаясь из трубы. Спят огороды под белым покровом далеко до весны.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита московского Филарета Дроздова к игуменье Спаса Бородинского монастыря Марии Тучковой. 1837 год. Москва. «Если вас любят, благодарите Бога за имеющих любовь и за то, что Он дает вам утешение видеть сие. Бойтесь только думать, что вы заслужили сие. В чадах Божиих любит любовь Божия, а она любит и недостойных по снисхождению и человеколюбию. Посему не может человек сказать: «Видно, я достоин, если меня любят». Нет, милость Божия — то, что тебя любят добрые души. Питайся их добротою и любовью, и взаимно служи им любовью.

Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь — веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шел 1948 год. Второй год гражданской войны в Греции. Правительственная армия воевала с мятежниками-коммунистами. Повсюду шли ожесточенные кровопролитные бои. Батальон правительственных войск, в котором служил радистом молодой Арсений, держал оборону у города Навпакта. Сражение шло уже больше суток. Силы противника явно превосходили, и батальон был вынужден отступать. Покинув свои окопы, солдаты короткими перебежками под огнем неприятеля перемещались в сторону лагеря. У Арсения на спине был тяжелый рюкзак с радиоустановкой. Рядом шел второй радист по имени Пантелис с такой же ношей за плечами. Внезапно в нескольких метрах от них разорвалась граната. Солдаты по команде «Ложись!» упали на землю. А когда поднялись, чтобы вновь продолжить путь, Арсений заметил, что Пантелиса рядом нет. Обернувшись, Арсений увидел друга, лежащим на земле. Он упал, задетый осколком. Арсений в один момент сбросил с себя тяжелый рюкзак и под градом пуль кинулся к товарищу. «Эй, сумасшедший, не делай этого!» — кричали вслед Арсению сослуживцы. «Пантелис пропал, и ты тоже хочешь!» Но Арсений, казалось, их не слышал. Он только повторял про себя: «Господи, спаси и сохрани!» Пантелис оказался без сознания. Арсений поднял его, вместе с радиоустановкой взвалил себе на спину и побежал обратно. Когда Пантелис пришел в себя, первым, что он услышал, были слова командира. «Видать, крепко вас с Арсением Господь любит, раз из такой передряги помог живыми выйти». Удивленный Пантелис ничего не понимал, и солдаты в подробностях рассказали ему о том, что случилось во время отступления. Прошли годы. Война закончилась. Арсений демобилизовался и отправился на святую гору Афон, где стал монахом с новым именем Паисий. Иногда к нему приезжали старые фронтовые товарищи, и они вместе вспоминали былые годы. Но всякий раз, когда старцу Паисию Святогорцу напоминали об истории с Пантелисом и называли героем, он протестовал и заявлял, что никакого геройства не было, просто как христианин он не мог поступить иначе. И говорил: «Ничто другое так не привлекает милость Божию, как жертвенность. Чем больше человек отвергается себя, тем больше о нем печется Господь. Только жертвенность дает высшую радость. С тем, в ком есть великодушие, благородство души и способность к самопожертвованию, пребывает Господь».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Бывает так, что на исповеди люди жалуются на своих домашних. Мужья на жен, жены на мужей, дети на родителей, родители на своих чад, братья на сестер. Иногда доходит до того, что человек будто бы забывает, что пришел для покаяния в своих грехах, а не для осуждения ближнего. Хочу поделиться с вами духовным наставлением святого праведного Иоанна Кронштадтского о любви к ближнему. «Ничем не озлобляйся, побеждай все любовью, всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви, вини всегда искренно себя, признавая себя виновником неприятностей. Говори, я виноват, я грешен. Помни, что как ты немощен, так и ближний, а немощь за немощь уничтожается. И винить нечего немощных и грешных, если они признаются в своей немощи».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из беседы иеросхимонаха Алексея Засимовского с духовной дочерью Еленой Мажаровой. 20-е годы 20 века. Владимирская губерния. Монастырь Смоленская Засимова пустынь. Страх Божий. Вот что потеряли люди. Потому и скорбят, что думают, будто они сами, своими силами, могут чему-нибудь помочь. Нет. Люди готовы умереть духовно, чем поступиться своим самолюбием, своей благородной, как они называют, гордостью. Гордость изгнала из рая пригордого денницу, потерявшего из-за нее свое небесное величие. Думают люди, что вот-вот они достигнут счастья и благополучия здесь, на земле, благодаря своим личным трудам. Удивляются и печалятся, если выходит наоборот, забывая, что сам человек ничего не может сделать, если Всевышний не изъявит на то своей воли. Волос человека не падает с головы без воли Божией. Неужели же ты думаешь, что что-либо в жизни целых народов происходит без воли Творца? Нам, правда, часто кажется, что происходит что-то нецелесообразное, что-то прямо несогласное с божественными законами. Да ведь не знаем мы, что из этого произойдет. Не знаем мы, что, быть может, Христос и решил очистить всех, помни всех, благодаря этим нечеловеческим как бы страданиям. Христос есть предвечная любовь. Любовь же не коли же отпадает. И Христос с небесного своего престола ни на минуту своим взором не покидает грешной земли. Он все видит, все допускает. А вот почему он допускает, нам, грешным, знать не полезно.
1: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Казалось бы, у знаменитых людей есть все, о чем только можно мечтать. Любимая работа, материальное состояние, дома, машины. А знаменитости не чувствуют себя счастливыми и мучаются вопросом, для чего им дана слава и любовь миллионов людей. Актриса Одри Хепберн нашла ответ на этот вопрос, а найдя, попыталась сделать мир немножко лучше. Одри с детства знала, что такое нужда. Она росла в Голландии в годы Второй мировой войны. Холод, голод, болезни, расстрелы родных, будущая кинозвезда – прошла через все это и сама выжила лишь чудом. Потом были учеба, роли в кино, известность, рождение сыновей, покупка поместья в Швейцарии, которое Одри назвала мирным местом и куда она приезжала в перерывах между съемками. Здесь Хепберн однажды решила оставить профессию и посвятить себя сыновьям. Здесь же, спустя годы, приняла другое решение и считала его самым важным в своей жизни. Актриса стала послом доброй воли в организации ЮНИСЕФ, детском благотворительном фонде ООН. Приблизительно 100 миллионов детей живут и умирают на улицах. «Теперь мне ясно, для чего я стала знаменитой», — говорила Хепберн. Сначала она участвовала в благотворительных балах и концертах. Потом поняла, что это помощь наполовину, и к реальной пользе она отношения не имеет. В 1988 году Одри собрала вещи и улетела в Африку спасать незнакомых детей. Когда-то, 30 лет назад, она уже побывала в Конго. Там снимался фильм, в котором актриса играла монахиню, лечившую людей во время войны. Но то было кино. Настоящая жизнь начиналась только сейчас, когда самолет приземлился в аэропорту Эфиопии. Одри сопровождала гуманитарный груз для жителей голодающих деревень. Увидев местных ребятишек, актриса расплакалась. А взяв на руки одного ребенка, почувствовала, что он невесом. Дети были так слабы, что уже не могли есть сами. Одри, так же как другие сотрудники ЮНИСЕФ, кормил их с ложки. Коллеги были уверены, после увиденного в Эфиопии актриса откажется от роли благотворителя. Но роль вышла из берегов. И Хепберн жалела только о том, что не занялась этой работой раньше. Она стала летать по миру, выбирая самые опасные и бедные страны – Венесуэла, Эквадор, Гватемала, Вьетнам. Машины с продуктами и лекарствами ездили по заминированным дорогам в сопровождении разведотрядов. Одри наравне со всеми тряслась и задыхалась от пыли в кузовах грузовиков. Повстанцы не пропускали гуманитарный груз в лагеря беженцев. Одри умоляла командиров дать зеленый свет колонне. Приезжая на место, Хепберн посещала больницы и школы. Сама распределяла продовольствие, сама кормила и лечила детей. Умудрялась за короткий срок немножко выучить язык той страны, куда приехала. Общалась с людьми и всегда ходила окруженная толпой ребятишек, которые с ее появлением начинали улыбаться совсем как Одри. «Добрый ангел, несший надежду», — так говорили про Хепберн в те годы. А она, увидев самое страшное своими глазами, рассказывала об этом миру. Отдавала свои гонорары в фонд ЮНИСЕФ и призывала к благотворительности богатых людей. И если на них не действовали ее просьбы, Одри включала кинопроектор. Дамы в мехах, увидев руки детей толщиной в два пальца, рыдали и снимали с себя драгоценности. Мужчины доставали бумажники. Одри Хепберн успела поработать на ЮНИСЕФ всего 4 года. И за это время побывала в 54 командировках. Продолжала ездить уже неизлечимо больная, пока была в состоянии что-то делать. Однажды про Одри сказали, что когда ее не станет, в Голливуде будет некому играть ангелов. Ее последней работой в кино и стала роль ангела в фильме «Всегда». У персонажа Одри были такие слова: «Не растрачивай свою душу на поступки, совершаемые ради себя самого, но только на то, что делается ради других». Одри Хепберн ничего не играла, произнося этот текст. Ведь это был и ее собственный, выстраданный девиз.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Люблю тот край, где зимы долги, но где весна так молода, где вниз по матушке по Волге идут бурлацкие суда. Люблю пустынные дубравы, колоколов призывный гул и нашей песни величавой тоску, свободу и разгул. Она, как Волга, отражает родные степи и леса, стеснение мелкого не знает, длинна, как девичья коса, как синий вал звучит глубоко, как белый лебедь хороша, и с ней уносится далеко моя славянская душа. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают Его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел Херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радости.

0: переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения «Тропарь да веселятся небесная», о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
1: Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь да веселятся небесная, о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу и своею Господь, попра смертью смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мирви велю и милость». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле – верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены мироносицы – все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел Херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
0: «Тропарь да веселятся небесная» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «да веселятся небесная» – один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно в положенное ему воскресение. Песнопение «да веселятся небесная» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Загадочная русская душа. Загадочная русская душа. В чем ее тайна? Бьются десятилетиями, ищут, разгадывают, а она в необъятности полей, протяженности дальних дорог, по которым колесит человек, подобный ямщику из песни. Степь да степь кругом. Вот и летает мысль по степи, ищет пристанище. Все в голове переберешь, все чувства растревожишь, пока едешь по бескрайности равнин, наслаждаясь этим внезапным одиночеством.

0: вера. Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. В эти дни церковного года в православных храмах читаются 5 и 6 главы Евангелия от Луки. В них рассказывается о начале Христового общественного служения. Рассказывается масса удивительных историй, упоминается множество людей, и между всем этим звучат два кратких упоминания Христовой уединенной молитвы. Эти упоминания мы обычно пропускаем мимо нашего внимания. Они кажутся своего рода технической информацией, не заслуживающей того, чтобы погружать свой ум в размышления о ней. Однако в Евангелии нет случайных фраз, и нет в нем ничего незначительного. Сегодня мы вновь слышим о Христовой молитве в звучащем во время литургии отрывке из 6 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем его и поразмышляем о молитвенном делании Спасителя мира Христа.
8: «Быть же во дни тыя, езиди в гору помолитеся».
9: В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех.
8: Исхождавши и исцелявши вся.
7: Говоря о Христе, мы используем множество разных имен и эпитетов. Мы называем Его Спасителем мира, называем Господом, Сыном Божиим, Второй ипостасью Святой Троицы. Называем мы Его и воплощенным Богом. Говоря так, мы утверждаем Его предвечное существование, а также Его равенство с Богом Отцом. Когда же Евангелие упоминает молитву Христа, то таковое упоминание можно переформулировать и сказать так. «В те дни взошел воплощенный Бог на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». В такой редакции евангельская фраза не изменила своего содержания, но стало вызывать недоумение. Бог молится Богу. Как это понимать? Конечно же, Христос всегда пребывал в единении с Богом Отцом, а потому не нуждался в молитве в том смысле, в котором нуждаемся в ней мы. По этой причине святоотеческая традиция предлагает нам смотреть на Христову молитву как на подаваемый пример. Поступать таким образом призывал, в частности, блаженный Феофилакт. «Господь все творит в наше научение, чтобы и мы так же делали, как Он. Вот, например, Он намерен молиться. Он восходит на гору. ибо молиться должно, успокоившись от дел, и не перед лицом многих, и молиться через всю ночь, а не так, чтобы стать на молитву и сейчас же перестать». Получается, что краткие слова Евангелия от Луки дают нам исчерпывающее руководство для молитвы. Во-первых, они говорят о необходимости молитвы. Во-вторых, упоминание молитвы Христовой и в 5 и в 6 главах Евангелия от Луки указывают на то, что молитва должна быть регулярной. В-третьих, молитва требует уединения. Она не терпит спешки и суеты. Она невозможна тогда, когда наши чувства неспокойны, а мысли сменяют одна другую без всякого контроля со стороны разума. Далее блаженный Феофилакт сделал еще одно замечание, которое касается молитвы перед всяким делом, особенно же тем делом, которое касается других людей. Слова самого Феофилакта звучат так. «Избирает учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение, брались за это дело с молитвой, искали руководство от Бога и его просили показать нам достойного». Да, здесь мы видим указание на частный случай – избрание людей для духовного служения. Однако этот частный случай может быть расширен вообще на всякое взаимодействие с людьми. Ведь именно в таких взаимодействиях мы чаще всего согрешаем. А потому сердечная молитва должна быть основанием нашего общения друг с другом.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Анна Шепелева. Литературные эскизы. Утренняя тишина. Будильник прозвенел в 6 утра. В доме тихо. Все проснутся только через час. Муж будет собираться на работу, дети в школу. Нужно успеть приготовить для всех завтрак, а потом помочь со сборами. Каждое утро происходит примерно одно и то же. «Дорогая, где мой галстук?» «Мам, ты не видела мой учебник по литературе? А можно я не буду надевать шапку?» Совсем скоро начнется утренний переполох. А пока тишина. У меня есть несколько минут, чтобы побыть наедине с собой. Иду на кухню, ставлю на плиту чайник. И вдруг ощущаю нахлынувшее счастье от того, что в жизни есть эта суета. Есть дорогие люди, для которых каждое утро хочется просыпаться.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О духовных причинах раздражительности настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
2: Господь не только дал нам истинное учение о себе самом, не только сообщил человечеству благодать Святого Духа, которая, освящая человека, приобщает его к небесной жизни, но явил и сам пример в себе самом, как надлежит идти по жизни. Апостол Павел, обращаясь к ученикам своим, говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Господь представил возможность научиться прежде всего кротости и смирению. «Научитесь от меня, яко кроток есть мы смирен сердцем». Таким образом, агрессия, раздражительность, всякое недовольство, которым исполняется человек, однозначно подпадает под предупреждение Господне. Се дьявол просил вас трясти и сеять, как пшеницу, когда ее в решете освобождают от пыли, перетряхивают, подкидывают. И только тот, кто уже начинает с постоянством трудиться над покаянным расположением собственного сердца, замечает, как он склонен из-за разных своих амбиций, земных интересов, склоняться к осуждению, раздражению, недовольству. Апостол Иаков в своем соборном послании наставляет: «Если в вашем сердце есть горькая зависть, сварливость, то не хвалитесь, нечем вам хвалиться. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива». Таким образом, от только собственной страстности, оказывается, человек склонен к раздражительности и агрессии. Святитель Феофан, затворник Вышинский, убеждал своих учеников, что, строго говоря, и вовсе нет в земной жизни оснований для того, чтобы входить в какую-либо раздражительность, ибо все то, что по-настоящему необходимо человеку, принадлежит к жизни вечной и подается ему только в мирном и тихом устроении.
0: Актуальная тема.

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня мы обратимся к труду Владимира Васильевича Вейдле «Умирание искусства».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера». Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Для меня велосипед – по-настоящему необходимая вещь. Это и спортивный тренажер, и транспортное средство. Вот почему мое внимание привлекла интернет-публикация о жителях Калининграда Владимире Струдзе и Ольге Быковой. У этой истории грустное начало. У Владимира украли велосипед. Ему пришлось добираться до места работы пешком. Мужчина трудится дворником, и велосипед для него не роскошь, а средство передвижения и верный помощник, еще со времен юношеского увлечения велоспортом. Обо всем этом случайно узнала местная жительница Ольга Быкова. По утрам во время пробежек она нередко застает Владимира за работой во дворе и обменивается с ним новостями. Молодая женщина считает, что их дворник – на редкость дружелюбный человек. Всегда улыбнется, пожелает хорошего дня. Мимо него невозможно пройти без ответной улыбки. И Ольга решила сделать сюрприз доброжелательному дворнику. Ведь на свою зарплату он не мог приобрести хороший велосипед взамен украденного. Она рассказала об этом в своем блоге и объявила о сборе средств на доброе дело. Ольга Быкова – визажист в студии красоты. У нее немало подписчиков в соцсетях, и они дружно поддержали ее инициативу. Нужная сумма была собрана меньше, чем за сутки. Денег хватило не только на велосипед, но и на противоугонный замок, шлем и очки. Удивлению и радости Владимира не было предела. Внимательно осмотрев подарок, он отметил множество преимуществ нового железного коня. Благодаря широким колесам большого диаметра с глубоким протектором велосипед оказался комфортным для езды по любым дорогам. А я, как велосипедистка со стажем, счастлива за Владимира и благодарна отзывчивым калининградцам. Они еще раз доказали – любое дело спорится, когда за него берутся всем миром, а точнее – всем городом. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
3: Сегодня, 15 октября, церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Иродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Святой Киприан родился в Антиохии. Еще в раннем детстве его отдали языческим жрецам. До 30 лет он обучался на горе Олимп в Аргосе, Мемфисе и Вавилоне. Он постиг не только жреческие премудрости, но и познакомился с античной философией. По преданию, Киприан обрел сверхъестественные способности и научился управлять стихиями и насылать болезни. Он вернулся в Антиохию. В городе жила в то время христианка девица Иустина. Она посвятила себя Христу и сохраняла целомудрие. Юноша Аглаид прибегнул к помощи Киприана, чтобы склонить Иустину к замужеству. Но колдовство чародея оказалось бессильно против молитв девушки. Разгневанный Киприан наслал мор и болезни на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее верой. Душе его открылась вся глубина его падения и ничтожество тех, кому он служил. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму, сжег все свои книги. А на другой день не выходил из церкви, пока не крестился. Всем подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан стремился искупить свое более чем 30-летнее служение злым силам. В скором времени он был возведен в сан епископа. Киприан обратил в христианство столько людей, что в его епархии некому стало приносить жертвы языческим богам. Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане оба они были казнены.
4: Церковь прославляет жизнь и подвиг священномученика Киприана и святой мученицы Иустины. Святые Киприан и Иустина, молите Бога о нас. –

0: середине 90-х свой путь начинала группа «Иванушки Интернешнл». Музыканты собирали материал для дебютного альбома. Продюсер проекта, композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов написали для него песню под названием «Кукла». В основе ее чувство, знакомое каждому. Однажды человек понимает, что детство осталось позади. Годы незаметно пролетели, любимые игрушки спрятаны в коробке, но все доброе, чему человек учится в детстве, доверять, радоваться, любить, остается с ним навсегда. Просто дети стали старше, просто-просто все мы подросли. Однако в последний момент перед выходом альбома Игорь Матвиенко решил, что текст песни слишком задумчив и психологичен для первого знакомства публики с группой. В результате «Кукла» в дебютную пластинку «Иванушек» не вошла. Но, к счастью, про композицию не забыли. Она появилась во втором альбоме группы, который вышел в 1997 году и стала невероятно популярной. А время показало, именно такие проникновенные песни люди помнят особенно долго. Наверное, потому, что каждому взрослому иногда хочется со светлой грустью вспомнить время, когда рядом были любимые игрушки и ощущение, что мир огромен и полон добра.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Может ли что-нибудь, заповеданное Богом, оказаться вредным и опасным? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте его послушаем.
2: «Прочие же, братья мои, радуйтесь о Господе».
3: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей». Берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа.
2: И вменяемся уметы быти, да Христа приобрящу.
1: Подавляющее большинство из нас с детства знакомы с тем, что такое лекарство. Кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей, был вынужден пить неприятные микстуры, горькие таблетки и почитать за праздник, когда тебе вместо них дают какие-нибудь сладкие сиропы. Я, например, в детстве очень любил витаминки, и новость о том, что их можно переесть, стала для меня когда-то неприятной неожиданностью. Нет, сам я гипервитаминоза избежал, но слышал, что он бывает чуть ли не опаснее недостатка. Потом, во взрослом возрасте, меня ждал еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что у лекарств довольно быстро проходит срок годности. Кажется, но химия лежит себе спрессованный порошок в форме таблетки. А нет, через какое-то время то, что спасало, либо просто перестает действовать, либо вовсе становится опасным. Все это, в свою очередь, означает одну простую вещь. Во время лечения нужно быть внимательным, вдумчиво подходить к тому, что ешь или пьешь, потому что при чрезмерном употреблении даже вода может оказаться смертельно опасной. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит удивительную вещь. «Братья, берегитесь обрезания». «Но что тут такого?» – спросит современный христианин. «Все правильно». Обрезание давно отменено и у христиан не практикуется. Так-то оно так, но мы просто не понимаем, как эти слова звучали для людей времен апостола Павла. Обрезание было знаком завета с Богом еще со времен Авраама. Причем было не просто какой-то выдумкой, которую люди приняли. Его установил сам Бог. Это было его прямое повеление, которое исполняли Авраам, Исаак, Иаков, и должны были исполнять все их потомки, включая самого апостола Павла, конечно. Сказать «берегитесь обрезания» в то время для иудеев было все равно, что нам сегодня сказать «берегитесь крещения». Звучит жутковато, не правда ли? Но апостол Павел иначе говорить не мог. Он прекрасно знал, что в свое время плотское обрезание было важным знаком завета. Но оно, при всей его важности, должно было уступить место духовному преображению. В этом смысле он не отвергает сути обрезания, но объясняет, что отказывается от его плотского варианта, потому что теперь обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Вот в чем дело. Обрезание плоти было лишь прообразом преображения сердца, его внешним телесным символом. Но в тот момент, когда оно стало восприниматься в качестве гарантии связи с Богом, из символа завета оно превратилось в кандалы, которые как будто бы сковывали вместе Бога и человека. Надежно, крепко, чтобы они никуда не делись друг от друга. От такой религиозной механики Павел призывает беречься, как от огня. Ведь она может попросту убить живые и искренние отношения Творца и Его творения. И если человек вдруг решит, что формальный акт крещения навсегда прикует к нему внимание Бога, который в силу совершенного действия будет чуть ли не обязан его оберегать и спасать, слова Павла будут к нему применимы в той же мере. Ведь крещение в воде – это не плотской нечистоты омытие, но решительное посвящение себя на служение Богу во Христе Иисусе, Господе нашим.
0: Апостольские чтения.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 3 года назад Сергей Егоров встретил свой день рождения в московской благотворительной гостинице «Добрый дом». Здесь во время лечения в столичных клиниках бесплатно живут онкобольные дети и сопровождающие их взрослые со всей страны. Сергей не был постояльцем гостиницы. Тогда он работал барменом и вместе с друзьями провел для подопечных «Доброго дома» мастер-класс. Ребят и их родителей учили готовить разные напитки – молочные коктейли и лимонады. Сергей отметил, что этот день рождения стал одним из лучших. С тех пор молодой человек участвует в жизни благотворительной гостиницы. Вместе с детьми он расписал стену «Доброго дома» и помог сотрудникам отреставрировать фасад. Организовал день пожарной безопасности. Дети и родители были под впечатлением, когда к ним приехали настоящие пожарные и познакомились с техникой, а еще подняли желающих на пожарной автолестнице. «Добрый дом» произвел на меня неизгладимое впечатление. Это место, куда хочется возвращаться, потому что атмосфера здесь по-настоящему добрая и домашняя, говорит Сергей. В «Добром доме» одновременно проживают до 200 человек. В год гостиница регистрирует более 2500 заселений. Всем этим людям нужно не только жилье на время лечения, но и моральная поддержка в борьбе с недугом. Если вы тоже хотите поддержать семьи «Доброго дома», сделать это можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
1: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 миллион 266 тысяч рублей.
0: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы веры и Фомы» в октябре 2026 года.
1: Вы можете осуществить пожертвование на сайте veroifoma.ru.
0: Герои программ «Вопросы веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Сегодня, 15 октября, Церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Блаженный Еродивый Андрей жил в Константинополе в X веке. Он был славянин, но еще в детстве попал в плен и был продан в рабство. Еще в юности он полюбил бывать в храме и читать христианские книги. Однажды во сне Андрей увидел два войска. В одном были воины в светлых одеждах, в другом — черные и страшные бесы. Ангел держал в руках красивые венцы, которые должны были стать небесной наградой для воинов Божьих. Он призвал Андрея также пойти на подвиг ради Господа. Блаженный избрал подвиг юродства. Он ходил по улицам в рубище, просил милостыню и раздавал ее другим нищим. Благодушно сносил он побои, голод и жажду, стужу и зной. За свое терпение и смирение Андрей получил дар пророчества и прозорливости.
1: Однажды, во время молитвы во Влахернском храме, святой Андрей увидел Богородицу, покрывающую молящихся своим покрывалом, амофором. Это событие Церковь вспоминает во время праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Вспоминая в этот день святого блаженного Андрея, мы сердечно просим: «Святой Андрей, Христа ради Еродивый, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стуты Ларсен.
1: Многие из нас помнят рассказ няни Татьяны Лариной из пушкинского Евгения Онегина про обычай, когда родители сами выбирали своим детям супругов. Няня говорила, что в ее время даже не слыхали про любовь. Однако бывало, что из подобных союзов вырастала любовь, которая не угасала даже спустя долгие годы. Михаил, правитель Тверского княжества, и Анна, дочь ростовского князя, увиделись первый раз на пороге храма, куда их вели венчаться. Но им столько рассказывали друг о друге, что молодым казалось, будто они знакомы с самого детства. Анна смущенно краснела, когда думала о статности и храбрости жениха, а Михаил был заранее влюблен в доброту и скромность невесты. Оба не обманулись в своих ожиданиях. Встретившись, Михаил и Анна поняли, что ни за что не хотят расставаться. Судьба подарила молодым всего несколько спокойных счастливых лет. В эти годы они узнавали друг друга. Анна привыкала к чужой земле, помогала мужу управлять княжеством. Супруги оказались на редкость мудрыми и справедливыми правителями. В Твери строились храмы, налаживались торговые связи с другими городами. Михаил старался ослабить зависимость княжества от Золотой Орды, и в его правление по Тверской земле впервые перестали ездить татаро-монгольские баскаки, собирающие дань. Но скоро у Михаила и Анны появились завистники. Михаил унаследовал право княжить во Владимире, городе, который был в то время столицей Руси. Московский князь Юрий Данилович, племянник Михаила, решил сам завладеть городом. Между родственниками разгорелась долгая и кровавая война. С тех пор Михаил редко бывал дома. У Анны, которая воспитывала 4 сыновей, дрожало сердце каждый раз, когда муж отправлялся в очередной поход. Она втайне мечтала уехать вместе с ним, но это, конечно, было невозможно. Кто-то должен был заботиться о детях, управлять княжеством. Анна оставалась дома, молясь по ночам, чтобы Михаил скорее к ней вернулся. И он возвращался. Иногда с гордо поднятой головой, одержав победу. Иногда понурой, потерпев поражение. Но всегда сразу приходил к любимой жене, чтобы крепко ее обнять после долгой разлуки. Не дождалась Анна мужа только один раз. И свидеться им было уже не суждено. Михаил и Юрий Данилович отправились в Золотую Орду, чтобы ответить перед ханом за свою вражду. Анна отпускала мужа, скрипя сердце, как будто чувствовала что-то недоброе. Не ехать было нельзя, хан угрожал разорением Твери, и Анне пришлось смириться. Она только со слезами на глазах просила мужа, чтобы он присылал ей весточки так часто, как только сможет. Но писем почему-то не было. Целый год Анна мучилась, не зная, что случилось с ее мужем. Наконец пришла страшная весть. Хан встал на сторону московского князя, и Михаила вероломно убили. Анна была вынуждена просить Юрия Даниловича, чтобы он вернул ей гроб с телом мужа. Михаила погребли в Преображенском соборе. Плакала вся Тверь. Анна была безутешна. Без мужа ее перестала радовать прежняя жизнь, и княгиня решила уйти в монастырь. Но в условиях постоянных раздоров княжеству требовалась рука уверенного правителя, а юные княжичи еще не набрались нужного опыта. И Анне пришлось выполнять свой долг княгине, пока росли и мужали ее сыновья. Ей довелось пережить много страшных ударов. Гибель детей и внуков, разграбление княжества. Чем дальше, тем сильнее Анна мечтала о монастыре и вела жизнь, которая мало чем отличалась от монашеской. Поэтому, как только дети окончательно встали на ноги, Анна с радостью постриглась в монахини. Последний год жизни она провела в Успенском монастыре города Кашин, приняв особо строгие монашеские обеты – схиму с именем Анна. Анну Кашинскую и Михаила Тверского в России прославили в лике святых за их благочестивую жизнь, глубокую веру в Бога и самоотверженность.

0: отверженное служение ближним. Их мощи находятся в разных местах. Но души святых супругов, так часто разлучавшихся при жизни, наконец-то соединились в жизни вечной.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. В эти дни церковного года в православных храмах читаются 5 и 6 главы Евангелия от Луки. В них рассказывается о начале Христового общественного служения. Рассказывается масса удивительных историй, упоминается множество людей, и между всем этим звучат два кратких упоминания Христовой уединенной молитвы. Эти упоминания мы обычно пропускаем мимо нашего внимания. Они кажутся своего рода технической информацией, не заслуживающей того, чтобы погружать свой ум в размышления о ней. Однако в Евангелии нет случайных фраз, и нет в нем ничего незначительного. Сегодня мы вновь слышим о Христовой молитве в звучащем во время литургии отрывке из 6 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем его и поразмышляем о молитвенном делании Спасителя мира Христа.
2: «Быть заводнитыя, езиди в гору помолитеся».
3: В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех.
2: Слаждаше и исцеляше вся.
1: Говоря о Христе, мы используем множество разных имен и эпитетов. Мы называем Его Спасителем мира, называем Господом, Сыном Божиим, Второй ипостасью Святой Троицы, называем мы Его и воплощенным Богом. Говоря так, мы утверждаем Его предвечное существование, а также Его равенство с Богом Отцом. Когда же Евангелие упоминает молитву Христа, то таковое упоминание можно переформулировать и сказать так: «В те дни взошел воплощенный Бог на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». В такой редакции евангельская фраза не изменила своего содержания, но стала вызывать недоумение. Бог молится Богу. Как это понимать? Конечно же, Христос всегда пребывал в единении с Богом Отцом, а потому не нуждался в молитве в том смысле, в котором нуждаемся в ней мы. По этой причине святоотеческая традиция предлагает нам смотреть на Христову молитву как на подаваемый пример. Поступать таким образом призывал, в частности, блаженный Феофилакт. «Господь все творит в наше научение, чтобы и мы так же делали, как Он». Вот, например, Он намерен молиться. Он восходит на гору, ибо молиться должно, успокоившись от дел, и не перед лицом многих, и молиться через всю ночь, а не так, чтобы стать на молитву и сейчас же перестать. Получается, что краткие слова Евангелия от Луки дают нам исчерпывающее руководство для молитвы. Во-первых, они говорят о необходимости молитвы. Во-вторых, упоминание молитвы Христовой и в 5, и в 6 главах Евангелия от Луки указывают на то, что молитва должна быть регулярной. В-третьих, молитва требует уединения. Она не терпит спешки и суеты. Она невозможна тогда, когда наши чувства неспокойны, а мысли сменяют одна другую без всякого контроля со стороны разума. Далее блаженный Феофилакт сделал еще одно замечание, которое касается молитвы перед всяким делом, особенно же тем делом, которое касается других людей. Слова самого Феофилакта звучат так: «Избирает учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение, брались за это дело с молитвой, искали руководство от Бога и его просили показать нам достойного. Да, здесь мы видим указание на частный случай – избрание людей для духовного служения. Однако этот частный случай может быть расширен вообще на всякое взаимодействие с людьми. Ведь именно в таких взаимодействиях мы чаще всего согрешаем, а потому сердечная молитва должна быть основанием нашего общения друг с другом.

0: Когда светла осенняя тревога в румянце туч и шорохе листов, так сладостно и просто верить в Бога, в спокойный труд и свой домашний кров. Георгий Иванов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Достигнув Нагорной страны, пречистая дева приветствовала свою сродницу Елисавету, которая силой Духа Святого познала в ней Матерь Господа, благодаря взыгранию в собственном чреве утробного младенца. Как велика тайна материнства, сколь свято ношение в чреве младенца и насколько удивительно действие благодати в сердцах благочестивых матерей. Но и каждый христианин в известном смысле причастен этой тайне, ибо носит в себе со времени святого крещения благодать Бога Живого, которому надлежит, по слову апостола Павла, изобразиться в нас, то есть явить вышеестественное присутствие и действие в нас, если мы действительно исполняем заповеди Божии.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: Форум Всемирного Русского Народного Собора
3: 2026.

0: 14 октября в Ставрополе начал свою работу 13-й региональный форум Всемирного Русского Народного Собора. Его тема – защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности. Его организаторами выступают Международная общественная организация Всемирный Русский Народный Собор, Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, Фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. Форум начался в великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. По завершении богослужения правящий архиерей обратился к собравшимся с архипастырским словом.
1: Конечно, радостно сегодня было молиться вместе с вами, дорогие отцы, братья, сестры, когда стояла наша молодежь, и мы вместе молились с ними. Дай Бог, чтобы Матерь Божия покрыла и этих деток, и всех наших детей, чтобы они познали истину, познали Бога, обращались бы за покровом Царицы Небесной. И тогда в их жизни, при всех тяжелейших обстоятельствах, порой жизни, все будет хорошо. И они, самое главное, чтобы были с Богом. А с Богом всегда хорошо. С Богом всегда рай.
0: Первый день 13-го Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора был насыщен различными событиями. Среди них показательные выступления юных казачат, международный турнир по мини-футболу «Память» на кубок имени святого благоверного князя Александра Невского, а также круглые столы и презентации. В этот день Ставрополь стал одним из первых городов, где открылась выставка икон на бронепластинах под названием «Броня веры». Этот проект стал продолжением древней традиции защитников Отечества изображать лики святых на щитах, доспехах и воинских знаменах. До 18 октября экспозицию можно осмотреть в Казанском кафедральном соборе, а с 19 по 20 октября в холле Центрального корпуса Северокавказского федерального университета. Митрополит Кирилл рассказал всем присутствующим о том, как создавалась эта выставка.
2: Все эти бронебиты раненых наших бойцов в зоне специальной военной операции, мы видим эти следы от осколков снарядов и пуль. Все эти бойцы живые, но, конечно, получили все те или иные ранения. И история такова, что в свое время, когда наш президент посещал госпиталь, кто-то посоветовал вот именно бронеплиты бойцов, которые были в госпитале, написать на них иконы. И вот эти иконы подарили президенту. Затем вот это, собственно говоря, уже программа президента нашей страны, когда он поручил создать специальную программу. Вот эти бронеплиты собирают, и две наших замечательных академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки и училище Мисурикова. Вот ребята пишут на них иконы. Вот видите, конечно, это невероятное. Даже можно ничего не рассказывать, как бы молчаливо показывает ужасы войны.
0: Завершился первый день 13-го Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора премьерным показом фильма о военном духовенстве «Вера в окопах», который прошел в Ставропольской духовной семинарии, и вечером классической музыки, состоявшемся в Государственной филармонии краевой столицы.
3: Форум Всемирного Русского Народного Собора
4: 2026.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Это Питер, это большой вокзал. Я не понимаю, где мой муж, что вообще происходит. У меня создается паника в голове. Ну, в общем, примерно полчаса я бродила по вокзалу в поисках Максима, и я совершенно отчаялась. Присела и начала молиться про себя. Потом я увидела рядом какой-то ларек с продажей телефонов. Я подошла к этому ларьку, просто начала просматривать уже какой-то кнопочный телефон, чтобы позвонить. Молодой человек, продавец, говорит, а зачем эта марка телефона? Я ему объяснила ситуацию, и он просто мне протягивает телефон. говорит, слушайте, ну что вы так, позвоните вот сейчас просто, узнайте, где ваш человек. В тот момент для меня это было такое спасение просто. Я этому человеку была настолько благодарна. Разумеется, Максим нашелся. И вот, например, для себя, что я подчеркнула, что разные ситуации бывают жизненные. И периодически мы вот просто не замечаем каких-то моментов. Человеку могут мир перевернуть, если мы там ему руку протянем. И с того момента я начала больше как-то обращать внимание на такие немасштабные ситуации. Просто человеку попить дать вовремя, в очереди пропустить. Я вот, на самом деле, рекомендую всем больше обращать внимание на какие-то такие незначительные ситуации. И понимание должно складываться того, что в какой-то момент в этой ситуации можешь оказаться ты.
5: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 15 октября, церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся ко славе России, написано на свитке, который на иконе держит адмирал российского флота Федор Ушаков. Церковь почитает великого флотоводца как святого. Он родился в 1745 году в Ярославской губернии в небогатой дворянской семье. Ушаков закончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. За всю свою службу адмирал Ушаков провел 40 кампаний, в которых не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля. Ни один из его матросов не попал в плен к неприятелю. Помимо военных подвигов, Ушаков был известен как человек высокой духовной жизни. Выйдя в 1806 году в отставку, Федор Ушаков переехал в деревню Алексеевку, неподалеку от Сыноксарского монастыря. Адмирал последние годы жизни занимался благотворительностью и помогал обездоленным. В 1812 году он на собственные средства устроил госпиталь для раненых и содержал пехотный полк. Скончался адмирал в 1817 году. В 2001 году святой праведный воин Феодор был канонизирован.
4: В лике святых воинов церковь прославляет тех христиан, кто в мирской жизни имел отношение к ратному делу, но чтят их за нравственную молитвенную жизнь, за добрые дела, ставшие продолжением их веры. В этот день церковь особенно молит святого воина Федора Ушакова. «Святой праведный Феодор, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В записках композитора Анатолия Лядова встречается воспоминание, как однажды римский Корсаков, его учитель, сказал ему при встрече: «Вы один можете написать настоящую русскую музыку. Только вы понимаете настоящий русский стиль». Это были теплые и ободряющие слова учителя, который верил в талант своего ученика. И действительно, Лядов обладал даром создать яркий образ своей родины, перенести слушателя на страницы повести временных лет, древних былин и сказаний. Анатолий Константинович предпочитал сочинять в жанре миниатюры. Лаконичные красочные пьесы, словно фотографии, запечатлевали душевное состояние или сценку из жизни. Но в 1889 году композитор создал довольно протяженную фортепианную балладу под названием «Про старину». Спустя несколько лет была сделана ее оркестровая версия. В этом сочинении Лядов иллюстрирует Древнюю Русь, удалых князей, ратные подвиги, изобильные пиры в княжеском тереме. Современник композитора, музыкальный критик Владимир Стасов, побывав на премьере баллады, горячо поздравил Анатолия Константиновича, добавив: «Настоящего баяна вы тут вылепили». Баян – это легендарный певец, гусляр и рассказчик, упомянутый в памятнике древнерусской литературы XII века «Слово о полку Игореве». Не мудрено, что у Стасова возникла именно такая ассоциация. Первые же аккорды композиции Лядова воссоздают задумчивый наигрыш на гуслях. Странствующий сказитель будто настраивается перед тем, как поведать слушателям предания давно минувших дней. Фрагмент баллады «Про старину» Анатолия Лядова прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Может ли что-нибудь, заповеданное Богом, оказаться вредным и опасным? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте его послушаем.
2: «Прочие же, братья мои, радуйтесь о Господе».
3: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа».
2: «И вменяемся уметы быти, да Христа приобрящу».
1: Подавляющее большинство из нас с детства знакомы с тем, что такое лекарство. Кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей, был вынужден пить неприятные микстуры, горькие таблетки и почитать за праздник, когда тебе вместо них дают какие-нибудь сладкие сиропы. Я, например, в детстве очень любил витаминки, и новость о том, что их можно переесть, стала для меня когда-то неприятной неожиданностью. Нет, сам я гипервитаминоза избежал, но слышал, что он бывает чуть ли не опаснее недостатка. Потом, во взрослом возрасте, меня ждал еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что у лекарств довольно быстро проходит срок годности. Кажется, но химия лежит себе спрессованный порошок в форме таблетки. А нет, через какое-то время то, что спасало, либо просто перестает действовать, либо вовсе становится опасным. Все это, в свою очередь, означает одну простую вещь. Во время лечения нужно быть внимательным, вдумчиво подходить к тому, что ешь или пьешь, потому что при чрезмерном употреблении даже вода может оказаться смертельно опасной. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит удивительную вещь. «Братья, берегитесь обрезания». «Но что тут такого?» – спросит современный христианин. «Все правильно». Обрезание давно отменено и у христиан не практикуется. Так-то оно так, но мы просто не понимаем, как эти слова звучали для людей времен апостола Павла. Обрезание было знаком завета с Богом еще со времен Авраама. Причем было не просто какой-то выдумкой, которую люди приняли. Его установил сам Бог. Это было его прямое повеление, которое исполняли Авраам, Исаак, Иаков, и должны были исполнять все их потомки, включая самого апостола Павла, конечно. Сказать «берегитесь обрезания» в то время для иудеев было все равно, что нам сегодня сказать «берегитесь крещения». Звучит жутковато, не правда ли? Но апостол Павел иначе говорить не мог. Он прекрасно знал, что в свое время плотское обрезание было важным знаком завета. Но оно, при всей его важности, должно было уступить место духовному преображению. В этом смысле он не отвергает сути обрезания, но объясняет, что отказывается от его плотского варианта, потому что теперь обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Вот в чем дело. Обрезание плоти было лишь прообразом преображения сердца, его внешним телесным символом. Но в тот момент, когда оно стало восприниматься в качестве гарантии связи с Богом, из символа завета оно превратилось в кандалы, которые как будто бы сковывали вместе Бога и человека. Надежно, крепко, чтобы они никуда не делись друг от друга. От такой религиозной механики Павел призывает беречься, как от огня. Ведь она может попросту убить живые и искренние отношения Творца и Его творения. И если человек вдруг решит, что формальный акт крещения навсегда прикует к нему внимание Бога, который в силу совершенного действия будет чуть ли не обязан его оберегать и спасать, слова Павла будут к нему применимы в той же мере. Ведь крещение в воде – это не плотской нечистоты омытие, но решительное посвящение себя на служение Богу во Христе Иисусе, Господе нашим.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Екатерина Каштанова. Экономист, специалист по рекламе.
0: Частное мнение.
2: Расскажу о чуде, как святые появляются в нашей жизни. Моя коллега, даже скажу подруга, хотела создать семью. И время от времени молилась об этом Петру и Февронии, Кириллу и Марии, родителям преподобного Сергия Радонежского, Адриану и Наталье. Все они покровители семей. На приходе, куда ходила подруга, периодически совершали выезды для гуманитарной помощи малоимущим семьям в город Кашин. Она знала, что там находится мощи святой княгини Анны Кашинской, которые тоже обращаются в молитвах о семье. Но никак не могла совпасть по датам с выездами туда. А в Кашин хотелось попасть. На неделе она как-то оказалась на службе в другом храме и издалека обратила внимание на интересную икону. Подойдя ближе к образу, увидела изображенную на нем святую Анну Кашинскую. Интересное совпадение. Дальше больше. Через неделю моя подруга оказалась в храме при Третьяковской галерее. Ее взгляд привлек строгий, не вполне узнаваемый образ святой. Присмотревшись к надписи на иконе, она прочла, что это благоверная княгиня Анна Кашинская. Надо отметить, что икону этой святой не так часто можно найти в храмах Москвы. И несколько встреч подряд с образом святой Анны заставили подругу задуматься. После таких явных знаков она решила узнать в церковном календаре дни памяти княгини Анны. Оказалось, их в году несколько. Ближайший выпадал на время отпуска подруги. Сомнений не было. В отпуск она едет в Кашин. Дивным образом прошла и сама поездка. Тепло и радушно подругу встретили сестры монастыря, где она разместилась. Виды маленького древнего Кашина потрясали живописной красотой, ведь город огибает река. Но не кругом, а линии похожи на сердце. Выходит, город стоит внутри сердечка. Тут частицы мощей благоверной княгини Анны есть почти в каждом храме и иконы. Только на иконах в церквях Кашина святая Анна изображается вместе со своим мужем, кстати, тоже святым князем Тверским Михаилом. И так тепло и моей подруге стало от взора и молитвы к этой паре святых, что она поняла, именно им Господь указывает молиться о семье. Уехала она счастливая и благодарная за такую живую встречу со святыми. Прошло не больше месяца, и на столе у моей коллеги-подруги все чаще стали появляться цветы от нового знакомого.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостьями рубрики «Вера и дело» будут основательница генеалогического бюро «Корни» Анна Китаева и ведущий генеалог этого бюро Светлана Баданина. Наши гости расскажут о том, как строится работа по изучению родословных, а также о ярких примерах предпринимателей прошлого, с которыми им удалось познакомиться, изучая архивы. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о защитниках православной веры на Латинском Западе до разделения церквей. Сегодня у нас в студии доцент Свято-Тихоновского университета Петр Пашков. И разговор пойдет о папе Льве Первом Великом.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

огни. Где-то гулким эхо зазвучат шаги. Чей-то силуэт возник и скрылся вдаль. Черный мокрый воздух падал на асфальт.

Сегодня, 15 октября, Церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Преподобный Кассиан Угличский жил в 15 веке. Его еще часто называют Кассиан Грек. В миру святого звали Константин Гаврос. Он происходил из знатного греческого рода, правившего в крымском княжестве Феодора. Константин участвовал в обороне Константинополя от турок. Ему удалось уцелеть и сопровождать в изгнание наследника византийского престола Фому Палеолога. Константин вошел в свиту невесты царя Иоанна III Софьи Палеолог. 10 лет он провел при дворе, а потом решил посвятить себя служению Богу. Удалился в Ферапонтов монастырь, где принял монашество с именем Кассиан. Там он познакомился с такими известными людьми того времени, как мыслитель и богослов преподобный Нил Сорский, автор духовной литературы Спиридон, митрополит Киевский, иконописец Дионисий, архиепископ Ростовский и Аасаф. При поддержке угличского князя Кассиан основал монастырь в честь Успения Божией Матери у села Учма под Угличем. Из-за личной скромности он даже не стал настоятелем монастыря. Но к преподобному Кассиану тянулись люди за благословением, жизненным советом. По словам жития, Кассиан всех принимал с любовью, наставляя на путь спасения тихими словами. В советские годы храмы монастыря были разрушены. Рыбинское водохранилище до неузнаваемости изменило местность. О месте упокоения святого Кассиана напоминают памятный крест и часовни, установленные местными краеведами. Но церковь с надеждой и верой обращается к своему праведнику и молитвеннику перед Господом. «Преподобный Кассиан, моли Бога о нас».

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: У французского антифашистского движения под названием «Сопротивление», созданного в годы Второй мировой войны, немало русских героев. Один из них – Борис Владимирович Вильде, поэт, лингвист и ученый-этнограф. Можно сказать, что

0: Грянула Октябрьская революция 1917-го. За ней гражданская война. В 1919 году Вильде перебрались в эстонский город Тарту. Там Борис пошел в гимназию, а в 1926 поступил на физико-математический факультет Тартусского университета. Был завсегдатаем студенческих поэтических вечеров, писал стихи и прозу, публиковался в известных литературных журналах. В 22 года Борис перебрался на жительство в Германию. Ему казалось, что для поэта там открывалось больше перспектив. Не за горами был приход Гитлера к власти. И национал-социалистические идеи пронизывали берлинское общество. У молодого человека они вызывали резкое неприятие. Однажды Борис принял участие в уличных выступлениях противников фашизма, был арестован и несколько месяцев провел за решеткой. В начале 1933-го, когда стало очевидно, что Германия вскоре будет нацистским государством, Вильде уехал во Францию и обосновался в Париже. Именно там он увлекся этнографией, окончил Сорбоннский университет, изучал историю финно-угорских племен, в частности, эстонской народности сету. Бориса особенно интересовало, что этот реликтовый народ исповедовал православие. Вильде предпринял несколько экспедиций из Франции в Эстонию, собрал ценный этнографический материал и спас от разрушения культурные памятники сету. Древние каменные православные кресты. Вильде стал сотрудником Музея человека, антропологического филиала Парижского музея естествознания. Как антрополог, Борис публиковался в научных журналах, выступая против немецких расовых теорий. Одна из самых ярких его статей на эту тему вышла в 1939-м. А буквально через несколько дней фашистская Германия оккупировала Польшу. Началась Вторая мировая война. Бориса, который к тому времени успел получить французское гражданство, мобилизовали в первые же дни. На фронт он отправился с готовностью и желанием, однако почти сразу попал в плен. В июле 1940-го Вильде чудом удалось бежать. Он сумел добраться до Парижа, уже оккупированного немцами, и окунулся в подпольную антифашистскую деятельность. В типографии Музея человека вместе с единомышленниками Борис Вильде напечатал несколько сотен листовок, обличающих фашизм. Осенью 1940-го под руководством Вильде вышел первый номер подпольной газеты «Сопротивление». Вскоре так станет называться все антифашистское движение Франции. Группа Бориса Вильде помогала добровольцам, которые хотели сражаться с нацистами на фронтах Второй мировой. Печатала поддельные документы для подпольщиков. Добывала важные данные, которые передавала разведке стран антигитлеровской коалиции. Зимой 1941-го Борис Владимирович отправился на юг Франции. В планах было создать там несколько ячеек сопротивления. Однако кто-то выдал его гестапо. В марте Бориса Вильде арестовали. Год он провел в фашистских застенках. Прошел через пытки, но не выдал соратникам, взяв всю ответственность на себя. Сохранился тюремный дневник Бориса Вильде. Его записи – живое свидетельство удивительной силы человеческого духа. В них Вильде размышляет о самопожертвовании, цитирует евангельские слова Христа: «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». 23 февраля 1942 года фашисты расстреляли Бориса Вильде. Он отдал жизнь за свободу ближних от страшной чумы нацизма. После победы над фашизмом на здании Парижского музея человека установили мемориальную доску со словами генерала Шарля де Голля. Вильде посвятил себя делу сопротивления и под пулями палачей явил высший пример храбрости и самоотречения.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Сюжеты.
2: Протоиерей Игорь Филиновский.
3: Эта история произошла в нашем Свято-Троицком приходе в Мельбурне больше 10 лет назад. У одной из семей наших прихожан родилась девочка. К сожалению, роды были преждевременными, и малышка появилась на свет недоношенной. Слабенькая, маленькая, почти невесомая. Родители девочки приняли решение сразу покрестить младенницу. И я крестил Александру прямо в барокамере, в госпитальной реанимации. Конечно, родители попросили всех наших прихожан и знакомых молиться ее здравия, так как состояние было настолько

0: критическим, что врачи не могли дать никаких прогнозов. А именно в эти дни в Австралию из Иерусалима прибыли мощи святой великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Мощи сопровождал первый иерарх русской церкви за рубежом, митрополит восточноамериканский и нью-йоркский Илларион. В один из дней владыка Илларион приехал к нам в приход и привез мощи для молитвенного поклонения. И вот после того, как отслужили молебен и все приложились к святыне, родители Александры подошли к владыке и попросили его поехать в госпиталь и привезти ковчег с мощами в палату к их дочке, которая все еще лежала в барокамере. Конечно, мы не знали, разрешат ли нам врачи сделать это, но решили дерзнуть и поехали в госпиталь. К нашей радости врачи, которые были там на дежурстве, вспомнили, как я приходил с родителями маленькой Саши ее крестить, и разрешили нам с владыкой занести ковчег с мощами прямо к ней в палату. Мы кратко помолились у прозрачной капсулы барокамеры и спросили ходатайство святых Елизаветы и Варвары у Господа о здравии младенницы Александры. С тех пор прошло больше 10 лет. Александра выздоровела, выросла и учится в средних классах австралийской школы, а еще посещает русский Пушкинский лицей. Вместе с родителями и старшей сестрой она ходит на церковные службы и участвует в наших детских праздниках. А вот День памяти святых преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы и инокини Варвары мы отмечаем как продолжение дня ее рождения.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. В эти дни церковного года в православных храмах читаются 5 и 6 главы Евангелия от Луки. В них рассказывается о начале Христового общественного служения. Рассказывается масса удивительных историй, упоминается множество людей, и между всем этим звучат два кратких упоминания Христовой уединенной молитвы. Эти упоминания мы обычно пропускаем мимо нашего внимания. Они кажутся своего рода технической информацией, не заслуживающей того, чтобы погружать свой ум в размышления о ней. Однако в Евангелии нет случайных фраз, и нет в нем ничего незначительного. Сегодня мы вновь слышим о Христовой молитве в звучащем во время литургии отрывке из 6 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем его и поразмышляем о молитвенном делании Спасителя мира Христа.
2: «Быть же во дни тыя, езиди в гору помолитеся».
3: В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех.
2: Исхождавши и исцелявши вся...
1: Говоря о Христе, мы используем множество разных имен и эпитетов. Мы называем Его Спасителем мира, называем Господом, Сыном Божиим, Второй ипостасью Святой Троицы, называем мы Его и воплощенным Богом. Говоря так, мы утверждаем Его предвечное существование, а также Его равенство с Богом Отцом. Когда же Евангелие упоминает молитву Христа, то таковое упоминание можно переформулировать и сказать так: «В те дни взошел воплощенный Бог на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». В такой редакции евангельская фраза не изменила своего содержания, но стала вызывать недоумение. Бог молится Богу. Как это понимать? Конечно же, Христос всегда пребывал в единении с Богом Отцом, а потому не нуждался в молитве в том смысле, в котором нуждаемся в ней мы. По этой причине святоотеческая традиция предлагает нам смотреть на Христову молитву как на подаваемый пример. Поступать таким образом призывал, в частности, блаженный Феофилакт. «Господь все творит в наше научение, чтобы и мы так же делали, как Он. Вот, например, Он намерен молиться. Он восходит на гору, ибо молиться должно, успокоившись от дел, и не перед лицом многих, и молиться через всю ночь, а не так, чтобы стать на молитву и сейчас же перестать». Получается, что краткие слова Евангелия от Луки дают нам исчерпывающее руководство для молитвы. Во-первых, они говорят о необходимости молитвы. Во-вторых, упоминание молитвы Христовой и в 5, и в 6 главах Евангелия от Луки указывают на то, что молитва должна быть регулярной. В-третьих, молитва требует уединения. Она не терпит спешки и суеты. Она невозможна тогда, когда наши чувства неспокойны, а мысли сменяют одна другую без всякого контроля со стороны разума. Далее блаженный Феофилакт сделал еще одно замечание, которое касается молитвы перед всяким делом, особенно же тем делом, которое касается других людей. Слова самого Феофилакта звучат так: «Избирает учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение, брались за это дело с молитвой искали руководство от Бога и Его просили показать нам достойного. Да, здесь мы видим указание на частный случай – избрание людей для духовного служения. Однако этот частный случай может быть расширен вообще на всякое взаимодействие с людьми. Ведь именно в таких взаимодействиях мы чаще всего согрешаем. А потому сердечная молитва должна быть основанием нашего общения друг с другом.

0: листва живет мгновеньем пышным, от всех надежд отрешена, и стало будущее лишним, и осень стала, как весна. Валерий Брюсов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, мороз воевода дозором обходит владенья свои». Со школьных лет мы помним эти строки из поэмы Николая Некрасова «Мороз, красный нос». Поэт использовал здесь противопоставление, а по-научному – антитезу. В фольклоре такой прием встречается часто. Например, в пословицах «Мал золотник, да дорог». «Береги платье снову, а честь с молоду». Или в песнях «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит». Исследователи фольклора часто называют данный прием отрицательным сравнением. И действительно, в основе противопоставления лежит именно сравнение. Ученые считают, что антитеза возникла в глубокой древности из сопоставления. То есть люди пытались выразить различия между объектами или явлениями. Со временем противопоставления переросли в универсальный прием, который применяется и в жизни, и в искусстве. Даже названия литературных произведений часто содержат антитезу. «Война и мир» Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского, «Не было ни гроша, да вдруг Алтын» Островского. Вспомним строчки из пушкинского романа «Евгений Онегин». «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны между собой». Человеческая психика устроена так, что мы склонны воспринимать мир контрастно. Принцип сопоставления, сравнений и противопоставления – основа нашего восприятия. Это позволяет каждый день делать выбор, что читать, с кем общаться, как поступить. В Библии противопоставление встречается постоянно. Вспомним, например, фрагмент из книги «Бытия», когда Адам дал название всем живым существам. Ведь чтобы дать имя, нужно определить суть, то есть противопоставить одно другому. Антитезу мы видим и в образах древних царей Саула и Давида. Праведник Лот противопоставлен остальным жителям Содома. В Евангелии данный прием является основополагающим. Например, в притче о добром самаритянине, который, в отличие от других, проявил любовь к ближнему. Или в притче о талантах, где показывается верный и неверный подход к дару, данному тебе Богом. С помощью этого приема Христос показывает, что нужно делать и как мыслить, чтобы обрести спасение. Итак, противопоставление не просто стилистический оборот, а зачастую жизненный принцип, помогающий нам отделить зерна от плевел и сделать правильный выбор. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: О духовных причинах раздражительности настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
4: Господь не только дал нам истинное учение о себе самом, не только сообщил человечеству благодать Святого Духа, которая, освящая человека, приобщает его к небесной жизни, но явил и сам пример в себе самом, как надлежит идти по жизни. Апостол Павел, обращаясь к ученикам своим, говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Господь представил возможность научиться прежде всего кротости и смирению. «Научитесь от меня, яко кроток есть мы смирен сердцем». Таким образом, агрессия, раздражительность, всякое недовольство, которым исполняется человек, однозначно подпадает под предупреждение Господне. «Се дьявол просил вас трясти и сеять, как пшеницу, когда ее в решете освобождают от пыли, перетряхивают, подкидывают, и только тот, кто уже начинает с постоянством трудиться над покаянным расположением собственного сердца, замечает, как он склонен из-за разных своих амбиций, земных интересов, интересов, склоняться к осуждению, раздражению, недовольству. Апостол Иаков в своем соборном послании наставляет: «Если в вашем сердце есть горькая зависть, сварливость, то не хвалитесь, нечем вам хвалиться. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива». Таким образом, от только собственной страстности, оказывается, человек склонен к раздражительности и агрессии. Святитель Феофан, затворник Вышинский, убеждал своих учеников, что, строго говоря, и вовсе нет в земной жизни оснований для того, чтобы входить в какую-либо раздражительность, ибо все то, что по-настоящему необходимо человеку, принадлежит к жизни вечной и подается ему только в мирном и тихом устроении.
1: Актуальная тема.
0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 15 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Соборование» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Если верить статистике, большинство отцов уходит из семей, в которых рождаются дети с особенностями развития. И только в 10% случаев инвалиды растут в полной семье. Я заинтересовалась этими цифрами, прочитав в интернете об инженере энергетики из Волгограда Евгении Анисимове. Его история не умещается в стандартную сотню процентов. Он один воспитывает сына с синдромом Дауна. Пока новорожденный Мишутка лежал в больнице, родственники на семейном совете предложили отдать ребенка в детский дом. Но Евгений не согласился. Забрал его из роддома, оформил декретный отпуск и вернулся из Москвы в Волгоград. Научился ухаживать за малышом не хуже няньки, а через год нашел работу. В папино отсутствие с Мишей занимается бабушка Тамара Владимировна Анисимова. Главная задача Евгения, по его словам, вывести Мишутку в люди. Мужчина ни у кого не просит помощи, однако благодарен окружающим за милосердие. Папу из Волгограда бескорыстно поддерживают и организации, и частные лица. Кто чем может. От курсов материнства и консультаций психолога для отца до грудного молока и абонемента в бассейн для сына. Евгений сам не чужд благотворительности. Он участвует в марафонских забегах в поддержку детей с синдромом Дауна. Собранные на спортивных праздниках средства перечисляются в Центр сопровождения семьи фонда Downside Up. В 2018 году, когда родился Миша, сотрудники этой организации оказали Анисимову информационную, социальную и педагогическую помощь. На развивающих занятиях, куда водят Мишутку, он всеобщий любимец. Да и как не любить улыбчивого мальчика, который не умеет сердиться и обижаться? Не случайно детей с синдромом Дауна называют «солнечными детьми». Евгений уверен, что рождение Миши – это самая большая удача в его жизни. Возможно, рано или поздно это поймут и остальные родственники мальчика. А у меня на сердце тоже тепло от того, что рядом живут такие лучезарные люди, как старший и младший Анисимова. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 15 октября, церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. На долю святой благоверной княгини Анны Кашинской выпало много испытаний. Дочь ростовского князя, она вышла замуж за святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. В 1318 году ее супруг уехал в Орду и был там зверски замучен. Сыновья святой Анны повторили исповеднический подвиг отца. Дмитрий Михайлович был убит в Орде в 1325 году, а Александр Михайлович вместе с сыном Федором в 1339. Тогда Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла монашество с именем Ефросиния. Затем, по просьбе младшего сына Василия, она перебралась в Кашинский Успенский монастырь. Там святая приняла схиму с именем Анна. 15 октября 1368 года благоверная Анна Кашинская мирно скончалась. Чудеса при ее гробе начались в период смутного времени. В 1611 году, во время осады Кашина литовскими войсками, церковь почитает святую Анну за ее душевную стойкость.
3: Мы просим святую о молитвенной помощи и заступничестве. Святая, благоверная, великая княгиня Анна Кашинская, моли Бога о нас –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной Забилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной семинарии. Отец Сергий, как вы считаете, какие главные качества должны быть у хорошего иконописца? Даже если человек отлично рисует, каждому ли под силу создать икону?
3: Знаете, мы, конечно, слишком высокие требования ставим иконе как таковой, да? И это нормально, то есть это хорошо и правильно. Ну, мы все знаем, что иконописец должен там вести особый образ жизни, очень концентрированно созерцательный там и так далее. Вот, плюс ко всему, ну, иконописец, желательно, он не должен какие-то там писать другие вещи. То есть, как бы он должен погружен быть в иконы. Но это все, понимаете, должен, это не значит, прям вот он обязан. Вот, он как бы это вектор некий. То есть, вот иконописец может быть и достаточно, скажем так, светским человеком, воцерковленным, но не таким, что вот он должен только молиться, поститься, больше ничего. Он может быть достаточно разносторонним. Это как бы не запрещено. Но, тем не менее, есть некий вектор иконописца, можно так сказать. Все мы знаем, конечно, преподобного Андрея Рублева. То есть вот стремиться должен к этому, к созерцанию, которое приличествует исихастам, да, монахам созерцательного образа жизни, молчальникам, безмолвникам. Потому что ведь мы же передаем то, что не видно. Иконописец передает даже не столько внешний образ, сколько внутренний, духовный образ. Вот мы всегда думаем, что такое духовный. То есть духовный может видеть только духовный. Да, это так. Но любой человек имеет духовное зрение. Когда мы даже общаемся, мы же в человеке видим не только внешнее. Мы его как будто некий внутренний мир познаем. Какие-то черты, которые, ну, вот, знаете, из внешности никак не исходят. То есть это присуще любому человеку. Ну, а иконописцу сам Бог, как говорится, велел погружаться туда, вот именно в эту созерцательную сторону духовную. Потому что ведь надо передать не просто образ Христа, да, как он внешне выглядел. Ну, это как бы было бы очень просто. А передать вот это внутреннее какое-то созерцательное состояние. Потому что, на самом деле, когда ты пишешь лик Христа, ты же его пишешь так, как ты его видишь внутри.
2: Внутри, да.
3: Да, то есть он преломляется через тебя. Как бы ты ни копировал, все равно каждая икона разная получается. Не, ну есть прям задачу ставить, скопировать. Да, вот есть икона какая-то древняя, там, Рублева, к примеру, и надо прям скопировать один в один. Но, как правило, иконописец этим не занимается. Он не копирует один в один. Он через себя преломляет. Да, он все-таки прикладывает часть своей души туда. И вот она вот в этом образе всегда есть. Поэтому, конечно, стремиться нужно к такому. Когда же приезжали, смотрели зарубежные там мастера, когда спрашивали, а кто у вас там иконописцы на Руси самые великие? Ну, говорит, а вот Даниил Черный, Андрей Рублев, вот они самые большие мастера. А вот как бы поучиться, посмотреть, да поезжайте, посмотрите. Они смотрели, когда и говорили, а когда они вообще иконы пишут? В смысле, они сидят и смотрят на какие-то иконы, рассматривают, молятся, да? То есть, а когда же они пишут? А вот они, прежде чем начинать писать, они погружались в это созерцание. То есть он должен был найти тот момент, когда вот он сейчас захочет уже и краски положить на иконы, и явить тот лик, который вот у него там через его сердце, через его душу проходит. То есть это вот такой момент важный очень.
2: То есть художник пишет картину, у него вдохновение, а здесь вот таким образом.
3: Здесь понимаете как? Художник пишет картину, как я художник, я так вижу, знаете, да, такое расхожее выражение, да. Иконописец тоже видит. У него есть свое видение, но оно погружено в церковную, то есть вот в литургическую, понимаете, оно неотрывно от церкви. Если иконописец начнет писать вообще, как он хочет, это будет не икона. То есть там грань такая, знаете, можно перейти. Почему называется воцерковление? Нужно войти в этот дух единый, а дальше там творчество, пожалуйста. Оно может быть, и оно есть. Но только оно переплетено неразрывно с вот этой вот традицией церковной. Поэтому это церковное искусство.
2: Отец Сергий, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, как к вам попасть?
3: к нам попасть очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся. По четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии Дзержинского 155, 215-я аудитория. Нужно просто прийти к этому времени и сказать: я хочу посещать кружок иконописный.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Может ли что-нибудь, заповеданное Богом, оказаться вредным и опасным? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из третьей главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте его послушаем.
2: «Прочие же, братья мои, радуйтесь о Господе».
3: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей». Берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный». Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа.
2: И вменяемся уметы быти, да Христа приобрящу.
1: Подавляющее большинство из нас с детства знакомы с тем, что такое лекарство. Кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей, был вынужден пить неприятные микстуры, горькие таблетки и почитать за праздник, когда тебе вместо них дают какие-нибудь сладкие сиропы. Я, например, в детстве очень любил витаминки, и новость о том, что их можно переесть, стала для меня когда-то неприятной неожиданностью. Нет, сам я гипервитаминоза избежал, но слышал, что он бывает чуть ли не опаснее недостатка. Потом, во взрослом возрасте, меня ждал еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что у лекарств довольно быстро проходит срок годности. Кажется, но химия лежит себе спрессованный порошок в форме таблетки. А нет, через какое-то время то, что спасало, либо просто перестает действовать, либо вовсе становится опасным. Все это, в свою очередь, означает одну простую вещь. Во время лечения нужно быть внимательным, вдумчиво подходить к тому, что ешь или пьешь, потому что при чрезмерном употреблении даже вода может оказаться смертельно опасной. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит удивительную вещь. «Братья, берегитесь обрезания». «Но что тут такого?» – спросит современный христианин. «Все правильно». Обрезание давно отменено и у христиан не практикуется. Так-то оно так, но мы просто не понимаем, как эти слова звучали для людей времен апостола Павла. Обрезание было знаком завета с Богом еще со времен Авраама. Причем было не просто какой-то выдумкой, которую люди приняли. Его установил сам Бог. Это было его прямое повеление, которое исполняли Авраам, Исаак, Иаков, и должны были исполнять все их потомки, включая самого апостола Павла, конечно. Сказать «берегитесь обрезания» в то время для иудеев было все равно, что нам сегодня сказать «берегитесь крещения». Звучит жутковато, не правда ли? Но апостол Павел иначе говорить не мог. Он прекрасно знал, что в свое время плотское обрезание было важным знаком завета. Но оно, при всей его важности, должно было уступить место духовному преображению. В этом смысле он не отвергает сути обрезания, но объясняет, что отказывается от его плотского варианта, потому что теперь обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Вот в чем дело. Обрезание плоти было лишь прообразом преображения сердца, его внешним телесным символом. Но в тот момент, когда оно стало восприниматься в качестве гарантии связи с Богом, из символа завета оно превратилось в кандалы, которые как будто бы сковывали вместе Бога и человека. Надежно, крепко, чтобы они никуда не делись друг от друга. От такой религиозной механики Павел призывает беречься, как от огня. Ведь она может попросту убить живые и искренние отношения Творца и Его творения. И если человек вдруг решит, что формальный акт крещения навсегда прикует к нему внимание Бога, который в силу совершенного действия будет чуть ли не обязан его оберегать и спасать, слова Павла будут к нему применимы в той же мере. Ведь крещение в воде – это не плотской нечистоты омытие, но решительное посвящение себя на служение Богу во Христе Иисусе, Господе нашим.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: В Евангелии от Матфея Господь говорит нам: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Речь идет, конечно, не о инфантильности или сознательном подражании детскому поведению. Имеется в виду детская кротость, незлобие, искренность. Это общеизвестно, но мы, педагоги, знаем ситуации, когда необходимо быть как дети почти буквально. То есть на время просто забыть о том, что мы уже большие и взрослые. И таких ситуаций довольно много. Рискую удивить вас, но процесс обучения детей без подобного превращения в ребенка практически невозможен. К примеру, мне нужно объяснить детям новый материал. Если в процессе объяснения я не являюсь первооткрывателем и исследователем наравне с моими слушателями, с большой долей вероятности материал не будет усвоен, разве что законспектирован, и то лишь самыми сознательными. Теми, кого дома накажут, если новая тема не будет отскакивать от зубов. Чтобы ученикам было интересно, должно быть интересно мне. Я не могу не открывать темы заново, вовлекая в процесс открытия своих учеников. Ситуация, когда учитель на уроке готов сам себе сказать: «Надо же, я и не знал», должна быть, если не ежедневной, то хотя бы привычной. Привычка удивляться, ни больше, ни меньше. Если я хочу предложить детям задание в игровой форме, то быть увлеченной игрой, как ребенок, моя обязанность. Нет, ученикам не надо, чтобы я шумела и толкалась. Ведь это естественно для них, а не для меня. Детям нужна искренность и стопроцентная вовлеченность. В противном случае игра не состоится. Дети, словно уставшие актеры, будут покорно отыгрывать свои поднадоевшие роли, а учитель молча поставит себе галочку: «Я провел с детьми игровое занятие». И, наконец, самое парадоксальное. Если мне и моим ребятам нужны настоящие крепкие знания, я должна давать себе право и на ошибку. Ситуация, когда ученик поправляет учителя, нормально. Я могу, а иногда и должна, попросить у детей помощи, если вдруг обнаружила, что чего-то не знаю. Пусть обучение будет взаимным, как и работа над ошибками. Чтобы обучать детей, да и просто чтобы с ними полноценно общаться, мы не можем не быть как дети. Пусть не на 100%, поскольку невозможен 100-процентный коэффициент полезного действия. Но Господь, как известно, и намерение целует.
0: Частное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Сегодня, 15 октября, Церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Святой Киприан родился в Антиохии. Еще в раннем детстве его отдали языческим жрецам. До 30 лет он обучался на горе Олимп в Аргосе, Мемфисе и Вавилоне. Он постиг не только жреческие премудрости, но и познакомился с античной философией. По преданию, Киприан обрел сверхъестественные способности и научился управлять стихиями и насылать болезни. Он вернулся в Антиохию. В городе жила в то время христианка-девица Иустина. Она посвятила себя Христу и сохраняла целомудрие. Юноша Аглаид прибегнул к помощи Киприана, чтобы склонить Иустину к замужеству. Но колдовство чародея оказалось бессильно против молитв девушки. Разгневанный Киприан наслал мор и болезни на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее верой. Душе его открылась вся глубина его падения и ничтожество тех, кому он служил. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму, сжег все свои книги. А на другой день не выходил из церкви, пока не крестился. Всем подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан стремился искупить свое более чем 30-летнее служение злым силам. В скором времени он был возведен в сан епископа. Киприан обратил в христианство столько людей, что в его епархии некому стало приносить жертвы языческим богам. Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане оба они были казнены.
1: Церковь прославляет жизнь и подвиг священномученика Киприана и святой мученицы Иустины. Святые Киприан и Иустина, молите Бога о нас. –

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: 29 сентября 1922 года от набережной лейтенанта Шмидта в Петрограде отходил пароход «Обербургомистр Хакен».

0: у Петроградской набережной в одном из журналов вышла статья Ленина о значении воинствующего материализма, где задавался курс на борьбу с церковью и любым инакомыслием. А уже в мае была поставлена задача организовать высылку интеллигенции из страны. Конечно, к 1922 году в Советской России идеологических противников продолжали отправлять в заключение и расстреливать. Но теперь, после победы в гражданской войне, новая власть хотела получить признание своей законности в других странах. Поэтому высылкой ярких представителей интеллигенции за рубеж она пыталась добиться сразу двух целей – показать свою гуманность и избавиться от инакомыслящих. К июню специальная комиссия подготовила списки так называемой активной антисоветской интеллигенции. А спустя два месяца начались аресты. Журналист Николай Волковыский, попавший тогда под арест, вспоминал. Почтеннейший и скромнейший учитель математики Сергей Полнер, с которым я неделю сидел в одной камере ГПУ, не мог понять, за что его арестовали и за что высылают. В конце августа в газете «Правда» вышло объявление о высылке за рубеж интеллигенции и членов их семей. С собой им позволяли взять лишь верхнюю одежду, один костюм, пару рубашек и две смены белья, а любые другие вещи подлежали изъятию. Так, в сентябре 1922 года из России в немецкий город Штеттен уходил пароход с богословами, писателями, историками, деятелями науки и культуры. Под страхом смерти им запретили возвращаться обратно. Следующим через 16 дней в Германию отправили пароход «Пруссия». Так, к зиме 1923 года из страны выслали более 200 человек. Среди покинувших Россию были известные философы, священник Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Иван Ильин, Семен Франк и другие. Все эти люди смогли найти свое место в новой зарубежной жизни, продолжали развивать русскую философию и тосковать по утраченной родине. В 1942 году Иван Ильин записал: «Где бы мы, русские люди, ни жили, в каком бы положении мы ни находились, нас никогда и нигде не покидает скорбь о нашей родине, о России». Уже в 1990-х годах, после распада Советского Союза, отечественные историки стали осмыслять пути русской эмиграции и назвали события высылки отечественной интеллигенции философским пароходом. Сейчас, гуляя в Петербурге по набережной лейтенанта Шмидта, мы можем увидеть стеллу в память о тех, кто вынужденно покинул свое отечество в 1920-х годах, но смог сохранить память о родине и передать ее потомкам.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. В эти дни церковного года в православных храмах читаются 5 и 6 главы Евангелия от Луки. В них рассказывается о начале Христового общественного служения. Рассказывается масса удивительных историй, упоминается множество людей, и между всем этим звучат два кратких упоминания Христовой уединенной молитвы. Эти упоминания мы обычно пропускаем мимо нашего внимания. Они кажутся своего рода технической информацией, не заслуживающей того, чтобы погружать свой ум в размышления о ней. Однако в Евангелии нет случайных фраз, и нет в нем ничего незначительного. Сегодня мы вновь слышим о Христовой молитве в звучащем во время литургии отрывке из 6 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем его и поразмышляем о молитвенном делании Спасителя мира Христа.
2: «Быть же во дни тыя, езиди в гору помолитеся».
3: В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех.
2: Услаждавши и исцелявши вся.
1: Говоря о Христе, мы используем множество разных имен и эпитетов. Мы называем Его Спасителем мира, называем Господом, Сыном Божиим, Второй ипостасью Святой Троицы, называем мы Его и воплощенным Богом. Говоря так, мы утверждаем Его предвечное существование, а также Его равенство с Богом Отцом. Когда же Евангелие упоминает молитву Христа, то таковое упоминание можно переформулировать и сказать так: «В те дни взошел воплощенный Бог на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». В такой редакции евангельская фраза не изменила своего содержания, но стало вызывать недоумение. Бог молится Богу. Как это понимать? Конечно же, Христос всегда пребывал в единении с Богом Отцом, а потому не нуждался в молитве в том смысле, в котором нуждаемся в ней мы. По этой причине святоотеческая традиция предлагает нам смотреть на Христову молитву как на подаваемый пример. Поступать таким образом призывал, в частности, блаженный Феофилакт. «Господь все творит в наше научение, чтобы и мы так же делали, как Он». Вот, например, Он намерен молиться. Он восходит на гору, ибо молиться должно, успокоившись от дел, и не перед лицом многих, и молиться через всю ночь, а не так, чтобы стать на молитву и сейчас же перестать. Получается, что краткие слова Евангелия от Луки дают нам исчерпывающее руководство для молитвы. Во-первых, они говорят о необходимости молитвы. Во-вторых, упоминание молитвы Христовой и в 5, и в 6 главах Евангелия от Луки указывают на то, что молитва должна быть регулярной. В-третьих, молитва требует уединения. Она не терпит спешки и суеты. Она невозможна тогда, когда наши чувства неспокойны, а мысли сменяют одна другую без всякого контроля со стороны разума. Далее блаженный Феофилакт сделал еще одно замечание, которое касается молитвы перед всяким делом, особенно же тем делом, которое касается других людей. Слова самого Феофилакта звучат так: «Избирает учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение, брались за это дело с молитвой, искали руководство от Бога и его просили показать нам достойного. Да, здесь мы видим указание на частный случай – избрание людей для духовного служения. Однако этот частный случай может быть расширен вообще на всякое взаимодействие с людьми. Ведь именно в таких взаимодействиях мы чаще всего согрешаем. А потому сердечная молитва должна быть основанием нашего общения друг с другом.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера». Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
1: Виктория Каушанская. Литературные эскизы. Красный день календаря. В каждой семье есть свой календарь праздников. Со своей историей и традициями, насыщенной воспоминаниями, яркими эпизодами фамильной хроники. Этот календарь поддерживает связь между поколениями и передает будущей смене память о прошлом. Это и любимые праздники с детства, и дни рождения, и годовщины свадеб. Своего рода семейный дневник, где важные даты собственноручно отмечены красным карандашом. Как повод для радости. Счастливые моменты, в которые подарки и внимание ожидаемы и своевременны. Но в жизни почти каждой семьи бывают и такие дни, когда причины для праздника рождаются спонтанно. Например, от нахлынувшей благодарности или переполняющей нежности. И тогда, при одном взгляде на жену, муж видит в ней причину волшебства, которое происходит с ним ежедневно, на расстоянии вытянутой руки, и дарит жене ее любимые цветы, без напоминаний семейного календаря. А жена может с утра посмотреть на мужа и увидеть в нем человека, который, выбрав однажды своим главным приоритетом заботу о ней и детях, продолжает оставаться их надежной опорой много лет. Перед выходом из дома она положит в его карман трогательную записку, а вечером приготовит его любимое блюдо и за ужином создаст уютную атмосферу для доверительного разговора. Любовь, она как акварель, без четких границ. Проявляется в мельчайших деталях, действует не по расписанию или графику. Ее философия проста – не ждать случая, чтобы быть хорошим семьянином. Быть чутким и нежным уже повод, чтобы обводить красным каждый день календаря.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа протоиерей Игорь Подосетников. Когда мы только приходим к вере, появляется тонкая ловушка. Незаметно поставить себя выше других. Я же сегодня в храме, а он где? Я молюсь, а она опять в своих делах. Я стараюсь жить правильно, а они, как мне кажется, даже и не думают об этом. И незаметно молитва превращается в сравнение, а вера – в повод осудить. Давайте честно, разве мы всегда были такими? Может быть, еще месяц назад, год назад, а может быть, еще и даже вчера, мы сами не думали ни о храме, ни о молитве. Мы пришли не потому, что стали лучше других, а потому что Господь нас позвал, пожалел, коснулся сердца. Так почему мы думаем, что другого он не позовет? А вдруг он просто еще не услышал? А вдруг его время завтра? Мы не знаем, что Бог делает в душе другого человека прямо сейчас. Наша задача не осудить его и не потерять благодать в себе. И послушайте, не становитесь судьей там, где Бог еще работает, как врач. Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Осуществить пожертвование на сайте veroifoma.ru.
6: Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
5: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
4: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
7: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

радости и от счастья летать.

уже поняли все, что смогли бы понять. Мир рушится, но продолжает нас удивлять. И только одно.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает экономист Антон Долгополов.
2: У меня есть одна история про доброго человека. В одной семье полностью сгорел дом. Мама, папа и двое детишек остались на улице. Но их соседи приютили их к себе. А другая соседская девочка, моя племянница, решила устроить благотворительный базар. Она ходила на заброшенные участки и собирала там ягоды и яблоки. Потом их продавала на трассе. Все вырученные деньги она отдавала пострадавшей семье, чтобы они смогли восстановить свой дом. Скоро об этом узнали все жители этого небольшого городка, и все вместе стали собирать деньги. Так семья уже накопила большую часть денег на новый дом. Вот такая чудесная, добрая история приключилась в моем маленьком латышском городке. Добро – это надежда в лучшее.
0: Добрые истории. Светлое радио.
3: Сегодня, 15 октября, церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Блаженный Еродивый Андрей жил в Константинополе в X веке. Он был славянин, но еще в детстве попал в плен и был продан в рабство. Еще в юности он полюбил бывать в храме и читать христианские книги. Однажды во сне Андрей увидел два войска. В одном были воины в светлых одеждах, в другом — черные и страшные бесы. Ангел держал в руках красивые венцы, которые должны были стать небесной наградой для воинов Божьих. Он призвал Андрея также пойти на подвиг ради Господа. Блаженный избрал подвиг юродства. Он ходил по улицам в рубище, просил милостыню и раздавал ее другим нищим. Благодушно сносил он побои, голод и жажду, стужу и зной. За свое терпение и смирение Андрей получил дар пророчества и прозорливости.
4: Однажды, во время молитвы во Влахернском храме, святой Андрей увидел Богородицу, покрывающую молящихся своим покрывалом, амофором. Это событие церковь вспоминает во время праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Вспоминая в этот день святого блаженного Андрея, мы сердечно просим: «Святой Андрей, Христа ради Еродивый, моли Бога о нас».

0: музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя английского композитора первой половины 20 века Альберта Кетельби практически неизвестно русскому слушателю, а между тем этот музыкант удивительным образом связан с Россией. По окончании им музыкального колледжа Святой Троицы в Лондоне Кетельби решил взять себе русское имя в качестве псевдонима и некоторые свои сочинения подписывал как «Антон Водоринский», выражая тем самым свою любовь к русской культуре. В основном Кетельби создавал так называемую «легкую музыку», например, музыкальное сопровождение для немого кино. Особую любовь публики завоевала его композиция «В монастырском саду», созданная в 1915 году. Сам Кетельби вспоминал о ней так: «Первое вдохновение пришло ко мне во время поездки в Скарборо. Однажды я отправился в Бридлингтон и по дороге заехал в старинный монастырь. У меня возникла идея создать музыкальную картину сцены, которая запечатлелась в моей памяти: пение монахов, безмятежность и спокойствие пейзажа. Сочиняя эту пьесу, я воображал себя одним из насельников монастыря и старался настроиться на нужный лад». Композиция действительно передает благодатную тишину и умиротворение старого тенистого сада, в котором каждое деревце, каждая капля росы воспевают хвалу Господу. Фрагмент произведения «В монастырском саду» Альберта Кетельби прозвучит в исполнении Штутгартского филармонического оркестра. Дирижер Фриц Маричек.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Может ли что-нибудь, заповеданное Богом, оказаться вредным и опасным? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из третьей главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте его послушаем.
2: «Прочие же, братья мои, радуйтесь о Господе».
3: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезанья, потому что обрезанье мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа».
2: «И вменяемся уме ты быти, да Христа приобрящу».
1: Подавляющее большинство из нас с детства знакомы с тем, что такое лекарство. Кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей, был вынужден пить неприятные микстуры, горькие таблетки и почитать за праздник, когда тебе вместо них дают какие-нибудь сладкие сиропы. Я, например, в детстве очень любил витаминки, и новость о том, что их можно переесть, стала для меня когда-то неприятной неожиданностью. Нет, сам я гипервитаминоза избежал, но слышал, что он бывает чуть ли не опаснее недостатка. Потом, во взрослом возрасте, меня ждал еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что у лекарств довольно быстро проходит срок годности. Кажется, ну химия лежит себе спрессованный порошок в форме таблетки. А нет, через какое-то время то, что спасало, либо просто перестает действовать, либо вовсе становится опасным. Все это, в свою очередь, означает одну простую вещь. Во время лечения нужно быть внимательным, вдумчиво подходить к тому, что ешь или пьешь, потому что при чрезмерном употреблении даже вода может оказаться смертельно опасной. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит удивительную вещь. «Братья, берегитесь обрезания». «Но что тут такого?» – спросит современный христианин. «Все правильно». Обрезание давно отменено и у христиан не практикуется. Так-то оно так, но мы просто не понимаем, как эти слова звучали для людей времен апостола Павла. Обрезание было знаком завета с Богом еще со времен Авраама. Причем было не просто какой-то выдумкой, которую люди приняли. Его установил сам Бог. Это было его прямое повеление, которое исполняли Авраам, Исаак, Иаков и должны были исполнять все их потомки, включая самого апостола Павла, конечно. Сказать «берегитесь обрезания» в то время для иудеев было все равно, что нам сегодня сказать «берегитесь крещения». Звучит жутковато, не правда ли? Но апостол Павел иначе говорить не мог. Он прекрасно знал, что в свое время плотское обрезание было важным знаком завета. Но оно, при всей его важности, должно было уступить место духовному преображению. В этом смысле он не отвергает сути обрезания, но объясняет, что отказывается от его плотского варианта, потому что теперь обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Вот в чем дело. Обрезание плоти было лишь прообразом преображения сердца, его внешним телесным символом. Но в тот момент, когда оно стало восприниматься в качестве гарантии связи с Богом, из символа завета оно превратилось в кандалы, которые как будто бы сковывали вместе Бога и человека. Надежно, крепко, чтобы они никуда не делись друг от друга. От такой религиозной механики Павел призывает беречься, как от огня. Ведь она может попросту убить живые и искренние отношения Творца и Его творения. И если человек вдруг решит, что формальный акт крещения навсегда прикует к нему внимание Бога, который в силу совершенного действия будет чуть ли не обязан его оберегать и спасать, слова Павла будут к нему применимы в той же мере. Ведь крещение в воде – это не плотской нечистоты омытие, но решительное посвящение себя на служение Богу во Христе Иисусе, Господе нашим.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Клим Полеха, журналист.
0: Частное мнение.
2: Иногда меня смущает собственное маловерие. Я понимаю, что сомнения бывают у всех. Но от того, что подобные мысли появляются неожиданно и без повода, становится не по себе. Вроде только что все было спокойно. Я молился, читал Евангелие, строил планы на выходные. И вдруг внутри словно что-то обрывается. Я спрашиваю себя, а может, Бога все-таки нет? А что, если все это время я просто убеждал себя? Столько лет хожу в храм, стараюсь жить по-христиански, но стал ли я лучше? Кажется, только хуже стал. Эти вопросы будто простреливают меня, словно молния. И кажется, что возразить им почти невозможно. В такие моменты вера не просто слабеет. Она будто вообще исчезает, и наступает смущение. Страшно, что подобные мысли когда-нибудь окончательно уведут меня от Бога. Рассказал о своих смущениях духовнику. И он посоветовал мне почитать наставление святителя Игнатия Брянчанинова. Там я нашел следующие слова. «Когда обступят, окружат сердце помыслы сомнения, должно принудить себя к частому, неспешному, внимательному повторению слов «Слава Богу». Святитель подчеркивал именно принудить себя, потому что в этот момент нет ни сил, ни желания, ни веры. Душа как бы оглохла. В следующий раз, когда я снова оказался во мраке маловерия, решил, если в такие моменты душа глохнет, то мне не стоит доверять своему настроению. А потом я задумался о природе, о смысле этих слов «Слава Богу». Спросил себя, а за что мне его славить? И то, что началось потом, можно назвать поиском следов, которые Господь оставил в моей жизни. Я стал вспоминать, за что благодарен Господу сегодня. За маму, что утром, как всегда, пожелала мне доброго дня. За друга, что прислал смешную фотографию и заставил улыбнуться. За мою собаку, которой совсем недавно почти не оставляли шансов, а теперь она с каждым днем становится все крепче. За возможность пробежаться по лесной тропинке, позаниматься спортом. За работу, что иногда утомляет, но дает возможность развиваться. За еду, которой просто хватает. За саму возможность благодарить. Видеть все это и ценить. Если не замыкаться на собственных ощущениях, а обратить внимание на обстоятельства, на саму жизнь, то окажется, что она вся пронизана Божьими дарами. Когда я обратил на это внимание, возник резонный вопрос. Какое из двух состояний ошибочное? Когда мне кажется, что Господа никогда не было рядом, или когда я искренне благодарю Его за все? Очевидно, первое. А отсюда правило. Не стоит делать выводов о Боге в тот момент, когда сердце перестало чувствовать Его свет. Иногда оно тоже устает и видит мир в искажении. Это простая человеческая слабость, на которую нам мягко указывает Господь. И мне кажется, Он делает это не для того, чтобы укорить, а чтобы научить преодолевать подобное состояние.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Святой Василий Блаженный, ученик сапожного мастера, юродивый, ходивший по Москве без одежды круглый год, нищий, не имевший ничего, кроме правды, собеседник и обличитель Ивана Грозного. О жизни и подвигах святого в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Сегодня, 15 октября, церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся ко славе России. Написано на свитке, который на иконе держит адмирал российского флота Федор Ушаков. Церковь почитает великого флотоводца как святого. Он родился в 1745 году в Ярославской губернии в небогатой дворянской семье. Ушаков закончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. За всю свою службу адмирал Ушаков провел 40 кампаний, в которых не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля. Ни один из его матросов не попал в плен к неприятелю. Помимо военных подвигов, Ушаков был известен как человек высокой духовной жизни. Выйдя в 1806 году в отставку, Федор Ушаков переехал в деревню Алексеевку, неподалеку от Сынаксарского монастыря. Адмирал последние годы жизни занимался благотворительностью и помогал обездоленным. В 1812 году он на собственные средства устроил госпиталь для раненых и содержал пехотный полк. Скончался адмирал в 1817 году. В 2001 году святой праведный воин Феодор был канонизирован.
1: В лике святых воинов церковь прославляет тех христиан, кто в мирской жизни имел отношение к ратному делу, но чтят их за нравственную молитвенную жизнь, за добрые дела, ставшие продолжением их веры. В этот день церковь особенно молит святого воина Феодора Ушакова. «Святой праведный Феодор, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио Вера.
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Многие говорят, что для сына важнее отцовская любовь, чем материнская. Это не совсем правильно. Ребенка должны воспитывать оба родителя, и они должны его любить одинаково сильно. Но отцы обычно вынуждены кормить семью, подолгу отсутствовать, уходя на работу, поэтому ребенок чаще видит рядом с собой мать. А если у отца профессия, которая предполагает постоянные командировки? О каком воспитании тут может идти речь? Но тогда появляются письма, телефонные разговоры, беседы через интернет. Любые виды связи, которые позволяют отцу быть рядом с ребенком, даже если их разделяют тысячи километров. О нежных чувствах знаменитого актера Евгения Леонова к своему сыну Андрею мы знаем в основном из писем артиста. Он очень много работал, снимался в кино, играл в театре. Обязательным условием работы были гастроли и командировки. И Леонов был вынужден на долгие месяцы покидать дом и семью, оставляя маленького сына, которому требовалась твердая отцовская рука. Уезжая в другой город, Евгений Павлович каждый день писал Андрею письма. В них он пытался передать сыну свой опыт, рассказать о совершенных ошибках, чтобы Андрей не повторял их, когда станет взрослым. Леонов давал советы, не бояться рисковать в выборе жизненного пути,

0: вспоминал этот эпизод из своей жизни. «Я как-то верил, что могу передать любовь к ребятеночку этому. У меня уже был мой Андрюшка. Фетин, по-моему, и дал мне эту роль, потому что я ему рассказывал про сына, а иногда, когда рассказывал, слезы появлялись». Андрей рос непоседливым, плохо учился. И Леонов часто винил себя в том, что неправильно воспитывал сына. Он говорил об этом и в письмах. «Андрюша, ты люби меня, как я люблю тебя. Ты знаешь, какое это богатство, любовь. Правда, некоторые считают, что моя любовь какая-то не такая, и от нее один вред. А может, и на самом деле моя любовь помешала тебе быть примерным школьником? Ведь я ни разу так и не выпорол тебя». Повзрослев, Андрей оценит мягкость и искренность отца и сам будет поступать так же со своим сыном, не препятствуя ему в выборе своего пути. Постоянный обмен письмами, телефонные разговоры создавали у маленького Андрея впечатление, что отец рядом. И их связь с годами становилась все крепче. Когда у Леонова случился инфаркт, сын не мог найти в себе сил, чтобы уйти далеко от больницы. Он ходил под окнами палаты и молил Бога, чтобы он спас отца. И Евгений Леонов тогда выжил. Он скончался через 5 лет. Когда актер собирался на очередной спектакль, у него оторвался тромб. Даже спустя много лет после смерти отца Андрей продолжает чувствовать его любовь. «Папа незримо присутствует в моей жизни по сей день», — говорит он. «Бывает, что у меня что-то не получается, наваливаются проблемы и такое отчаяние. И в эти моменты случаются чудеса. Появляется отец. Он как будто чувствует и приходит ко мне. Включу телевизор, а там фильм с его участием. Или мультик про Винни-Пуха с его голосом. Или во сне его увижу. Он приободрит и легче становится». Связь с сыном, которую Евгений Леонов тщательно налаживал и укреплял в течение 10 лет, не порвалась до сих пор. Настолько сильна была его отцовская любовь. По словам Андрея Леонова, Евгений Павлович оставил ему силу и выдержку, чтобы вынести любые жизненные испытания. Когда такие дары передаются по наследству, то это и есть лучшее свидетельство настоящей родительской любви, подлинного воспитания.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. В эти дни церковного года в православных храмах читаются 5 и 6 главы Евангелия от Луки. В них рассказывается о начале Христового общественного служения. Рассказывается масса удивительных историй, упоминается множество людей, и между всем этим звучат два кратких упоминания Христовой уединенной молитвы. Эти упоминания мы обычно пропускаем мимо нашего внимания. Они кажутся своего рода технической информацией, не заслуживающей того, чтобы погружать свой ум в размышления о ней. Однако в Евангелии нет случайных фраз, и нет в нем ничего незначительного. Сегодня мы вновь слышим о Христовой молитве в звучащем во время литургии отрывке из 6 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем его и поразмышляем о молитвенном делании Спасителя мира Христа.
2: «Быть же во дни тыя, езиди в гору помолитеся».
3: В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех.
2: Исхождавши и исцелявши вся.
1: Говоря о Христе, мы используем множество разных имен и эпитетов. Мы называем Его Спасителем мира, называем Господом, Сыном Божиим, Второй ипостасью Святой Троицы, называем мы Его и воплощенным Богом. Говоря так, мы утверждаем Его предвечное существование, а также Его равенство с Богом Отцом. Когда же Евангелие упоминает молитву Христа, то таковое упоминание можно переформулировать и сказать так. «В те дни взошел воплощенный Бог на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». В такой редакции евангельская фраза не изменила своего содержания, но стало вызывать недоумение. Бог молится Богу. Как это понимать? Конечно же, Христос всегда пребывал в единении с Богом Отцом, а потому не нуждался в молитве в том смысле, в котором нуждаемся в ней мы. По этой причине святоотеческая традиция предлагает нам смотреть на Христову молитву как на подаваемый пример. Поступать таким образом призывал, в частности, блаженный Феофилакт. «Господь все творит в наше научение, чтобы и мы так же делали, как Он. Вот, например, Он намерен молиться. Он восходит на гору, ибо молиться должно, успокоившись от дел, и не перед лицом многих, и молиться через всю ночь, а не так, чтобы стать на молитву и сейчас же перестать». Получается, что краткие слова Евангелия от Луки дают нам исчерпывающее руководство для молитвы. Во-первых, они говорят о необходимости молитвы. Во-вторых, упоминание молитвы Христовой и в 5, и в 6 главах Евангелия от Луки указывают на то, что молитва должна быть регулярной. В-третьих, молитва требует уединения. Она не терпит спешки и суеты. Она невозможна тогда, когда наши чувства неспокойны, а мысли сменяют одна другую без всякого контроля со стороны разума. Далее блаженный Феофилакт сделал еще одно замечание, которое касается молитвы перед всяким делом, особенно же тем делом, которое касается других людей. Слова самого Феофилакта звучат так. «Избирает учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение, брались за это дело с молитвой, искали руководство от Бога и Его просили показать нам достойного. Да, здесь мы видим указание на частный случай – избрание людей для духовного служения. Однако этот частный случай может быть расширен вообще на всякое взаимодействие с людьми. Ведь именно в таких взаимодействиях мы чаще всего согрешаем, а потому сердечная молитва должна быть основанием нашего общения друг с другом.

0: утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Достигнув Нагорной страны, Пречистая Дева приветствовала свою сродницу Елисавету, которая силой Духа Святого познала в ней Матерь Господа. Благодаря взыгранию в собственном чреве утробного младенца. Как велика тайна материнства, сколь свято ношение в чреве младенца и насколько удивительно действие благодати в сердцах благочестивых матерей. Но и каждый христианин в известном смысле причастен этой тайне, ибо носит в себе со времени святого крещения благодать Бога Живого, которому надлежит, по слову апостола Павла, изобразиться в нас, то есть явить вышеестественное присутствие и действие в нас, если мы действительно исполняем заповеди Божии.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благи. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», а после обеда «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Елена Горячева – человек, который может удивить, вдохновить и помочь. Еще несколько лет назад эта девушка работала экономистом, а сегодня она – пилот вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел». Я всякий раз поражаюсь, встречая в интернете подробности биографии этого смелого человека. Перемены в жизни Горячевой начались в 2010 году. Прочитав в соцсетях о том, что в лесу в окрестностях города Орехово-Зуево потерялась 5-летняя Лиза Фомкина, Елена сразу же присоединилась к поискам. Малышку не удалось вовремя отыскать, и она погибла от переохлаждения. Трагическая судьба девочки послужила созданию поискового отряда, названного в ее честь «Лиза Алерт». Лена Горячева была одним из его создателей. Еще через год, организуя розыск подростка с непростым диагнозом аутизм, Елена обратилась в объединение частных воздушных судов. «Нам нужна помощь с неба». Пилоты откликнулись. С того случая началось сотрудничество поисковиков и вертолетчиков. До этого поиски пропавших людей на земле и с воздуха шли без взаимной координации. После совместных учений появилось новое общественное объединение – поисково-спасательный вертолетный отряд «Ангел». Лена Горячева стала его участником. Вначале она работала диспетчером, связным между небом и землей. Ей очень хотелось сесть в кабину в качестве наблюдателя, человека, который должен с высоты пристально всматриваться в обследуемую территорию. Но препятствием для полетов оказалась такая деликатная проблема, как лишний вес. Чтобы осуществить свою мечту, Елена занялась спортом, села на жесткую диету и за год сбросила 50 килограммов. Она не только стала наблюдателем, но и получила удостоверение пилота. В одном из интервью Лена призналась, что до 2010 года ее жизнь была похожа на болото. Благодаря стремлению помогать людям, искать потерявшихся, спасать тех, кому грозит опасность, девушка не только обрела твердую почву под ногами, но и поднялась в небо. Теперь каждый ее день – это полет в самом широком смысле. И мне радостно даже просто издалека наблюдать за ним. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 15 октября, церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Преподобный Кассиан Угличский жил в 15 веке. Его еще часто называют Кассиан Грек. В миру святого звали Константин Гаврос. Он происходил из знатного греческого рода, правившего в крымском княжестве Феодора. Константин участвовал в обороне Константинополя от турок. Ему удалось уцелеть и сопровождать в изгнание наследника византийского престола Фому Палеолога. Константин вошел в свиту невесты царя Иоанна III Софьи Палеолог. 10 лет он провел при дворе, а потом решил посвятить себя служению Богу. Удалился в Ферапонтов монастырь, где принял монашество с именем Кассиан. Там он познакомился с такими известными людьми того времени, как мыслитель и богослов преподобный Нил Сорский, автор духовной литературы Спиридон, митрополит Киевский, иконописец Дионисий, архиепископ Ростовский и Аасаф. При поддержке угличского князя Кассиан основал монастырь в честь Успения Божией Матери у села Учма под Угличем. Из-за личной скромности он даже не стал настоятелем монастыря. Но к преподобному Кассиану тянулись люди за благословением, жизненным советом. По словам жития, Кассиан всех принимал с любовью, наставляя на путь спасения тихими словами. В советские годы храмы монастыря были разрушены. Рыбинское водохранилище до неузнаваемости изменило местность. О месте упокоения святого Кассиана напоминают памятный крест и часовни, установленные местными краеведами. Но церковь с надеждой и верой обращается к своему праведнику и молитвеннику перед Господом. Преподобный Кассиан, моли Бога о нас.

поэт-фронтовик Авсей Дрис прошел всю Великую Отечественную войну. В 1941 году он добровольцем вступил в Красную армию, служил в пограничных войсках, воевал и писал лирику, стихи и сказки. Война незаметной нитью прошла через все его творчество. Одно из самых проникновенных произведений, написанных поэтом в те годы, стихотворение «Зеленая карета». Дрис написал его на родном языке, на идише, и посвятил всем детям, погибшим от рук фашистов. Поэт-переводчик Генрих Сапгир переложил «Зеленую карету» на русский язык, а композитор и бард Александр Суханов написал к стихотворению музыку. Так появилась добрая, полная любви колыбельная сказка, в которой слышится и светлая печаль, и радость, и надежда. Колыбельная сразу же ушла в народ. Ее пели и барды, и эстрадные певцы. Особенно полюбилась она слушателям в лиричном и трогательном исполнении Елены Камбуровой, которая спела «Зеленую карету» в 1997 году.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Может ли что-нибудь заповеданное Богом оказаться вредным и опасным? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте его послушаем.
2: «Прочие же, братья мои, радуйтесь о Господе».
3: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа».
2: «И вменяемся уметы быть, да Христа приобрящу».
1: Подавляющее большинство из нас с детства знакомы с тем, что такое лекарство. Кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей, был вынужден пить неприятные микстуры, горькие таблетки и почитать за праздник, когда тебе вместо них дают какие-нибудь сладкие сиропы. Я, например, в детстве очень любил витаминки, и новость о том, что их можно переесть, стала для меня когда-то неприятной неожиданностью. Нет, сам я гипервитаминоза избежал, но слышал, что он бывает чуть ли не опаснее недостатка. Потом, во взрослом возрасте, меня ждал еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что у лекарств довольно быстро проходит срок годности. Кажется, но химия лежит себе спрессованный порошок в форме таблетки. А нет, через какое-то время то, что спасало, либо просто перестает действовать, либо вовсе становится опасным. Все это, в свою очередь, означает одну простую вещь. Во время лечения нужно быть внимательным, вдумчиво подходить к тому, что ешь или пьешь, потому что при чрезмерном употреблении даже вода может оказаться смертельно опасной. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит удивительную вещь. «Братья, берегитесь обрезания». «Но что тут такого?» – спросит современный христианин. «Все правильно». Обрезание давно отменено и у христиан не практикуется. Так-то оно так, но мы просто не понимаем, как эти слова звучали для людей времен апостола Павла. Обрезание было знаком завета с Богом еще со времен Авраама. Причем было не просто какой-то выдумкой, которую люди приняли. Его установил сам Бог. Это было его прямое повеление, которое исполняли Авраам, Исаак, Иаков, и должны были исполнять все их потомки, включая самого апостола Павла, конечно. Сказать «берегитесь обрезания» в то время для иудеев было все равно, что нам сегодня сказать «берегитесь крещения». Звучит жутковато, не правда ли? Но апостол Павел иначе говорить не мог. Он прекрасно знал, что в свое время плотское обрезание было важным знаком завета. Но оно, при всей его важности, должно было уступить место духовному преображению. В этом смысле он не отвергает сути обрезания, но объясняет, что отказывается от его плотского варианта, потому что теперь обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Вот в чем дело. Обрезание плоти было лишь прообразом преображения сердца, его внешним телесным символом. Но в тот момент, когда оно стало восприниматься в качестве гарантии связи с Богом, из символа завета оно превратилось в кандалы, которые как будто бы сковывали вместе Бога и человека. Надежно, крепко, чтобы они никуда не делись друг от друга. От такой религиозной механики Павел призывает беречься, как от огня. Ведь она может попросту убить живые и искренние отношения Творца и Его творения. И если человек вдруг решит, что формальный акт крещения навсегда прикует к нему внимание Бога, который в силу совершенного действия будет чуть ли не обязан его оберегать и спасать, слова Павла будут к нему применимы в той же мере. Ведь крещение в воде – это не плотской нечистоты омытие, но решительное посвящение себя на служение Богу во Христе Иисусе, Господе нашим.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Капаева, блогер, молодая мама.
0: Частное мнение.
2: Моя бабушка в юности лишилась зрения и большую часть жизни прожила на ощупь. Это не помешало ей делать дела любви. Ради нас, внуков, она каждое лето готовила всевозможные варенья, соленья, компоты. Руками перебирала овощи, фрукты, дважды перемывала в холодной воде банки, стерилизовала на пару. Она очень боялась делать что-то некачественно, не так, из-за того, что не видит, и поэтому была очень внимательна. Весь этот труд был только ради того, чтобы передать заветную баночку нам, детям. Чтоб зимой могли покушать, ведь были непростые времена. И в простуду чем лечиться? Малиновым вареньем. Почти все лето уходило у нее на это. И вот однажды, когда она отнесла последнюю заготовку в погреб и плотно закрыла за собой дверь, послышался громкий треск разбившегося стекла. Полки обвалились. Знаете, что бы я сделала? Разревелась и скандал мужу устроила за то, что плохо полки прибил. Всем бы досталось. А бабушка только перекрестилась и сказала: «Слава Богу за все, значит, так надо». И спокойно пошла разгребать битое стекло. Она вложила столько сил, любви в приготовление, и все рухнуло в один миг. Но внутренняя кротость и смирение не дали разбушеваться внутреннему пожару. И она вернулась в мирное состояние духа. «Я так не умею», а она смогла. Помните слова молитвы оптинских старцев? «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться Твоей святой воле. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой». Не поверите, но именно этот случай помог мне пережить страшные потери в жизни. Потери близких, потери любви. Это неожиданно и всегда очень больно. Вероятно, таким же провалом и разбитым всем были для моей слабой и пожилой бабушки эти многотрудные банки. И именно ее поведение, как пример, помогло не потерять душевный мир и не сойти с ума мне. Она научила благодарить Бога в самых различных ситуациях и отпускать. Я попробовала, и это привело меня к лучшему. Сейчас у меня замечательный муж и маленькая доченька. Помните, как учил Иоанн Златоуст? Случилось хорошее, благодари Бога, и хорошее останется. Случилось плохое, благодари Бога, и плохое прекратится. Слава Богу за все.
0: Частное мнение.

0: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера гостьями рубрики «Вера и дело» будут основательница генеалогического бюро «Корни» Анна Китаева и ведущий генеалог этого бюро Светлана Баданина. Наши гости расскажут о том, как строится работа по изучению родословных, а также о ярких примерах предпринимателей прошлого, с которыми им удалось познакомиться, изучая архивы. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о защитниках православной веры на Латинском Западе до разделения церквей. Сегодня у нас в студии доцент Свято-Тихоновского университета Петр Пашков. И разговор пойдет о папе Льве Первом Великом.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Сегодня, 15 октября, Церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Иродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. На долю святой благоверной княгини Анны Кашинской выпало много испытаний. Дочь ростовского князя, она вышла замуж за святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. В 1318 году ее супруг уехал в Орду и был там зверски замучен. Сыновья святой Анны повторили исповеднический подвиг отца. Дмитрий Михайлович был убит в Орде в 1325 году, а Александр Михайлович вместе с сыном Федором в 1339. Тогда Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла монашество с именем Ефросиния. Затем, по просьбе младшего сына Василия, она перебралась в Кашинский Успенский монастырь. Там святая приняла схиму с именем Анна. 15 октября 1368 года благоверная Анна Кашинская мирно скончалась. Чудеса при ее гробе начались в период смутного времени. В 1611 году, во время осады Кашина литовскими войсками, церковь почитает святую Анну за ее душевную стойкость.
1: Мы просим святую о молитвенной помощи и заступничестве. Святая, благоверная, великая княгиня Анна Кашинская, моли Бога о нас. –

0: Когда человек замерзает, ему необходимо оказаться рядом с источником тепла. Евангелие – это то, что отогревает человеческую душу. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Вот уже больше 200 лет лежит на дне Черного моря корабль «Капудания», грозный флагман турецкой эскадры и свидетель блистательной победы российского флота в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. 9 сентября 1790 в одном из ключевых сражений, бою у мыса Тендра, Капудания, а вместе с ней еще десяток военных турецких судов, разбили русские моряки под командованием Федора Федоровича Ушакова. В России его называли непобедимым адмиралом. В Турции – Аль-Мириаль, что значит «повелитель морей». И не случайно. Из 43 сражений, в которых принимал участие Ушаков, он не проиграл ни одного. Когда в сражении у мыса Тендра охваченная огнем Капудания подняла белый флаг, по приказу Ушакова к турецкому флагману подплыли русские шлюпки, чтобы эвакуировать с тонущего корабля командование и матросов. Непобедимый адмирал был милосерден и сострадателен к побежденным. За блестящую победу у мыса Тендра Федор Федорович был удостоен ордена Святого Георгия второй степени. К тому времени это была уже далеко не единственная его награда.

0: отдельно стоящий лагерь из камышовых шалашей и землянок и изолироваться в нем. Выходить позволялось только за продуктами и водой. Одежда членов команды ежедневно дезинфицировалась, проветривалась на улице и окуривалась дымом от костров. Строгие меры и ограничения быстро дали результат. В команде Ушакова эпидемия прекратилась. Молодому капитану объявил благодарность сам командующий флотской дивизией. Остальным было велено перенять его опыт. Вскоре чума в Херсоне была побеждена, а Федор Федорович награжден за решительность и дисциплину. В 1798 году Ушаков предпринял один из самых славных своих походов – Средиземноморский. Вершиной этой военной кампании стало освобождение от французских захватчиков греческого острова Корфу. Осада длилась около 3,5 месяцев и завершилась безоговорочной победой русского флота. В ее ознаменование Ушаков организовал крестный ход с главной святыней Корфу, мощами святителя Спиридона Тримифунского. Неподалеку от храма в честь этого святого сегодня установлен памятник адмиралу Ушакову. Одна из улиц столицы Корфу, города Керкеры, носит имя прославленного русского флотоводца. А сколько улиц и бульваров, спортивных парусных клубов, морских школ и вузов названо в честь непобедимого адмирала в России, пожалуй, не сосчитать. Имя Ушакова носит станция московского метрополитена. С 1944 года в нашей стране существует государственная награда – Орден Ушакова, которым награждаются за отвагу офицеры военно-морского флота. Ушаков признан великолепным тактиком военно-морского боя. Однако сам адмирал всегда утверждал, что в конце концов не тактика играет в битве решающую роль, а помощь и воля Божья. И в жизни, и в бою Ушаков старался быть не только военным, но и христианином. В 2001 году Русская Православная Церковь прославила непобедимого адмирала в лике святых. В тропаре святому праведному воину Феодору Ушакову есть слова, которые в точности отражают его жизнь на службе русскому народу и Отечеству. «Ни славы мирской, ни богатства не искал ты, но Богу и ближнему послужил».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Сюжеты.
2: Протоиерей Игорь Филиновский.
3: Эта история произошла в нашем Свято-Троицком приходе в Мельбурне больше 10 лет назад. У одной из семей наших прихожан родилась девочка. К сожалению, роды были преждевременными, и малышка появилась на свет недоношенной. Слабенькая, маленькая, почти невесомая. Родители девочки приняли решение сразу покрестить младенницу. И я крестил Александру прямо в барокамере, в госпитальной реанимации. Конечно, родители попросили всех наших прихожан и знакомых молиться ее здравия, так как состояние было настолько критическим, что врачи не могли дать никаких прогнозов. А именно в эти дни в Австралию из Иерусалима прибыли мощи святой великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Мощи сопровождал первый иерарх русской церкви за рубежом, митрополит восточноамериканский и нью-йоркский Илларион. В один из дней владыка Илларион приехал к нам в приход и привез мощи для молитвенного поклонения. И вот после того, как отслужили молебен и все приложились к святыне, родители Александры подошли к владыке и попросили его поехать в госпиталь и привезти ковчег с мощами в палату к их дочке, которая все еще лежала в барокамере. Конечно, мы не знали, разрешат ли нам врачи сделать это, но решили дерзнуть и поехали в госпиталь. К нашей радости врачи, которые были там на дежурстве, вспомнили, как я приходил с родителями маленькой Саши ее крестить, и разрешили нам с владыкой занести ковчег с мощами прямо к ней в палату. Мы кратко помолились у прозрачной капсулы барокамеры и спросили ходатайство святых Елизаветы и Варвары у Господа о здравии младенницы Александры. С тех пор прошло больше 10 лет. Александра выздоровела, выросла и учится в средних классах австралийской школы, а еще посещает русский Пушкинский лицей. Вместе с родителями и старшей сестрой она ходит на церковные службы и участвует в наших

0: детских праздниках. А вот День памяти святых преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы и инокини Варвары мы отмечаем как продолжение дня ее рождения.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. В эти дни церковного года в православных храмах читаются 5 и 6 главы Евангелия от Луки. В них рассказывается о начале Христового общественного служения. Рассказывается масса удивительных историй, упоминается множество людей, и между всем этим звучат два кратких упоминания Христовой уединенной молитвы. Эти упоминания мы обычно пропускаем мимо нашего внимания. Они кажутся своего рода технической информацией, не заслуживающей того, чтобы погружать свой ум в размышления о ней. Однако в Евангелии нет случайных фраз, и нет в нем ничего незначительного. Сегодня мы вновь слышим о Христовой молитве в звучащем во время литургии отрывке из 6 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем его и поразмышляем о молитвенном делании Спасителя мира Христа.
2: «Быть заводни ты я, езди в гору помолитеся».
3: В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех.
2: Исхождавши и исцелявши вся.
1: Говоря о Христе, мы используем множество разных имен и эпитетов. Мы называем Его Спасителем мира, называем Господом, Сыном Божиим, Второй ипостасью Святой Троицы, называем мы Его и воплощенным Богом. Говоря так, мы утверждаем Его предвечное существование, а также Его равенство с Богом Отцом. Когда же Евангелие упоминает молитву Христа, то таковое упоминание можно переформулировать и сказать так: «В те дни взошел воплощенный Бог на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». В такой редакции евангельская фраза не изменила своего содержания, но стала вызывать недоумение. Бог молится Богу. Как это понимать? Конечно же, Христос всегда пребывал в единении с Богом Отцом, а потому не нуждался в молитве в том смысле, в котором нуждаемся в ней мы. По этой причине святоотеческая традиция предлагает нам смотреть на Христову молитву как на подаваемый пример. Поступать таким образом призывал, в частности, блаженный Феофилакт. «Господь все творит в наше научение, чтобы и мы так же делали, как Он». Вот, например, Он намерен молиться. Он восходит на гору, ибо молиться должно, успокоившись от дел, и не перед лицом многих, и молиться через всю ночь, а не так, чтобы стать на молитву и сейчас же перестать. Получается, что краткие слова Евангелия от Луки дают нам исчерпывающее руководство для молитвы. Во-первых, они говорят о необходимости молитвы. Во-вторых, упоминание молитвы Христовой и в 5, и в 6 главах Евангелия от Луки указывают на то, что молитва должна быть регулярной. В-третьих, молитва требует уединения. Она не терпит спешки и суеты. Она невозможна тогда, когда наши чувства неспокойны, а мысли сменяют одна другую без всякого контроля со стороны разума. Далее блаженный Феофилакт сделал еще одно замечание, которое касается молитвы перед всяким делом, особенно же тем делом, которое касается других людей. Слова самого Феофилакта звучат так: «Избирает учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение, брались за это дело с молитвой, искали руководство от Бога и его просили показать нам достойного. Да, здесь мы видим указание на частный случай – избрание людей для духовного служения. Однако этот частный случай может быть расширен вообще на всякое взаимодействие с людьми. Ведь именно в таких взаимодействиях мы чаще всего согрешаем. А потому сердечная молитва должна быть основанием нашего общения друг с другом.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. На вопрос «Кто такой полиглот?» можно отшутиться и сказать, что первая часть данного существительного «поли» переводится с греческого языка как «много», а вторая часть «глот» как корень в слове «глотать». Но, разумеется, никакого отношения к еде полиглот не имеет, а глотает он в переносном смысле «языки». То есть мы говорим о человеке, знающем несколько других языков, помимо родного. Корень «глот» в данном существительном – это производное от греческого «глотта» и переводится как слово «речь». Отсюда и термин «глоссарий», то есть «словарь». Какое количество языков должен знать полиглот? Общепринятое мнение, что от 5 и больше. Одним из известных гениев в этой области был кардинал Джузеппе Мецофанти, живший на рубеже 18 и 19 веков. Он выучил 38 языков. Писатель Лев Толстой владел 15, а поэт Александр Грибоедов использовал 9. Полиглоты не обязательно знают все выученные языки досконально. Нюанс в том, что важно не только уметь разговаривать, но и читать самые разные по сложности тексты. Однако не все знатоки могут одновременно совмещать подобные навыки. Американский филолог и журналист Майкл Эрард провел исследование и пришел к выводу, что важные качества полиглота – это, во-первых, способность переключаться с языка на язык, то есть быстро восстанавливать пассивные навыки говорения и чтения, и, во-вторых, умение легко поддерживать беседу. Как говорил Майкл Эрард, талант к изучению языков проявляется в способности запоминать слова, находить нужные и не теряться в разговоре. Что, собственно говоря, полезно уметь не только полиглотам, но и всем остальным. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: Форум Всемирного Русского Народного Собора
6: 2026.

0: 14 октября в Ставрополе начал свою работу 13-й региональный форум Всемирного Русского Народного Собора. Его тема – защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности. Его организаторами выступают Международная общественная организация Всемирный Русский Народный Собор, Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, Фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. Форум начался в великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл возглавил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. По завершении богослужения правящий архиерей обратился к собравшимся с архипастырским словом.
1: Конечно, радостно сегодня было молиться вместе с вами, дорогие отцы, братья, сестры, когда стояла наша молодежь, и мы вместе молились с ними. Дай Бог, чтобы Матерь Божия покрыла и этих деток, и всех наших детей, чтобы они познали истину, познали Бога, обращались бы за покровом Царицы Небесной. И тогда в их жизни, при всех тяжелейших обстоятельствах порой жизни, все будет хорошо. И они, самое главное, чтобы были с Богом. А с Богом всегда хорошо. С Богом всегда рай.
0: Первый день 13-го Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора был насыщен различными событиями. Среди них показательные выступления юных казачат, международный турнир по мини-футболу «Память» на кубок имени святого благоверного князя Александра Невского, а также круглые столы и презентации. В этот день Ставрополь стал одним из первых городов, где открылась выставка икон на бронепластинах под названием «Броня веры». Этот проект стал продолжением древней традиции защитников Отечества изображать лики святых на щитах, доспехах и воинских знаменах. До 18 октября экспозицию можно осмотреть в Казанском кафедральном соборе, а с 19 по 20 октября в холле Центрального корпуса Северокавказского федерального университета. Митрополит Кирилл рассказал всем присутствующим о том, как создавалась эта выставка.
2: Все эти бронебиты раненых наших бойцов в зоне специальной военной операции. Мы видим эти следы от осколков снарядов и пуль. Все эти бойцы живые, но, конечно, получили все те или иные ранения. И история такова, что в свое время, когда наш президент посещал госпиталь, кто-то посоветовал вот именно бронеплиты бойцов, которые были в госпитале, написать на них иконы. И вот эти иконы подарили президенту. Затем вот это, собственно говоря, уже программа президента нашей страны, когда он поручил создать специальную программу, вот, и эти бронеплиты собирают, и две наших замечательных академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки и училище Мисурикова. Вот, ребята пишут на них иконы. Вот видите, конечно, это невероятно. Даже можно ничего не рассказывать, как бы молчаливо показывает ужасы войны.
0: Завершился первый день 13-го Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора премьерным показом фильма о военном духовенстве «Вера в окопах», который прошел в Ставропольской духовной семинарии, и вечером классической музыки, состоявшемся в Государственной филармонии краевой столицы.
3: Форум Всемирного Русского Народного Собора 2026.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает писатель Наталья Сухинина.
2: Мы сейчас очень много говорим о любви. Наверное, даже больше, чем надо. Но вот сама любовь – явление редкое. Я увидела человека, который любит так, как я себе представляю первые века христианства. Без каких-то просчетов, без каких-то процентов за эту любовь. Реально, то есть вот та самая любовь, о которой я читаю святых отцов. Это батюшка, протоиерей Сергий Баранов, духовник Орского монастыря. Маленькая такая деталь, она рассказывает очень хорошо о батюшке. Мне батюшка предложил одну тему для книги о двух заключенных тюрьмы, где сидят пожизненно заключенные. Отец и сын, бывшие разбойники. И батюшка время от времени ездит к ним, чтобы их причастить, исповедовать. И он мне рассказал, что, вот, может быть, вам написать о них попробуйте. Я прилетела в Оренбург, надо было из Оренбурга уже ехать в эту тюрьму. И батюшка мне сказал: вы знаете, я тоже с вами поеду, вас поддержу. Я очень обрадовалась, потому что это все-таки встреча сложная. А батюшка в Орске, это совсем даже не близко. И он должен был на машине приехать в Оренбург. Меня там встречает его духовное чадо и говорит: вы знаете, Наталья Евгеньевна, батюшка не приедет. У него очень серьезные проблемы со спиной, он лежит пластом, ему сейчас там делают блокады, он просто, говорит, не в состоянии. И каково же было утром мое удивление, когда он мне позвонил и говорит: я еду. Я говорю: батюшка, как? Оказывается, он попросил одного монаха, чтобы тот был за рулем, а сам лежал сзади. Он приехал больной совершенно, вот как только может быть больной человек. Ну, о том, как он меня поддержал, даже рассказывать не надо, потому что нам дали 3 часа все это время батюшка с больной спиной стоял рядом. Ну, зачем это сделал? По любви. И в батюшке я вижу ту самую великую христианскую любовь, о которой я только читала.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 15 октября, церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Святой Киприан родился в Антиохии. Еще в раннем детстве его отдали языческим жрецам. До 30 лет он обучался на горе Олимп в Аргосе, Мемфисе и Вавилоне. Он постиг не только жреческие премудрости, но и познакомился с античной философией. По преданию, Киприан обрел сверхъестественные способности и научился управлять стихиями и насылать болезни. Он вернулся в Антиохию. В городе жила в то время христианка девица Иустина. Она посвятила себя Христу и сохраняла целомудрие. Юноша Аглаид прибегнул к помощи Киприана, чтобы склонить Иустину к замужеству. Но колдовство чародея оказалось бессильно против молитв девушки. Разгневанный Киприан наслал мор и болезни на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее верой. Душе его открылась вся глубина его падения и ничтожество тех, кому он служил. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму, сжег все свои книги. А на другой день не выходил из церкви, пока не крестился. Всем подвигам своей последующей праведной жизни святой Киприан стремился искупить свое более чем 30-летнее служение злым силам. В скором времени он был возведен в сан епископа. Киприан обратил в христианство столько людей, что в его епархии некому стало приносить жертвы языческим богам. Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане оба они были казнены.
4: Церковь прославляет жизнь и подвиг священномученика Киприана и святой мученицы Иустины. святые Киприан и Иустина. Молите Бога о нас. –

0: Сказочная музыка. Истории великих шедевров.
1: В мае 1877 года Петр Ильич Чайковский приступил к созданию оперы «Евгений Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина. Друзья и коллеги были удивлены выбором сюжета. В операх в основном изображались исторические события, которые могли привлечь внимание публики зрелищными костюмами и декорациями. А в романе Пушкина описывалась повседневная жизнь героев. Кроме того, в завершении оперы не предполагалось ни эффектных событий, ни массовых сцен, а всего лишь диалог двух действующих лиц, что также было весьма необычно. В ответ на критику Чайковский отвечал так: «Пусть опера моя будет не сценична, пусть в ней мало действия, но я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку. Те слушатели, которые способны искать обыденные, простые, общечеловеческие чувствования, могут, я надеюсь, остаться довольны моей работой». Несмотря на то, что в заглавии и романа, и оперы фигурирует Евгений Онегин, именно Татьяна Ларина является ключевым персонажем для обоих произведений. Поэтому уже вступление к опере является ее музыкальной характеристикой. Здесь нет бравурных и блестящих звучаний, свойственных многим оперным увертюрам, но есть мягкая лирика, душевное тепло. Музыка призвана отобразить красоту и благородство души героини. Вступление к опере «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Российского государственного симфонического оркестра. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Может ли что-нибудь, заповеданное Богом, оказаться вредным и опасным? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из третьей главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте его послушаем.
2: «Прочие же, братья мои, радуйтесь о Господе».
3: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа».
2: «И вменяемся уметы быти, да Христа приобрящу».
1: Подавляющее большинство из нас с детства знакомы с тем, что такое лекарство. Кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей, был вынужден пить неприятные микстуры, горькие таблетки и почитать за праздник, когда тебе вместо них дают какие-нибудь сладкие сиропы. Я, например, в детстве очень любил витаминки, и новость о том, что их можно переесть, стала для меня когда-то неприятной неожиданностью. Нет, сам я гипервитаминоза избежал, но слышал, что он бывает чуть ли не опаснее недостатка. Потом, во взрослом возрасте, меня ждал еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что у лекарств довольно быстро проходит срок годности. Кажется, но химия лежит себе спрессованный порошок в форме таблетки. А нет, через какое-то время то, что спасало, либо просто перестает действовать, либо вовсе становится опасным. Все это, в свою очередь, означает одну простую вещь. Во время лечения нужно быть внимательным, вдумчиво подходить к тому, что ешь или пьешь, потому что при чрезмерном употреблении даже вода может оказаться смертельно опасной. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит удивительную вещь. «Братья, берегитесь обрезания». «Но что тут такого?» – спросит современный христианин. «Все правильно». Обрезание давно отменено и у христиан не практикуется. Так-то оно так, но мы просто не понимаем, как эти слова звучали для людей времен апостола Павла. Обрезание было знаком завета с Богом еще со времен Авраама. Причем было не просто какой-то выдумкой, которую люди приняли. Его установил сам Бог. Это было его прямое повеление, которое исполняли Авраам, Исаак, Иаков и должны были исполнять все их потомки, включая самого апостола Павла, конечно. Сказать «берегитесь обрезания» в то время для иудеев было все равно, что нам сегодня сказать «берегитесь крещения». Звучит жутковато, не правда ли? Но апостол Павел иначе говорить не мог. Он прекрасно знал, что в свое время плотское обрезание было важным знаком завета. Но оно, при всей его важности, должно было уступить место духовному преображению. В этом смысле он не отвергает сути обрезания, но объясняет, что отказывается от его плотского варианта, потому что теперь обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Вот в чем дело. Обрезание плоти было лишь прообразом преображения сердца, его внешним телесным символом. Но в тот момент, когда оно стало восприниматься в качестве гарантии связи с Богом, из символа завета оно превратилось в кандалы, которые как будто бы сковывали вместе Бога и человека. Надежно, крепко, чтобы они никуда не делись друг от друга. От такой религиозной механики Павел призывает беречься, как от огня. Ведь она может попросту убить живые и искренние отношения Творца и Его творения. И если человек вдруг решит, что формальный акт крещения навсегда прикует к нему внимание Бога, который в силу совершенного действия будет чуть ли не обязан его оберегать и спасать, слова Павла будут к нему применимы в той же мере. Ведь крещение в воде – это не плотской нечистоты омытие, но решительное посвящение себя на служение Богу во Христе Иисусе, Господе нашим.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Несколько лет назад я поехала в Оптину пустынь. Очень ждала эту поездку. Работы в тот период было много. Дома тоже хватало забот. И мне казалось, что несколько дней рядом с монастырем помогут, наконец, привести мысли в порядок. По дороге я стала вспоминать о своей первой паломнической поездке. И вдруг поймала себя на странной мысли. Когда я только пришла в церковь, мне казалось, что теперь обязательно стану лучше. Буду больше молиться, меньше раздражаться, научусь доверять Богу, стану добрее. И вот спустя несколько лет я ехала к оптинским старцам с четким осознанием того, что хоть и стала чаще бывать в храме, исповедовалась и причащалась, читала духовные книги, но почему-то стала гораздо строже. Не только к себе, к другим тоже. Меня начали раздражать чужие недостатки, чужая неорганизованность, чужая невнимательность. Да и к себе я относилась без особой жалости. Если ошибалась, ругала себя. Если что-то не получалось, расстраивалась и переживала. Внешне все выглядело благочестиво, но радости будто становилось все меньше. Мира тоже. Почему же так? Ведь вера должна делать человека счастливее, ближе к Богу, а рядом с ним света должно становиться больше. С этими мыслями я приехала в Оптину. Помню, как батюшка, у которого исповедовалась, дал мне книгу воспоминаний о старце Порфирии Ковсоголевите. Это был ответ на мой вопрос, который меня так терзал в тот момент. Одна простая мысль старца помогла увидеть причину моих уходов в крайности. Преподобный говорил, что не нужно все время бороться с тьмой, не нужно постоянно смотреть на свои недостатки и недостатки окружающих. Нужно обратиться ко Христу, к Его любви. Когда в комнату входит свет, тьма уходит сама. Я вдруг поняла, что много лет делала наоборот. Мне казалось, что духовная жизнь – это прежде всего постоянный поиск ошибок. Внимательно следила за собой, за другими, все время что-то исправляла, с чем-то боролась, чего-то боялась. Но при этом почти перестала замечать самое главное – Христа, Его любовь, Его терпение ко мне. В той поездке не было ничего особенного, но именно тогда я отчетливо увидела простую вещь. Фанатизм начинается не тогда, когда человек много молится или часто ходит в храм. Он начинается, когда человек теряет любовь, когда правила становятся важнее людей, когда страх становится сильнее доверия, когда желание быть правым оказывается важнее желания понять. Наверное, поэтому религиозный фанатизм так часто соседствует с гордостью. Он все время шепчет: «Я знаю, как правильно, я понимаю, как лучше, я стараюсь больше других». А смиренно мудрее говорит совсем иначе: «Я сам еще только учусь, мне самому нужна Божья помощь. Без Господа я ничего не могу». Когда автобус уже подъезжал к Москве, я смотрела в окно на вечерний город и думала о том, что настоящая вера действительно похожа на свет. Свет не спорит с темнотой, не доказывает ничего, не кричит, он просто светит, и рядом с ним становится теплее.
0: Частное мнение.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Сегодня, 15 октября, Церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Блаженный Еродивый Андрей жил в Константинополе в X веке. Он был славянин, но еще в детстве попал в плен и был продан в рабство. Еще в юности он полюбил бывать в храме и читать христианские книги. Однажды во сне Андрей увидел два войска. В одном были воины в светлых одеждах, в другом — черные и страшные бесы. Ангел держал в руках красивые венцы, которые должны были стать небесной наградой для воинов Божьих. Он призвал Андрея также пойти на подвиг ради Господа. Блаженный избрал подвиг юродства. Он ходил по улицам в рубище, просил милостыню и раздавал ее другим нищим. Благодушно сносил он побои, голод и жажду, стужу и зной. За свое терпение и смирение Андрей получил дар пророчества и прозорливости.
1: Однажды, во время молитвы во Влахернском храме, святой Андрей увидел Богородицу, покрывающую молящихся своим покрывалом, амофором. Это событие Церковь вспоминает во время праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Вспоминая в этот день святого блаженного Андрея, мы сердечно просим: «Святой Андрей, Христа ради Еродивый, моли Бога о нас».

0: Осень – это время, когда мир тихо шепчет, а не шумит. И это наш шанс услышать в этой тишине что-то важное. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: На юго-западе Московской области, в Наро-Фоминском районе, есть село Каменское, на первый взгляд совсем неприметное. Таких в России великое множество. Домики, растянувшиеся вдоль дороги, мост через речку, белая церковка. Между тем, храм этот, возведенный в память святителя Николая Мерликийского, один из древнейших в Подмосковье. Как и само село Каменское, которое было свидетелем и участником самых значимых событий отечественной истории. И

прикоснулись некоторые события смутного времени. Восстание Ивана Болотникова, поход на Москву литовского гетмана Хаткевича и Лжедмитрия II. В 1612 году второе народное ополчение под руководством Минина и Пожарского погнало польско-литовских захватчиков из Москвы. Отступая, интервенты прошли через Каменское и попытались уничтожить село. Жители отважно защищались, и все же поляки основательно разрушили и село, и древний Никольский храм. Полностью восстановить его удалось только при царе Алексея Михайловича. При нем же в 1649 году Каменское было передано во владение Архангельскому собору Московского Кремля. Жители Каменского доблестно проявили себя и во время Отечественной войны 1812 года. Когда наполеоновская армия отступала по Новокалужской дороге, один из отрядов зашел в село в надежде пополнить запасы провианта. Проще говоря, отнять его у сельчан силы. Здесь их и встретили местные партизаны. Сохранилось донесение об этом событии поручика лейб-гвардии Измайловского полка Михаила Фонвизина в ставку фельдмаршала Кутузова. Великую Отечественную в 1941 году на территории Каменского шли кровопролитные бои. Село входило в рубеж Наро-Фоминской оборонительной операции в ходе битвы за Москву. Удерживала рубеж 33-я армия Западного фронта. Это была последняя попытка немецких войск прорваться к городу. Советские солдаты не дали им этого сделать. О тех страшных и героических днях и сегодня напоминает табличка на одной из улиц села с надписью «Линия фронта». В памятные даты жители и гости Каменского собираются здесь у мемориала «Братская могила», чтобы помянуть воинов и вспомнить славную историю древнего села –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение,

0: и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы».
1: Любовь долготерпит, милосердствует.
2: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
3: Не бесчинствует, не ищет своего.
4: Не раздражается, не мыслит зла.
5: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
6: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
1: Любовь никогда не перестает.
7: А теперь пребывают сии три.
3: Вера,
4: надежда,
3: любовь.
2: Но любовь из них больше.
8: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Олега Волкова «Погружение во тьму». 1933 год. Архангельская ссылка. В городе не осталось ни одной церкви. Был взорван собор. На богослужение приходилось идти далеко за город, в кладбищенскую церковку. Вот преосвященный епископ Лука Войно-Ясенецкий брал меня иногда с собой. Служить ему было запрещено, и на службах он присутствовал наравне с прочими мирянами. Даже никогда не заходил в алтарь, а стоял в глубине церкви, налево от входа с паперти. Мне-то ничего не сделают, даже не скажут, если я и постою у престола или служить вздумаю, — говорил владыка. А вот настоятелю, церковному совету, достанется. Расправится, чтобы другим неповадно было. Меня терпят, но смотрят зорко, не возьмет ли кто с меня пример. И горе облеченному. А мне каково? Знать, что служишь привадой охотнику. Я окружен агентами. Вот и рад, когда ко мне приходят. И страшусь. Не за себя, конечно.
0: Голоса

0: тяжелый человек.
1: Радио. На струнах псалтыри.
2: Иду, иду. Открываю. Александр, вот так сюрприз. Какими ветрами тебя занесло?
3: Да и сам не знаю. Мимо шел, так вот ноги сами принесли. Неспокойно что-то мне, Андрюха.
2: Ты здоров?
3: Да нет, все в порядке. В порядке у меня и со здоровьем, и в семье, и с работой тоже вроде без особых проблем. Во всяком случае, до завтрашнего дня так будет.
4: А вот завтра предстоит мне стать подлецом. На работе собрание, на котором всем коллективом мы должны будем утопить одного очень хорошего человека. Начальник у нас, понимаешь, хитрый. Он всякие подлые решения в одиночку принимать не хочет. Все должны принять участие. Вот и думаю, что делать? Может, вообще не ходить? Только вряд ли это поможет.
2: Да, блажен муж, и жени иди на совет нечестивых.
4: Да, дружище. Боюсь, правда, молитвами тут не поможешь. Хотя слова на удивление точные.
2: Это не совсем молитва. Это псалтырь, первый псалом. Я, знаешь, с некоторых пор так в эту книгу врос, что нахожу цитаты на все случаи жизни. Ты прав, Саня. Малодушный прогул ничуть не лучше откровенного предательства. И первый псалом – великое, кстати, произведение, тому подтверждение. И учит он вовсе не тому, чтобы быть самодовольным чистоплюем.
4: Первый? А всего-то их сколько, этих псалмов?
2: Много, Сань. 151. Но первый среди них особняком стоит. Все остальные псалмы либо страдальчески просительные, либо благодарно ликующие. А первый, он как камертон, помогает настроиться.
4: На что настроиться?
2: Да на что угодно. Ну, в первую очередь, конечно, на чтение псалтыри, на молитву. Но он и в целом тон жизни мог бы задавать. Здесь, по сути, дана отправная точка, формула блаженства. Или то, что по-другому называется счастьем.
4: Счастье. Ничего себе. Это как раз то, что нужно. Вот так. Прочитал, и проблем как не бывало.
2: Ну, если примитивно, это так лишь отчасти. На самом деле все гораздо сложнее и проще.
4: Так давай скорей, говори свою формулу. Хочу быть счастливым.
2: Ну, во-первых, формула не моя. Псалом этот написал царь Давид. Он утверждает, что счастлив человек, который не идет на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Вот эти три глагола, они здесь отнюдь не случайны. Идти – значит стремиться ко злу. Стоять – утвердиться в этом порочном выборе. Сидеть – принять его окончательно, успокоиться и уже не переживать о собственной подлости.
4: И это все?
2: Нет, не все. Задача ставится довольно сложная. Давид говорит, что воля блаженного и днем, и ночью в законе Господнем. Поэт Николай Языков в своем стихотворении перевел эти слова так. «Блажен, кто мудрости высокой, послушен сердцем и умом». Вот когда ты этой мудрости послушен, ты не то что порочных поступков, двусмысленных намерений не допускаешь. Тут важно, как твой любимый Пастернак говорил, ни единой долькой не отступаться от лица. Верным надо быть, понимаешь? Верным.
4: Кому верным?
2: Да кому? Себе. Правде. Богу.
4: Богу?
2: А иначе ты так и будешь после собраний по ночам ворочаться, да виноватых искать.
4: То есть пойти завтра и высказать всю правду?
3: Да, тут действительно камертон нужен. На такое настроиться.
2: Ну так настраивайся.
3: А знаешь, с удовольствием. Включай.

0: Сегодня, 15 октября, Церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся ко славе России, написано на свитке, который на иконе держит адмирал российского флота Федор Ушаков. Церковь почитает великого флотоводца как святого. Он родился в 1745 году в Ярославской губернии в небогатой дворянской семье. Ушаков закончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. За всю свою службу адмирал Ушаков провел 40 кампаний, в которых не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля. Ни один из его матросов не попал в плен к неприятелю. Помимо военных подвигов, Ушаков был известен как человек высокой духовной жизни. Выйдя в 1806 году в отставку, Федор Ушаков переехал в деревню Алексеевку, неподалеку от Сыноксарского монастыря. Адмирал последние годы жизни занимался благотворительностью и помогал обездоленным. В 1812 году он на собственные средства устроил госпиталь для раненых и содержал пехотный полк. Скончался адмирал в 1817 году. В 2001 году святой праведный воин Феодор был канонизирован.
1: В лике святых воинов Церковь прославляет тех христиан, кто в мирской жизни имел отношение к ратному делу, но чтят их за нравственную молитвенную жизнь, за добрые дела, ставшие продолжением их веры. В этот день Церковь особенно молит святого воина Федора Ушакова. Святой праведный Феодор, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». Песня с историей.
1: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
2: Сегодня мы обратимся к труду Владимира Васильевича Вейдле «Умирание искусства».
1: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Свидание с шедевром.
1: Картина «Купола и ласточки» Константина Иону дарит ощущение полета. Кажется, что потолок Третьяковской галереи сейчас распахнется, и ты взмоешь туда, где только птицы купаются в синем небе. Правда, Маргарита Константиновна?
2: Да, Наташа, похоже. Такого эффекта художник добился за счет оригинального ракурса. Мы видим церковные купола так близко, как будто парим вокруг них вместе с ласточками. И зеленые крыши домов остались далеко внизу.
1: Интересно, как художнику удалось написать храм с такого труднодоступного ракурса?
2: Он работал на колокольне Троицы Сергиевой Лавры. Это вид на Успенский собор, расположенный в нескольких метрах. С этой точки Ион писал один единственный раз. Купола и ласточки выбиваются из ряда его картин, посвященных Сергиеву посаду.
1: Ион часто изображал этот город в своих работах?
2: На протяжении всей своей жизни. Художник очень любил Сергиев посад, называл его сказочно прекрасным. В своем дневнике рассказывал, как был потрясен, когда приехал туда в первый раз. Панорама, которая открылась перед художником, оказалась такой выразительной, что в большинстве своих работ он изображал город со стороны вокзала. Воссоздавал свое первое впечатление. Хотел показать, каким посад открывается путешественнику.
1: Один и тот же вид рисовал?
2: На всех работах Константина Иона, посвященных Сергиеву посаду, узнаваем самобытный ансамбль Троицы Сергиевой Лавры. Но при этом каждая картина уникальна. Живописец стремился остановить мгновение в его неповторимости. Он рисовал людей на улицах, показывал стремительно текущую жизнь с ее хлопотами и одновременно растворенные в этом потоке приметы вечности.
1: Приметы вечности?
2: Все, что напоминает человеку о Боге. Небо, солнечный свет, церкви, увенчанные золотыми крестами.
1: Картина «Купола и ласточки» вся состоит из таких примет. На ней нет людей, только небо, церковные маковки и птицы.
2: И это неспроста. «Купола и ласточки» Константин Ион написал в 1921 году, вскоре после того, как в Троице Сергиевой Лавре прекратились богослужения. Православие было объявлено вне закона, и художник в своей картине дал понять, что не согласен с этим.
1: Поясните, пожалуйста, Маргарита Константиновна, как он это дал понять?
2: Посмотри, Наташа. Полотно поделено на две части по горизонтали. Внизу город, над ним чистый голубой небосвод. А на переднем плане церковные купола. Четыре ослепительно белых со звездами и центральный, сияющий золотом. Они стоят на крепких барабанах и тянутся ввысь ажурными тонкими крестами, словно соединяют воедино два измерения – землю и небо, короткое человеческое бытие и пространство Бога. Так художник показал, что только с верой, только в церкви жизнь обретает смысл.
1: Хотела бы я побывать в Троице Сергиевой Лавре, подняться на колокольню, посмотреть, что изменилось с тех пор, как Ион написал свою картину.
2: Кое-что изменилось. Купола Успенского собора, например, теперь не белые, а синие. Они поменяли цвет во время очередной реставрации в середине 20 века. Но главное осталось неизменным. Старинный монастырь по-прежнему дает возможность подняться над суетой. Дарит душе чувство полета, которое образно показал Константин Ион в своей картине «Купола и ласточки», одном из ярких шедевров Третьяковской галереи.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Радуйтесь те, кто работает своими руками. Радуйтесь, что исполняете завет Бога и добываете свой хлеб трудом и потом, потому что хлеб этот благословенный.
1: Эти слова Космы Италийского о высоте человеческого труда и напоминание о библейском завете добывать хлеб в поте лица. «Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе», говорит книга «Псалтирь». Равноапостольный Косма, еще в 18 столетии предсказавший такие результаты технического прогресса, как телефон, самолет и интернет, воздает хвалу тому, кто работает своими руками, участвуя в реализации Божьего замысла о мире.
0: Цитата дня.

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Так уж получилось, что Владимира Короленко большинство из нас, словно по какой-то непонятной инерции, относит к писателям школьным. И, переболев в детстве его детьми подземелья, потом уже крайне редко вновь возвращаются произведениям писателя. А ведь надо признаться, совершенно напрасно. Детским автором сам Короленко себя никогда не считал и создавал свои произведения в расчете на самую широкую аудиторию. Один из его удивительно лиричных и в то же время остросоциальных больших рассказов «За иконой» несомненно относится к числу тех, которые можно и даже нужно читать и перечитывать. И далеко не только потому, что подобное чтение может вызвать приятную ностальгию по юности. В рассказ погружаешься как в другую реальность, ощущая настоящую смену обстановки. При этом попадаешь в непривычную атмосферу конца XIX века. Причем сразу же на многолюдье, в самую гущу крестного хода, идущего вслед за иконой Богородицы через несколько сел и деревень до одного из близлежащих монастырей. Попутчиками читателя становится сам автор, которого в рассказе величают не иначе, как Галактионыч, и его приятель, сапожник Андрей Иванович, сбежавший в паломничество из-под бдительного ока суровой супруги. Вместе с ними мы полной грудью вдыхаем чистый, наполненный ароматами трав и цветов, воздух полей и перелесков. Ночуем под навесами в крестьянских дворах и с любопытством наблюдаем за происходящим вокруг. Вот стоят торговцы квасом. Глоточек другой кислой, шипучей прохлады очень кстати притомившемуся паломнику. Но правдолюбец Андрей Иванович пеняет торговцам. Мол, могли бы богомольцам и даром кваску налить. Торговцы обижаются, жалуются, что и так люди совесть потеряли. Квас выпьют, да и уходят, не расплатившись. Из таких, казалось бы, незначительных деталей Короленко в рассказе «За иконой» вывязывает целый узор, в центре которого простые сельские жители. Для них только такое важное событие, как крестный ход, может служить оправданием, чтобы оторваться от привычных хлопот. Здесь в писателе Короленко отчетливо проступает Короленко-журналист, не менее талантливый, умеющий прислушиваться к народу, говорить на его языке и, самое главное, понимать его. Литературный стиль писателя безупречен. Его слово поистине живое, легкое, доброе и понятное каждому. Рассказ пробуждает целую гамму эмоций, в том числе хорошо всем знакомое чувство, что какими бы разными мы ни были, в каждом из нас есть искорка, способная загораться вместе со всеми остальными. Один из самых ярких примеров такого душевного и духовного людского единения и показал Владимир Короленко в своем рассказе «За иконой». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

золотых крещенских куполах, заиндевевшей благостью облитых, как в запотевших елочных шарах, все отразилось в линиях размытых.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Глебу Кочеткову из Южно-Сахалинска скоро исполнится 11 лет. Когда мальчику было всего несколько месяцев, у него обнаружили тяжелое заболевание печени. Лечение не помогало, и встал вопрос о трансплантации органа. Папа Глеба, Иван, решил стать донором для сына. Мужчина признается, что когда узнал, что ребенку требуется срочная пересадка печени, то не раздумывал ни минуты. Сегодня Глеб любит проводить время с родителями и скучает, когда Иван уезжает в командировку. После операции мальчик регулярно проходит обследование в Москве. Его поддерживает фонд «Жизнь как чудо». Более 17 лет он помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями печени. Оплачивает диагностику, лекарства, лечебное питание, а также дорогу до федеральных медицинских центров и проживание рядом с ними для подопечных, которые проходят через трансплантацию печени. В эти дни фонд «Жизнь как чудо» совместно с автомобильным интернет-порталом запускает благотворительную акцию «Папы рулят». Ее участники – мужчины, которые не понаслышке знают о тяжелой болезни своих детей. На страницах проекта в интернете они призывают поддержать сборы для подопечных фонда «Жизнь как чудо». Познакомиться с участниками и сделать пожертвование в поддержку акции можно на сайте papyrulyat.rf. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». География веры.
1: В конце 19-го, начале 20 века особую роль в истории города Брянска сыграли купцы Семен, Павел и Николай Могилевцевы. Они владели лесопильным заводом, торговали маслом, древесиной и щедро жертвовали деньги на благотворительность. Братья заботились о родном городе. В Брянске они открыли 7 образовательных учреждений, 2 больницы, родильный дом и сиротский приют. На свои средства провели в городе водопровод и электричество, помогали братья Могилевцевы и церкви, построили храм Преображения Господня и содержали при нем церковно-приходскую школу. В 2017 году в Семеновском сквере Брянска установили памятный знак, посвященный щедрым меценатам. В городе есть и музей, посвященный братьям Могилевцевым.
2: Радио «Вера» в Брянске можно слушать на частоте 98,2 FM.
3: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
2: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 266 000 рублей.
3: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы веры и Фомы» в октябре 2026 года.
2: Вы можете осуществить пожертвование на сайте вераифома.ру.
3: Герои программ «Вопросы веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Может ли что-нибудь, заповеданное Богом, оказаться вредным и опасным? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте его послушаем.
5: «Прочие же, братья мои, радуйтесь о Господе».
6: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа».
5: «И вменяемся уметы быти, до Христа приобрящу».
4: Подавляющее большинство из нас с детства знакомы с тем, что такое лекарство. Кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей, был вынужден пить неприятные микстуры, горькие таблетки и почитать за праздник, когда тебе вместо них дают какие-нибудь сладкие сиропы. Я, например, в детстве очень любил витаминки – и новость о том, что их можно переесть, стала для меня когда-то неприятной неожиданностью. Нет, сам я гипервитаминоза избежал, но слышал, что он бывает чуть ли не опаснее недостатка. Потом, во взрослом возрасте, меня ждал еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что у лекарств довольно быстро проходит срок годности. Кажется, но химия лежит себе спрессованный порошок в форме таблетки. А нет, через какое-то время то, что спасало, либо просто перестает действовать, либо вовсе становится опасным. Все это, в свою очередь, означает одну простую вещь. Во время лечения нужно быть внимательным, вдумчиво подходить к тому, что ешь или пьешь, потому что при чрезмерном употреблении даже вода может оказаться смертельно опасной. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит удивительную вещь. «Братья, берегитесь обрезания». «Но что тут такого?» – спросит современный христианин. «Все правильно. Обрезание давно отменено и у христиан не практикуется». «Так-то оно так, но мы просто не понимаем, как эти слова звучали для людей времен апостола Павла. Обрезание было знаком завета с Богом еще со времен Авраама. Причем было не просто какой-то выдумкой, которую люди приняли. Его установил сам Бог. Это было его прямое повеление, которое исполняли Авраам, Исаак, Иаков и должны были исполнять все их потомки, включая самого апостола Павла, конечно. Сказать «берегитесь обрезания» в то время для иудеев было все равно, что нам сегодня сказать «берегитесь крещения». Звучит жутковато, не правда ли? Но апостол Павел иначе говорить не мог. Он прекрасно знал, что в свое время плотское обрезание было важным знаком завета. Но оно, при всей его важности, должно было уступить место духовному преображению. В этом смысле он не отвергает сути обрезания, но объясняет, что отказывается от его плотского варианта, потому что теперь обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Вот в чем дело. Обрезание плоти было лишь прообразом преображения сердца, его внешним телесным символом. Но в тот момент, когда оно стало восприниматься в качестве гарантии связи с Богом, из символа завета оно превратилось в кандалы, которые как будто бы сковывали вместе Бога и человека. Надежно, крепко, чтобы они никуда не делись друг от друга. От такой религиозной механики Павел призывает беречься, как от огня. Ведь она может попросту убить живые и искренние отношения Творца и Его творения. И если человек вдруг решит, что формальный акт крещения навсегда прикует к нему внимание Бога, который в силу совершенного действия будет чуть ли не обязан его оберегать и спасать, слова Павла будут к нему применимы в той же мере. Ведь крещение в воде – это не плотской нечистоты омытие, но решительное посвящение себя на служение Богу во Христе Иисусе, Господе нашим.
0: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: В 140 километрах от Ярославля стоит на извилистых берегах речки Устье старинное купеческое село Заозерье. В 19 веке здесь прошло детство писателя Салтыкова-Щедрина. Позднее Михаил Евграфович познакомил читателей с родными местами в повести «Пошехонская старина». Заозерье значится там как село Заболотье. С трепетом и любовью Салтыков-Щедрин описывает в своем произведении «Отчий дом». Большой, деревянный, в 10 окон по фасаду, на каменном фундаменте. Это здание, к сожалению, не сохранилось до наших дней. А вот Казанская церковь, на которую смотрели те самые окна, действует и поныне.

0: удивительный предел. Престол освятили во имя небесной покровительницы княгини Святой Софии, той самой, что была матерью мучениц девочек веры, надежды и любови. Их имена также вошли в название предела. В 1830 году Заозерье стало целиком принадлежать одному хозяину, а точнее хозяйке. Поместье выкупила Ольга Салтыкова, мать Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Интересно, что писать будущий классик русской литературы научился именно здесь. Освоить грамоту ему помог священник Казанской церкви Иоанн Преображенский. Отец Иоанн служил в Заозерье четверть века. На его глазах село ширилось и богатело. К 1860 году Казанская церковь по воскресеньям уже не вмещала прихожан, и местные купцы оплатили реконструкцию храма по проекту московского архитектора Николая Финисова. К зданию пристроили просторную зимнюю трапезную. Колокольню дополнили двумя ярусами, а в 1909-м главы церкви покрыли алюминием. Это новшество было на самом пике технического прогресса. Архитектурный ансамбль в Заозерье в советские годы пострадал. В 1929-м власти закрыли Казанский храм. Здание превратили в кузницу, и внутреннее пространство почернело от копоти горнов. Когда в 1995 году здание вернули церкви, прихожанам пришлось немало потрудиться, чтобы обустроить его для молитвы. Сейчас храм Казанской иконы Божьей Матери в Заозерье действующий, и каждый желающий может побывать здесь на богослужении.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек, умеющий обнимать, хороший человек. Фёдор Достоевский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю». 1948 год. Мордовия. Лагерь для заключенных. Лагерь открыл для меня одну важную вещь. Мы привыкли к тому, что какой-то уровень знаний, пусть небольшой уровень образованности, обычен и естественен. Но кто из нас мог себе представить человека, который не знает о Евгении Онегине? В лагере я столкнулась с морем людей, которые не только не читали этих вещей, не знали русской культуры, они, в общем-то, не знали ничего, в том числе и своей культуры. Я тогда поняла, какие же мы счастливые. И как мы совершенно не ценили того, что с детства, по крайней мере, мое поколение, могли слушать дивную музыку, читать замечательные книги. Нам это казалось абсолютно естественным, а было огромным счастьем. С тем же, что этого до такой степени не знают другие, конечно, нужно было работать. Поэтому одно из моих хороших воспоминаний о лагере — время, когда меня назначили работать в библиотеке. Это то, чем я даже немного горжусь. У меня очередь в библиотеку стояла на улице. Читать стали все — и украинки, и литовки, и латышки. Я не только пускала всех смотреть и трогать книги, а еще все рассказывала.
0: Голос.

0: православие.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Как-то мне удалось побывать в Бухаресте, столице Румынии. Гуляя по городу в сопровождении местного священника, я обратил внимание, что в Бухаресте сохранилось довольно много православных храмов. И это при том, что город имеет явные черты советской архитектуры. Например, в самом центре Бухареста располагается знаменитый Дворец Советов – огромное здание, построенное в 80-х годах 20 века по приказу диктатора Николая Чаушеску. Дворец действительно огромен. Его площадь составляет около 350 тысяч квадратных метров. Своими размерами дворец уступает только Пентагону. Говорят, что идея построить дворец пришла Чаушеску во время посещения им Северной Кореи, известной своими гигантскими партийными объектами. Ко Дворцу Советов в Бухаресте ведет красивая улица Бульвар Единения, румынская вариация на тему Елисейских полей Парижа. Со всех сторон этот бульвар окружен высокими постройками также эпохи Чаушеску. Для того, чтобы дворец и бульвар появились, нужно было освободить под них место. Так как стройка должна была идти в самом центре, все имеющиеся здания, в том числе и храмы, нужно было снести. Чаушеску был готов пойти на это, тем более, что раньше ни древность, ни красота храмов его не останавливали. И множество церковных зданий по его приказу были в Румынии снесены. Слава Богу, что проект по созданию Дворца Советов и ведущего к нему бульвара осуществлялся архитекторами или верующими, или ценящими историческое наследие Румынии. Они и предложили Чаушеску не сносить храмы, а передвинуть их так, чтобы они не мешали стройке. Свои доводы они подкрепили словами, которые напугали Чаушеску, заявили, что из-за своего отношения к храмам за границей он прослывет варваром. Румынский диктатор заботился о своей репутации и потому согласился на смелое предложение. Начался потрясающий воображение процесс передвижения древних построек, и он увенчался успехом. Например, был сохранен в целости древний монастырь Антим. Основанный в XVIII веке, он является настоящим символом румынской церковной истории. Своему названию эта обитель обязана святому Антиму или Анфиму Иверийскому, создателю румынского книгопечатания и богослужения. Благодаря ему румынская церковь перешла со славянского языка, который был мало понятен ее членам, на язык национальный. Символом монастыря святого Антима является улитка. Изображение улитки, обрамленной лавровым венком, находится над входом в обитель. Форму улитки имеет и ключ от главного храма монастыря. Улитка была личным гербом святого Антима, а затем перешла его монастырю. Улитка – символ терпения и смирения. Как улитка медленно, но верно стремится к своей цели, так и монастырь Антим устоял перед лицом атеистической власти и, подобно улитке при помощи техники, медленно переполз в новое для себя место, где и стоит теперь. Пример монастыря Антим не является единичным. Точно так же были спасены от Чаушеску и иные храмы румынской столицы. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о перипетиях жизни румынской церкви в годы коммунистической власти.

0: Сегодня, 15 октября, церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Преподобный Кассиан Угличский жил в 15 веке. Его еще часто называют Кассиан Грек. В миру святого звали Константин Гаврос. Он происходил из знатного греческого рода, правившего в крымском княжестве Феодора. Константин участвовал в обороне Константинополя от турок. Ему удалось уцелеть и сопровождать в изгнание наследника византийского престола Фому Палеолога. Константин вошел в свиту невесты царя Иоанна III Софьи Палеолог. 10 лет он провел при дворе, а потом решил посвятить себя служению Богу. Удалился в Ферапонтов монастырь, где принял монашество с именем Кассиан. Там он познакомился с такими известными людьми того времени, как мыслитель и богослов преподобный Нил Сорский, автор духовной литературы Спиридон, митрополит Киевский, иконописец Дионисий, архиепископ Ростовский и Аасаф. При поддержке угличского князя Кассиан основал монастырь в честь Успения Божией Матери у села Учма под Угличем. Из-за личной скромности он даже не стал настоятелем монастыря. Но к преподобному Кассиану тянулись люди за благословением, жизненным советом. По словам жития, Кассиан всех принимал с любовью, наставляя на путь спасения тихими словами. В советские годы храмы монастыря были разрушены. Рыбинское водохранилище до неузнаваемости изменило местность. О месте упокоения святого Кассиана напоминают памятный крест и часовня, установленные местными краеведами. Но церковь с надеждой и верой обращается к своему праведнику и молитвеннику перед Господом. Преподобный Кассиан, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 15 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Соборование» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мнение – это понятие убеждения, суждения или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».
1: Прообразы. Святые в литературе.
3: Великой Отечественной войны появилась советская флотская награда – орден Ушакова в честь выдающегося русского флотоводца 18-го, начала 19 века Федора Федоровича Ушакова. Имя этого человека в России является символом воинской славы и духовной силы. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом праведном воине Федоре Ушакове и венке сонетов Юрия Богданова «Русское море, вернувшей России». Место действия – Россия. Время действия – конец 18-го, первая половина 19 века. Венок сонетов – весьма трудная форма поэтического произведения. Это 15 сонетов, то есть стихотворение из 14 строк, которые связаны между собой в определенном порядке. Как правило, венок сонетов – это поэтическое приношение кому-то. Современный поэт Юрий Николаевич Богданов написал венок сонетов под названием «Русское море, вернувшей России» и посвятил его святому праведному воину Федору Ушакову. По сути, это биография в стихах великого русского флотоводца. Федор Ушаков родился в 1745 году в сельце Бурнаково Ярославской губернии в дворянской семье. Родители воспитали его в православной вере. На мальчика сильно повлиял и его дядя, монах Санаксарского монастыря в далекой Мордовии.
4: «Был перед Федором светлый пример. Дядя-монах и двойной его тезка. В служении Богу не знал полумер». Воин за веру Христового войска. Рассказы о нем приносили плоды. Скромный, уступчивый юноша Федор в минуты опасности, страха, беды вдруг становился решительным, твердым.
3: Федор Ушаков с блеском окончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге и получил направление на юг, где на Черном море шло активное формирование регулярного линейного русского флота. В августе 1787 года Турция объявила России войну. Ушакову в ту пору исполнилось 42 года. Он был капитаном корабля и в баталиях с турецким флотом одержал не одну победу над превосходящими силами противника. В начале 1790 года 45-летний Федор Ушаков, получив чин контр-адмирала, был назначен командующим Черноморским флотом. За 4 года русско-турецкой войны он проявил выдающиеся способности флотоводца и принес России победу. Федор Ушаков благодарил Бога за одержанные победы и воспитывал дух благочестия в своих матросах.
4: «Придя в Севастополь, дал строгий приказ быть на молебне всем в храме Николы и принести благодарность престолу за помощь, что верил всемилостный спас».
3: 29 декабря 1791 года был подписан мирный договор между Турцией и Россией. императрица Екатерина II лично пожелала увидеть и наградить контр-адмирала Ушакова, стяжавшего громкую славу Отечеству в русско-турецкой войне. Достигнув преклонных лет, Федор Федорович поселился в своей деревне Алексеевка вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря.
4: «Выйдя в отставку, от дел удалился, от славы великой двора и царя, в своей деревеньке навек поселился, вблизи Санаксарского монастыря. По воскресеньям и праздничным дням с братьей службы выстаивал там».
3: В одной из служебных записок Федор Федорович Ушаков так оценил свою деятельность флотоводца: «Благодарение Богу во всю бытность флота под моим начальством на море. Сохранением всевысочайшей благости ни одно судно не потеряно, и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался». В 2000 году адмирал российского флота Федор Ушаков был прославлен в лике святых. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

0: радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании апостола Павла к римлянам, в 10 главе, с 1 по 10 стихи, центральное слово прочитанного отрывка – это праведность, или, лучше сказать, правда в церковнославянском варианте. Собственно, это и есть одно из ключевых слов всего библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно, это слово, и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой и вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Нужно сказать, что такие слова, как «правда» и «праведность» – это разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст в данном случае диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительно употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражает такие слова, как «надежность» и «верность». Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога своим обещаниям, своим обетованиям. На Бога можно положиться. Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который он отделил себе в удел от всех народов земли. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем и стала подвергаться сомнению. В самом деле, проходят столетия, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия, когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола. «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его Слове о спасении всякому верующему. «Я не стыжусь», – пишет апостол Павел, – «я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». И все дальнейшее послание посвящено, в принципе, доказательству этого первоначального тезиса. Именно вера в Иисуса Христа, ради нас умершего и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. «Спасение всем людям», утверждает апостол Павел. И иудеям, и эллинам. Но вот это всем людям вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало, конечно же, и обиду, и даже отторжение. Ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам. И это было действительно соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодняшний отрывок. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. И да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Пророк и псалмопевец Давид в псалмах неоднократно говорит о просторе. Например, в псалме 118-м есть такие слова: «Просторно стало сердцу моему, ибо искал я заповедей твоих». Простор, о котором здесь говорится, это духовная свобода, внутреннее освобождение от уз греха. Единственное, что может лишить душу этого простора – повторяющийся сознательный грех. Он лишает способности видеть Бога и воспринимать Его благодать. О таком состоянии замкнутости рассказывает английский писатель и богослов Клайв Льюис в одном из эпизодов «Хроник Нарнии». Главный герой произведения Лев Аслан создает мир, в котором находится страна Нарния. Аслан затем удаляется и возвращается лишь время от времени. Много столетий спустя в Нарнии появляется самозванец – осел, надевший львиную шкуру и выдающий себя за Аслана. С самозванцем и его приспешниками сражается король Тириан и его союзники. Но вскоре с помощью осла страну захватывают враги – трахистанцы, к которым примыкают нарнийские гномы. В конце повести, в разгар ночной битвы, Аслан возвращается в Нарнию. Тириан и его друзья с ликованием встречают льва. Вокруг Аслана исчезает ночь, и герои оказываются посередине благоухающего луга. Внезапно они замечают гномов, сидящих среди цветов. Но вместо того, чтобы радоваться, гномы усаживаются в кружок и заявляют, что все вокруг – обман. И луг, и трава, и цветы – все ложь. А на самом деле они, мол, сидят в тесной клетке. Тириан пытается убедить их, что никакой клетки нет, но гномы упорствуют и не желают оглядеться по сторонам или встать на ноги. Помочь им не может даже Аслан, ведь темница, в которую гномы посадили себя, существует внутри них самих. Грех отдаляет человека от Бога, ввергает в тьму, кромешную еще здесь, на земле, извращает и ум, и сердце, и волю. Писал игумен Никон Воробьев, духовник и писатель 20-го столетия. Так и случилось с гномами в книге Льюиса. Выступив на стороне врагов Аслана и Нарнии, они сами себя лишили способности увидеть истину и обрести свободу. Но как же отпереть созданную грехом темницу? Глубоким сердечным покаянием и обращением к Богу. В финале «Хроник Нарнии» подобное произошло с целым рядом героев, которые воевали против Аслана, но смогли выйти через покаяние на божественный простор.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. В эти дни церковного года в православных храмах читаются 5 и 6 главы Евангелия от Луки. В них рассказывается о начале Христового общественного служения. Рассказывается масса удивительных историй, упоминается множество людей, и между всем этим звучат два кратких упоминания Христовой уединенной молитвы. Эти упоминания мы обычно пропускаем мимо нашего внимания. Они кажутся своего рода технической информацией, не заслуживающей того, чтобы погружать свой ум в размышления о ней. Однако в Евангелии нет случайных фраз, и нет в нем ничего незначительного. Сегодня мы вновь слышим о Христовой молитве в звучащем во время литургии отрывке из 6 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем его и поразмышляем о молитвенном делании Спасителя мира Христа.
4: «Быть же во дни тыя, езиди в гору помолитеся».
5: В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех».
4: «Услаждавши и исцелявши вся».
3: Говоря о Христе, мы используем множество разных имен и эпитетов. Мы называем Его Спасителем мира, называем Господом, Сыном Божиим, Второй ипостасью Святой Троицы. Называем мы Его и воплощенным Богом. Говоря так, мы утверждаем Его предвечное существование, а также Его равенство с Богом Отцом. Когда же Евангелие упоминает молитву Христа, то таковое упоминание можно переформулировать и сказать так: «В те дни взошел воплощенный Бог на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». В такой редакции евангельская фраза не изменила своего содержания, но стало вызывать недоумение. Бог молится Богу. Как это понимать? К Конечно же, Христос всегда пребывал в единении с Богом Отцом, а потому не нуждался в молитве в том смысле, в котором нуждаемся в ней мы. По этой причине святоотеческая традиция предлагает нам смотреть на Христову молитву как на подаваемый пример. Поступать таким образом призывал, в частности, блаженный Феофилакт. «Господь все творит в наше научение, чтобы и мы так же делали, как Он». Вот, например, Он намерен молиться. Он восходит на гору, ибо молиться должно, успокоившись от дел, и не перед лицом многих, и молиться через всю ночь, а не так, чтобы стать на молитву и сейчас же перестать. Получается, что краткие слова Евангелия от Луки дают нам исчерпывающее руководство для молитвы. Во-первых, они говорят о необходимости молитвы. Во-вторых, упоминание молитвы Христовой и в 5, и в 6 главах Евангелия от Луки указывают на то, что молитва должна быть регулярной. В-третьих, молитва требует уединения. Она не терпит спешки и суеты. Она невозможна тогда, когда наши чувства неспокойны, а мысли сменяют одна другую без всякого контроля со стороны разума. Далее блаженный Феофилакт сделал еще одно замечание, которое касается молитвы перед всяким делом, особенно же тем делом, которое касается других людей. Слова самого Феофилакта звучат так. «Избирает учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение, брались за это дело с молитвой, искали руководство от Бога и Его просили показать нам достойного». Да, здесь мы видим указание на частный случай – избрание людей для духовного служения. Однако этот частный случай может быть расширен вообще на всякое взаимодействие с людьми. Ведь именно в таких взаимодействиях мы чаще всего согрешаем. А потому сердечная молитва должна быть основанием нашего общения друг с другом.
1: Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: В Вознесенской церкви города Вологды закончилось утреннее богослужение. Священник Александр Баданин беседовал с прихожанами. С тех пор, как в 1891 году его перевели на служение в этот храм, люди всей душой полюбили доброго участливого батюшку и обращались к нему за советами. Когда народ разошелся, к священнику подошел молодой человек. «Батюшка, благословите ехать в Москву на заработки», – тихо проговорил он. Отец Александр покачал головой. «Тяжело там, в Москве. Не советовал бы». Но молодой человек настаивал на своем и через несколько дней отбыл в Первопрестольную. Однако надежды на быстрый заработок не оправдались. 3 месяца он прожил в Москве в ожидании места, которое ему пообещали, но работу так и не получил. Деньги закончились, а возвращаться в родной город ни с чем было стыдно. И тогда молодой человек решил отправить отцу Александру письмо. Он написал, что дела действительно не идут, и просил у священника молитв. «Вспомни, что написано в Евангелии. Просите, и дано будет. Стучите, и отворят вам», – отвечал батюшка. На следующее утро юноша отправился к ранней литургии в храм мученика Трифона, а после, помолившись, пошел к тому человеку, который ранее обещал ему место, узнать, не появилась ли для него работа. Каково же было изумление вологжанина, когда ему ответили, что работа действительно нашлась. «Господь многомилостлив и щедр», — говорил отец Александр Баданин, «и внимает горячей нашей молитве». Ныне священник Александр Баданин прославлен Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских

0: Радио «Вера».
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов

Радио «Вера». Светлое радио. Не старайся разрешить трудное дело посредством спора, но тем, чем повелевает закон духовный, то есть терпением, молитвой и мысленной надеждой. Преподобный Марк Подвижник.

0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги проповедей святителя Луки, воина Ясенецкого. 15 октября 1944 года. В чем корень милосердия? В жалости, в сострадании. В ком есть любовь, в том есть жалость и сострадание, ибо нельзя любить и не сострадать. Что же нам делать, чтобы стяжать любовь? О, это дело великое, это дело огромное, это цель всей нашей жизни. Каким путем надо идти? Идите через врата узкие, не боясь страданий, ибо они рождают добро. Страдающий освобождается от зла, освобождается от эгоизма, становится тихим, кротким, полным любви. Никогда не забывайте самой важной молитвы о любви.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды я проездом оказалась в Николо-Сольбинском монастыре под Ярославлем. Мне даже удалось попасть на вечернюю службу в небольшом храме, в который еще не провели электричество и который освещался только светом свечей и лампадок. Это было незабываемо. На стенах храма в сиянии огней поблескивали лики святых, а сестры тихо, неспешно пели. Было ощущение, что я попала в первые века после Рождества Христова, когда христиане, опасаясь гонений римских властей, совершали богослужение под покровом ночи лишь при свете лампад. Именно тогда возникло одно из древних богослужебных песнопений, которое начинается словами «Свете тихий». Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Урского Иверского женского монастыря. Первая часть песнопения обращена ко Христу, который именуется в молитве «Тихим светом». Так подчеркивается, что Господь пришел на землю не в сиянии божественной славы, а простым человеком. В переводе на русский язык первый отрывок, который содержит обращение молящихся к Господу, звучит так. «Тихий свет святой славы, бессмертного Отца Небесного, Иисус Христос». По-церковно-славянски эта строчка звучит так. «Свете тихие, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго, блаженного Иисусе Христе». Давайте послушаем первый фрагмент песнопения «Свете тихий».

Песнопение продолжается словами, которые так переводятся на русский язык. «Достигнув времени заката, видев свет вечерний, воспеваем Отца и Сына и Святого Духа Бога». В тексте второго фрагмента слышится благодарность христианина за еще один прожитый день. Вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Пришедше на запад солнце, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога». Послушаем вторую часть песнопения. –

Третья часть молитвы «Свети Тихий» упоминает святых, воспевающих Господа. Вот как строчка звучит по-русски. «Ты, Сын Божий, дающий жизнь, достоин во все времена быть воспеваемым голосами преподобных, потому мир тебя прославляет». Вот как этот отрывок звучит по-церковнославянски. «Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий живот даяй, тем же мир тя славит». Послушаем третью часть.

С того самого дня, когда я попала на вечернюю службу в Николо-Сольбинский монастырь, как-то особенно полюбила песнопение «Свете Тихий», которое пели сестры во время службы, ближе к ее началу. В этом песнопении для меня прозвучала тихая, спокойная радость православной веры, с ее мирным духом, с благодарностью за каждый прожитый день, с чувством соборной молитвы, когда вместе с нами, ныне живущими, молится весь сон христианских святых. Давайте послушаем песнопение «Свете Тихий» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио.

0: Сегодня, 15 октября, Церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Феодора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. На долю святой благоверной княгини Анны Кашинской выпало много испытаний. Дочь ростовского князя, она вышла замуж за святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. В 1318 году ее супруг уехал в Орду и был там зверски замучен. Сыновья святой Анны повторили исповеднический подвиг отца. Дмитрий Михайлович был убит в Орде в 1325 году, а Александр Михайлович вместе с сыном Федором в 1339. Тогда Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла монашество с именем Ефросиния. Затем, по просьбе младшего сына Василия, она перебралась в Кашинский Успенский монастырь. Там святая приняла схиму с именем Анна. 15 октября 1368 года благоверная Анна Кашинская мирно скончалась. Чудеса при ее гробе начались в период смутного времени. В 1611 году, во время осады Кашина литовскими войсками, церковь почитает святую Анну за ее душевную стойкость.
1: Мы просим святую о молитвенной помощи и заступничестве. Святая, благоверная, великая княгиня Анна Кашинская, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Форум Всемирного Русского Народного Собора
5: 2026.

0: 14 октября в Ставрополе начал свою работу 13-й региональный форум Всемирного русского народного собора «Защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности». Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. В рамках форума на территории Казанского кафедрального собора города Ставрополя открылась уникальная выставка «Броня веры». В экспозиции представлены иконы, написанные на бронепластинах, которые спасали наших бойцов в ходе специальной военной операции. Работы демонстрируют неразрывную связь веры и боевого духа наших воинов. До 18 октября экспозицию можно осмотреть на территории Казанского кафедрального собора, а с 19 по 20 октября в холле Центрального корпуса Северокавказского федерального университета. В рамках 13-го Ставропольского форума Всемирного русского народного собора в спортивном комплексе «Восток-арена» краевой столицы состоялся 17-й международный турнир по мини-футболу «Память» на кубок имени святого благоверного князя Александра Невского. Соревнования, организованные среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были посвящены памяти ставропольцев, погибших в локальных войнах, вооруженных конфликтах и в ходе специальной военной операции. Подобные турниры проводятся в различных регионах России и Республики Беларусь, а финальный этап соревнований планируется провести в Москве. В Северокавказском федеральном университете в рамках 13-го Ставропольского форума Всемирного русского народного собора прошел круглый стол «Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в медиапространстве». Центральными темами обсуждения стали роль средств массовой информации и институтов гражданского общества в сохранении и продвижении традиционных ценностей, формировании нравственных ориентиров, а также ответственность создателей информационного контента. В Ставропольской духовной семинарии в рамках 13-го регионального форума Всемирного русского народного собора состоялся премьерный показ документального фильма о военном духовенстве под названием «Вера в окопах». Картина создана синодальным отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами совместно с медиахолдингом «Культура наций». Этот фильм посвящен служению военных священников в зоне специальной военной операции. После просмотра состоялась встреча зрителей с режиссером фильма Мариной Забелиной. Участники мероприятия смогли задать вопросы о фильме и обсудить затронутые в нем темы. В Ставропольской государственной филармонии в рамках 13-го регионального форума Всемирного русского народного собора состоялся вечер классической музыки. Его организатором стал доцент кафедры струнных, духовых и ударных инструментов факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской государственной консерватории, солист программ Московской государственной академической филармонии, участник проекта «Звезды 21 века» и «Всероссийские филармонии». Гармонические сезоны Глеб Степанов. В ходе концерта музыкант исполнил классические произведения на виолончели, изготовленные итальянским мастером Пьетро Джованни Монтегаццо во второй половине XVIII века. Напомню, работа тематических секций, круглых столов и других мероприятий 13-го Ставропольского форума Всемирного русского народного собора продолжится по 16 октября. Более подробно об этом читайте на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии.
1: Форум Всемирного русского народного собора
2: 2026.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В общем, в 70-х годах прошлого, теперь уже 20 века.
5: А ровно за 100 лет до этого, в 70-х годах позапрошлого, 19 века, передвижник Владимир Маковский начал писать жанровые сцены из жизни крестьянских ребятишек. Интерес к теме детства возник тогда у художника с появлением на свет его собственных сыновей. И, можно сказать, на всю жизнь определил одно из основных направлений в творчестве живописца. Полотно «Пастушки» Маковский создал уже в 20 веке, в 1903 году.
4: Необыкновенно живая картина. И как все на ней знакомо. Солнечный и, вероятно, летний денек. Три мальчугана на лесной опушке пасут коров. Животные мирно щиплют траву, а мальчики заняты важным делом. Двое ребятишек помладше сосредоточенно наблюдают, как старший паренек, сидя на пеньке, выстругивает что-то ножиком. Наверное, дудочку или свистульку. Мальчишки увлечены. Только вот коровы тем временем того и гляди разбредутся.
5: Забавный сюжет. Вспоминаю слова литератора и историка искусства Петра Гнедича. Он писал, что многие полотна Владимира Маковского отличаются естественным добрым юмором. Мне кажется, это как раз про картину «Пастушки». А еще Маковского называли драматургом живописи. У героев его картин всегда очень характерные позы, выразительные жесты и мимика.
4: Да уж, стоит только взглянуть внимательно на лица мальчишек. Младший в длинной красной рубахе смотрит с явным сомнением. Получится ли у его друга вырезать свистульку? Паренек, стоящий рядом с ним, выражает заинтересованность и одобрение. Ну, а третий пастушок сосредоточен и весь погружен в свое дело.
5: А вокруг яркая зелень леса. Над верхушками деревьев голубое небо с прозрачными облаками. Умиротворенная атмосфера.
4: Но, скажу тебе, Андрей, пасти стадо – это все-таки работа и непростая. Вон, посмотри на старшего паренька. Лицо у него усталое. Кстати, он одет теплее остальных, в тулупе и лаптях, хотя двое других мальчишек в легких рубашечках, а один из них и вовсе босиком. Знаешь почему?
5: Ну, пожалуй, предположу, что мальчик в тулупе, как самый старший, выгонял стадо ранним утром, еще затемно. На улице было сыро и прохладно, пришлось одеться потеплее, а другие ребятишки пришли ему на подмогу позже, днем, когда солнце уже вовсю светило и припекало.
4: Точно, Андрей. И старший паренек к этому времени уже порядком утомился. Но дети есть дети, беззаботность и радость всегда берут верх. Наверное, поэтому Маковский написал картину «Пастушки» в таких позитивных, ярких красках. А еще мне кажется, что младший мальчик, тот, что смотрит скептически, из состоятельной семьи, в отличие от других. На нем добротная красная рубаха, начищенные сапоги блестят.
5: Вот сколько подробностей мы выяснили. Поразительно, правда? Недаром современники называли Владимира Маковского художником-новеллистом и говорили, что его полотна рассказывают истории, что их можно читать как книги.
4: Как добрые книги, написанные с любовью.
5: Федор Михайлович Достоевский в свое время говорил, что в картинах Владимира Маковского чувствуется любовь к человечеству. Художник тонко ощущал и выражал поэзию и красоту повседневной жизни народа.
4: Вот и в моей памяти осталась красота тех далеких дней детства. Бескрайние луга, тишина, бездонное небо. Хотя, признаться честно, тогда я на бабушку свою обижался. Каникулы, а она меня в пастухи. А теперь ей благодарен. К трудолюбию приучила. И воспоминания остались светлые.
5: С этим светом в душе и вернемся в Москву.
0: Картину Владимира Маковского «Пастушки» можно увидеть в Рязанском художественном музее имени Ивана Пожалостина.
3: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Нарушев.
1: Все слышали расхожее выражение «мечтать не вредно». Но мечтание может быть губительным. Если человек мечтает о несбыточном, то лишается даже возможного. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Мечтание, как бы ни было приманчивым и благовидным, будучи собственным произвольным сочинением ума, выводит ум из состояния божественной истины.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Писать книги для детей – дело непростое. Автору нужно обладать множеством искусств. Быть тонким психологом, глубоко чувствовать детскую душу, а главное – не бояться самому иногда становиться ребенком. И тогда у него есть все шансы завоевать не только маленьких читателей, но и их пап и мам. Ведь не секрет, что талантливо написанные детские книги с удовольствием читают и те, кому за 30. Например, «Приключения Тома Сойера», «Маугли», «Волшебника изумрудного города». К этому списку вполне можно добавить и книгу Валентины Ульяновой «Потерявшиеся в мирах». Повесть, написанную на стыке приключенческого жанра и не теряющего своей популярности фэнтези. На литературных форумах в сети можно встретить немало отзывов об этой книге. И в большинстве из них взрослые признаются, что приобретали ее для своих чад, но открыли и не смогли оторваться. Динамичное повествование, подобно урагану, подхватывает читателя с первых же строк и несет куда-то навстречу невероятным приключениям и удивительным открытиям. Герои книги, девочка Ася и мальчик Сережа, обнаружили необычный лифт, который оказался машиной для перемещения во времени и пространстве. Она перенесла ребят в таинственный город Родоплес. Город постигла беда. Злобное чудовище похитило из храма лампаду с исцеляющим огнем. А все из-за того, что однажды в Родоплес приехали клоуны, и люди, вместо того, чтобы приходить в храм, каждый день собирались теперь на их представления. И очень скоро стали злыми, завистливыми, немилосердными. А чудовищу, похитившему лампаду, только это было и нужно. Монстр питался отрицательными эмоциями, грехами и пороками горожан и становился еще сильнее. Именно для этого он и подослал в город клоунов. Но книга Валентины Ульяновой «Потерявшиеся в мирах» не просто история о том, как двое детей сумели побороть злое чудовище, преодолеть все преграды, ставшие у них на пути, и вернуть исцеляющую лампаду в храм. Писательница сумела мастерски выразить одну из важнейших христианских закономерностей. Если ты с Богом, если стараешься жить по Его заповедям и доверяешь Ему свою жизнь, никакие чудовища не страшны, и невозможное становится возможным. Книга состоит из трех частей. Ася и Сережа еще несколько раз возвращаются из привычного времени и пространства в таинственный Родоплес. С каждым путешествием они становятся мудрее, учатся понимать то, о чем раньше даже не задумывались. И хотя Валентина Ульянова назвала свою книгу «Потерявшиеся в мирах», на самом деле ее герои не теряются, а находят себя, веру и смысл жизни. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». Крестница Маша разливает чай в новые чашки и стаканы. Она вышила крестненькому бархатную туфельку под часики. Бисерцем и шелками два голубка милуются, едят кулебяку и не нахвалятся. Приходят певчие от Казанской, подносят кулич с резной солонинцей и обещают пропеть стихиры, прославить именинника. Является и псаломщик.
1: Псаломщик или чтец. В православии – служитель церкви, не имеющий степени священства. Основная его обязанность – чтение текстов священного писания и молитв во время богослужения. По древней церковной традиции псаломщики имели множество других ответственных послушаний при храме. Они произносили проповеди, готовили к крещению тех, кто желал стать христианином, занимались делами благотворительности. До революции в Русской Православной Церкви на псаломщиков возлагалось ведение всей храмовой документации. Псаломщик имеет право носить подрясник – длинную одежду с узкими рукавами. Во время богослужения он надевает стихарь – просторную тунику с широкими рукавами, как правило, из парчи.

0: Радио «Вера». География Веры. Якутск – столица республики Саха, или иначе Якутии. Здесь с незапамятных времен проживали якуты, эвенки, эвены, юкагиры. А русское поселение появилось в первой половине 17 века. Сначала острог поставили на правом берегу могучей сибирской реки Лены. Затем перенесли его на высокий левый берег и назвали Якутском. Отсюда отправлялись экспедиции великих первопроходцев Сибири и Дальнего Востока Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, Владимира Атласова. Перед дорогой они молились в деревянном Троицком соборе. Этот храм был одним из первых зданий на левобережье. В 1663 году в Якутске открылся Спасский мужской монастырь. Обитель служила форпостом христианского просвещения коренных северных народов. Особенно широко миссионерская деятельность развернулась в середине XIX века, когда церковь в Якутии возглавил архиепископ Иннокентий Вениаминов. Владыка и его сподвижники переводили богослужебные тексты на якутский язык, строили храмы. Все церкви оказались закрыты в годы советской власти, а в конце 20 века пришло время возрождения православия. Якутск вновь стал центром христианского просвещения Республики Саха.
1: Радио «Вера» в Якутске можно слушать на частоте 87,9 FM.
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Может ли что-нибудь, заповеданное Богом, оказаться вредным и опасным? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте его послушаем.
2: «Прочие же, братья мои, радуйтесь о Господе».
3: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа.
2: И вменяемся уметы быти, да Христа приобрящу.
1: Подавляющее большинство из нас с детства знакомы с тем, что такое лекарство. Кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей, был вынужден пить неприятные микстуры, горькие таблетки и почитать за праздник, когда тебе вместо них дают какие-нибудь сладкие сиропы. Я, например, в детстве очень любил витаминки, и новость о том, что их можно переесть, стала для меня когда-то неприятной неожиданностью. Нет, сам я гипервитаминоза избежал, но слышал, что он бывает чуть ли не опаснее недостатка. Потом, во взрослом возрасте, меня ждал еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что у лекарств довольно быстро проходит срок годности. Кажется, но химия лежит себе спрессованный порошок в форме таблетки. А нет, через какое-то время то, что спасало, либо просто перестает действовать, либо вовсе становится опасным. Все это, в свою очередь, означает одну простую вещь. Во время лечения нужно быть внимательным, вдумчиво подходить к тому, что ешь или пьешь, потому что при чрезмерном употреблении даже вода может оказаться смертельно опасной. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит удивительную вещь. «Братья, берегитесь обрезания». Но что тут такого? Спросит современный христианин. Все правильно. Обрезание давно отменено и у христиан не практикуется. Так-то оно так, но мы просто не понимаем, как эти слова звучали для людей времен апостола Павла. Обрезание было знаком завета с Богом еще со времен Авраама. Причем было не просто какой-то выдумкой, которую люди приняли. Его установил сам Бог. Это было его прямое повеление, которое исполняли Авраам, Исаак, Иаков и должны были исполнять все их потомки, включая самого апостола Павла, конечно. Сказать «берегитесь обрезания» в то время для иудеев было все равно, что нам сегодня сказать «берегитесь крещения». Звучит жутковато, не правда ли? Но апостол Павел иначе говорить не мог. Он прекрасно знал, что в свое время плотское обрезание было важным знаком завета. Но оно, при всей его важности, должно было уступить место духовному преображению. В этом смысле он не отвергает сути обрезания, но объясняет, что отказывается от его плотского варианта, потому что теперь обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Вот в чем дело. Обрезание плоти было лишь прообразом преображения сердца, его внешним телесным символом. Но в тот момент, когда оно стало восприниматься в качестве гарантии связи с Богом, из символа завета оно превратилось в кандалы, которые как будто бы сковывали вместе Бога и человека. Надежно, крепко, чтобы они никуда не делись друг от друга. От такой религиозной механики Павел призывает беречься, как от огня. Ведь она может попросту убить живые и искренние отношения Творца и Его творения. И если человек вдруг решит, что формальный акт крещения навсегда прикует к нему внимание Бога, который в силу совершенного действия будет чуть ли не обязан его оберегать и спасать, слова Павла будут к нему применимы в той же мере. Ведь крещение в воде – это не плотской нечистоты омытие, но решительное посвящение себя на служение Богу во Христе Иисусе, Господе нашим.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Свято-Крестовская икона Богородицы в судьбах России.
1: 14 июня 1995 года в городе Буденновске Ставропольского края произошла трагедия. Террористы захватили городскую больницу. В плену оказались почти 2000 человек. Заложницами стали и пациентки родильного отделения с младенцами, только что появившимися на свет. Россияне с болью и тревогой ожидали развязки событий. Верующие возложили упование на Бога. 18 июня, в День всех святых, православные жители Буденновска собрались на молебен в Казанской церкви. И в это же самое время заложники увидели за окнами больницы необычайное явление. В небе распростерся восьмиконечный православный крест, а у его подножия, молитвенно преклонив голову, стояла Божия Матерь. Став свидетелями чуда, многие вспомнили, что Буденновск до революции 1917 года назывался городом Святого Креста, а на месте захваченной бандитами больницы располагался Мамай-Маджарский Воскресенский монастырь. Люди осознали, что Христос и Пресвятая Богородица не оставили их в беде, и освобождение непременно наступит. Оно произошло на следующий день, 19 июня. Бойцы спецназа вывели заложников из плена. Участники трагедии рассказали о чуде, которое явила небесная заступница. Ставропольский митрополит Гедеон благословил написать по их свидетельствам святой образ. И вскоре группа

0: до Буденновска. 23 июля 1995 года святыню крестным ходом принесли к месту трагедии. Участники молитвенного шествия благодарили всемилостивую заступницу за то, что она разделяет с верующими скорби и избавляет от бед.
1: Небесная заступница. Свято-Крестовская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

Радио «Вера». Светлое радио. Бог любит души людей. С какой нежностью Он следит за их жизнью, поддерживает их руки во время этого короткого, но плодотворного труда. Евгений Поселянин.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. Записано в середине 1910-х годов. С появлением на свет ребенка счастье снова засияло в нашей семье. Федор Михайлович был необыкновенно нежен к своей дочке, возился с нею, сам купал, носил на руках, убаюкивал и чувствовал себя настолько счастливым, что писал другу Николаю Страхову: «Ах, зачем вы не женаты? И зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич? Клянусь вам, что в этом три четверти счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть?»
0: Голоса

0: факты и книга книг. Израильский царь Давид сложил множество псалмов, молитвенных песней, обращенных к Богу. Произведения псалмопевца — это не только словословие, благодарение и плачи, но и откровения о Божьих тайнах. Так, в 103-м псалме, воспевая создание мира Творцом, Давид говорит о том, что на горах станут воды. Воды на горах? Долгое время людям такое трудно было представить. И слова псалмопевца трактовались как образ, описывающий волны, вздымающиеся выше гор. Однако в 1872 году научная экспедиция Британского королевского общества обнаружила в глубинах Атлантического океана настоящий горный хребет. Исследования проходили на парусно-паровом корвете «Челленджер» под руководством океанографа Чарльза Томпсона.
1: У экспедиции Чарльза Томпсона была сугубо практическая цель. Специалисты изучали возможность прокладки коммуникационного телеграфного кабеля через Атлантический океан. Для исследования дна в арсенале ученых изначально был лишь обыкновенный лот – веревка со свинцовой гирей на конце. В процессе работы Чарльз Томпсон усовершенствовал прибор. Вместо троса ученые стали использовать стальную проволоку толщиной в 1 мм. Спуск лота производился с помощью специального станка-рулетки. Экспедиция Челленджера установила, что глубина океана в разных местах отличается на несколько километров. Посреди Атлантики учеными был обнаружен настоящий горный хребет.
0: Горная система, открытая британскими учеными на дне Атлантического океана, получила название «Срединно-Атлантический хребет». Это единая гряда протяженностью более 18 тысяч километров с перепадами высот до нескольких тысяч метров. Результаты экспедиции Челленджера были подтверждены в начале 20 века благодаря методу эхолокации. Его изобрел английский ученый Хайрам Максим.
1: Хайрам Максим обратил внимание, что летучие мыши могут перемещаться в полной темноте, не задевая предметов. После экспериментов, в которых животные были лишены возможности использовать зрение и слух, стало понятно, что они задействуют иные методы ориентирования в пространстве. Ученый предположил, что летучие мыши посылают некие низкочастотные сигналы, которые, отражаясь от окружающих предметов, возвращаются и сообщают сведения о них. Он создал аппарат, работающий аналогичным образом. Его назвали эхолотом. В дальнейшем эхолоты стали использовать при работе в морских глубинах, в том числе и для исследования рельефа океанского дна. Эхолокация показала, что горная сеть шириной около километра проходит через середину не только Атлантического, но и всех мировых океанов. Эти хребты стали называть срединно-океаническими. По своим очертаниям подводные горы сравнимы с такими возвышенностями суши, как, например, Саяна.
0: Научные исследования показали, что воды Мирового океана действительно стоят на горах, как и утверждал в своей песне псалмопевец Давид в X веке до Рождества Христова. Тайны Библии. Вы слушаете радио.

0: Сегодня, 15 октября, Церковь вспоминает священномученика Киприана и мученицу Иустину, блаженного Андрея Христа ради Еродивого, праведного воина Федора Ушакова, преподобного Кассиана Грека, благоверную княгиню Анну Кашинскую. Святой Киприан родился в Антиохии. Еще в раннем детстве его отдали языческим жрецам. До 30 лет он обучался на горе Олимп в Аргосе, Мемфисе и Вавилоне. Он постиг не только жреческие премудрости, но и познакомился с античной философией. По преданию, Киприан обрел сверхъестественные способности и научился управлять стихиями и насылать болезни. Он вернулся в Антиохию. В городе жила в то время христианка девица Иустина. Она посвятила себя Христу и сохраняла целомудрие. Юноша Аглаид прибегнул к помощи Киприана, чтобы склонить Иустину к замужеству. Но колдовство чародея оказалось бессильно против молитв девушки. Разгневанный Киприан наслал мор и болезни на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее верой. Душе его открылась вся глубина его падения и ничтожество тех, кому он служил. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму, сжег все свои книги. А на другой день не выходил из церкви, пока не крестился. Всем подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан стремился искупить свое более чем 30-летнее служение злым силам. В скором времени он был возведен в сан епископа. Киприан обратил в христианство столько людей, что в его епархии некому стало приносить жертвы языческим богам. Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане оба они были казнены.
1: Церковь прославляет жизнь и подвиг священномученика Киприана и святой мученицы Иустины. Святые Киприан и Иустина, молите Бога о нас.
2: Радио «Вера».

0: Святой Василий Блаженный, ученик сапожного мастера, юродивый, ходивший по Москве без одежды круглый год, нищий, не имевший ничего, кроме правды, собеседник и обличитель Ивана Грозного. О жизни и подвигах святого в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Жития святых. Страницы летописи.
2: Отец Михаил! Открой, отец Михаил!
3: Что? Что случилось, Герасим? Литовские войска взяли город?
2: Нет, батюшка, стоит наш Кашин, слава богу. Сон! Сон мне приснился удивительный!
3: И ради этого ты разбудил меня среди ночи. Ох, да ты ли это? Кто исцелил твою спину, друже?
4: Удивление настоятеля Успенского храма города Кашина было понятно. Пономарь Герасим уже много лет ходил с согбенной спиной, опираясь на посох, и боли мучили его нещадно. И вдруг он предстал перед отцом Михаилом стройным и в добром здравии. Что же произошло со старым служителем?
3: Входи скорей и рассказывай по порядку.
2: Я не раз сетовал тебе, отец Михаил, что больно смотреть мне, как храм наш Успенский ветшает. А уж после того, как пол просел, обнажив старинную гробницу, сердце и вовсе кровью обливалось. Ведь люди же, по недоумению своему, входя под святые своды, на этот каменный гроб шапки кидают, а иной и сесть не постесняется. Я не раз просил прощения у человека, чей покой мы тревожим. И вот, нынче ночью вижу я во сне монахиню-схимницу. И говорит она мне, что зовут ее Анной, и что мощи ее вот уже 300 лет почивают в нашей Успенской церкви. Говорит, молится она о том, чтобы захватчик литовский не вошел в Кашин, и просит нас позаботиться о ее честных останках, чтобы не были они попираемы. На прощание благословила она меня крестным знаменем, и проснулся я в тот же миг совершенно здоровым. Вот чудо-то какое, батюшка.
3: Анна, говоришь? Да ведь это не иначе, как тверская княгиня. Рассказывали мне, святой жизни была христианка. Жила она в 14 веке. Как раз 300 лет назад. В ту пору на русской земле свирепствовала Орда. И княгиня-матушка чашу скорбей испила полной мерой.
4: Верно говорил отец Михаил. Немало горя и бед пришлось пережить благоверной княгине Анне Кашинской. Едва она покинула родительское гнездо, выйдя замуж за тверского князя Михаила, как скончался ее отец, ростовский князь Дмитрий. Спустя 2 года сгорел дотла терем молодой княжеской четы со всем имуществом. Во младенчестве умерла первая дочь Анны, Феодора. Серьезный недуг едва не лишил жизни и ее супруга, молодого князя. Когда же Михаил оправился от болезни, началась его трагическая тяжба за титул великого князя с московским правителем Юрием, имевшим влиятельных покровителей в Золотой Орде. В 1318 году Михаил Тверской был зверски замучен в Ордынской ставке по навету Юрия Московского. А в 1325 году старший сын Анны и Михаила, князь Дмитрий Грозные Очи, убил виновника смерти отца и был за это казнен ханом. Год спустя в Твери вспыхнуло восстание против ордынцев, в ходе которого был убит двоюродный брат хана Узбека. Месть захватчиков была жестокой. Тверская земля была выжжена, ее жители истреблены, а те, кто чудом выжил, угнаны в плен. В 1339 году в Орде были убиты, как организаторы мятежа, сын и внук Анны, Александр и Феодор. Пройдя через горнило испытаний, княгиня приняла монашеский постриг в Тверском Софийском монастыре. За год до смерти Анна, по настоянию младшего сына, кашинского князя Василия, переселилась в его владение. В Кашине, в храме Успения Богородицы, спустя 3 столетия и были обретены ее нетленные мощи. Многими скорбями княгиня Анна обрела святость. Как драгоценное сокровище, и Господь не скрыл этого от людей, сновидение псаломщика Успенской церкви Герасима стало началом бесконечной череды чудес, свершающихся и доныне по молитвам благоверной Анны Кашинской.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Скорби учат нас молиться и чувствовать близость милости Божией, а потому слава Богу за все. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Каков главный смысл жизни? Герои повести Кейт ДиКамилло «Удивительная история кролика Эдварда», фарфоровый кролик, этим вопросом не задавался. Он вообще не задавался никакими вопросами. День-деньской любовался собственной персоной и только. Таким уж он был. Девочка Абелин, которой его подарили, горячо любила Эдварда. А вот он не любил никого. Думал о себе, любовался собой и очень сердился, что не может заявить вслух о том, какой он замечательный. Однажды девочка взяла кролика в морское путешествие. Он упал за борт корабля, позже его бурей выбросило на берег, и началась цепь приключений. Эдварда приютили два старичка. Затем он попал к маленькой болезненной девочке Саре Рут. После стал странствовать с ее братом. Все эти люди, как и Абелин, очень любили кролика. И однажды Эдвард понял, он тоже научился любить. Когда старички улыбались ему, у него теплело на душе. Когда Сара Рут кашляла, его сердце сжималось от боли. Но так получалось, что кролик терял всех, с кем сводила его жизнь. И в конце концов Эдвард очутился в кукольной лавке. Он хотел больше никого никогда не любить, потому что это слишком больно. Ведь всех, кого кролик любил, он терял. Но в глубине сердца Эдвард уже понял: главный смысл жизни в том, чтобы любить. Только так становишься настоящим. Кейт ДиКамилло написала не только повесть для детей, но и притчу для взрослых. Она передала языком сказки истину, сформулированную духовным писателем 20 века Сергеем Фуделем. «Жизнь потому и представляется тебе бессмысленной, что ты не осознаешь необходимости наполнять ее любовью к людям, каждой живой человеческой душе. Только в любви к людям смысл жизни. Только в этом выход из тупика погружения в себя самого. Весь смысл нашей жизни в том, чтобы теплом своего дыхания бороться с холодом мира». Чем закончилась повесть «Удивительная история кролика Эдварда»? Однажды в лавку пришла женщина с дочкой. Это была взрослая Абелин со своим ребенком. Так Эдвард вернулся домой. Но теперь он умел любить и знал, в чем главный смысл жизни.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. К Храм преподобного Сергия Радонежского берет свое начало в 2004 году, когда состоялась встреча епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана и ректора Северокавказского государственного технического университета Синельникова Бориса Михайловича, во время которой и было достигнуто соглашение о строительстве двухуровневого храма на территории университета в честь преподобного Сергия игумена Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. В том же году, 5 января, владыкой при большом стечении народа в присутствии ректора в основании храма был заложен первый камень. 18 апреля 2005 года настоятелем строящегося студенческого храма был назначен священник Александр Гамзяк. Строительство храма было решено начать с возведения духовно-просветительского центра, чтобы все желающие могли познавать основы православной веры. 25 апреля 2005 года был закончен первый этап строительства школы, а именно был уложен первый фундаментальный блок. 30 апреля строители закончили класть кирпичную кладку стен первого этажа, а 13 сентября было выполнено перекрытие второго этажа железобетонными плитами. 18 июля 2007 года было завершено строительство центра. Все строительно-монтажные плиты были выполнены силами военнослужащих Северокавказского особого пограничного округа. Благодаря руководству городской администрации, начальству городских служб жизнеобеспечения было организовано безвозмездное водоснабжение, отопление, газификация школы. При университете действует первый в регионе православный студенческий клуб имени преподобного Сергия Радонежского, который был создан в декабре 2004 года по благословению владыки Феофана и инициативе студентов социально-психологического факультета. Сегодня храм святого преподобного Сергия Радонежского является украшением краевой столицы. Его сияющие золотые купола и колокольный звон радуют всех жителей и гостей города. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
1: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 миллион 266 тысяч рублей.
0: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы веры и Фомы» в октябре 2026 года.
1: Вы можете осуществить пожертвование на сайте veroifoma.ru.
0: Герои программ «Вопросы веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. В эти дни церковного года в православных храмах читаются 5 и 6 главы Евангелия от Луки. В них рассказывается о начале Христового общественного служения. Рассказывается масса удивительных историй, упоминается множество людей, и между всем этим звучат два кратких упоминания Христовой уединенной молитвы. Эти упоминания мы обычно пропускаем мимо нашего внимания. Они кажутся своего рода технической информацией, не заслуживающей того, чтобы погружать свой ум в размышления о ней. Однако в Евангелии нет случайных фраз, и нет в нем ничего незначительного. Сегодня мы вновь слышим о Христовой молитве в звучащем во время литургии отрывке из 6 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем его и поразмышляем о молитвенном делании Спасителя мира Христа.
4: «Быть заводнитыя, езди в гору помолитеся».
5: В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех.
4: Исхождавши и исцелявши вся.
3: Говоря о Христе, мы используем множество разных имен и эпитетов. Мы называем его Спасителем мира, называем Господом, Сыном Божиим, Второй ипостасью Святой Троицы. Называем мы его и воплощенным Богом. Говоря так, мы утверждаем его предвечное существование, а также его равенство с Богом Отцом. Когда же Евангелие упоминает молитву Христа, то таковое упоминание можно переформулировать и сказать так. «В те дни взошел воплощенный Бог на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». В такой редакции евангельская фраза не изменила своего содержания, но стало вызывать недоумение. Бог молится Богу. Как это понимать? Конечно же, Христос всегда пребывал в единении с Богом Отцом. а потому не нуждался в молитве в том смысле, в котором нуждаемся в ней мы. По этой причине святоотеческая традиция предлагает нам смотреть на Христову молитву как на подаваемый пример. Поступать таким образом призывал, в частности, блаженный Феофилакт. «Господь все творит в наше научение, чтобы и мы так же делали, как Он. Вот, например, Он намерен молиться. Он восходит на гору, ибо молиться должно, успокоившись от дел, и не перед лицом многих, и молиться через всю ночь, а не так, чтобы стать на молитву и сейчас же перестать». Получается, что краткие слова Евангелия от Луки дают нам исчерпывающее руководство для молитвы. Во-первых, они говорят о необходимости молитвы. Во-вторых, упоминание молитвы Христовой и в 5 и в 6 главах Евангелия от Луки указывают на то, что молитва должна быть регулярной. В-третьих, молитва требует уединения. Она не терпит спешки и суеты. Она невозможна тогда, когда наши чувства неспокойны, а мысли сменяют одна другую без всякого контроля со стороны разума. Далее блаженный Феофилакт сделал еще одно замечание, которое касается молитвы перед всяким делом, особенно же тем делом, которое касается других людей. Слова самого Феофилакта звучат так. «Избирает учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение, брались за это дело с молитвой, искали руководство от Бога и Его просили показать нам достойного». Да, здесь мы видим указание на частный случай – избрание людей для духовного служения. Однако этот частный случай может быть расширен вообще на всякое взаимодействие с людьми. Ведь именно в таких взаимодействиях мы чаще всего согрешаем, а потому сердечная молитва должна быть основанием нашего общения друг с другом.
2: Слушайте.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Колокол Афонского монастыря Старый Русик гулко звонил к окончанию вечерней службы. Монахи расходились из церкви по кельям, чтобы в уединении помолиться по четкам. Собрался к себе на молитву и монах Силуан, эконом обители, на плечах которого было все монастырское хозяйство. Почти у самых дверей кельи отцу Силуану повстречался настоятель монастыря. «Не рановато ты, отец, в келью-то собрался?» — обратился он к монаху. «Ступай лучше в мастерские, проверь, все ли там благополучно. Да в кладовую загляни. Вчера такой дождь был, не протекла ли крыша?» Отец Силуан уже успел побывать в мастерских и кладовую тоже проверял. Но спорить с настоятелем не стал. Смиренно поклонился и пошел выполнять приказания. А в голове его проносились печальные мысли. «В монастыре живу, а помолиться времени нет», — думал он. «Эх, уйти бы в скит, побыть в молитвенном уединении». Всю ночь эти думы не отпускали монаха, а наутро, взяв в котомку несколько сухарей, отец Силуан ушел из монастыря в небольшое уединенное монашеское поселение посреди пустынной местности Афона. «Здесь уж ничего не помешает», — радостно думал монах, устраиваясь на новом месте. Но когда отец Силуан взял в руки четки и прочитал первую молитву, внезапно он почувствовал нестерпимую головную боль. Отложив четки, монах еле-еле добрался до кровати. «Ничего, завтра голова пройдет, прочитаю двойное правило», — подумал он. Но ни завтра, ни на другой день, ни через неделю боль не отступала, а только усиливалась. Молиться было невозможно. «Эх, и глупый же ты, отец Силуан», — сказал, наконец, сам себе монах. «Ведь это по Божьей воле ты экономом был. Господу лучше знать, куда кого поставить. Вот он теперь тебя непослушного и вразумляет». Отец Силуан снова пришел в свой монастырь и со смирением приступил к прежним обязанностям. Его возвращению очень обрадовались. Такого эконома, как он, было не найти. Спустя годы, прославившись как великий труженик и молитвенник, отец Силуан Афонский говорил: «Каждый нужен Господу на своем месте».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

Идет сентябрь. Замедля свой восход, сиянием хладным солнце блещет, и луч его в зерцале зыбком вод неверным золотом трепещет. Седая мгла вьется вкруг холмов, росой затоплены равнины, желтеет сень кудрявая дубов, и красен круглый лист

Радио «Вера». Светлое радио. Существенной чертой православия является то, что это не отвлеченная теория, а сама жизнь во Христе по Его заветам. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги историка Николая Карамзина «Письма русского путешественника». 15 октября 1789 года, Женева. Друзья мои, я хотел бы отдать вам все свои приятные минуты, чтобы сделать жизнь вашу цепью минут, часов и дней приятных. Когда-нибудь мы будем счастливы. Верно, верно будем. Вы, конечно, удивитесь, когда скажу вам, что я в Женеве намерен прожить почти всю зиму. Окрестности Женевские прекрасны, город хорош. Душа моя утомилась от множества любопытных и беспрестанно новых предметов, которые привлекали к себе ее внимание. Ей нужно отдохновение.
0: Голоса времени.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Позвольте, Вера Сергеевна, поблагодарить вас за ваше творчество, за то тепло, которое вы сегодня подарили слушателям. Стихи у вас удивительные. Они настолько солнечны, что когда их слушаешь, жизнь, кажется, становится светлее.
2: Спасибо вам большое и за букет, и за добрые слова. Если честно, я для сегодняшнего концерта специально сделала такую радостную подборку, хотела сама себя поддержать. Это в основном старые стихи, но я их люблю именно за то, что они меня саму спасают от уныния. Наверное, это смешно собственными произведениями утешаться. К тому же и помогает это не всегда.
1: Понимаю. Как сказала ваша коллега и тезка, поэтесса Вера Горд, «В грезах о древних, о давних годах пробую вслух старую песню свою, ан беда стопорит звук».
2: Какой интересный отрывок! А что это за стихотворение?
1: Это перевод 76-го псалма. «Голос мой, Господу, вопль мой к Нему, боль мою чуй». Раны, сочащиеся, сам не пойму, Бога ищу. Капля за каплей, теряет рука, кровь, удаль, мощь. Дух в схватке с явью, нема и жутка, тянется ночь. Гонит мои утешенья душа, цела, очей мне не сомкнуть. Бог, а мучась решать, твой я или чей.
2: А что это за восклицание такое «цела»? Это какое-то междометие?
1: Это слово обозначает в псалмопении паузу в тексте или проигрыш. Но здесь автор использует его для привлечения внимания. Оно звучит словно удар в бубен, усиливает драматический характер текста.
2: А псалмы — это ведь из Библии. А кто их автор?
1: Молитвенные песни, составившие одну из библейских книг, псалтырь, в основном принадлежат перу израильского царя Давида, жившего в X веке до нашей эры, но были и другие авторы. Так 76-й псалом написал Асаф, человек, который принадлежал к династии храмовых певцов и сочинителей.
2: А что это у него за драма была в жизни? Какие обстоятельства заставили Асафа так горько сомневаться, не оставил ли его Бог?
1: Точного ответа на этот вопрос нет. Возможно, псалмопевец переживал нелегкий период в личной жизни. Но большинство толкователей сходятся во мнении, что он остро воспринимал социальные катаклизмы, коими богата история древних евреев. Именно судьба народа, ее крутые виражи повергали Асафа в смятение, бросали от надежды к отчаянию. Это состояние очень ярко отразилось в 76-м псалме. «В день скорби моей я искал Бога, руки мои простирал к нему ночью и не обманулся в надежде своей, но отвергала утешение душа моя. Я поминал Бога и радовался, погружался в размышления и впадал в малодушие дух мой. Не смыкал я глаз ночью, когда сменялась стража, был я в смятении и хранил молчание».
2: А что именно происходило в то время с еврейским народом?
1: Вот послушайте, Асаф дальше пишет об этом. «Помышлял я о днях древних, годы минувшие, вспоминал и назидался. Ночью в сердце моем размышлял я и пытался познать дух мой. Уже ли навеки отринет нас Господь, перестанет благоволить к нам, или вконец лишит нас милости своей, или замолкло слово его, звучавшее из рода в род, уже ли не захочет помиловать нас Бог? Или прекратит он в гневе своем щедроты свои? И сказал я, нынче начал я разуметь, свершает изменения десница Всевышнего». Из слов песни понятно, что псалмопевцу удручали некие изменения, которые он воспринимал как приметы того, что Бог отвернулся от иудеев. Поскольку мы не знаем точного времени жизни Асафа, то нам остается только гадать, что за перемены он имеет в виду. Дело в том, что в ту пору правители в Иудее часто сменялись из-за разных печальных обстоятельств. И страну бросало из огня да в полымя.
2: Это в каком смысле?
1: В первую очередь, в религиозном. В Иудее на долгое время утвердилось таинственное чередование. Царя, искренне и горячо верящего в единого Бога, сменял на престоле язычник. И наоборот. Так преемственность от благочестивого Иоафама принял его наследник Ахаз, который установил в Иерусалиме для поклонения статую Ваала. Сын Ахаза Езекия искоренил идолопоклонство и восстановил богослужение во храме, но его отпрыск Манассия, унаследовав власть, вновь потянул народ в вероотступничество. Пророк Иеремия говорил потом, что именно за грехи Манассии был разрушен храм, построенный царем Соломоном. Амон пошел по стопам отца Манассии, но он царствовал всего лишь 2 года. Зато сын Амона, Иосия, хоть и взошел на престол в совсем юном возрасте, смог вернуть родине былую духовную мощь. Но он рано погиб в битве с египетским фараоном. И это далеко не конец истории.
2: Да, динамичное развитие событий.
1: Представляете, как болезненно воспринимали происходящее иудеи, которые ревностно относились к своей вере. Такие, как Асаф, например.
2: Теперь понятно, почему, вспоминая прошлое, он то ободрялся, то опять впадал в малодушие.
1: Асаф не просто вспоминал. Он вгрызался в историю, как голодный припадает к хлебу. Он находил утешение в чудесах, которые Бог сотворил для сынов Израиля в прежние века. Именно в такой момент псалмопевец воскликнул слова, которые через много веков стали великим прокимном, неотъемлемой частью православного богослужения. «Кто Бог вели, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса».
2: Простите, а вы не могли бы вспомнить еще какой-нибудь отрывок из перевода Веры Горд?
1: Конечно, вспомню. И с радостью прочитаю вам. Вот, например, как поэтесса изложила, как Асаф вспоминает дорогое его сердцу историческое событие – исход евреев из Египта через Черное море. «Вывел из рабства ты мышцы свои Якова род, села Иосифовых сынов бездными вод, кои разъялись, завидев тебя дно обнажив, шли беглецы за гурьбою гурьба в лучшую жизнь. Между послушно развершихся вод вижу, идешь. Стрелами молний сверкал небосвод, струями дождь. Глаз громовой сотрясал небеса, путь был незрим. След твой на тропах подводных ты сам влек Элогим. Словно отару свой вольный уже истый народ. Ты это был, оказалось, Моше Аарон».
2: Удивительная книга «Псалтырь». Написанная 3000 назад, она напитала своими образами православное богослужение. И до сих пор поэты черпают в ней вдохновение. Знаете, мне тоже захотелось попробовать себя в переводе псалмов. Это очень дерзко.
1: Это замечательно. Буду следить за вашим творчеством и, надеюсь, скоро услышу на одном из концертов заново рожденные строки древних псалмов.
3: Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворишь глаз?
0: Верим, надеемся, любим.
3: все.

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Саша, здравствуй. Вижу, ты сегодня картину «Утро стрелецкой казни» изучаешь.
2: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Да, вот пришел в Третьяковскую галерею посмотреть на полотно Сурикова. До чего доводят семейные конфликты и борьба за власть.
1: Ты прав. Василий Суриков показал, как трагично закончился стрелецкий бунт под предводительством царевны Софьи. Трагедии добавляет, что Софья с Петром были братом и сестрой.
2: В голове не укладывается. До каких катастроф может доводить соперничество? Еще картина такая реалистичная. Невольно сам погружаешься в эти события на Красной площади.
1: Обрати внимание, что картина четко разделена. Справа, со стороны храма Василия Блаженного, толпятся стрельцы. Слева, возле стен Кремля, изображен разгневанный Петр I со своим войском.
2: Кстати, художник не изображает саму казнь, хоть картина и называется «Утро стрелецкой казни».
1: Да, трагичность и напряженность Суриков показывает через позы, выражение лица, внешний облик участников.
2: А вот интересно, почему Суриков взялся писать именно такой сложный исторический сюжет?
1: Василий Суриков – мастер исторических тем. Переломные моменты в судьбе русского народа – сквозная линия его творчества.
2: А что сам художник думал о бунте стрельцов? Занимал ли чью-то сторону? Стрельцы и их жены, изображенные на полотне, безусловно, вызывают глубокое сострадание. Но ведь и сам Петр не показан здесь злодеем. То есть Суриков будто бы всем сочувствует.
1: Этой картиной Суриков отдает дань исторической правде и, похоже, сочувствует всем участникам сюжета. И Петру, и стрельцам.
2: Получается, в конфликт двух сторон художник не погружается? Кстати, я обратил внимание, что лица солдат и стрельцов очень похожи, хоть и исторически противопоставлены. Солдаты, несмотря ни на что, по-братски поддерживают обреченных на казнь стрельцов. Может быть, я додумываю, конечно.
1: Совершенно согласна, Саша. Сюжет картины «Утро стрелецкой казни» призывает зрителя к состраданию всем участникам.
2: А началось все, скорее всего, с обычного конфликта.
1: Давай подумаем, с чего начинается самый незначительный конфликт.
2: С отстаивания своих интересов.
1: И неуважение к интересам другого человека. Это важный момент. Сам Господь заповедовал нам относиться к другим так, как мы бы хотели, чтобы относились к нам.
2: Это сложно, Маргарита Константиновна. Всех не полюбишь.
1: Уважение – основа любви. Без него никак. Начинать всегда нужно с него. А дальше Господь поможет.
2: Получается, помимо своей безусловной художественной ценности, картина Сурикова «Утро стрелецкой казни» напоминает нам о важности мира между людьми. Предложу одногруппникам посетить Третьяковскую галерею и познакомиться с картиной.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: В Евангелии от Матфея мы читаем слова Христа: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Для большинства из нас миротворец – это человек в камуфляже, бронежилете и с автоматом. Но слова Господа подразумевают другой мир и совершенно других миротворцев. Мир Божий – это состояние человека, свободного от зла и греха. Этого мира могут достичь только чистые сердцем. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исидора Пелусиота. Спаситель ублажал миротворцев и возвестил, что сделаются сынами Божиими, во-первых, пребывающие в мире с собой и не воздвигающие мятежа, но прекращающие внутреннюю брань тем, что тело покоряют духу, водворяя мир и в других, живущих в раздоре, и с собою, и друг с другом.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Должна быть в женщине какая-то загадка. Поется в одной известной песне. И сами представительницы прекрасной половины человечества с этим вполне согласны. Тем более, что в ритме нынешней жизни, когда на хрупких женских плечах порой оказываются и хлопоты по хозяйству, и работа, и решение всевозможных насущных проблем, вопрос о том, как при всем этом оставаться женщиной, стал как никогда актуальным. А главное, где взять достойные примеры, на которые можно было бы ориентироваться? В Библии нашли неожиданный и оригинальный ответ на этот вопрос в издательстве «Эксмо» и выпустили сборник под названием «Благословите женщину. Идеал женственности». Сборник статей о женщинах Священного Писания с первых же страниц успокаивает. Дамам совершенно не обязательно искусственно культивировать в себе какие-то особенные качества. Все они уже заложены в них Богом. Женщина – загадка сама по себе. Она – великая тайна божественного творения. Об этом красноречиво свидетельствует пример самой первой в мире женщины – Евы. Господь даровал ей уникальные способности – быть помощницей, спасать от одиночества. Именно в Еве была заложена незыблемая основа женственности, без которой никакой имидж просто не будет работать. В Саре, супруге ветхозаветного праотца Авраама, женские качества находят свое развитие. Ее смирение и кротость, с которыми она разделяет с супругом тяготы скитаний, Господь вознаграждает, послав уже престарелой Саре дитя. Создатели сборника «Благословите женщину. Идеал женственности» удивительно гармонично и захватывающе, и при этом немногословно раскрывают образы ветхозаветных героинь – Ревекки, Руфи и Удифи. Рассказывая о женщинах Нового Завета, составители сборника много внимания уделили тем, кого часто считают эпизодическими персонажами – самарянке у колодца, грешнице, помазавшей Христу ноги миром. Их поступки были исполнены искреннего смирения, веры и любви. И сам Спаситель подтвердил, что они достойны похвалы. Наивысшим же образцом женственности, целомудрия, жертвенной любви и преданности в книге называют Богоматерь, Пресвятую Деву Марию. И даже дают уникальное, сохранившееся в священном предании, описание ее внешности. Рост более среднего, золотистые кудри, брови дугой, быстрые глаза со зрачками цвета маслины, цветущие уста и продолговатый нос. Что и говорить, перед такой необыкновенной красотой все современные мисс Вселенная сразу как-то блекнут. Одним словом, отыскать в себе ту самую загадку, о которой поется в известной песне, не так уж сложно. А за помощью в поисках идеала женственности всегда можно обратиться к героиням книги «Благословите женщину». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского, за 6 лет до его кончины. Затем, 7 сентября, частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы служили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. Первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Церковнославянских слов и выражений оказалось слово «чван». Церковнославянское слово «чван» употреблялось нашими предками, славянами, наравне с понятием «чбан». «Чбан» со временем преобразилось и стало звучать как «жбан», то есть бочонок или иная емкость для спиртных напитков. В древности же «чван» или «чбан» не обязательно означали емкость для вина, а просто имели смысл сосуды для жидкости, например, кувшина или чашки. Именно в таком значении «чван» употребляется в Третьей книге царств. В ней описано, как одна вдова приютила пророка Илью и накормила его последним, что было в ее доме. В частности, у нее имелся чванец, то есть небольшой чван, елея, а именно чашка с маслом. В Евангелии от Марка Христос укоряет иудейских вождей за то, что они уделяют много внимания исполнению обычаев, например, омовению чванов, то есть сосудов, но забывает о любви к людям. Но вернемся к связи между чваном и глаголом «чваниться». Тут все просто. Когда можно услышать от человека надменные слова «похвальбу себе», когда он выпьет, отхлебнет из чвана со спиртным, или, как говорили наши предки, начваниться. Итак, запомним, что церковнославянское слово «чван» в переводе на русский язык означает «чаша», «сосуд».
0: Ларец слов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На юге Нижегородской области, между Арзамасом и Дивеево, есть село Понятаевка. Здесь, на берегу озера, возвышается старинный архитектурный комплекс Серафима Понятаевского женского монастыря. Двухэтажные особняки стоят в ряд. В середине цепочки – ажурная башенка-колокольня. Над одним из домов сияет купол с крестом. Здесь находится домовый храм во имя Серафима Саровского. История обители связана с именем этого святого. С преподобным старцем была знакома помещица Елизавета Копьева, которой и принадлежала Понятаевка. В 1861 году благочестивая хозяйка имения предоставила кров нескольким монахиням разросшегося Дивеевского монастыря. Елизавета Алексеевна подала прошение священноначалию об учреждении женской обители. Копьева пожертвовала для общины пахотные земли и каменный дом, окруженный садом. В особняке оборудовали домовый храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Спустя 2 года в монастыре построили несколько корпусов. В них проживало более 100 сестер. Насельницы выращивали фрукты и овощи, держали пасеку и молочную ферму, изготавливали сыр. Но главным источником дохода для них было рукоделие. Инокини пряли и ткали, шили одежду и обувь. Искусно вышивали, изготавливали мозаики и художественные миниатюры на эмали, писали картины. А еще они создавали иконы. Образ Богородицы Знамения, написанный в стенах Понятаевской обители в 1879 году, прославился как чудотворный. В монастырь издалека приезжали паломники, чтобы помолиться перед этой святыней. Пожертвования богомольцев и доходы от ведения хозяйства монахи не пускали на благотворительность. В 1882 году в Понятаевке построили больничный корпус, где находили пристанище нищие, старики и инвалиды. Устроили сестры и приют для девочек-сирот. Воспитанницы учились грамоте, рукоделию и живописи. Достигнув совершеннолетия, одни выходили замуж и получали от монастыря приданое, другие принимали постриг и заботились о родной обители так же, как она позаботилась о них. Сестры бережно возделывали сад, доставшийся от Елизаветы Копьевой. Они украсили территорию каскадом из 4 прудов, в которых водились карпы. Все это великолепие было уничтожено после революции 1917 года. К счастью, художественное наследие монастырских искусниц стало достоянием Нижегородского исторического музея. В монастырских корпусах разместили психоневрологический интернат. Скорбящинскую обитель в народе стали называть «домом скорби». В 2009 году в Понятаевку вернулись инокини и стали опекать болящих. Новая страница в истории Серафима Понятаевского монастыря началась с возрождения традиции милосердия.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, Что в звездный день Твой светлый Серафим Громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, Ношу в груди, как он и Серафим, Огонь сильней и ярче всей вселенной.

Радио «Вера». Светлое радио. Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, будто никаких чудес не бывает. Второй – так, будто все на свете является чудом. Альберт Эйнштейн.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма императрицы Александры Федоровны Романовой супругу, императору Николаю II. 15 октября 1915 года. Я пошла навестить одного солдата в госпитале. Он не мог говорить и никого не узнавал. Но меня сейчас же узнал и даже сказал несколько слов. Оттуда я пошла в наш госпиталь. Прибыло два новых офицера. У одного несчастного засела пуля или осколок в глазу, а у другого глубоко в ноге. Это очень тяжелый случай. Вероятно, придется его завтра оперировать. Потом мы поехали на кладбище посмотреть на нашу маленькую временную церковь для наших умерших героев. Оттуда в Большой дворец, где был молебен перед иконой Божьей Матери. Ее пронесли через все палаты. Было очень хорошо.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Православное христианство – религия удивительная. Удивительная в том смысле, что гармонично включает в себя добрые обычаи тех народов, которые православие принимают. Япония – не исключение. Православная церковь зародилась здесь в XIX веке. С тех пор небольшая, но самобытная, яркая японская православная церковь продолжает жить и развиваться. Многим известно, что православие пришло в Японию благодаря святому епископу Николаю Касаткину, первому русскому миссионеру на японских островах. Но мало кто знает, что первыми его проповедь восприняли легендарные самураи, местные благородные воины. Причиной тому послужили не совсем благоприятные для них обстоятельства. Вернув на трон императора в ходе революции Мэйдзи, самураи оказались новой власти не нужны. Император боялся их и считал необходимым от них избавиться. Самураев стали теснить, они уходили на север страны, остров Хоккайдо, туда, где жил тогда святой Николай. Разочарованные в прежних идеалах, самураи-изгнанники потеряли смысл жизни и обрели его вновь, восприняв проповедь святого Николая. Конечно же, не все было здесь благополучно. Христианство, православное или иное, например, католическое, рассматривалось самураями как чужеродная религия. А христианские миссионеры, из-за того, что в прошлом католики и протестанты совершили в Японии много неблаговидных поступков, имели плохую репутацию. Святителя Николая японские рыцари сначала восприняли в штыки, даже пытались убить. Но потом ему удалось достучаться до гордых самурайских сердец. Впоследствии, когда самураи потерпели окончательное поражение в борьбе с императором, те из них, кто остался в живых, вернулись в свои дома и передали новую веру семьям и родственникам. Так произошло рождение православной церкви на японской земле. Сегодня православных христиан в Японии не так много. Всего 10 тысяч человек. Их могло быть и больше, но православие воспринимается многими японцами как часть русской культуры. А в отношениях между нашими странами было много печальных моментов. Некоторые утверждают, что православные японцы – это либо дети из смешанных русско-японских браков, либо поклонники русской культуры. Совсем нет. Абсолютное большинство православных японцев воспринимает православие крайне самобытно, в отрыве от чьей-либо культуры, считает христианство стержнем своей жизни. А еще православие является для них средством построения отношений между двумя цивилизациями – русской и японской. Благо, что на примере святого Николая и его первых учеников-самураев подобный опыт мы уже имеем. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о традициях японского православия.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостьями рубрики «Вера и дело» будут основательница генеалогического бюро «Корни» Анна Китаева и ведущий генеалог этого бюро Светлана Баданина. Наши гости расскажут о том, как строится работа по изучению родословных, а также о ярких примерах предпринимателей прошлого, с которыми им удалось познакомиться, изучая архивы. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о защитниках православной веры на Латинском Западе до разделения церквей. Сегодня у нас в студии доцент Свято-Тихоновского университета Петр Пашков. И разговор пойдет о папе Льве Первом Великом.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи.
1: В 1787 году Турция, не смирившаяся с потерей Крыма, предъявила России ультиматум с требованием возвратить полуостров. Россия ответила отказом. Началась русско-турецкая война. Русскому Черноморскому флоту было тогда всего 4 года, и он должен был принять бой с мощным, закаленным в сражениях, вдвое превосходящим по количеству кораблей турецким флотом. Мог ли тут рассчитывать на победу капитан бригадирского ранга Федор Федорович Ушаков? Если бы он полагался лишь на орудийные батареи своих кораблей, то, конечно же, нет. Но благочестивый и милосердный христианин, племянник преподобного Феодора Санаксарского, твердо верил, что все в руках Божьих. И потому в Севастополе прилежно молился в маленькой церкви святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков, чтобы даровал Господь ему вразумление, как осилить неприятеля. 3 июля 1788 года русская эскадра встретилась с турецким флотом у острова Фиданиси. Спустя 3 часа была одержана первая большая победа русского флота на Черном море. Ушаков победил не числом, а умением. Ему присвоили звание контр-адмирала и назначили командующим всего Севастопольского флота. Радуясь победе, князь Потемкин писал царице Екатерине II.
2: Бой был жесток и для нас славен тем паче, что контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее. Разбил сильно и гнал до самой ночи.
3: Контр-адмирал Ушаков отличных достоинств.
2: Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель.
1: 4 года шла война. 4 крупных сражения дал контр-адмирал Ушаков и все выиграл. В результате турецкий флот понес такие огромные потери, что туркам ничего не оставалось, как 29 декабря 1791 года подписать мирный договор. Российское государство твердую ногою встало на берегах Черного моря, отвоеванного у турок. А между тем сам Федор Федорович приписывал победы не себе, а тому, от кого зависят все судьбы земные.
4: «Рекомендую завтрашний день для принесения Всевышнему моления за столь счастливо дарованную победу. Всем, кому возможно, с судов и священникам со всего флота, быть в церкви святого Николая Чудотворца в 10 часов по полуночи и по окончании благодарственного молебна выпалить с корабля Рождество Христово из 51 пушки».
1: Кстати, церковь святителя Николая Федор Федорович на свои деньги перестроил и снабдил всем необходимым для богослужения. Когда в начале 1793 года контр-адмирала Ушакова призвали в Петербург, Екатерина II, зная его набожность, преподнесла ему в дар не украшенное драгоценностями оружие, а золотой складень крест с мощами святых угодников и пожаловала Ушакову чин вице-адмирала. А золотое оружие, усыпанное бриллиантами, ему все же подарили. Но сделала это не императрица, а освобожденные от власти французов жители Ионических островов, которым Федор Федорович Ушаков дал свободу, республику и конституцию.
4: Благодарение Богу! При всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море, сохранением высочайшей благости ни одно судно из оного не потеряно, и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался.
1: При императоре Александре I придворные решили, что сухопутной России и флот ни к чему, и Бонапарт ей не опасен. Прославленный адмирал сначала был переведен на незначительную должность, а затем сам подал прошение об отставке.
4: «Душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, Богу известны. Да будет воля Его святая». все случившееся со мною приемлю с глубочайшим благоговением».
1: Отойдя от служебных дел, в 1810 году он переехал в свою деревню Алексеевка Тамбовской губернии, чтобы жить вблизи Санаксарского Рождество Богородичного монастыря. Этот монастырь возродил, и в нем подвязался его родной дядя, преподобный Феодор Санаксарский, к тому времени уже почивший. Здесь адмирал вел жизнь уединенную, часто посещал богослужения. А во время поста и вовсе переселялся в монастырь, чтобы не пропускать длительных монастырских богослужений. Как и прежде, творил дела милосердия, помогал бедным и нищим, жертвовал немалые суммы на благоукрашение монастыря. Когда началась Отечественная война 1812 года, Федору Федоровичу предложили возглавить Тамбовское ополчение. Поблагодарив за оказанное доверие, адмирал отказался от этой чести по слабости здоровья, но пожертвовал 2000 рублей на формирование первого Тамбовского пехотного полка. И почти все свое состояние потратил на создание госпиталей для раненых и на помощь ближним, пострадавшим от разорения врага. Дела его милосердия людская молва ставила вровень с его славными победами на море. Флотоводец мирно скончался 2 октября 1817 года в своем имении. 6 октября 2004 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил Федора Ушакова к общецерковным святым в лике праведных.
0: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Стыдно бояться тягот подъема на вершину правды Божьей. Путь на гору всегда бывает утомителен, но какая даль открывается с вершины?
1: Источник этих слов – книга воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова «У Троицы окрыленные». В ней автор, многолетний насельник Троицы Сергиевой Лавры, рассказывает об истории обители в период с 1950 по 1960 год, о подвиге монахов, которые среди тягот атеистических лет совершали служение Богу. В 2000 году архимандрит Тихон взошел на вершину своей жизни. Он служил всеночное бдение в храме. И последними его словами стали слова священнического возгласа: «Слава тебе, показавшему нам свет».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Какое отношение имеют мои поступки к мирозданию? Насколько сильно то, что я творю, мыслю, говорю, меняет мир вокруг меня? Таким вопросом задается в повести «Счастливо, Ивушкин» писательница Ирина Токмакова. Персонаж повести, енот Нотя, страшно занят. С утра до ночи он стирает, полоскает, сушит. Что же он так старательно отстирывает? Облака. Зачем, недоуменно спрашивают Нотю гости, мальчик Филя Ивушкин и старая лошадка Луша? «А куда, по-вашему, деваются плохие слова?» отвечает вопросом на вопрос расстроенный Нотя. Оказывается, плохие, то есть недобрые, сердитые слова не исчезают бесследно. Они поднимаются к облакам и расплываются на них грязными кляксами. Вот и приходится Ноте отстирывать облака, возвращать им радостную белизну. Нотя – сказочный, конечно, персонаж, но оскверняющие мир вокруг нас слова – духовная реальность. Игуменья Арсения Серебрякова, монахиня-подвижница и духовная писательница XIX столетия, однажды заметила: «Греховность наша отзывается и на других людях, и на всем мире». Хорошо, если, прочтя сказку Ирины Токмаковой «Счастливо, Ивушкин», дети и их родители решат помочь еноту Ноте хранить мир, чистоту и радость в своем сердце. И стало быть, в мире.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Форум Всемирного Русского Народного Собора
5: 2026.

0: 14 октября в Ставрополе начал свою работу 13-й региональный форум Всемирного русского народного собора «Защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности». Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. В рамках форума на территории Казанского кафедрального собора города Ставрополя открылась уникальная выставка «Броня веры». В экспозиции представлены иконы, написанные на бронепластинах, которые спасали наших бойцов в ходе специальной военной операции. Работы демонстрируют неразрывную связь веры и боевого духа наших воинов. До 18 октября экспозицию можно осмотреть на территории Казанского кафедрального собора, а с 19 по 20 октября в холле Центрального корпуса Северокавказского федерального университета. В рамках 13-го Ставропольского форума Всемирного русского народного собора в спортивном комплексе «Восток-арена» краевой столицы состоялся 17-й международный турнир по мини-футболу «Память» на кубок имени святого благоверного князя Александра Невского. Соревнования, организованные среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были посвящены памяти ставропольцев, погибших в локальных войнах, вооруженных конфликтах и в ходе специальной военной операции. Подобные турниры проводятся в различных регионах России и Республики Беларусь, а финальный этап соревнований планируется провести в Москве. В Северокавказском федеральном университете в рамках 13-го Ставропольского форума Всемирного русского народного собора прошел круглый стол «Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в медиапространстве». Центральными темами обсуждения стали роль средств массовой информации и институтов гражданского общества в сохранении и продвижении традиционных ценностей, формировании нравственных ориентиров, а также ответственность создателей информационного контента. В Ставропольской духовной семинарии в рамках 13-го регионального форума Всемирного русского народного собора состоялся премьерный показ документального фильма о военном духовенстве под названием «Вера в окопах». Картина создана Синодальным отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами совместно с медиахолдингом «Культура наций». Этот фильм посвящен служению военных священников в зоне специальной военной операции. После просмотра состоялась встреча зрителей с режиссером фильма Мариной Забелиной. Участники мероприятия смогли задать вопросы о фильме и обсудить затронутые в нем темы. В Ставропольской государственной филармонии в рамках 13-го регионального форума Всемирного русского народного собора состоялся вечер классической музыки. Его организатором стал доцент кафедры струнных, духовых и ударных инструментов факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской государственной консерватории, солист программ Московской государственной академической филармонии, участник проекта «Звезды 21 века» и «Всероссийские филармонии». Гармонические сезоны Глеб Степанов. В ходе концерта музыкант исполнил классические произведения на виолончели, изготовленные итальянским мастером Пьетро Джованни Монтегаццо во второй половине XVIII века. Напомню, работа тематических секций, круглых столов и других мероприятий 13-го Ставропольского форума Всемирного русского народного собора продолжится по 16 октября. Более подробно об этом читайте на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии.
1: Форум Всемирного русского народного собора
2: 2026.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Источник.
5: Уважаемые коллеги, нашему отделу выделена путевка в Крым, но, к сожалению, только одна. Мы должны подойти к выбору ее обладателя, как говорится, невзирая на лица.
2: А это как? Поясните, пожалуйста.
6: Невзирая на лица. Это выражение, дошедшее к нам из Библии, мы находим в послании апостола Павла к Галатам и в знаменитых чем-либо, каким бы ни были они когда-либо. Для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. Знаменитыми в послании Павел называет уважаемых представителей церкви, апостолов, знавших Христа. Апостол Павел, призванный Богом на служение ему, был красноречивым оратором и обладал незаурядным талантом проповедника. Однако к числу лично избранных учеников Спасителем не принадлежал. Некоторых апостолов это смущало, и Павлу пришлось защищать и обосновывать свое право на проповедь. Поэтому он и говорит: «Бог не взирает на лице человека», то есть на его внешнее положение. Он смотрит на его внутреннее достоинство. И, конечно, люди вправе ставить первых апостолов выше остальных, но в среде проповедников они все равны. В результате апостолы признали Павла проповедником христианства. Также это выражение мы встречаем и в другом новозаветном послании, послании апостола Иакова. Он пишет: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Апостол Иаков призывает творить дела веры для всех, а не только для тех, кто вам ближе или симпатичнее, кто имеет более высокое социальное положение. Обличая порок лицеприятия, апостол напоминает о главной заповеди: «Возлюби ближнего, как самого себя». Апостол Иаков продолжает: «Если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». В русской литературе библейский фразеологизм «невзирая на лица» впервые употребил Гавриил Романович Державин в стихотворении «Властителям и судьям». «Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать». Итак, оценивать объективно, не пытаться угодить, не смотреть на общественное положение, авторитет, и означает выражение «невзирая на лица».
3: Первоисточник.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Север Челябинской области – озерный край. Водоемы рассыпаны на карте этой местности, словно крупный жемчуг. Один из них расположен близ федеральной трассы между Екатеринбургом и Челябинском. Круглое, словно вычерченное циркулем, озеро называется Куяш, что в переводе с башкирского языка означает «солнце». Вдоль западного берега водоема изогнулся подковый поселок Большой Куяш. Он был основан в конце XVIII века. Богатый русский промышленник Алексей Турчининов выкупил тогда участок земли у местных жителей, башкир, и переселил сюда своих крепостных крестьян из Тамбовской, Нижегородской и Псковской губерний. Главная достопримечательность поселка – старинный церковный ансамбль. Это два храма – Покровский и Богородица Рождественский, обнесенные общей оградой. Здание построили в начале 19-го столетия на рукотворной насыпи, окруженной глубоким рвом с водой. На холм остров с двух сторон вели каменные мостки. Первой здесь появилась церковь Рождества Богородицы, приземистая с одним куполом. Ее построили в 1807 году на средства вдовы Алексея Турчининова Филанцеты Степановны. По праздникам небольшое здание не вмещало молитвенников, и рядом с заботами помещицы возвели еще один храм, просторный и величественный. Строительство завершилось после Отечественной войны 1812 года. Церковь, освященная в честь праздника Покрова Божьей Матери, стала памятником победы над Наполеоном. Храмовый комплекс многие десятилетия служил духовным центром поселка. Дети учились в школе при Покровской церкви, а взрослые посещали библиотеку, которая работала тут же. Прихожане вместе встречали праздники и преодолевали невзгоды. 20 век принес испытание, которое надолго прервало общинную жизнь. Безбожники, захватившие власть в стране в октябре 1917-го, повсеместно закрывали храмы. В 1936-м прекратились богослужения и в поселке Большой Куяш. Покровскую и Богородице-Рождественскую церкви разорили. Позолоченную утварь вывезли в Челябинск, а в зданиях устроили клуб и склад. К концу 20-го столетия храмовый комплекс превратился в руины. Православным жителям поселка Большой Куяш пришлось немало потрудиться, прежде чем уникальный архитектурный ансамбль вновь стал церковной собственностью. Возродить обе церкви, и Покровскую, и Богородицу Рождественскую, удалось к 2012 году, к памятной дате победы над Наполеоном. Звонницу тогда оснастили новыми колоколами, а на самом большом сделали надпись «К 200-летию со дня основания Покровского храма». С тех пор колокольный звон снова плывет над озером Куяш.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Вера.
1: Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело. Дохнул сентябрь, и георгины дыханьем ночи обожгло. Но в дуновении мороза между погибшими одна, лишь ты одна, царица роза, благоуханна и пышна.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Места и люди.
1: Множество песен сложено о любви, прекрасных поэм и романов. Но и среди этих вымышленных и достоверных историй одна длиною в 50 лет. Это история жизни святой, преподобной, великой княгини инокини Анны Кашинской. Ее путь после гибели в Орде ее супруга, святого благоверного великого князя Михаила Тверского, путь верности, любви и молитвы, освещал и поддерживал жизнь многих и многих русских людей. Но и столетия спустя эта святая дарит надежду, веру и любовь всем обращающимся к ней за помощью. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Сегодня мы вновь едем в город Кашин, где пребывает своими мощами святая, преподобная, великая княгиня инокиня Анна Кашинская. История встречи двух полюбивших друг друга людей, семья которых для многих становится примером, всегда необычайна. Благоверный князь Михаил Тверской увидел свою невесту впервые за несколько минут до венчания. Как велико, наверное, было напряжение от ожидания встречи, когда 23-летний князь, поучаствовавший уже в боевых походах, стоял в Спасо-Преображенском соборе в Твери, который был построен по его повелению и тщанию его горячо любимой матери, благоверной княгини Ксении, на пороге храма, который называли Спасо-Златоверхий. Впервые за 50 лет после нашествия Батыя на Руси разоренные, униженные татаро-монгольским игом стали вновь строить каменный храм в укреплявшемся тогда Тверском княжестве. Тверской Кремль тоже богато отстраивался. И вот после венчания молодые супруги вошли в новые палаты, вдохновленные таинством и радостью первой встречи. По словам летописцев, княгиня Ксения выбрала невесту для своего единственного сына, узнав о красоте, уме и благочестии ростовской княжны Анны. Несмотря на то, что отец Анны, князь ростовский Дмитрий Борисович, воевал против князя Михаила, когда войска с объединенными дружинами князей не смогли одолеть молодого Михаила Тверского под Кашином, союз Твери и Ростова был желанием. Князь Михаил тоже был красив, мужествен и отличался глубокой религиозностью. Так исторически сложилось, что имя его супруги, преподобной Анны Кашинской, нёсшей после его гибели полувековой подвиг вдовства, вышло на первый план. Но, тем не менее, подвиг благоверного князя Михаила, первого князя, которого стали называть «великий князь всея Руси», по праву делает его великим святым, мучеником за свой народ. Именно вместе эти два человека, ставшие символом супружеской верности, взаимной любви до самоотречения, неустанных трудов ради своих подданных, являются прекрасным примером для всех последующих поколений. Настоятель Вознесенского собора города Кашина протоиерей Александр Рычков сказал о том, что святые благоверные князья Анна и Михаил – это единое целое, любовь которой принесла прекрасный плод.
2: Святая княгиня Анна – супруга святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. И особенно такое важно сейчас вот именно вспомнить их как семью, эту супружескую чету. Мы почитаем совершенно справедливо прекрасных наших святых благоверных Петра и Февронию в воинчестве Романа и Давида. Это покровители семьи. Повести о них и их житии, они прекрасны. Они такие памятники русской литературы, там полные мудрости, красоты. Но вот при этом жизнь других семей, пар святых Михаила и Анны, в чем-то дополняет вот этот образ святости семейной. Если мы Петра и Февронию чтим как такой образ единства супружеского, это такое там потрясающее, такое вот яркая эта идея проведена, эта идея, которая сказана в Священном Писании, что, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Мы эти слова часто как-то так пропускаем мимо, не углубляемся в них, а в них очень большая глубина, и вот житие Петра и Февронии, оно вот так сильно нам свидетельствует об этой истине, понимании христианского брака. А вот жизнь святых Михаила и Анны еще и говорит нам о том, что из этого единства, которое между супругами возникает, рождается некий плод для церкви, плод духовный, и этот плод принесли святая Анна и Михаил вместе. Этот плод – это была жертва святого князя, которую он совершил за людей, за Тверской церковный народ.
1: Святой благоверный великий князь Михаил Тверской, прекрасный памятник которому возвышается сейчас в Твери, был погребен в стенах Спасо-Преображенского собора в 1319 году. Ровно год не отдавали вдове и детям тело князя, зверски убитого в Орде по клевете его племянника, великого князя Юрия

0: Даниловича. Житие благоверного князя Михаила, созданное сразу после его гибели, которое было так же дорого всем русским людям, как житие великого князя Александра Невского, настолько ярко описывает мучения князя Михаила в Орде, когда плененного князя судили, повесили на него деревянную колоду и так выводили на торг на посмешище, заставляли стоять на коленях перед людом, который, не понимая, за что этого мужественного, благородного воина так унижает его сродник. Все дни и ночи напролет в течение нескольких месяцев князь Михаил, зная о своей участи, горячо молился. И, наверное, молитва княгини Анны за тысячи верст укрепляла его в этом ожидании смерти. Призвав игуменов, исповедовавшись и причастившись святых христовых тайн, он встретил своих убийц, взирая на подвиг Христа, принес свою жертву. Интересно, что, пребывая в Орде, князю предлагали во время охоты с ханом, узбеком, уйти в горы. Но князь ответил: «Нет, не дай мне Бог сделать это. Никогда в жизни такого не делал. Если один спасусь, а людей своих оставлю в такой беде, какую славу приобрету? Да будет воля Господня. Если бы враг мне был только Кавгадый, претерпел бы я от него. Но этот дьявол, ненавидящий меня, величается надо мною, и нет ему запрета от Бога. Я же уповаю на Тебя, Господи». Вся жизнь святого благоверного князя Михаила Тверского, его победы и дела по развитию Тверского княжества, каменное строительство, писание летописей, развитие культуры и ремесел говорит о его великих достоинствах. Но самым главным в жизни князя было его великое сердце, в которое вмещалось столько любви и заботы о людях, ему уверенных.
1: Об этом потрясающе говорится в повести об убиении святого князя Михаила, который написал его духовник, скорее всего, который сопутствовал ему в Золотую Орду. В это последнее его путешествие, которое он знал, что он уже смертник, он уже едет умирать, но он едет умирать за народ. Вот там такое есть откровение святого князя Михаила. Он говорит, что я не делаю, как политик, как князь. Ну, он так другими словами там говорит, но смысл вот такой. Все получается худо для людей, потому что время такое было. Время было такое, что куда ни кинь, везде клин. Что не сделать, он смог победить татарское войско. Может быть, первый из русских князей смог одержать эту победу при Бартенёве. Но результатом этого все равно было, что Тверское княжество подвергалось опасности быть полностью уничтоженным, разоренным карательной экспедицией татар. То князя, у него был выбор, либо отсидеться где-то в Польше или где-нибудь там уехать, переждать эту грозу и вернуться, восстанавливать жизнь разрушенную. Либо вот поехать в Золотую Орду к татарам и там вот сложить голову фактически. Вот сложить голову было правило, которого татары как-то вот они придерживались. За одну вину не бывает двух кар. Вот если князь погиб, значит вот народ уже не будут, по крайней мере в этой ситуации не будут народ преследовать. И вот он выбрал это и поехал. А княгиня, вот она как жена, она могла бы, конечно, там говорить: пожалей себя и детишек, там вот, на кого ты нас оставляешь, вот такой ропот. Она такого не говорила. Она говорила другое. Она говорила: вовек будешь благословен, если пойдешь вот этим путем. Поэтому это их общий подвиг, который родился из их единства супружеского. И вот он поехал в Золотую Орду, претерпел там страшные страдания, о которых рассказывает его духовник. И спустя год примерно встречали его тело, полностью нетленное, израненное все, и в Твери встречала княгиня Анна. Эта повесть, она облетела всю русскую землю, русские люди читали, таив дыхание это все. Они видели, какая бывает власть, что власть бывает вот такая. Она служит народу, она служит. Если надо, князь пойдет и умрет за народ. И княгиня Анна, она внесла на себе отблеск этой святости, этой славы своего князя. И это была общая их слава. Она прожила после этого 50 лет. Ошибочно указывается дата ее представления в некоторых, 38-й год. На самом деле 1368 год она представилась. Приняла монашеский постриг и вот была такой участницей святости своего супруга.
0: Святая преподобная, великая княгиня инокиня Анна Кашинская почила о Господе за 12 лет до Куликовской битвы. На протяжении полувека после гибели своего супруга она видела вокруг себя только разорение и вражду среди князей. Даже ее внук Михаил, от сына Александра, враждовал с ее младшим сыном Василием. И судьба ее супруга, которого оклеветал в Орде племянник, так очевидно показывала всем, как гибельно для Руси это разделение. Пока великий князь Дмитрий Донской не собрал под свое начало многих удельных князей, не смогла Русь одолеть татаро-монголов. Но в том, что это наконец случилось, великий подвиг молитвы этих двух людей, святого благоверного великого князя Михаила Тверского, впервые отважившегося противостоять Орде в битве соединенных дружин под Бартенёво, и святой преподобной Анны Кашинской, которая 50 лет взывала ко Господу о примирении русских князей. И это осуществилось. На Куликовом поле родилась единая Великая Русь, объединившись в борьбе с общим врагом. О том вкладе печальниц земли русской, благоверных княжон и княгинь, чья жизнь часто скрывается за скупыми строками летописей, сказала секретарь-настоятеля Вознесенского собора матушка Светлана Рычкова.
2: Мне кажется, что сейчас, особенно в наше время, вот это ее понимание, вот она не мешала своему мужу в его важном трудном служении. Она была помощницей, такой вот молитвенницей. Она рядом стояла, и она не отговаривала его от того, что вот он должен совершить этот поступок, этот подвиг. Сейчас многие из нас думают о себе, о своем благополучии семейном. А она думала вот о своей стране, о родине, о своих людях. Вот это вот ее, с одной стороны, огромная любовь, и вот видно было, что такая крепкая семья, огромная любовь, и с другой стороны вот такая женская мудрость. Мне кажется, что вот это в наше время очень этому надо учиться. Оно очень важно. Не для себя, а жить для других. То есть у нее была возможность просто взять и сбежать своей семьей, сохранить свою семью. И тоже бы их никто бы не осудил, да? Они хотели спасти свою семью, своих детей. А они пошли, потому что знали, что если он пойдет в Орду, если он сможет понести вот это наказание за свой народ, то, значит, их уже, других тверичан и вообще всех наших людей тверских, что нас уже никто нас не погубит, никто не тронет. Это вот за людей вот такая вот любовь огромная к людям. Вот это вот, наверное, сейчас очень важно. Патриотизм такой вот, который был действительно в их семье.
0: О том вкладе, который вносили своим участием в жизни русских княжеств, благоверные княжны и княгини хранят память, созданные по всей русской земле, монашеские обители. Многие княгини после гибели своих супругов принимали постриг, создавали монастыри. Некоторые постригались черницей прямо над гробами своих мужей. Или в день похорон снимали с себя княжеские одежды и украшения и надевали грубую холщовую рясу, затворяясь навек после смерти своих мужей за монастырскими стенами. Сестра великого князя Михаила Тверского София из любви к своему брату и отцу создала в Твери монастырь, зная, что ее брат Михаил уходит в Орду. В этом монастыре приняла постриг и мама Михаила Тверского, святая благоверная княгиня Ксения Тверская и святая великая княгиня Анна Кашинская. Софийский монастырь, названный по имени княжны Софии, тоже причисленный к лику благоверных, также назывался по имени небесного покровителя ее отца Афанасьевским. Отец князя Михаил Ярослав Ярославич, брат великого князя Александра Невского, является основателем Тверского княжества. Его сына Михаила, родившегося на 40-й день после кончины князя Ярослава, воспитывала его мама, даже не отдавая в руки дядек и бояр. Княжич получил прекрасное образование. Княгиня Ксения поначалу руководила сыном, а когда он в 14 лет стал тверским князем, во всем мудро направляла и поддерживала его. В это время тверским епископом был владыка Симеон, и многие прекрасные начинания с Божьего благословения укрепили Тверское княжество и поставили его во главе многих других удельных княжеств. Но промысел Божий судил Москве победить в притязаниях на великокняжеский престол, и впоследствии труды и подвиги святого благоверного князя Михаила Тверского умолялись, и память о нем не поддерживалась. А в советские годы, перед разрушением Спасо-Преображенского собора, его мощи пропали, и в наши дни сохранилась лишь частица мощей, расположенная в потрясающей красоте раки, которая пребывает сейчас в Воскресенском соборе города Твери. Где же черпала благоверная княгиня Анна силы, чтобы нести свой подвиг после кончины своего супруга? Об этом мы говорили с Верой Алексеевной Никоновой, которая многие годы руководила краеведческим музеем города Кашина.
3: Ну вот, девочка из Ростова, где не было такого влияния татаро-монгольского ига, где было тихо, где были книги, где она юная могла читать, ходить в храмы, и существует предание, что она уже помогала, там какие-то благотворительные дела уже были. Она, конечно, знает, что у нее прадед по матери загублен в Орде, что прадед по отцу Василька Ростовский после Сицкой битвы, он был пленен, и неподалеку здесь у нас есть Ширинский лес, там его казнили, потому что он отказался принимать язычество. И вот эта девочка, которая понимала, что вера не просто так дается, ее нужно отстаивать. И Ксения, мать Михаила Тверского, она выбрала ее в жены не по каким-то политическим мотивам. Мать уже умерла, отец уже умер, сирота, влияние родственников ждать неоткуда. Она именно среди всех княжон, которых было множество княжеств, раздробленные были, она выбрала именно ее. И вот молоденькая девочка едет с иконой Спаса Нерукотворного к жениху. Не знаю вообще, кто он, как он. Но вот ее благословили, и она едет с Иисусом Христом. Традиции какие-то тогда были. Вот благословили родители, выбрали родители, и мы будем жить. Я тогда начала жить. И перенесла все. И, конечно, меня, знаете, сколько на ее выпало на нее бед. Ну, во-первых, сиротой остаться, извините. Это тоже без поддержки родителей в юном возрасте, да? Приехать в чужой край. Начинать сначала новую жизнь. Молодой князь, который строит. 50 лет не было каменного строительства. Он храм строит каменный. Для нее, как для верующего человека, это было очень важно. Я так думаю, для нее в первую очередь вот, прославление Христа. Но и умирает девочка, пожар. Вот она это все переносит. Рождаются детки. А там беды какие-то, все время дела. Она полностью поддерживает мужа. И когда его вызывают в Золотую Орду, там же уже были всегда, кого-то посылали в заложники. Там уже были у заложников ее родня.
0: Родственниками святой преподобной Анны Кашинской были не только ее прапрадед, князь ростовский Василько, погибший в 1238 году при нашествии Батыя. Вдова благоверного князя Василько, благоверная княгиня Мария Михайловна, основала Спасо-Песоцкий княгинин монастырь рядом с Ростовом. Предок по матери княгини Анны, святой благоверный князь Михаил Черниговский, был убит в Орде. Отказавшись поклониться идолам, он остался верным православной вере. Сродницей Анны была дочь князя-мученика, преподобная княжна Ефросинья Суздальская, создавшая там Троицкий монастырь. Родными святой Анны были преподобный благоверный князь Олег Брянский и святой преподобный Петр, царевич Ординский, ростовский чудотворец, который стал побратимом князя Бориса, деда Анны. В годы ее юности он был уже старцем, с которым она, безусловно, общалась. Какому мужеству учили в те времена русских людей обстоятельства их нелегкой судьбы? Каким ужасом могла быть подвержена их жизнь и как претерпевали они эти испытания, горячей молитве отдавая себя в руки Божьи? Вера Алексеевна сказала, что оба супруга, и Михаил, и Анна, понимали, что Михаил из Орды уже может не вернуться.
3: Она понимает, что он может и не приехать. И он сам понимает. Ведь он же делит, завещает каждому своему ребенку, он завещает какие-то земли. А вот Кашин он завещает младшему сыну. Ну, казалось бы, второй по величине город, который он отстаивал, когда пришли тут несколько князей с войсками. И он отстоял этот город. Это ему близок даже, хотя бы потому, что он его не отдал. А здесь он отдает младшему сыну, маленькому еще. И это понятно, что он его отдает своей жене. И вот он погиб в Орде, и Анна ведь еще 50 лет живет. А здесь дети погибают. 10 лет вообще пришлось уехать и скитаться там по северу Руси, да? Возвратиться в разоренное гнездо. Уже все подросли. Она женит своего сына на дочке убийцы. Не для себя, ведь она это делает. Она делает для народа, чтобы вот как-то прекратить эту войну. А там Кашинский внук, значит, на дядьку своего тоже там выставляет свои претензии. Видите, такая большая семья, которой много неурядиц, ей приходится все переносить. И вот в последний год, уже будучи совсем пожилой, она принимает приглашение своего сына, приезжает в Кашин. И последний год она вообще не разговаривает ни с кем. Она обет молчания, она принимает схему, и она общается только с Богом. Вот до какой степени уже можно уйти и понимать, что только молитва спасет ее семью и спасет ее народ. Для меня Анна Кашинская – это великая молитвенница.
0: В Тверской области, в Конаковском районе, на левом берегу Волги, за селом Городня, освящен поклонный крест на месте, где прощались великий князь Михаил Тверской и великая княгиня Анна Кашинская. У подножия креста установлена гранитная плита с изображением сцены прощания и текстом. Здесь, на Святой горе, близ сел Видогощи и Димонова, в 1318 году святой благоверный князь Михаил Тверской прощался с супругой, святой благоверной княгиней Анной Кашинской и детьми при отправлении на суд в Орду. Сцена прощания очень пронзительно изображает плачущую на груди князя Михаила княгиню, а рядом двух малолетних сыновей. Народное предание сохранило до нас эту благословенную землю, освященную слезами и молитвами святых людей. Здесь была построена сначала деревянная, а затем и каменная часовня. Картина «Прощание Михаила с Анной» была написана ко второму прославлению святой преподобной Анны Кашинской в 1909 году жителями города Корчева. Сейчас она находится в Кашинском краеведческом музее. старший сотрудник музея Анна Петровна Малова, рассказала, как жители города Кашино узнали о предстательстве за себя княгини Анны и что последовало за этим событием.
4: Конечно, Анну долго помнили, и при жизни ее уже почитали. Но как-то постепенно время шло, уже лет 300 прошло, ее стали забывать. Даже вот ополченцы в смутное время клали шапки на ее гроб. И вот описывается, что Кашин был осаждаем неоднократно интервентами, они не могли войти сюда. И было явление преподобной Анны больному Пономарю Герасиму вот Успенской церкви, когда Анна говорила, что она защищает город, и сетовала, что она небрегома и приобижена. И вот этот Пономарь, он зажег лампаду и, видимо, как-то вот молитвенно обратился к преподобной Анне, что даже исцелился от болезни, рассказал об этом. Люди стали приходить. Было записано 8 исцелений. Боярин Стрешнев был проездом, который посоветовал кашинцам сообщить об этом в Москву, что и было сделано. Приезжала комиссия, свидетельствовала мощи. Оказалось, что их лишь небольшая часть подверглась исцелению. А на церковном соборе 1649 года было решение причислить Анну к лику святых. Само торжество состоялось на следующий год с участием семьи государя Алексея Михайловича. Вся Москва под звон колоколов провожала его на поклонение молитвеннице за земли русские. Ну, он такой был набожный, любил совершать паломнические путешествия. Вот одно из них было в Кашин. То есть он с супругой царицы Марии Ильиничны, с сестрами царевнами, которые вышили покрова, воздухи на мощи покров. Сейчас, например, хранится в Государственном историческом музее с дарами, вот, со свитой в 1000 человек почти. Вот они пришли в Кашин. И государь на своих плечах тоже переносил мощи. Но ему было 23 года, только начал царствовать. И для него, конечно, это был очень хороший такой знак, что вот явилась новая святая. И мощи были перенесены из Ветхой Успенской церкви, Воскресенскую. А государь все-таки выделил средства, и был построен на новый каменный Успенский собор. Хотя, в общем, мощи туда не были возвращены, но там в почете вот содержалось место обретения мощей преподобной Анны Кашинской.
0: Мы беседовали с Анной Петровной рядом с храмом, где в наши дни покоятся мощи святой преподобной великой княгини инокини Анны Кашинской. Ее молитва, как ее любовь, пронесенная через годы вдовства и века после своего перехода в вечность и встречи со своим благоверным супругом, великим князем Михаилом Тверским, совершает на этой земле множество чудес. Мы встретились в сияющий день праздника Преображения Господня рядом с храмом с одной юной прекрасной мамой. Она приехала к Вознесенскому собору с коляской, которая радостными глазками смотрела на нас ее дочка Анечка.
5: Меня зовут Вера, а это вот Анна. Она крещена в честь Анны Кашинской. И когда я узнала, что беременна, я маме позвонила. Она была в таком ошеломлении. Потом тебе скажу, говорит, почему. И вот она, оказывается, молилась Анне Кашинской, читала акафист продолжительное время. И у меня девочка появилась долгожданная для нас.
0: Вера Голубева поделилась, какими еще чудесами полнится Кашинская земля.
5: Я когда ходила на акафист, была женщина с дочкой 2 годика. И оказывается, что она родила в 38 лет. По молитвам тоже Анны Кашинской. А мне 20 лет, не было детей с мужем. У нее было бесплодие. Врачи уже диагноз свой поставили. И вот они приезжают в Кашин, молятся, просят. И у нее рождается девочка Анна. Я сама видела, маленькая 2-летняя девочка. Много вот таких вот, что девочки Анны рождаются по молитвам. Все Анечки.
0: Я спросила Веру, а что для нее в жизни святой преподобной Анны становится ориентиром?
5: Я всегда, вот когда мне сложно, я думаю, ну вот Анна Кашинская, вот у нее какой путь был, насколько ее жизнь была сложна, сколько мужественности, ее несение, да, ее креста. То есть она же, хотя у нее были совершенно другие сложности, как тяжело там терять мужа, сыновей, куда-то переезжать. Но она же была такой же человек, как и мы. Потом женщина одна в то время, когда эти нашествия монгол-татар, когда все жгли, когда вот эти моры, и не выдержать. И она приехала в Кашин, стала молитвенницей такой, помогала людям. Значит, надо на нее в этом плане равняться, не унывать, что там что-то не... Да, ну, всякое бывает, кажется, не получается что-то, и в целом кажется, что все так не очень.
0: Матушка Светлана тоже рассказала о том, как помогает святая княгиня всем, кто приезжает на крестный ход, который проходит ежегодно 25 июня, день прославления преподобной Анны Кашинской с ее мощами по улицам города Кашина.
2: Очень много людей, которые именно хотят создать семью, приезжают, молятся вот здесь у мощей. И очень много и женщин, которые не могут родить. Вот у нас, например, наша родственница, она 11 лет у нее не было. После первых родов ей сказали врачи, не будет детей. Она 11 лет молилась, ей не было никакой надежды. А потом был крестный ход с мощами Анны Кашинской 25 июня. И мы с ней шли, я с детьми, она одна была. И она говорит, вот я молюсь только, чтобы вот мне родить девочку, я ее назову Анечкой. И через 9 месяцев она родила Анечку. Вот сейчас уже Анечке 20 лет. Так что вот, понимаете, вот здесь именно приезжают в основном вот люди о семье просят. Ну и хотя много историй. Всякие разные ситуации бывают. Вот, ну, многие, конечно, просят о семье и о детях. Потому что Анна Кашинская, она совершенно разносторонняя. Да мы все просим. Вот мы строим что-то и просим железо. Вот батюшка, не знаю, рассказывала бы эту историю. У нас не хватало металла на крышу. Нам сказали, что этот металл, он делали специально в Финляндии для Эрмитажа. И что такого металла уже больше нет. А нам немножко не хватало. И наши знакомые говорят, ну давайте съездим на разные металлобазы, попросим металл. Может быть, у кого-то есть такой. Мы с батюшкой объездили все. И в Ярославской области были, и в Тверской, везде, там, где только можно. В общем, ездили везде. А тут нам говорят, знакомые приехали, говорят, у нас есть вот у знакомых металлобаза там где-то в Подмосковье. И мы пришли туда, и когда мы показали кусочек металла этому человеку, он просто вообще так, он замолчал, потом говорит, у меня это второй раз в жизни. Говорит, этого не может быть. Мне, говорит, кто-то мне прислал вот такой вот рулон металла, и я, говорит, не знала, куда его деть. Это был точно металл вот с Эрмитажа. То есть и количество было точно такое вот, какое нам нужно. То есть вот обо всем просим Анну Кашинскую.
0: В этот день в Вознесенском соборе за свечной лавкой трудилась Нина Шибаева. Я спросила ее, как проходят будни и праздники рядом со святой.
6: Это мое родное. Я живу рядом здесь с храмом. Я хожу давно, очень много лет сюда. Ну, она наша родная, доступница наша. Вы знаете, я просто хожу и говорю, матушка, ну помоги мне. Все, больше ничего не спрашиваю. Она сама знает, что мне надо. Я не прошу там что-то такое для себя. Я просто помоги, и все.
0: Родной человек?
6: Конечно, конечно. Сразу приходишь, сразу к ней, к мощам.
0: Ну, вы же, наверное, великий дар такой, небольшой городок, а тут мощь преподобная.
6: Ну да, конечно. Люди приезжают, откуда он? Это с Хабаровска женщина приезжала сюда, и благодарность такой тоже. Еще у нее дочка не могла родить. Она родила уже поздно, она по молитвам Анна Кашинская. Так что вот. Сейчас, конечно, люди сами все вот стараются куда-то поехать, каким-то мощам, другим, даже кашинские. А мощь-то наша вот где?
0: Все, с кем мне посчастливилось пообщаться в этот день в Кашине, очень ценят то, что у них в городе пребывают мощи небесной покровительницы семьи, святой преподобной Анны Кашинской. Но, по словам настоятельницы Кашинского Николаевского глубокого монастыря, игумени Варвары Ивановой, это дорого не только тем, кто хочет создать или уже имеет семью, но и тем, кто посвятил себя Господу и все свои силы отдает на молитвы монашествующим. Матушка сказала о том, что ей дорого в образе преподобной княгини.
7: Ну, то, что она много скорбей пережила, и она показала нам пример истинной такой христианской жизни, пережив смерть супруга, детей, ушла в монастырь, приняла постриг. Путь веры, да, такое вот самоотречение. И то, что вот эта святая Анна Кашинская, именно наша Анна Кашинская, но для нас это как глава города, такая святыня огромная, такая покровительница города она стала. Вот именно смирилась, взяла, да, а через много веков она стала такой хранительницей нашего маленького городка, который, может быть, и устоял, и что-то в нем сохранилось благодаря молитвам такой нашей святой покровительницы Анны Кашинской.
0: О том, как хранила свой город Кашин, святая преподобная великая княгиня Анна рассказала Анна Петровна Малова.
4: Сегодня буквально вот в храме я была, и женщина услышала, что я людям рассказывала тоже о преподобной Дорофее. Она говорит, а вот Анна Кашинская спасла нас город от немцев в Великую Отечественную войну. Ее дедушка, вот он ей рассказал историю, и он из села Никольского под Кашином. И вот он ей рассказал, что солдат ему поведал, что во время Великой Отечественной войны вот, были они в болоте, со своими сослуживцами. В общем, их формирование находилось в болоте. Тут недалеко же линия фронта уже продвигалась в эту сторону. 100 километров уже оставалось. Ну, в общем, этот солдат увидел вот именно Анну Кашинскую. Я говорю, а как он узнал, что это Анна Кашинская? Он говорит, она ему сказала, что она Анна Кашинская. И она сказала, что ни одна вражья сила не пройдет Кашин. Но действительно отмечено, что после того, как она была причислена к лику святых, здесь был враг близко, например, французы были в 80 верстах. Но здесь не было никакой паники. Люди даже сюда, наоборот, приходили. И Кашин стал убежищем многих. И совершались крестные ходы вокруг города, и враг сюда не подошел. Хотя вот уже была занята Москва, Дмитров, и в эту сторону они как бы направлялись. В Великую Отечественную войну сюда долетали немецкие самолеты, пытались они разбомбить вот железную дорогу, мост через Волгу, но тоже сюда не подошли. А мощи Анны Кашинской тогда в музее вот находились. Но что интересно, их не прятали в запасниках, как обычно бывало. Рака стояла в экспозиции. Ну, там рассказывали о борьбе с монгольскими завоевателями, но многие люди специально приходили поклониться святой, даже вот билет покупали, и даже посещаемость музея тогда выросла заметно, почти в 2 раза. Но после войны уже разрешили все-таки власти вернуть мощи в храм, наверное, чтобы и людей не смущать, поняли, что многие туда идут и для этого.
0: В наши дни мощи преподобной великой княгини Анны Кашинской пребывают в Вознесенском соборе города Кашина. Так просто приехать сюда и попросить ее о своих горестях и проблемах, о том, о чем мечтаешь и на что надеешься. Молитва в этом месте, как речка Кашинка, делая изгиб вокруг центра города в форме сердца, проникает в твою душу, раскрывая ее и радуя. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о святой преподобной великой княгине Инокине Анне Кашинской.
8: Места и люди.
9: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы Веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
10: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 миллион 266 тысяч рублей.
9: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года.
10: Вы можете осуществить пожертвование на сайте вераифома.ру.
9: Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
10: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
11: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
8: Места и люди.
0: Как много горя выпало на долю русской женщины. Какие испытания она переносила, когда Русь была под татаро-монгольским игом. Постоянные набеги, земля, стонущая от плача, крики и свист надвигающихся всадников, страх и ужас от гибели близких людей, горящие терема и хаты, ни цветущих садов, ни мирной жатвы, ни радостного перелива колоколов на Пасху, набатный звон, пронизывающий насквозь и рвущийся с глубины молитвы к Богу. Что оставалось делать? Лишь плакать и ждать, когда закончится это время. Когда наступит утро солнечное и мирное, с щебетанием птиц, с детским смехом, счастливой улыбкой. Как много хранят в себе глаза русских женщин, переполненные, как полноводные реки, плачем любви о своем женском счастье. Святая преподобная великая княгиня Анна Кашинская, кому был отмерен на земле долгий век, была счастлива, наверное, лишь первый год своего супружества, когда прекрасный князь Михаил Тверской вел ее под своды Спасо-Преображенского собора в Твери, и она, 16-летняя, обрела своего благоверного князя. На Руси это был особый чин. Благоверных князей любили и чествовали подданные. Они заботились о своем народе, возводили храмы, создавали города, строили монастыри и начинали летописания, украшали землю русскую. Как настигло их страшное зло, разделение и вражда. Не нравилось жить в мире братьям, стали отнимать они друг у друга престолы княжеские, завидовать друг другу, превозноситься. И полилась по русской земле боль и кровь. И все это должны были принять, стерпеть, вымолить княжны и княгини, матери и жены, дети и старики. Когда великая княгиня Анна на пороге вечности, древней старицей, приехала в город Кашин, ее судьба представлялась ей непрерывной чередой испытаний. Смерть в младенчестве дочери Феодоры, постоянные пожары и моры, гибель в Орде благоверного супруга Михаила, казнь в Орде старшего сына князя Дмитрия Грозной Очи, расправа татар-монгол над средним сыном, князем Александром и внуком Федором, смерть сына князя Константина все там же, в Орде. О чем молилась Анна все эти годы? Чтобы выдержать, вытерпеть, не отчаяться. И как можно было понести эту ношу, если не с помощью Божией? И как близка ей становится боль каждого человека, который обращается к ней в своих молитвах. Потому что, пережив все, она знает, как ему помочь. Уединившись в городе Кашине в Успенском монастыре, где великая княгиня Анна приняла схиму, она вместе со своим младшим сыном, князем Василием, не раз, наверное, вспоминала, сколько же им пришлось пережить. И, может быть, город Кашин потому называется городом русского сердца, что он вобрал в себя всю боль и молитву, накопившиеся к этому времени по всей русской земле. А тогда, в 1368 году, за 12 лет до Куликовской битвы, она проливалась пред Господом нескончаемым потоком просьб об избавлении от гнета, освобождении от этого плена и поругания. Об этом и плакала преподобная Анна. И молитва ее, как многих-многих русских жен и матерей, была услышана. Мне посчастливилось встретиться с прекрасными жительницами города Кашина. На мой вопрос, чем дорога благоверная княгиня людям, мне отвечали часто одними словами, понятными каждому. Вот что сказала Ирина Ермолаева.
12: В житии ее сказано, в достаточно молодом возрасте потерять супруга, двух сыновей и внука. Я не знаю, какая женщина может это осилить. Земная женщина, выросшая в небедной среде, да, княгиня. Сила духа и сила веры в Господа Бога, потому что я уверена, что только Господь придавал ей сил пережить трагедии такие. Потому что в жизни любой женщины, ну, любого человека потерять близкого, а тем более двух сыновей, внука потерять, мужа потерять. И остаться верной Богу, не отчаяться, не возопить, не противиться, не роптать против, а просто принять это и идти дальше, и прожить долгую жизнь в молитве. Она здесь окончила свой земной путь, здесь была погребена у своего сына Василия. Не знаю, мне кажется, это внутренний подвиг, знаете, который тоже помогает. У меня тоже в жизни были потери, но как-то смотришь на это и укрепляешься. Трагический путь, что можно сказать? Но главное здесь, как помогает Анна Кашинская, волю Бога принимать. У нас, когда болезнь тяжелая наступает, мы начинаем уже как-то метаться, а за что, а как, да? А здесь просто это все принять и идти дальше до конца. Наверное, так она укрепляет в вере и принять промысл, я так понимаю.
0: Какими словами утешала княгиня Анна и своих невесток, потерявших своих супругов, и своих внуков, оставшихся без отцов? Пережив трех своих сыновей, наверное, много дум она передумала о том, в какое время им довелось родиться. Ее младшему сыну Василию, как и его отцу, великому князю-мученику Михаилу Тверскому, тоже пришлось бороться за свои права со своим племянником. Это перед лицом постоянной угрозы того, что нахлынут, как смерч, татарские полчища и сметут все, годами создаваемое на родной земле. К какому мужеству и стойкости призывали их обстоятельства жизни? Лариса Васильевна Лебедева трудится в Вознесенском соборе, помогая больным деткам и престарелым людям, видя в этом отголоски судьбы преподобной Анны, которая всю свою жизнь, она прожила до 90 лет, помогала другим. Великую княгиню можно было назвать не только молитвенницей и печальницей за землю русскую, но и помощницей и благотворительницей.
13: За эти вот годы, которые вот я здесь провела в храме, я прекрасно понимаю, что у каждого человека кашинского чудеса были. Вот как хотите, они были. Потому что в самые тяжелые, трудные минуты, а куда идти-то? Куда идти, у кого просить? Вот наступает такой момент в жизни, что только к Богу. Матушка, она у нас очень сильная, очень сильная. И так вот, если подумать, как ей сильной-то не быть? Ведь отправить своего мужа и знать, что он больше уже не вернется никогда, на смерть отправляешь. Сколько надо иметь силы? Такой силы в наших теперешних людях, наверное, очень сложно найти. Хотя есть. Анна Кашинская понимает вот всю боль, вот женскую боль, страдания вот эти. И вот люди, которые обращаются к ней в такую трудную минуту, они получают помощь.
0: Не только утешительница и помощница внесения жизненного креста представляется святая преподобная Анна Кашинская. Пребывая на Кашинской земле, я услышала немало случаев, как благоверная княгиня помогает в создании семей. Я встретила в притворе храма женщину, которая, только приехав в город, сразу же поспешила в храм к преподобной Анне, потому что по своему опыту знает, как помогает святая.
14: Нет, я в гости, я в отпуске.
0: А, в отпуске? Ну вот почему сегодня пришли в храм?
14: По зову сердца.
0: По зову сердца?
14: Да. У меня дочка названа в честь Анны Кашинской. И бабушка у меня там, ну, как бы мы отсюда. Бабушка отсюда, а я уже в Санкт-Петербурге родилась. Ну вот, тянет.
0: Каня. За что ее любите?
14: Ну, покровительница семей. И вот я была как-то 12 лет назад здесь. Постояла, помолилась. Выдала удачно дочку замуж. Ну, вот живот, душа в душу. Помогает нам. Просто вот попал человек вот ниоткуда, вот после вот визита. Ну, они так рады, так довольны друг другом. Ну, я радуюсь.
0: Так замечательно, когда ты видишь пример, когда люди чувствуют в своей жизни участие святых людей. Как будто они являются для них близкими знакомыми или родственниками. Екатерина со слезами на глазах говорила о преподобной Анне как о хорошо знаемом ею родном человеке. Может быть, это действительно так? Ведь все кашинцы, где бы они ни жили, называют благоверную княгиню мать Анна.
14: Корни, бабушка, прабабушка, да.
0: Что они рассказывали вообще о древнем Кашине?
14: Ничего особо не рассказывали. Работали, не покладая рук. Просто любили и все.
0: А в храм ходили? Храм был?
14: Мы венчались. Ну и у нас всех Аннами зовут.
0: А вы что самое главное считаете в ней такое, что привлекает людей?
14: Ну вот она нас вот покрывает любовью своей. За семьи она. Ну любим и все. Безусловно. Ни за что. Просто вот наш святой такой. Ну и все связано.
0: Но вы надолго приезжаете с Питера по гостям?
14: Нет, на денечек буквально. Да, и сразу сюда. Ну, а потом мой сына женить. Думаю, тоже пусть помогает.
0: Покровительница семьи называют святую преподобную великую княгиню инокиню Анну Кашинскую. Во многом еще и потому, что для нее семья в самом высшем понимании этого слова не ограничивалась лишь ею и ее супругом с детьми. Она понимала, что она продолжает род тверских князей, роль которых в русской истории сознательно замалчивалась в период возвышения Московского княжества. А тем не менее, это были замечательные князья и княгини. Например, и мама благоверного великого князя Михаила Тверского, благоверная княгиня Ксения Тверская, и его сестра, благоверная княгиня София Тверская, причислены к лику святых. О том, что преподобная мать Иоанна была частью святого семейства, сказал иерей Александр Рычков.
15: Даже вот если читать, наверное, самые такие первоисточники, потому что жития, они все-таки это уже такой переработанный текст. А вот именно первоисточник – это вот летопись. Читаешь, вот что поражает, что благоверная княгиня, про нее очень мало говорится. Мало в летописях есть упоминаний о ней. Вернее, много упоминаний, но мало передает ее внутренний мир. И просто ты смотришь на то, какие вот события происходят с ее мужем, с ее детьми, с ее сыновьями. И везде говорится, что рядом с ними была Анна, княгиня. Провожает мужа, она находится рядом. Провожает сына, тоже она рядом. Там какой-то случается голод, она тоже находится рядом. Пожар в городе. Случается смерть вот епископа Феодора Доброго, такой был Феодор Добрый, ее духовник. И она тоже рядом, она к нему приехала на отпевание. Там ее называют сначала она как Анна, потом уже она становится Софией в постриге. И вот это, конечно, просто поражает, что она всегда была рядом везде. Она как была так таким ангелом-хранителем семьи. И есть какие-то такие упоминания еще, что она училась благонравию у своей свекрови, Ксении. То есть это тоже такой, конечно, удивительный пример. Какие еще у нас есть примеры, что вот невестка у своей свекрови училась? Это же очень такой очень редкий случай. Ксения, мама Михаила Тверского, она, можно сказать, нашла ему такую жену, потому что так было принято, что родители выбирали. А у Михаила отец умер сразу, когда родился. Ярослав Ярославич, брат Александра Невского. Михаил Тверской – это же племянник Александра Невского. И поэтому, конечно, такая вот… Можно даже посмотреть, какие были у него предки, родственники. Его, например, отец Ярослав Ярославич Михаил Тверского, он воспитывал Даниила Московского, благоверного князя Даниила. Как он его воспитал, что он стал святым? А как его жена Ярослава Ярославича, Ксения, воспитала своего сына Михаила Ярославича? Какую она ему жену нашла в Ростове? Это, конечно, удивительно, что была такая чуткость. Она могла чувствовать, что люди подходят друг к другу, что это действительно очень благочестивая семья.
0: Мне запомнилось из жития святой преподобной Анны Кашинской о том, с какими словами обратилась благоверная княгиня Ксения в Ростов, узнав о добродетелях своей будущей невестки. «Есть будь очерь едина, зело добродетельна, премудрожа и прекрасна. Сею желаю видеть и в супружестве сыну моему жены, возлюбив бы ее добронравие и я ради». Но и сама мама благоверного князя Михаила Тверского обладала большими дарованиями. И строительство в Твери спасло Преображенского собора. И все преобразования в Тверском княжестве совершались с ее согласия. Пока сын Михаил был малолетним, она участвовала в управлении княжеством и воспитывала сына, дав ему замечательное образование, развивая прекрасные душевные качества, чтобы он был достойным великим князем. В житии Михаила Тверского много добрых слов говорится о благоверной княгине Ксении, что она научила сына книгам и всякой премудрости, а еще привела ему чисто новгородскую черту – хранить и защищать свои законные права. Но больше всего поражает в жизни и подвиги князя Михаила – это его смирение, что он настолько умалился перед своим племянником, когда тот получил в обход него ярлык на Великое княжество, что принял это без ропота. А когда отправился в последний раз в Орду, узнав о том, что уже оклеветан пред ханом, и в Орде его ждет неминуемая гибель, сказал своим сыновьям, провожавшим его до Владимира и желавшим пойти вместо него: «Моей головы ищут. Если куда-либо уклонюсь, отечество мое будет пленено, и христиане погибнут. Мне же после не миновать смерти. Не лучше ли ныне положить душу свою за многие души?» Отец Александр сказал о том, каким примером стал для сыновей князя Михаила подвиг их отца.
15: После их смерти Михаила Ярославича стал править Дмитрий Грозные Очи, потом был князь Александр Михайлович, потом Михаил Александрович. И почти вся вот эта вот династия князей, они все причислены были как местночтимые, кто-то как общечтимые, к лику святых. Конечно, удивительно. Даже сейчас статья вышла, журнал такой есть, Петербургской духовной академии «Полиароссия», что это на самом деле такой целый род, целая династия святых князей. Это очень редкость большая для, в принципе, это искушение власти, очень большое у людей, и чаще всего люди портятся от власти. А вот там настолько было такое здоровое, правильное христианское воспитание, что власть эта их, она не портила, а наоборот создала, воспитала в них святых.
0: Ну как же поразительно то, что произошло впоследствии, уже в 17 веке, всего через 27 лет после прославления святой преподобной Анны Кашинской. Это событие, которое приостановило почитание великой княгини. Впервые в Русской Православной Церкви святую, которая уже была написана служба, множество икон, которые заказали в Москве приехавшие вместе с царем Алексеем Михайловичем тысячи человек свиты и охраны. Несмотря на нетленные мощи, торжественно положенные в Воскресенском соборе, все это положили под запрет. Мощи опечатали. И вновь по благоверной княгине стали служить панихиды, а не петь ей молебны. Об этом рассказал настоятель Вознесенского собора города Кашина, благочинный Кашинского округа, протоиерей Александр Рычков.
1: А потом вот такая уникальная судьба, почитание уже, посмертная судьба святой, что она сподобилась двух прославлений. Потому что было то, что называется невиданно для русской святости, для русской истории, деканонизация. Ну, по крайней мере, по состоянию на 17 век это было, наверное, уникальный случай. Но это было связано с церковным таким историческим моментом, который переживала русская церковь. Это связано было с началом старообрядческого движения. И здесь, кажется, психология такая, что новопрославленный святой, он у всех на устах, на уме, всех молитвах. И все поговорили про Анну Кашинскую в русской земле тогда. И тут начался старообрядческий спор, спор об обрядах. Он усилился, вернее, он не начался, а усилился в то время. И вот старообрядцы подняли на знамя вот то, что святая княгиня полностью нетленная мощами лежит, и у нее двоеперстие, да, сложены пальцы, двоеперстие. Ну, как могли быть сложены пальцы у святой, которая в 14 веке почила? Тем не менее, это было очень громко. Ну, и было принято решение приостановить почитание. Ну, не из-за того, что два перста, а просто надо эти разговоры прекратить. Наверное, такая была логика. Я, конечно, не знаю, какая была логика у наших священноначалия нашего в то время. Они подробно это нам не объясняли. Но, тем не менее, вот, наверное, можно так ее восстановить. Чтобы прекратить эти разговоры, надо просто приостановить почитание. Как приостановить почитание? Ну, не из-за двуперстия же, конечно. Из-за чего надо? Вот стали исследовать детально житие. А житие вообще всех средневековых святых, у них очень много каких-то каких-то нестыковок, несоответствий, недоговоренностей, потому что многие документы в смутное время погибли, и до этого тоже. И поэтому выяснились какие-то несоответствия в ее житии. Вот, в частности, год смерти там был неверно указан, 1338, а на самом деле мы знаем, что она почила в 68-м. И в результате этого решили вот просто прекратить почитание вот по этим причинам.
0: Но и жители города Кашина, многие верующие люди по всей Руси настолько полюбили святую мать Анну, что убедить их в неправильности почитания было очень трудно. По-прежнему приходили в собор горожане. При любом событии в жизни, говоря, пойдем к благоверной. Венчались ли супруги, рождались ли дети. Жители просили у княгини благословения и молитвы. И, обращаясь за помощью, получали исцеление. И так горяча была вера в святость великой княгини, так действенна была молитва кашинцев, что обращения их в Святейший Синод и государю-императору были наконец-то услышаны. Об этом рассказала старший научный сотрудник Кашинского краеведческого музея Анна Петровна Малова.
4: Действительно, главный вот праздник стал День всех святых. Вот после эпидемии холеры в Кашине 1848-49 годов, когда здесь крестные ходы совершались, и все равно кашинцы молились своей святой, и эпидемия прекратилась. И вот в память этого был установлен крестный ход неделю всех святых. Он как раз незадолго до Дня памяти Анны Кашинской празднуется. То есть кашинцы шли, молились всем святым, но и имя Анны нельзя было официально называть, но они ее подразумевали. Неоднократно подавали прошения. Но только вот к началу 20 века сложилась благоприятная ситуация. И когда в очередной раз депутация из почетных граждан пришла к Николаю II в Царское село, и вот после этой беседы государь дает добро, и синод церкви принимает решение о возобновлении почитания преподобной Анны Кашинской. Это произошло в апреле 1908 года. Кашинцы, узнав об этом, отслужили благодарственный молебен, звонили в колокола и начали готовиться к этим торжествам. Уже больше года даже было. На июнь 909 года они были назначены. Стали строить даже новые мосты. У нас они до сих пор эксплуатируются, построенные тогда. И здания специальные для паломников, и запасы хлеба. Правда, потом они остались, потому что слухи вот распространялись, что будут бомбы бросать, и, может быть, и больше было людей бы. И даже, наверное, государь поэтому не прибыл на эти торжества. Но другая была почетная гостья, паломница высокая, это великая княгиня Елизавета Федоровна. Здесь провела несколько дней. Она даже ночью приходила помолиться в собор воскресенский, стараясь вот не привлекать к себе лишнего внимания, чтобы как-то уединиться. Ночью собор тоже был открыт.
0: О том, как проходили торжества второго прославления святой преподобной великой княгини инокини Анны Кашинской в июне 1909 года, я начала узнавать в Кашинском Николаевском Клобуковом монастыре. Матушка-настоятельница обители, игуменья Варвара Иванова, показала мне замечательно выполненные стенды, где подробно отображено это событие, особое место в котором занимало посещение Кашина во время торжества святой великой княгини Елизаветы Федоровны.
16: Конечно, это очень важное событие для Кашина, то, что на прославление Анны Кашинской в 1909 году сюда приезжала великая княгиня Елизавета Федоровна. Елизавета Федоровна была и в нашем монастыре. Она осматривала келью Макария Колязинского. Братья ее встречали, подарили ей икону Макария Колязинского. Во всех храмах она была. В Сретенском монастыре, в женском, она останавливалась. Там игуменья ей определила келью в своем настоятельском корпусе. И даже известно, дом еще до сих пор стоит, но, к сожалению, сейчас пока там люди живут, там Елизавета Федоровна останавливалась, по-моему, 60 игуменей еще было на этом торжестве, которые тоже общались с Елизаветой Федоровной, тоже они все на молебне встретились. В Сретенском монастыре, когда приехала Елизавета Федоровна, она была в трауре, потому что, хотя и 4 года назад, но был убит ее супруг, так зверски убит, страшно убит, да, после его кончины. Она организовала обитель милосердия в Москве, Марфо-Мариинскую. И, конечно, вот сюда, я думаю, она приехала, именно повторяя судьбу Анны Кашинской, да, которая тоже потеряла мужа, приехала в Кашин. И за это Федоровна было так определено, хотя в таком торжестве должна была участвовать царская семья, но в это время как-то вот царская семья не могла посетить город Кашин, и было определено приехать именно великой княгине.
0: Думается, что не только общность судьбы двух княгинь, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны и преподобной Анны Кашинской, притягивала основательницу Марфо-Мариинской обители милосердия в Кашин на торжества. Особая миссия – служение своим подданным. проявлявшаяся в жизни благоверного князя Михаила Тверского, которого первым называли «Великий князь сия Руси», и его супруги великой княгини Анны, была главной заботой замечательной супружеской четы великого князя Сергея Александровича, великой княгини Елизаветы Федоровны. В феврале 1909 года ей была открыта в Москве обитель милосердия. В июне этого же года состоялись торжества в Кашине, после которых княгиня Елизавета написала государю Николаю II. Это было идеальное повторение Сарова. Была та молитвенная атмосфера, что так поразила нас тогда, и что всякий раз возводит человека к Богу. Паломники пребывали и пребывали, и все молились. Все были поражены идеальным порядком и тем, что можно было так легко подойти к мощам. Несчастные заблудшие грешники, которые существовали во все времена, пытались смутить христиан, говоря, что им придется платить за доступ к мощам и что полиция будет перегораживать проходы. Но после того, как они увидели своими глазами и передали другим, что слухи эти оказались лживыми, люди стали приходить с еще большим рвением, радостью и благодарностью, на какую способны лишь русские крестьяне. Сколько молитв вознеслось тогда.
16: Потрясающе, насколько это все было грандиозно. Войска, много крестных ходов из разных городов, и надо было везде паломникам там, накормить, какой-то ночлег организовать. Это нам только пример, как вот раньше праздновали прославление святых. Угу. Православные праздники и крестные ходы. И какое вот воодушевление народное было, вера какая народная была, как народ собирался. И такие торжества из многих городов с крестными ходами не просто приезжали, с иконами приходили.
0: Когда читаешь хронику второго прославления святой преподобной великой княгини Инокини Анны Кашинской, то представляется картина великой, святой Руси. Со всех сторон шли в Кашин крестные ходы. Они были многочисленными. Люди шли в очень тяжелых условиях, по бездорожью, под проливным дождем, с иконами, хоругвями. Но замечательно то, что за два дня до праздника, когда богомольцы все больше и больше наполняли Кашин, погода установилась солнечная, лучезарная. 13 архиереев прибыли на торжества. Среди них митрополит Московский Коломенский, будущий священномученик Владимир Богоявленский, который возглавил сон духовенства. Архиепископ Ярославский и Ростовский Тихон Белавин, будущий святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси. Епископ Кишиневский и Хатинский, священномученик Серафим Чичагов, священномученик епископ Саратовский и Царицынский Гермоген Долгонев, Тверской губернатор, Тверской Кашинский владыка, его высокопреосвященство архиепископ Алексей Апоцкий и многие другие иерархи. Более 100 священнослужителей, игуменов, игумений собралось из различных епархий. Праздничное торжество открыло всеночное бдение, совершаемое в Воскресенском и Успенском соборах и на Соборной площади, когда духовенство вышло на середину храма и коленопреклоненно перед мощами святой провозгласило вновь величание преподобной великой княгини Анне Кашинской. Очевидцы пишут, что со всех сторон послышались рыдания, восторженные возгласы, и страдавшийся, метущийся русский народ как будто сбросил с себя вновь многовековое пленение, сострадая затвору княгини, все эти века молившейся за него. Было записано множество чудес. После торжеств в Воскресенском соборе было найдено немало костылей, которые были оставлены там богомольцами, ушедшими здоровыми из Кашина. Из уст в уста по храму и на торговой площади, залитые потоками народными, передавались случаи чудесного исцеления. Люди ночевали под открытым небом, читали акафисты, пели псалмы. Небо как будто распахнуло свои врата. Кашинские сады звенели от чистых радостных мыслей, чувств. Благоверное как бы соединило всех в таком несказанном единодушии. Служили на следующий день вместе с единоверцами. И мощные хоры старообрядческих церквей лишь подчеркивали эту идею всеобщего единения. Кто знает, может быть, одного из последних перед революцией. Кульминацией праздника явился крестный ход с мощами вокруг Воскресенского собора, когда на улицу вынесли красивую серебряную раку с мощами благоверной княгини, и медленно, под звук колоколов, она плыла по этому морю людей, встречаемая любовью к несломленной судьбой тихой молитвеннице за русскую землю, которую так полюбил русский народ за верность супругу, веру в Господа и преданность своему Отечеству.
4: Такое было очень теплое время, даже вечером. Люди там находились и смотрели на звездное небо и сравнивали. Я просто читала, у нас в музее хранятся записки очевидцев. Сравнивали вот с куполом храма, то есть сам город как бы стал храмом, а соборы как алтарь. И чувствовалась вот концентрация такая веры. Вот был здесь, например, священник Иоанн Попов, вот его заметки опубликованы. А незадолго до этого он был на торжествах вот прославления Серафима Саровского. И он вот пишет, что в Кашине более такая была высокая концентрация вот так веры, единения, наверное, потому что вот это в городе, в центре, на площади происходило.
0: Современники этого события вспоминают, какая была мирная обстановка на празднествах в честь второго прославления святой преподобной великой княгини инокини Анны Кашинской. Что не было ни одного происшествия, давки, толкотни. Это при том, что на празднике насчитывалось от 70 до 100 тысяч богомольцев. Только разъехались именитые гости, а народ все шел и шел. Развелись слухи, что в Кашине будут заложены бомбы, остановившие многих, что гостиницу будет не снять. Так превосходно было все организовано. Сама матушка Анна распорядилась всем. А думается, ее

0: сравнивать эти два события. Прошло почти 100 лет, и вновь мощи преподобной великой княгини Инокини находятся в храме. К ним приезжают со всех сторон света верующие люди с совершенно различными просьбами. Как к маме, как к великой княгине, как к благоверной супруге великого князя. Идут за советом и поддержкой, помощью и благословением. И потоку этому не будет конца, потому что, по слову Спасителя, любовь никогда не перестает. И человек любящий может очень многое. Главное не бояться раскрыть свою израненную душу навстречу Богу, навстречу свету, чтобы он вошел в твое сердце и озарил его небесным сиянием. Святая преподобная Мать Иоанна, моли Бога о нас.
1: Места и люди.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
4: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера», в студию микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. С удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это Анна Китаева, основатель генеалогического бюро «Корни», и ее коллега и сподвижница Светлана Баданина, ведущий генеалог этого бюро. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, Светлана.
2: Добрый вечер, Мария.
3: Добрый вечер.
1: Вы знаете, такое у вас интересное направление, связанное с поиском своих корней, как называется ваше бюро, своей истории, даже, можно сказать, осознанием себя самого, кто я есть, откуда я пришел. Вот что вас, в принципе, привело в эту сферу? Почему вы решили себя посвятить раскопкам семейных историй?
2: Я, наверное, начну с самого начала. Вопрос семейной истории родословия, а если проще сказать, откуда мы родом, меня занимал с самого детства. Было интересно слушать старшие поколения о том, как они были маленькими, вообще о детстве, о том, что они помнят. Но больше всего меня интересовал вопрос моего прадеда по отцовской линии. Я не понимала, откуда он, ничего в семье о нем не говорили, а говорили только о том, что он ушел из семьи и такой антигерой своего рода. Но меня все равно это очень вот волновало, и мне именно его историю хотелось разыскать. И здесь и начался мой путь в генеалогию, когда в 2006 году я пришла в архив, в читальный зал архива, но удалось исследовать другую линию

0: свою родовую, то, о которой как раз я владела информацией, откуда они родом, прабабушка, прадедушка, в каком году они родились. Ну вот это есть, наверное, самые такие вот первые шаги, когда я пришла, когда я ничего не понимала, как устроен архив, какие хранятся документы. И постепенно мы стали работать. Сейчас мы исследовали всю свою родословную, мы знаем во всех своих корнях. Но самое главное, мы знаем не только откуда они родом, не только где наша малая родина, но и храмы, где они крестились, где они вступали в брак, где они были отпеты. И это не менее важно, чем знать просто их имена, просто вот эти вот таблички, даты. Вот такова моя история первичная. А потом начала расти наша команда. Сегодня мы помогаем людям, интересующимся своей историей, находить корни, где бы они ни родились, на какой части российской губернии дореволюционной. Я бы, наверное, сказала, что важно не то, что мы людям помогаем узнать предков, имена. А важно то, что люди, опять же, я повторюсь, люди узнают свою малую родину, и люди начинают вовлекаться в православную историю, в свою православную историю. Зачастую люди приходят неверующие, не понимающие, просто от понимания того, что вот зачем-то они хотят знать свою историю. И вдруг они получают от нас эту информацию, они получают, мы даем им понять, что вот ваша малая родина, посмотрите, вот храм, где обретались ваши предки. И неминуемо люди, получая полную информацию о своем роде, неминуемо они делают первое физическое движение в сторону храма. Едут на свою малую родину, видят этот храм, видят ли место, где этот храм существовал, если он был уничтожен в советский период. И это, наверное, я как не знаю, наверное, может быть, не побоюсь этого сказать, а может быть, это будет очень громко сказано, но, наверное, мы тоже чуть-чуть помогаем людям воцерковиться, встать вот на какой-то вот этот вот путь православия. Вроде бы, с одной стороны, это мелочь, а с другой стороны, это очень важно.
1: Спасибо большое, Анна, за такое вот введение нас в эту тему, почему это важно и как это воздействует на людей. Светлана, а вы могли бы своим вот опытом поделиться, почему да. вы для себя эту сферу выбрали?
2: Конечно. Меня туда привела моя дочь Аня. Она сказала: «Мама, давай сходим в архив», чем она меня очень удивила.
1: Еще бы.
2: Очень удивило. Меня тоже интересовала история своей семьи. И у меня уже были какие-то накопления, такие вот информационные. Я расспрашивала маму и папу, записи делала. Но чтобы вот так это все обернулось, я не ожидала. Ну, я поддерживаю свою дочь во всем, и поэтому я ей тут не отказала. Вот так я оказалась в архиве. Не знаю, сама по себе бы я туда пошла или нет, скорее бы вовсе нет. Мои интересы где-то вообще в другой сфере находились в то время. Ну вот, такая история.
1: А вот мне всегда было интересно, работа профессиональная в сфере генеалогии, она требует специального исторического образования? Или же с архивными документами этот навык работы может освоить каждый человек без вот специального образования?
2: Очень интересно, что среди наших коллег большинство исследователей-генеалогов технари. Как ни странно, технари. Видимо, вот эта привычка изучать документы, там вот такое вот отношение, внимательно смотреть, им это свойственно. И почему-то именно они первые заинтересовались у нас в Нижнем Новгороде. Это вот так именно и происходило. Поэтому мы считаем, что историческое образование здесь не обязательно, но знание о том, как вести поиски и, в общем, об этом генеалогическом деле, конечно, нужны. Мы сами заканчивали несколько курсов, одни из них были в нашем как раз архиве центральном, Нижегородском областном, который вела Татьяна Владимировна Гусева. Она преподаватель нашего университета, очень опытный человек, археолог. И мы, конечно, ходили с большим удовольствием на эти занятия.
1: А вот скажите, пожалуйста, Анна уже начала эту линию рассуждений, что как воздействует поиск своих корней на человека с точки зрения, во-первых, возвращения на малую родину, ну или какого-то соприкосновения с ней, узнавания, невозможно, это какие-то поездки, а может быть, это даже может перерасти в помощь там с малым каким-то поселением. И как это воздействует на отношение людей к вере и к церкви? Да, может быть, даже в некоторых случаях, ну, приводит людей к вере. Вот если говорить в общем, Анна, вот давайте вам адресую этот вопрос, ну и Светлане тоже. Как, по-вашему, связаны вера в Бога и важность вообще знания своей семьи? Здесь есть вот какая-то глубинная взаимосвязь между тем, что я знаю о своей семье, и вот какие у меня отношения с Богом? Не просто технически, да, что я узнал, что вот у меня там крестились какие-то предки мои там в храме, да, ну, это не то чтобы техническая связь, она тоже важна, да, но такая более историческая, а вот в глубине этих понятий есть какая-то взаимосвязь между собой?
0: Люди в любом случае, погружаясь в свою историю, они погружаются в православие. Вот опять же я приду к тому, что на малую родину люди приехали, они приехали в свой храм. Они видят этот храм разрушенным, они начинают помогать материально, физически. Люди уже на родительскую субботу обязательно отнесут записочки в храм. И в любом случае все вот эти движения, которые они делают, приводят их к воцерковлению. Может быть, Светлана что-то добавит.
2: Дело в том, что мы изучаем в основном православные приходы, и когда люди приходят, даже не воцерковлённые пока, им приходится с этим столкнуться. И когда они погружаются в эту тему, им хочется узнать, о чем жили их предки. И тогда как-то это само собой вот получается, что, узнавая о своих предках, узнавая о своем приходе, они погружаются все глубже и глубже и остаются в храме, даже если они до этого ничего об этом не представляли. Именно потому, что это вера предков. Им хочется об этом узнать побольше. А узнавая, они сами втягиваются.
1: А вот тут еще возникает такой интересный вопрос, который, наверное, для людей вот внешних, вроде меня, да, внешних по отношению к генеалогии, ну, он такой вот, ответ на него не очевиден. Вот храм или церковь как источник информации вообще, потому что сейчас у нас церковь и государство отделены друг от друга, раньше так не было, и, насколько я понимаю, записи всех основных жизненных событий велись именно в храме, поэтому вот ваша работа, вообще храм, он вот какую роль играет в качестве центра сбора информации, да, или источника исторического? Вот с такой точки зрения.
0: Все записи действительно велись в метрических книгах. Сейчас это современный ЗАГС, а до революции это вот церковный приход. Кроме того, что записывалось рождение, брак и смерть, еще был такой документ, который назывался исповедная роспись. Это значит, что ежегодно каждый должен был прийти, исповедоваться и причаститься. Если он не приходил, то делалась соответствующая запись. Этот человек мог быть в отлучке, мог быть призван в армию, а мог быть раскольником.
1: Понятно. То есть мы можем узнать не просто о неких формальных состояниях, но и о том, в каких отношениях, по крайней мере, ну, да, с такой внешней точки зрения, человек был с храмом. Именно. И косвенно со своей верой в Бога.
2: Ну вот что хотелось бы добавить, что на некоторых приходах ведутся, как бы это точнее сказать, ну, история храма ведется, и записывается интересная история, записывается родословная, или, например, изучается жизнь какого-то священника, может быть, репрессированного, может быть, и нет, но вот эта информация, вот эта память, она сохраняется в храме. Она передается, она транслируется. собираются конференции даже в некоторых случаях, как, например, вот мы принимали участие в прошлом году в Курмышской конференции, которая была посвящена жертвам политических репрессий. Наша тема такая была. Ну, люди выступали с разными темами, но в некоторых работах были как раз отмечены люди этого данного прихода, куда мы приехали. И поэтому я считаю, вот эта информация тоже, она при храме и сейчас сохраняется. Тогда она сохранялась в таком виде, как запись актов гражданского состояния. А сейчас она тоже сохраняется при храме, но только уже в другом виде, как передача памяти о тех, кто там когда-то служил, о тех, кто там когда-то работал, о мирянах даже, и передается не только потомкам этих людей, но и прихожанам этого храма. Это очень важно.
1: Угу. А скажите, кроме вот этих записей, которые велись при храме, в церкви, какие еще у вас в работе есть источники информации? Вот кроме вот этих метрических книг и кроме, собственно, там, ну, каких-то архивных записей, документов. Что еще? Вот, может быть, какие-то живые рассказы потомков, родственников, ныне живущих?
0: Да, это всегда важно. Мы обязательно интервьюируем заказчиков, так я, наверное, их назову. Но не всегда, наверное, стоит доверять памяти, потому что память искажается. И зачастую то, что мы слышим, оказывается не совсем так, не совсем верно. Когда-то люди расстраиваются, когда слышат правду, но когда-то им остается принять ее, прожить.
1: То есть можно сказать, что память, она, ну, для вас это, да, уже такой опыт собирательный, накопленный, она скорее склонна приукрашивать, да? То есть какие-то именно вещи болезненные обычно опускаются, забываются и как-то вот отфильтровываются.
0: Да, именно так.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что сегодня у нас в гостях Анна Китаева, основатель генеалогического бюро «Корни», и Светлана Баданина, ведущий генеалог этого бюро. С вами у микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем рассуждать о том, на чем строится вот эта наука генеалогии, узнавание о своих предках, почему это важно и как воздействовать на людей, которые хотят узнать об этом. Вот, Светлана, наверное, такой бы вопрос задала. Может быть, вы расскажете об интересных случаях и находках в вашей работе, ну вот каких-то таких выдающихся, запомнившихся вам случаях, которые удалось, историях семейных или каких-то героях этих семейных историй, которые вам в вашей работе удалось приоткрыть.
2: Мы пришли к такому выводу, что в каждом роду есть свой герой. Это тот человек, который изменил течение рода, течение жизни своего рода. И такой человек находится почти в каждом нашем исследовании. И мы всегда ждем такой встречи. Это очень необычно. На самом деле это самые обычные люди. Вот, например, мы исследовали род в Вятской губернии. И в XIX веке мы нашли такого человека. Вот представьте себе, крестьянин, инвалид. Мы не выяснили, по какой причине он инвалид, но у него большая семья, а сам он очень болен. Но при этом он находит возможность отправить своего одного сына учиться далеко от того места, где они жили. В Кукарку это очень далеко было. И тут, что значит отправить так далеко? Это лишиться рабочих рук. Вот он сам инвалид, ему нужны были эти рабочие руки. Потому что семье очень трудно было без них прожить. Но он отправляет мальчика туда учиться, чтобы тот получил образование, чтобы тот мог встать на ноги. И он действительно встал на ноги. И после смерти отца он принимает решение судьбоносное для всего последующего рода. Он переезжает туда, где его знания новые, полученные, были востребованы. И там он сначала в найм поступает, потом открывает свою мастерскую и начинает процветать. И он выучил всех своих детей. Мы проследили этот род до советских времен. И уже после Первой мировой войны все там получили хорошее образование, всем он им дал. И все последующие поколения в этом роду занимали очень хорошие места. Вот представляете, откуда вот та точка отправная, откуда, значит, разве это не герой?
1: Конечно, герои. Вообще впечатляющая история, действительно.
2: У нас так, много таких.
1: Да, расскажите еще.
2: Еще, пожалуйста.
1: Да, но это очень вдохновляет, потому что это сразу подводит к мысли, что и ты в своей жизни, да, каждый из нас, может такое вот судьбоносное решение принять, увидеть в ретроспективе, к каким последствиям приводит.
2: Та же самая Вятская губерния. И вот к нам обратились люди, в роду которых речники. Речник за речником, это прям вот такая профессия, династия. Но люди не знают своих корней совершенно. И вдруг мы находим там же в XIX веке, в начале XIX века, еще до того, как побежали по рекам пароходы, еще до этого, находим человека, который из бурлаков самостоятельно выбивается в лоцманы, а это было непросто. И всю жизнь он работает на самых, как бы сейчас сказали, крутых пароходах того времени, по Вятке, ходит по Вятке, по Волге. И вот представляете, теперь понятно, откуда у этих людей такая профессия? У них же корни. Лоцман – это в то время очень уважаемый был человек, очень обеспеченный человек, но который заложил вот эту основу для всех последующих родов. И только мы проследили все ветки этого рода, и речники идут только от этого предка. Представляете, он им дал направление жизненное. Жизненное направление.
1: Да, удивительно, конечно.
2: Но есть у нас и другие герои. Вот вы сейчас удивитесь. Связанная защита Отечества. Совсем недавно у нас было исследование по Вологодской губернии. И вот прадед нашего заказчика был очень расстроен, что его не взяли на Первую мировую войну на фронт. Хотя он был статный, сильный человек, молодой человек. Его брата взяли на фронт, а этого нет. И тогда он едет в Москву добиваться правды. Там ему отказали по каким-то причинам и велели вернуться назад домой, работать, вернуться на службу. А был он железнодорожник. И мы об этом узнали. Вот как раз вы спрашивали, по каким документам мы находим. Документов очень много. Просто вы не представляете, какое количество различных документов у нас находится в архивах. И мы их достаем, находим. И вот нашли объяснение этого человека, почему он неделю отсутствовал. И он вот это объясняет. «Я хотел защищать Отечество». Я хотел, как брат, пойти на фронт, а меня не взяли. Это такая несправедливость. Я поехал добиваться правды, но мне и там отказали. Но я теперь все понял. Прошу меня простить, допустить к работе. Больше такого не повторится. Это он так каялся. Но в душе, наверное, он переживал очень долго этот момент. Угу. Вот такая вот была тяга у него идти защищать родное Отечество.
1: Да, таких историй действительно очень много. И вообще вот этот добровольческий порыв и в Первую мировую, и во Вторую мировую войну был, конечно, необычайно массовым. А известно ли, как сложилась потом судьба этого человека?
2: Да, мы знаем, что он продолжил работать в депо в Ожиге, и знаем его потомков, и что самое удивительное, его потомки очень много помнят из того времени. Мы всегда, когда мы завершаем нашу работу, мы делаем презентацию. И мы едем на родину предков и рассказываем, показываем наши находки, показываем. И видим, что этот род потом продолжил дело этого человека. И видели мы вот этот отклик, когда мы говорим, а люди говорят, да-да-да, это точно так было, мы это помним, нам это рассказывали. А старшее поколение говорило, а мы это сами видели своими глазами, представляете? Вот это для нас, генеалогов, это вот как бальзам на душу, мы живем этими моментами.
1: Когда то, что вам удалось накопать, встречается с подтверждениями
2: не просто
1: самих
2: потомков. С подтверждениями, а то, что это встречается вот так с вдохновением, да, что люди принимают нашу работу, и что мы доставляем им даже радость. Мы им даем гордиться своими предками, находим такие моменты.
1: Да, вот это действительно очень важно, когда есть чем гордиться, и собственная жизнь как-то приобретает новый смысл или как-то дополняется вообще более глубокими смыслами. Анна, не могли бы вы рассказать, мы сейчас поговорили со Светланой о каких-то вот героях, да, которые изменили направление развития рода. А можно ли рассказать подобные истории о родословных священников?
0: Да, конечно. Я начну с того, что родословные священников и крестьянская родословная, они в поиске отличаются друг от друга. Дело в том, что крестьяне, они могли жить на одном месте столетиями и, соответственно, быть приписанными к одному приходу. А священники епархиальными указами перемещались из одного прихода в другой. И поэтому их сейчас очень сложно искать. И мы их разыскиваем от документа к документу. Какие документы могут хранить сведения о священнике? Это клировые ведомости и это ревизские сказки. И вот от документа к документу, от прихода к приходу мы идем в поисках родословной священников. Например, расскажу о текущем исследовании. К нам обратилась заказчица. У нее из известных сведений было только то, что ее прадед родился в начале 20 века, и его отец был священник. Фамилия Покровский, который служил в селе Кетрес, это Нижегородская губерния. И вот, начав от этого села, мы стали смотреть документы, клировую ведомость, следили, как он перемещался из одного прихода в другой. И сейчас ее родословная уже содержит фамилии не только священников Покровских, там и священники Констанцевы, там и священники Левские, и священники Веселовские, и приходы разрослись до такой степени, что мы вот будем готовить ей в следующем году экспедицию по местам, где служили ее прапрапрапрадеды, и этих приходов уже настолько много, но мы все равно будем стараться вместить для нее в эту поездку, чтобы она познакомилась с теми местами, где они были, в каких-то приходах они умирали, и где-то мы понимаем, что есть захоронение, и мы даже вот ездили в одно из сел, село Корсаково. Церковь разрушена, восстановлению не подлежит, но мы видели метрическую запись, где знаем, что вот этот священник, он похоронен здесь, при церкви, мы понимаем, что вот, да, где-то вот здесь вот его могилка.
1: Угу.
0: Сложно искать. Очень радуемся, когда находим женские ветки по священническим родам, потому что понятно, что невесту могли взять из любого прихода, из любой губернии, откуда угодно. Поэтому, когда вот мы нащупываем еще и женские ветки, очень радуемся этому.
1: Угу. То есть получается, что супруги священников, вот их как бы линию преемственности сложнее, да?
0: Сложнее, да.
1: Значительно.
0: Да, потому что невесту могли взять из любого прихода. И очень сложно нащупать именно тот приход, найти именно эту запись о браке.
1: А вот, знаете, мне стало интересно, Светлана рассказывала вот про лодочников, да, как вот, допустим, один из предков запустил вот этот вектор, задал его, и все впоследствии выбирали эту профессию, ну, или там большинство. Вот можно ли, по вашему опыту, такую же тенденцию обнаружить в священнических родах, что вот эта преемственность, она действительно сохранялась, и на протяжении, допустим, многих поколений, да, однажды кто-то стал священником, в роду. И потом это так и продолжалось, так было принято. Или, может быть, люди сами по зову сердца так выбирали?
0: Нет, конечно, по зову сердца они не выбирали. То есть это был указ из епархии. Как только молодой человек оканчивал семинарию, его определяли на какой-то приход, и определяли не просто так. Видели, что на приходе есть свободное штатное место, куда он может поступить. Ну и, соответственно, там ему подбиралась невеста. То есть, как правило, брак приходился именно на приход туда, куда его определяли. Mm-hmm. Иногда нам это помогает, иногда нет. Mm-hmm. Но это именно так. То есть...
1: Но, с другой стороны, да, действительно, у человека получил образование, надо его пристроить по профессии. Эта логика здесь понятна. Но ведь и этот молодой человек должен был и отучиться, соответственно, да, получить подходящее образование. Вот поэтому тут вопрос такой. Или тут тоже выбора не было, как правило. То есть если отец священник, он отправлял сына, скорее всего, да, в семинарию, и тот тоже дальше, ну, как бы по вот этим прямым рельсам направлялся на то же служение.
0: Да, конечно, истории бывают разные. Мы не можем вот так вот, судить однобоко. Uh-huh. Но, как правило, это именно так. То есть у отца священника, диакона, пономаря, дьячка. В любом случае, этот отец, он старался сыну своему дать подобное же образование. И также он и вступал в брак, и женился на подобной девушке. Поэтому все равно это вот определенные рамки.
1: Я напомню, что в этом часе с нами Анна Китаева, основатель генеалогического бюро «Корни», и Светлана Баданина, ведущий генеалог этого бюро, у микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы наводим мосты между христианскими ценностями и экономическими вопросами. Не переключайтесь, мы вернемся после короткой паузы.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Святой Василий Блаженный, ученик сапожного мастера, юродивый, ходивший по Москве без одежды круглый год, нищий, не имевший ничего, кроме правды, собеседник и обличитель Ивана Грозного. О жизни и подвигах святого в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
5: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Это программа «Вера и дело», посвященная вопросам этики и экономики. Сегодня у нас в гостях Анна Китаева, основатель генеалогического бюро «Корни», а также Светлана Баданина, ведущий генеалог этого бюро. У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем наше путешествие по увлекательным семейным историям и таким раскопкам этих семейных историй. Скажите, пожалуйста, Светлана и Анна, мы в первой части программы, напомним тем, кто, может быть, только сейчас подключился, говорили о том, что нередки случаи, когда кто-то из предков выбирал определенное поприще или профессиональную стезю и тем самым задавал вектор всем последующим поколениям. И что, в принципе, наши корни воздействуют на нас настоящих, а, возможно, мы настоящие чем-то определяем судьбы тех, кто будет нашими последователями. Бывали ли в вашей практике случаи, когда люди узнавали о своих предках, например, они узнавали, что на каком-то отрезке времени в их роду были священники. Они, например, об этом даже не подразумевали. Может, они вообще даже не верующие, ну или просто люди там, ну, не очень близкие к этой теме, не очень близкие к церкви. И вот это узнавание о том, что, оказывается, там вот у меня в роду были священнослужители или кто-то, кто при церкви служил, может быть, староста или еще как-то, меняло бы траекторию людей ныне живущих. То есть вот это, да, знание о том, что у меня были такие предки, меняло бы меня настоящего.
2: Нам очень сложно говорить о других людях. Таких много примеров. Но мы не можем на именах пояснить. Тогда мы скажем о себе. Потому что в нашем роду, вот у моего зятя, мужа Анны, у Александра обнаружился предок, который во времена гонения, когда закрывали храмы, это вот когда при большевиках, и когда разоряли церкви, и когда обследовали мощи святых. Вот у нас есть Иосаф Печерский, наш нижегородский чудотворец. Находится он в Спасо-Преображенской церкви в Печерской Слободе, под Спудом. И когда в годы гонения было принято решение их обследовать, то предок моего зятя, Яков Китаев, он с другими мирянами защитил и не дал этой комиссии надругаться над мощами. Конечно, зять об этом не знал, но когда он узнал об этом, этот факт стал ему известен, он стал прихожанином этого храма. Туда спускаться очень тяжело. Это под горой. Это настоящий крестный ход туда сходить. Вот я тут сказала прихожанин, не совсем правильно. Вот это слово не совсем правильно. Но то, что он стал посещать это место, стал ходить и поклоняться Исафу Печерскому, это правда. Это действительно с ним случилось, когда он узнал, что его предок защитил эти мощи когда-то.
1: Угу.
2: Есть еще у нас история, тоже наша личная. Когда мы исследовали наши корни, то мы обнаружили, что у жены моего дяди дед был священник, и он был расстрелян в 1937 году в Елабуге. Мы об этом ничего не знали. Никто, конечно, нам не сказал. Дядя мой погиб еще во время войны, поэтому рассказать, в общем, было некому. И мы об этом случайно узнали. И на это, вот этот факт на нас очень сильно повлиял. Может быть, поэтому мы и начали заниматься священниками, репрессированными в те как раз страшные годы.
1: Угу.
2: И не только священниками, а мирянами. У нас, знаете, вот как пошла волна, прям вот волна. Сначала кулацкой операции 29-го года, потом репрессированные священники, репрессированные миряне. Вот как раз после этого случая, когда мы узнали, что в нашем роду тоже есть священник, расстрелянный когда-то. Он не прославлен. Прямые потомки, как вы понимаете, мы не прямые потомки. Да. Есть прямые потомки, которые этим занимаются. Но факт этот на нас повлиял совершенно точно.
1: Да, конечно. Даже если не прославленный человек, но не прославлен священник, но кровь за веру была пролита. Это мученическая кончина, да. Безусловно. А позвольте тогда вас спросить, раз уж мы подошли к такой глубокой, деликатной теме, вот в вашей семье как произошел приход к вере? Вы, как бы, не хочется говорить, изначально были верующими, потому что все когда-то начинается, да? Нас либо родители так воспитывают, либо мы сами в какой-то момент уже на сознательном этапе к этому приходим. Вот как в вашей семье это произошло?
3: Ну, я родилась в советское время, в обычной советской семье, и понятно, что вопросов веры в нашей семье не стояло. А и мой путь, наверное, тоже прошел через историю моей семьи, когда я стала работать с документами, когда я вдруг осознала, что мои предки – люди православные, что это для меня стали не просто слова, а я поняла, что это уклад жизни, это правильность жизни. И мне стало интересно, где же родились мои предки, где же эти церкви. Я стала интересоваться, узнавать о священниках, которые служили в этих приходах, стала интересоваться историей этих священников, историей репрессированных священников, которые расстреляны именно на том приходе, где жили мои предки. И сейчас любая генеалогическая экспедиция, она обязательно для меня включает изучение истории храма, с которым мы работаем, знакомство с его историей, притч, там это дополняет меня. И, наверное, вот он мой путь.
1: Спасибо, Светлана. А в вашем случае как это было?
2: А я пришла через русских князей, через Древнюю Русь.
1: Очень. И заинтриговали.
2: Мне очень хотелось, чтобы мои ученики, а тогда я работала, это было давно очень, я работала в начальной школе, чтобы мои ученики узнали историю родной страны раньше, чем они узнают историю Египта. У меня была начальная школа, начальные классы, поэтому я задумалась и начала писать книгу. Я ее написала. Я пользуюсь ей до сих пор. Эту книгу я немножко ее перерабатываю и читаю лекции в воскресной школе при своем храме Равноапостольной Ольги в Нижнем Новгороде для детей и для взрослых. Вот так ее немножко трансформирую. А так это вот тогда было, когда я узнала о равноапостольной Ольге, о князьях, об Игоре Черниговском. Кстати, наш приход тоже когда-то состоял из двух храмов. Один из них был в честь Игоря Черниговского. И вот так вот через русских князей, через летопись начальную, через эти все события, как-то я вот начала проникаться постепенно. И так пришла в храм. Первый мой храм был в честь равноапостольного князя Александра Невского. А потом еще, когда я писала книгу, мы с Аней поехали путешествовать, хотели поехать в Абрамцево, сели в Москве на электричку, были очень невнимательны, видимо. Электричка шла без остановок и привезла нас в Высогорск. Мы увидели там где-то купола, пошли на них. Мы даже не знали, что такое Лавра, где она вообще находится, какое-то сказочное место для нас было. И мы попали в этот монастырь не через парадный вход, а где-то, вот я не знаю, с каких-то задворков. И по всему монастырю мы прошли и увидели монашескую жизнь. Ну, потому что мы не так зашли, не с той стороны. И буквально проходит какое-то время, и в нашем дворе открывается храм в честь Сергия Радонежского. И вот я стала уже полноценной прихожанкой этого храма. Нина Михайловна Агеева меня учила, а замбатюшка Вячеслав Попов, ныне покойный, к сожалению. Вот они занимались моим становлением православным. Вот так получилось.
1: Да, действительно, и здесь у вас тоже получается приход к вере через русскую историю.
2: Да.
1: Ну, уже, да, не через лично семейную, а через русскую историю произошел. Я знаю, что вы имеете отношение к раскопкам истории о братьях Таланцевых, которые были купцами первой гильдии. У нас программа, действительно, мы ее декларируем, она носит экономический отчасти характер. Мы сегодня много говорили как раз не об экономике, да, о семье, о ценностях. Но вот, тем не менее, раскопки семейных историй, они выводят вот и на то, как занимались экономикой, как строили свой бизнес люди до революционного времени, например. Вот не могли бы вы рассказать вот этих братьях Таланцевых, что интересного можно узнать, поучительного, может быть, для нынешних времен?
2: Мы познакомились с ними, когда начали изучать одну ветку из города Ядрино. Вот тогда мы с ними познакомились. В городе Ядрин есть замечательный музей. Его хозяйка Нина Арсентьевна, которая просто горит своим делом, она вот нас познакомила с этими людьми, и мы их очень зауважали. Во-первых, потому что у них был талант. Талант предпринимателей, талант купеческий, прям вот заложен. Заложен их отцом Михаилом Таланцевым, и который передался их детям. Вот такая хватка у них была. За что бы они ни брались, везде они преуспевали. И причем они не складывали яйца в одну корзину, а у них было все. И племенное хозяйство, и пароходик бегал по Суре, и оптовые склады были. Много чем они занимались. Но для нас самое интересное то, что они не набивали свою кубышку. А знаете как, вот мы бы назвали это служение. Ну так оно и есть. Вот такое было время, когда в России купцы старались что-то сделать для людей, которые рядом с ними жили, но которые не имели такого таланта, которые не могли себя вот так раскрыть. Их много. Вот Судогодский уезд, правильно говорю, да?
3: Да, верно.
2: Владимирской губернии, Гусь Хрустальный. Там Нечаевы, Мальцовы предприниматели. Или вот мы недавно Астраханскую губернию исследовали. Там братья Нобели. Или Александр Коновалов в Вичуге. Это были вот это вот новое поколение предпринимателей, которые видели смысл своей работы в социальном служении. Вот такой социально направленный бизнес. И вот эти братья Таланцевы, они как раз в эту обойму и попали.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что у нас в гостях сегодня Анна Китаева, основатель генеалогического бюро «Корни», а также Светлана Баданина, ведущий генеалог этого бюро, у микрофона Мария Сушенцова. И вот, Светлана, да, продолжайте, пожалуйста, ваш рассказ. Очень интересно. Мы остановились на купцах Таланцевых, и вы еще стали приводить примеры того в других губерниях, какие были примеры тоже такого социально ориентированного бизнеса. Может быть, вот про купцов Таланцевых более подробно расскажете, какие у них были направления деятельности, чем они помогали вот другим людям из своих нажитых запасов.
2: Вот, я как раз и хотела о них рассказать, потому что они немножечко, они в этой же обойме, как я сказала, да, но как-то они особо душевно относились вот к этой своей части служения. Они ездили по приходам, смотрели, как устроены школы приходские, и старались помочь. Вот это самое главное, вот как я вижу. Понимаете, вот это ядро, хочу о нем рассказать. Вот, например, в Ядрине власти захотели открыть реальное училище. Обратились к братьям Таланцевым, к Михаилу Михайловичу с просьбой дать денег. Ну, казалось бы, ну, вот она, благотворительность, дал денег, и на этом все. Но они все три брата. Михаил Михайлович, Николай Михайлович и Зиновий Михайлович, они всегда потом смотрели, а что они еще могут сделать? Вот дали они денег, тут же построили заводик для того, чтобы кирпичи делать, чтобы реально училище быстрее строилось. Вот оно построилось. А дальше что? А дальше? А давайте дадим денег, чтобы дети завтракали бесплатно. Вот те, которые не могут оплатить. А еще что? А давайте их отправим куда-нибудь на экскурсию. Уж экскурсия, да, это совершенно уже не обязательное дело. Но вот это вот их отношение к тому, чтобы посмотреть, а где еще можно помочь? А что еще можно сделать? Когда в Ядрине открыли такой, как приют, больницу для инвалидов японской войны, и приехали инвалиды, прибыли, да, для них вот был такой вот открыт приют. Туда стали приходить люди обычные, крестьяне, мещане, которые не имели денег заплатить к врачу, там был врачебный кабинет. И тогда Таланцевы увидели это, посмотрели и сказали, а почему? Почему бы нам тогда не открыть для них больницу? И открыли глазное отделение и хирургическое отделение. И позвали туда самого лучшего врача, которого знали на тот момент, Волкова. И так во всем. Вот, например, казалось бы, зачем открывать в какой-то такой глуши театр? Они открывают театр. Настоящий театр. Там свои актеры. Ставят спектакли такие, что приезжают со всей округи их смотреть, а билеты бесплатны. Для крестьян, для своих это все бесплатно. Вот они вот во всем такие были, что посмотреть, а где они еще что-то могут улучшить, а где еще они что-то могут помочь. Например, была открыта в Ядрине школа про гимназию. А Зиновий Михайлович дал денег, чтобы это прогимназия стала гимназией, улучшить, купить парты, купить учебники, купить самое необходимое, чтобы школа существовала. И вот в этом, для меня, например, вот это направление, где они вкладывались именно в образование, оно для меня вот близко и очень ценно. И, конечно, это могло получиться. Почему? Потому что они были успешные предприниматели. А поскольку они были социально ориентированы, и еще душа у них была неравнодушная, они еще видели цель своего служения, чтобы помогать тем, кто рядом с ними. А для нас, генеалогов, чем это важно? Почему? Нам надо, чтобы потомки людей, вот, которых мы изучаем, о которых мы пишем исследования, которые родом оттуда, чтобы они понимали, а кто их предкам создавал такие условия, кто эту среду такую, как сейчас говорят, доступную, организовывал, а кто делал так, чтобы людям жилось немножечко, но легче. Это братья Таланцевы. Талант. Вот дал им Бог талант и фамилию еще такую дал, да? Таланцу. И они были талантливы во всем. И в деле, и в своем служении.
1: Да, действительно, приумножили свои таланты. А скажите, интересно, как дальше их род продолжился? Вот вы отметили рубеж русско-японской войны, да, вот дальше, после революции, что стало с этим родом?
2: К сожалению, их постигла та же участь, что и всех купцов того времени, но их раскулачили. Что-то они сами загодя отдали в Казанскую губернию. Ну вот, хочу сказать про Зиновия Михайловича. Это младший из них, младший из братьев. Он был, кроме того, что предприниматель, он еще был талантливый ученый. Он был химик. И в Нижнем Новгороде он помогал открыть народный университет, Нижегородский народный университет. Готовил учебные пособия и давал денег. И, между прочим, есть сведения, что все они давали деньги на содержание тех студентов, которые бедно жили, помогали им. Ну вот, к сожалению, вот так сложилась их судьба.
1: Но, да, в плане материального такого достатка понятно, что там мало кто остался при своем, но интересен вопрос о том, продолжилось ли их родословный, их род, не пресекся ли он, то есть не подверглись ли они там, допустим...
2: Мы знаем только о сыне Зиновия Михайловича. Ой, нет, наверное, Николая Михайловича. Вот тут я немножечко могу ошибиться. Одного из них, что он был репрессирован. Вот это мы знаем.
1: Угу.
2: И судьба его сложилась печально. Это мы знаем. А других подробностей, к сожалению,
1: неизвестно. То есть нам неизвестно. До конца неизвестно,
2: да,
1: продолжился ли их род, и есть ли у них потомки вообще. Скорее всего, наверное, есть, да, раз три брата.
2: Вы знаете, мы, поскольку мы дореволюционной частью занимаемся исследованием, то нас как раз вот заинтересовала их деятельность в то время. Но если спросить у Нины Арсентьевны, а мы теперь точно спросим, мы уже сами заинтересовались, то, наверное, она нам очень много могла бы об этом и расскажет, мне кажется, об этом.
1: А вот скажите, пожалуйста, часто ли приходится сталкиваться вот на этапе как раз, когда вы исследуете родословную дореволюционный период, с семьями купцов, промышленников, то есть экономически активного слоя, который как раз после отмены крепостного права, да, вот он стал расти как на дрожжах, ну и мы знаем, что, к сожалению, после революции эта деятельность частично прервалась. Не у всех, там еще был НЭП, но так или иначе, там в репрессии там, 30-х годов, 37-го, в частности, 38-го уже это все сошло на нет. Но, тем не менее, вот попадаются ли еще такие истории, подобные купцам Таланцевым?
2: Попадаются. Вот мы недавно исследовали род из Рязанской губернии, из Елатьмы. Там как раз был купеческий род. Очень крепкий. Причем все купцы, они когда-то были крестьяне, выходцы из крестьян.
1: Это касается и Таланцевых, да, в том числе?
2: Таланцевых
1: тоже были выходцы.
2: И Таланцевых, конечно, да, конечно. И Таланцевых тоже. И вот то, что касается Елатьмы, мы как раз исследовали купеческий род, очень крепкий, который время от времени, когда вот становилась какая-то такая экономическая ситуация в стране, они могли временно перейти снова в крестьянское звание, потом поднакопить денежек, оплатить взнос и опять перейти в купеческое звание. Такой был род. Но мы видели их заботу о той среде, в которой они жили. Они давали деньги на восстановление парка. Ну, это такая необязательная как бы часть, да?
1: Конечно.
2: Но для города она, конечно, обязательна. Мы видели эти фотографии, где гуляют нянечки с детьми, где прохаживаются солидные люди, солидные господа. И радовались за них, что вот такой объект в городе появился. А благодаря кому? Благодаря вот таким людям, как человек, чью историю мы исследовали. Благодаря ему, благодаря его доброй воле. Ему тоже хотелось, чтобы вокруг жизнь была краше, чтобы город расцветал. И это было... Их труд приносил такой результат. Но, к сожалению... Вот та самая операция кулацкая положила конец их роду.
1: Угу. И тоже, да, он прервался?
2: Да, их репрессировали, расстреляли, причем очень трагично. Мы прям плакали сами, когда это изучали. Близкие долго не знали о судьбе, причем там не один человек в этой семье пострадал. Очень долго скрывали факт расстрела этих людей.
1: Да, спасибо большое, что поделились. Анна, может быть, вы еще хотите дополнить вот про таких интересующих нас с экономической точки зрения интересные истории?
3: Ну вот Светлана, наверное, уже много рассказала. Действительно, люди приходят, они не подозревают о том, что их предки чем-то владели, потому что в то время правильнее было молчать. Правильнее было молчать, потомкам ничего не рассказывать. То есть это такое сохранение жизни, так скажем. Поэтому, когда люди от нас узнают о том, что предки чем-то владели, были статусными, занимались благотворительностью, меценатством, они очень радуются.
1: Вот. А это как-то вот меняет? Ну, понятно, что, наверное, нет возможности там заглянуть в душу этим людям, но, тем не менее, может быть, из внешних наблюдений можно ли сказать, что это тоже как-то меняет траекторию вот ныне живущих потомков этих предков?
3: Я думаю, что в настоящий момент нельзя такого сказать. Я думаю, что если какие-то изменения будут происходить, то они будут происходить дальше в последующих поколениях, потому что в настоящее время, когда человек получает от нас сведения о своей истории, ему еще нужно дать время, а это может быть даже и не один год, чтобы он это принял, прочитал, через себя как-то прожил. Поэтому будем смотреть вперед.
1: Да, и хочется, кстати, как-то вот резюмировать общее, что прозвучало в этих историях успешных купцов и таких неравнодушных, что большинство из них было выходцами из крестьян. Возможно, поэтому, вот когда вы рассказывали, я как-то вот задавала себе вопрос, в чем секрет того, вот этой открытости человечности и неравнодушия. Не только мне пусть будет хорошо, но и пусть будет хорошо тем, кто вокруг меня, мне не все равно, как тем людям, которые вокруг меня. Вот кажется, что эта связь, она носит принципиальный характер. То есть, когда человек сам знал, что такое жизнь в лишениях, он понимает, как бы сочувствует вот кожей тем людям, которые после его там успешного расцвета, может быть, в каких-то менее комфортных условиях пребывают.
2: Хочется еще добавить, что и сама Россия встала на путь обновления в определенный момент после отмены крепостного права, и появился совершенно новый тип купечества, новый тип купца, новый тип вот этого предпринимателя, который действительно был нацелен вот на эту работу социальную. Это совершенно новый был тип.
1: Абсолютно так
2: и есть. Абсолютно новый тип.
1: Это не выходцы из потомственной аристократии,

0: это вот мы наблюдаем как раз это конец XIX века, начало XX века.
1: Угу, да.
0: И братья Таланцевы, о которых мы сегодня говорили, они вот самый яркий пример душевности своего бизнеса, своего дела.
1: Спасибо большое за эту историю, за то, что поделились особенностями вот этого дела генеалогического. Может быть, напоследок для слушателей, кто заинтересовался и хочет разыскать свои корни, я попросила бы вас просто сказать, как можно вас найти и обратиться за вот таким исследованием.
2: А, конечно же, мы будем рады проконсультировать, подсказать, а найти нас можно ВКонтакте. У нас есть страничка, которая называется «Генеалогическое бюро корни».
1: Замечательно. Так что, если кто-то из слушателей этой темой заинтересовался, можно обращаться по данным контактам. Спасибо вам большое за этот разговор, Анна, Светлана. Я напомню, что в гостях у нас сегодня были Анна Китаева, основатель «Генеалогического бюро корни», и Светлана Баданина, ведущий генеалог этого бюро. У микрофона была Мария Сушенцова. И мы беседовали в рамках цикла «Вера и дело», где рассуждаем о христианских смыслах экономики. Еще раз благодарю вас за этот разговор.
0: Спасибо вам за приглашение. Мы очень рады побывать у вас в гостях и рассказать об этом интересном деле, которым мы сами горим.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам. И нам всем вместе со слушателями хочется пожелать большего внимания и трепетного отношения к нашим семейным корням. Всего доброго. Спасибо.
0: Спасибо.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь – как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
3: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходит. И говорим мы, напомню, о защитниках православия на Латинском Западе, о латиноязычных святых отцах. И сегодня подошла очередь поговорить про папу Льва Великого. И это, может быть, в каком-то смысле особенный разговор, потому что вот говорить про римского папу как про защитника православия, это в каком-то отношении наиболее провокационно, хотя я полагаю, что наш сегодняшний разговор покажет, что был период, когда именно римский папа оказался тем, кто помог православному Востоку разрешить свои богословские споры. И проводником в мир этой проблематики для нас сегодня станет

0: Петр Пашков, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот до начала нашей программы вы обмолвились, что Папа Лев Великий – это ваш любимый латиноязычный отец. Почему?
1: Вообще, эта история, так сказать, из врагов в друзей, в некотором смысле. Сначала Святой Лев мне очень не нравился. Я как-то испытывал к нему какой-то, он имеет все-таки репутацию такого отца папизма, что ли, да, что вот, концепции папской власти, да, над всей церковью, и было мне тяжело принимать этого святого, даже напротив, это вот был такой святой, с которым мне было очень трудно. А потом я попробовал его читать. Вообще, всегда очень полезное упражнение, если кажется, что какой-нибудь святой как-то вот он тебе не близок, иногда стоит попробовать его почитать. Иногда оказывается совершенно удивительная вещь. Вот. И вот читая его, я как-то неожиданно проникся очень большим благоговением по отношению к нему. Понятно, конечно, что это, скажем, не святой Августин, даже не святой Амвросий, то есть, в смысле, это не такой широкий автор вот времен Золотого века патристики. Он более сосредоточенный, что ли, да, он живет в эпоху уже более сложных, более тонких, таких почти схоластических, местами догматических споров, каких-то политических конфликтов, вот падение империи. Пятый век, да, вот все-таки серединок, там уж пятого века, да, уже из-за счет этого, конечно, он не такой яркий, не такой вот широкий, как вот эти отцы Золотого века, как каппадокийцы или Августин, они иногда кажутся почти ренессансными такими людьми, настолько они обо всем написали. Лев, конечно, не такой, но вот его личность производит на меня очень большое впечатление, и плюс к тому, он ведь оказался неожиданным образом чуть ли не самым значимым латинским святым отцом на Руси.
0: Так.
1: Это совершенно парадоксальная, удивительная история. Вы знаете, да, что Древняя Русь, Киевская Русь, да, вот, так сказать, Киево-Новгородская Русь, да, вот Русь вот этой эпохи, до монгольской, не то чтобы она была таким, ведущим богословским центром мирового православия, скажем так. Да, там, конечно, переводились какие-то богословские труды, но все-таки даже из славянских земель, наверное, в Болгарии, где-нибудь там на Балканах, было больше какой-то интенсивной вот переводческой деятельности и богословской жизни. И вот неожиданным образом одним из таких немногих богословских, специфических богословских текстов, которые были переведены на славянский язык именно на Руси, именно вот, так сказать, да, нашими отдаленными предками в вере, оказался именно Томас, окружное послание, ключевой богословский текст святителя Льва. Он был переведен по заказу князя Никулы Святоши, который удалился в Киево-Печерский монастырь, и вот для него был переведен этот самый текст с греческого языка в Киеве, да, и стал вот одним из немногих памятников именно богословской литературы, переведенных именно на Руси. Он вошел в богослужебные сборники, читался по большим праздникам, как богослужебное чтение. Вот, это удивительно тоже, да, потому что это текст богословский, он совершенно не предназначен для того, чтобы использоваться как, молитвенный фактически текст, да, потому что это богослужебное чтение, это чтение между элементами богослужения, так сказать, вот чтобы люди немножко устали молиться, вот они послушают святоотеческую проповедь, и тут вот неожиданно Томас святитель Льва оказывается в этом качестве. И гимнография ему переводилась на славянский язык здесь, вот, да, у нас на Руси, и вот он очень почитался, вот каким-то удивительным образом стал почитаемым святым.
0: Ну вот все-таки тогда теперь про папу Льва Великого как про защитника православия. Тот же вопрос, который я задаю всем нашим гостям, поскольку вот в этом цикле мы так наших героев назвали. От чего нужно было защищать православие во время активной деятельности папы Льва?
1: Спасибо. Да, у него на самом деле было несколько направлений, были какие-то специфические западные ереси. Была ересь общая христианская, которую мы вот как-то очень мало занимаемся вообще этой полемикой, мне немножко жалко даже, полемика с манихеями. С манихеями он тоже полемизировал, как и Августин. Это не центральная совсем тема его наследия, но она там есть. Мне всегда очень жалко, что вот как-то, хочется очень этим позаниматься повнимательнее, потому что любопытно очень. Но главное, конечно, это христологические споры, споры о боговоплощении. Спор этот был большим, сложным, многогранным. Да, начался он с выступлений константинопольского архиепископа Нестория, который заявил, что Пресвятую Деву Марию не следует называть Богородицей, поскольку Бога родить нельзя. Она родила человеческую природу во Христе. Тут важно понимать, да, что Несторий при этом признает во Христе две природы, человеческую и божественную, но не сводит их в одно лицо. Для него все действия происходят только с природами. Единого лица у Нестория в строгом смысле нет. У него есть отвлеченная категория лица единения, но вот именно лица Христова у него не существует, на самом-то деле есть. Человечество и божество. Что спрашивают Нестория, спросить Нестория, кто распят, он скажет, не кто, а что, человеческая плоть Христова распята.
0: По-моему, это вот у Григория Богослова в его автобиографии, если я не ошибаюсь, в стихах написанной, есть упоминание о Нестории, который вот двух сынов ведет. Угу. Вот как будто есть два, не один сын Божий, да, который же человек, а вот два каких-то лица, два каких-то сына.
1: Субъекта, я бы сказал, два каких-то субъекта. Да, ему, собственно, это в полемике ему говорили, что он учит о двух сынах. Он сам говорил, что я этого не имел в виду, но фактически у него получалось именно это. Любопытно, конечно, что с появлением истории мы входим в эпоху таких богословских споров, очень тонких, в которых, которые, ну вот, да, арианский спор легко описать двумя словами, споры о том, истинный или Бог Христос. Тут уже начинаются тонкости схоластические, такие вот почти, такие вот дистинкции какие-то, все вот это вот. Очень любопытно, как они вот переходят к такому регистру вот спора о терминах очень во многом. Ну вот, в общем, да, начинается все с Нестория. Его изобличил и добился его осуждения святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, богослов тоже замечательный, который подчеркивал единство Христа. Но, подчеркивая его, он, может быть, местами, ну, как бы немножко переступал через, не по смыслу, а вот по выражениям своим переступал через грань правильного, наверное, да. Он использовал, например, формулировку типа «одна природа Бога-слова воплощенная», имея в виду, что есть природа Бога-слова, божество, есть ее воплощение. Как бы человечество здесь оказывается, ну, как бы, ну, не то чтобы на периферии, но оно как бы каким-то приложением оказывается, почти... Можно воспринять это как некое смешение. Сам святитель Кирилл этого, конечно, в виду не имел, и даже многократно это проговаривал, особенно в поздних своих текстах, что нет, не имел он в виду никакого смешения, никакого слияния, что божество и человечество сохраняются, что Христос единосущен нам по человечеству точно так же, как он единосущен Отцу по божеству. Но, так сказать, осадочек оставался. Вот. И вот здесь есть важный момент, который важно учесть. Святитель Кирилл пользовался огромным авторитетом на Востоке. Он был невероятно почитаемым богословом. Его монахи признавали его за святого еще при жизни. Вот, простые люди на него ориентировались. Он был действительно как богословским гением, и еще он очень четко выражал такую важнейшую интуицию, что Бог обитал с нами, Слово Божие было с нами, полная благодать и истины, и в нем мы имеем спасение и благодать Божию. Для Кирилла это очень важно, да, что вот грань эта между божеством и человечеством, в смысле человечеством как родом человеческим, она теперь больше не является непреодолимой, она стала проницаемой во Христе, и, так сказать, оттуда, вот из божественной реальности, из божественной жизни хлынули в нашу жизнь потоки вот божественного бытия, божественного... на божественной энергии, божественной благодати, божественного вот, спасения. Да? И это очень сильное ощущение, и поэтому любая попытка установить тут какие-то границы разделения после Кирилла, святителя особенно, воспринималось как покушение на эту тайну спасения. Вот вы говорите, что во Христе есть божество и человечество как две реальности, да? А как после этого не возникает снова вот эта стеночка, вот эта тонкая, но непреодолимая грань между божественным и человеческим. Где гарантия того, что мы при этом можем быть спасены? Ведь эта грань, если она есть, то как бы как мы ее преодолеваем, так сказать, да? Вот, и поэтому, когда уже после смерти святителя Кирилла, так сказать, знамя перешло к его последователям, к его сторонникам, которые огрубляли в значительной степени его мысли. Он еще сам при жизни был вынужден с ними спорить, объяснять, что да нет, как бы вы меня неправильно до конца понимаете. Вот, они все были немножко радикальнее его самого. После него, да, начались очень большие сложности, потому что на Востоке появились богословы, которые увидели, что если эту тенденцию оставить предоставленной самой себе, она придет к тому, что во Христе человечество будет, ну, как бы растворено в божестве в некотором смысле. Оно утратит свое значение, это не будет полное истинное человечество. И это... Ну, как было понятно, что как бы если нет истинного человечества, то не спасается никто, так сказать, да? Вот,
0: да. Да, какое отношение имеет
1: это все к нам,
0: крестная,
1: да,
0: жертва к нам.
1: К нам, да, и как возможно крестная жертва, если нет подлинного человечества. Вот, потому что кто может быть распятым? Распятым может быть человек. Да, вот, если этот человек есть одновременно и Бог, то тогда это будет Бог распятый. А если есть только Бог и нету человека, или если человечество не полно, не сохраняет своих свойств, не сохраняет своей полноценной истинности, не сохраняет своей полной способности к страданию, к переживанию, к скорби и так далее, то тогда ставится под вопрос тоже сама тайна спасения, опять же. Вот, и поэтому, да, вот были выдана такая богословская формула, что Христос есть един, одно лицо, одна ипостась, единый Христос и Сын в двух природах. Вот, то есть божественное в человеческой. И вот радикальные сторонники святителя Кирилла, мы наконец подходим к святителю Льву после долгого экскурса в прошлое, они эту формулу не приняли. Не приняли ее, потому что ее у Кирилла не было, и потому что они вообще считали, что никаких новых богословских формул быть не должно. Это было их твердое убеждение. Они считали, что после никейского символа веры вообще ничего больше не нужно. В никейском символе нету двух природ. Правда, и одной природы нет. Ну уж это ладно. Вот. И значит, и не будем мы о них говорить. Мы будем это все отвергать и осуждать. Вот. И, собственно, вот в этот восточный спор между сторонниками уточнения терминологии после святителя Кирилла при сохранении вот этого завоевания, единства Христова, но еще и уточнить его богословие четким разделением двух природ, против радикальных сторонников святителя Кирилла, которые считали, что после Кирилла вообще никакого богословия быть не должно в принципе. После Кирилла лучше не дышать. Вот. И вот в это во все оказался втянутым в какой-то степени святитель Лев, потому что он оказался партией как бы третьей. Да, вот есть две партии на Востоке, враждуют друг с другом, Константинопольская и Александрийская, по сути. И есть он, к которому обращаются эти две стороны с просьбой выступить, ну, как бы в качестве некого третейского судьи, дать свою поддержку одной из этих двух сторон.
0: Так, а еще раз, две стороны какие?
1: Это радикальные кирилловцы, которые считают, что после Кирилла не должно быть развития богословия, что предел развития богословия – это формула «одна природа, богослово воплощенная», вот, подчеркивающая единство Христова, вот, да, но оставляющая в каком-то подвешенном состоянии его человечество. Оно не отрицается, но как бы в некотором смысле замалчивается. И сторонники формулы, что Христос есть одно лицо и одна ипостась в двух природах.
0: Природа это божественная.
1: Это тоже последователи Кирилла, но, так сказать, не радикальные.
0: Так.
1: Вот. То есть есть радикальные кирилловцы, а есть нормальные. Буквально, то есть предложил формулу про две природы, буквально прямой последователь святого Кирилла, Прокл Константинопольский и его наследники.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Петр Пашков, кандидат теологии, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и рассказывает нам детективную историю про участие папы Льва Великого в богословских спорах на православном Востоке в V веке. Итак, вот две партии, и включается между молотом и наковальней папа Лев Великий.
1: Святитель Лев. Да, к нему обращается архиепископ Константинопольский Флавиан. Он сам последователь святого Кирилла, но вот
0: он из какой партии?
1: Он как раз из партии умеренных, так сказать, да, и он втянут в эту жестокую борьбу с этими радикальными кирилловцами, вождями которых выступают двое. Александрийский архиепископ Диоскор, племянник Кирилла, и Евтих, почтенный константинопольский архимандрит, очень уважаемый, такой, имеющий репутацию духовного старца, но невероятно консервативный и такой вот прям до фанатизма кирилловец, вот буквально считающий, что после святого Кирилла не может быть вообще никакого богословия. Вот, оно просто недопустимо категорически, он прям прямым текстом это говорит. И вот Флавиан обращается в Рим с просьбой помочь ему, потому что он пытался осудить Евтиха, и это спровоцировало какие-то возмущения, борьбу и все такое. Святитель Лев отвечает ему письмом. Святитель Лев тоже богослов очень консервативный, они все очень консервативные богословы в эту эпоху. Святитель Лев тоже считает, что как бы, ну, в общем, не нужно, так сказать, богословствовать без крайней на то нужды. Но если это нужно, то он предлагает изложение своей веры к архиепископу Флавиану, кто носит, имеет название Томас или окружное послание святого Льва. Томас – это в смысле свиток, собственно, да, буквально Томас – это отрезок бумаги или папируса, или пергамена, на котором что-то написано. Вот. Собственно, в нем святитель Лев излагает, он встает однозначно на сторону умеренных, он тоже почитает святителя Кирилла как величайший авторитет в богословии, прямо об этом пишет, на него ссылается, к своему посланию он прилагает большой такой сборник цитат из святых отцов, в основном восточных, кстати говоря, вот, в которой тоже учили о том же самом, и он, собственно, в этом своем послании, в Томасе пишет, да, что во Христе, да, сохраняются две природы, и каждая из природ совершает свойственное ей. То есть плоть страдает, божество творит чудеса. И это разные действия. То есть тем самым он предвосхищает потом еще богословие Максима Исповедника, вообще-то говоря. Вот. Но при этом вместе с тем, да, он говорит, что бессмертный ради нашего спасения изволил подвергнуться закону смерти, вот, и Господь славы поэтому исповедуется распятым, как в Писании сказано, распяли Господа славы, да, что Господь славы исповедуется распятым, потому что это одно лицо, божественное и человеческое. И да, есть действия божественные, чудеса, есть действия человеческие, это страдания, но деятель один. Позвольте грубую аналогию, ее Лев Кост не использует, но ее привести можно для понятности. У нас есть правая и левая рука, и мы действуем ими обеими. И действия левой руки не есть действия правой руки, но они и те, и другие наши. И если мы прищемим палец на левой руке, мы не будем говорить: «Ой, у меня болит левая рука, вот, больно моей левой руке». Мы говорим: «Больно мне». Вот, да, потому что я один субъект, да. И вот для Льва тоже во Христе есть один субъект, который по природе своей божественной чудотворит, по природе своей человеческой страдает, разговаривает, ходит, устает, плачет, смеется и так далее. Для него это очень важно. Вот, и вот он в этом своем томасе это все подчеркивает и пишет довольно пространно, с множеством примеров, опровержением мнений своего оппонента, и порекомендует Флавиану осудить Евтиха совершенно однозначным образом. Но когда это послание прибывает на восток, она застает совершенно другую ситуацию. Она застает так называемый разбойничий собор. Разбойничий собор. Так. Вот, собственно, название «Разбойничий собор» придумал Лев как раз, да. Это собор 449 года. Он происходит в Эфесе, снова в Эфесе, как собор, судивший не история, был в Эфесе, и вот этот тоже в Эфесе. Руководит им Диаскор, племянник святого Кирилла, кто всеми силами хочет быть похожим на Кирилла. Он устраивает собор там же. Он, возможно, он надел такую же одежду даже, скорее всего. И как бы он пытается показать, что он и есть новый Кирилл такой, да, в некотором смысле, выехать на репутации своего прекрасного великого дяди хочет. Вот. Туда приволакивают буквально насильно представителей других церквей, вот, и над ними устраивается судилище, которому император потворствует, император Феодосий потворствует, потому что авторитет Кирилла очень велик, и он не хочет как бы подвергать сомнению авторитет его наследника. Вот, буквально монахи, боевые монахи, привезенные из Александрии, избивают участников собора, заставляют их насильно подписывать, значит, определение, осудить формулу про две природы. Когда папский представитель, диакон, встает с места и пытается зачитать томас свидетеля Льва, ему не дают ничего сказать и выгоняют его за шею, он успевает только крикнуть: «Контрадикитур, я возражаю», вот, но больше ему ничего не удается сделать. Ну, есть такой вот именно настоящий разбой, то есть это больше всего похоже именно на разбойное нападение, чем на Вселенский собор. Вот, но на какой-то короткий момент Диаскору удается восторжествовать. Льва он вообще предаёт анафеме, в общем, Флавиана тоже осуждает, в общем, всех раскидал, всех осудил. Вот, но после этого, собственно, счастливая его звезда закатывается, поскольку умирает император Феодосий, который все это ему позволил, приходит к власти императрица Пульхерия, такая суровая пожилая женщина, старая дева, которая вступает в формальный брак с почтенным полководцем Маркианом, и они вместе решают все это дело как-то, в общем, вернуть на круги своя. Они обращаются к Льву снова с просьбой, и Лев дает свое согласие со скрипом, ему это все очень тоже не нравится, все происходящее, на проведение собора в городе Халкидоне. На проведение собора в городе Халкидоне он становится самым большим из всех вселенских соборов, собирается огромное множество епископов, потому что вопросы очень животрепещущие, вопросы о боговоплощении, о богословии святителя Кирилла. Мы там потом, если будем когда-нибудь, кто-нибудь из читателей посмотрит, вы можете увидеть, что там на Халкидоне не постоянно апеллируют к Кириллу, то есть там буквально Кирилл упоминается через каждые два слова, там прочитали какое-нибудь послание Папы Льва как раз, и если епископы хотят согласиться, они говорят: «Да, Кирилл так и учил». Буквально вот, да. И вот, вот на этом соборе, собственно, папские легаты, Пасхатин и Луценций, они становятся почетными его участниками, они судят Диаскора, и томас Папы Льва провозглашается одним из определений веры Халкидонского собора.
0: Вот, насколько я понимаю, томас Папы Льва предлагает, в том числе, казалось бы, ну, простую формулу. Угу. Христос – истинный Бог и истинный человек.
1: Да, две природы, одно лицо.
0: Две природы, одно лицо. Вот повторюсь, у меня такой вопрос от простеца. Казалось бы, так просто. Надо было так много копий ломать на эту тему.
1: Казалось бы, просто, но нам это кажется простым, потому что мы уже привыкли к Халкидонскому собору. Конечно, Халкидонская формула сама по себе, она очень красивая, очень простая и очень изящная. Но в ней, во-первых, есть подводные камни. Поскольку соотношение этих двух природ в некотором смысле не прояснено. Соотношение двух природ с одним лицом даже не до конца прояснено. Впоследствии, после Халкидонского собора, например, будут споры о формуле, которую мы с вами слышим за каждым богослужением, за каждой божественной литургией, поется, может быть, да, могут вспомнить слушатели, поется гимн «Единородный Сын и Слове Божий». Он поется во время антифона в начале литургии. Да, и там сказано, да, «Распнися же, Сыне Божий, смертью смерть по правой, един Сы и Святые Троицы, с прославляемой Отцу и Святому Духу». Да, то есть ты был распят, Сын Божий, и воскрес, как один от Святой Троицы, поправ смертью смерть. Вот эта фраза, что один от Святой Троицы пострадал, был распят и воскрес, она вызывала споры уже после Халкидона. Почему? Ну да, Христос – это один от Святой Троицы, но ведь пострадала это его человеческая природа. Можем ли мы сказать, что Логос пострадал, что Бог Слово страдал, что буквально Слово Божие было распято на кресте, если страдала его человеческая природа, но не его божественная природа? Понимаете, да, Халкидонский собор к этому, к таким спорам открыт, так как бы формула Халкидонская не содержит в себе готового ответа на этот вопрос.
0: Но формула Халкидонская – это то, что известно тоже многим, что две природы во Христе соединились неслиянно.
1: Неслитно, нераздельно, неизменно и неразлучно, да.
0: То есть такая формула отрицательная.
1: Да, она в первую очередь отрицательная, ее положительное содержание, оно как бы не до конца прояснено в этом отношении, да. И для того, чтобы, как бы, для того, чтобы из этого получилось не забор вокруг божественной истины, а что-то живое, ну, понимаете, халкидонская формула, она очень, очень сухая на самом-то деле в этом отношении.
0: Она ограничивает то, как думать,
1: да,
0: не надо.
1: Не надо, да.
0: То есть две природы не слились в одну, и они при этом нераздельны.
1: Да.
0: То есть мы не можем сказать, что вот тут Христос, он только человек, это
1: только Бог.
0: Вот, да. Сегодня в понедельник он вот как человек действует, а тут как во вторник как Бог.
1: Да.
0: Это всегда вместе, но при этом не слиянно и нераздельно.
1: Да.
0: Вот мыслить о них, как будто они порознь, или как будто они слились в что-то третье, нельзя. А вот как можно и нужно, непонятно,
1: да,
0: пока.
1: Вот, и как бы, да, для того, чтобы это развернуть, как раз было нужно вот включить в это богословие святого Кирилла, которое более поэтичное, более насыщенное, более, я прошу прощения, экзистенциальное в каких-то отношениях. И как бы вот, да, парадокс такой, да, что сначала Кирилл, потом Халкидон, а потом нужно было как-то их свести еще воедино. Вот это потом будет сделано там императором Юстинианом в его богословии. Вот, то есть, да, формула простая. Но, во-первых, она тоже нуждалась еще в дальнейшем развитии, а во-вторых, это нам с вами просто, потому что мы не живем в мире, в котором есть и мысль о том, что после Кирилла не должно быть никакого богословия. Отвергали-то эту формулу не только и не столько по содержательным возражениям против нее, сколько потому, что казалось, что против Кирилла, что она против Кирилла, потому что она что-то делать после Кирилла, это значит быть против него, а против Кирилла может быть только Несторий.
0: То есть Кирилл, он настаивал на единстве все-таки.
1: Да, он настаивал на единстве, а тут подчеркивается, что помимо единства есть еще какая-то двойственность, и как будто бы Несторий ведь тоже про две природы говорил. Вот, как вот тут у вас получается, что вы не Несторий, хотя вы тоже говорите о двух природах?
0: А вот я не путаю, или какой-то вопрос вызывал предлог из двух природ или в,
1: да,
0: двух природах? Вот
1: совершенно
0: о чем там
1: верно.
0: Речь?
1: Да, святитель Кирилл, собственно, говорит о том, что Христос из двух природ, Кирилл вот повторяет много раз, вот, что один Христос, он из двух природ. Вот, а вот что именно во Христе уже, когда он, так сказать, есть из двух природ, святитель Кирилл не говорит, не проговаривает он этого прямым текстом. А святитель Лев и Халкидонский собор как раз прямо пишут, что Христос един в двух природах. Вот, и как бы, то есть это значит, что после соединения есть две природы, что они не слились, не смешались в одну, не слились в единую богочеловеческую природу или что-нибудь еще в этом роде.
0: Так интересно просто, что одно слово, один предлог,
1: да,
0: – это целая богословская баталия и целая богословская тема о том, как нам мыслить спасение.
1: Ну, вот это очень интересно, да, что мы чем дальше мы погружаемся в историю богословия, повторюсь, да, оно становится более и более таким, ну, вот, терминологичным, схоластичным, тонким и так далее. Оно все более и более изощренные вопросы требуют решения, и потом все тоньше и тоньше становятся термины. Конечно, да, это безусловно так. Вот. Это, конечно, да, когда ты... Поэтому настоящий провал, на самом деле, лежит, знаете, не между богословием святоотеческой эпохи и богословием нового времени, как иногда говорят. Настоящие вот как бы такой качественный скачок – это, конечно, между каппадокийцами и святителем Кириллом, условно говоря, между Августином и Львом. Скачок вот такого богословия более такого вот широкого, что ли, к более терминологичному и схоластичному, что ли.
0: Мне так кажется. То есть каппадокийцы и Августин в этом отношении решали какие-то более фундаментальные начальные вопросы, А потом наступил такой этап богословия, когда этого уже стало недостаточно, да. Нужно было разбираться в более тонких вещах.
1: Ну да, знаете, это как самое первое христианское исповедание веры, это просто веруешь ли ты, что Иисус есть Христос и Господь. Вот. Но во времена арианских споров все знали, что Иисус есть Господь, вопрос только в том, что это значит. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, вот человеческий разум не останавливается, он на достигнутом. Вот. Все святые отцы поэтому сетуют, говорят, вот как хорошо было, пришли бы на акафисты, писали бы только акафисты, вот ничего больше бы не писали.
0: Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Литература – это совесть общества. Его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 15 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагмент «Соборование» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Петр Пашков, кандидат теологии, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы сегодня говорим про папу Льва I Великого, как про защитника православия на Латинском Западе. И вот это, быть может, то, что мы сейчас обсудили, есть то, что для меня в этой теме такое публицистически самое яркое. Вот православные богословы восточные спорить не могут, договориться. И оказывается очень важным такое авторитетное мнение римского епископа. Но важно, что это еще эпоха неразделенной церкви, до раскола церкви еще больше, чем полтысячелетия. Поэтому вот другая эпоха. Но вот мы поговорили про участие и важность этого Томаса к Флавиану для богословских споров на православном Востоке. Но, наверное, к этому не сводится жизнь, творчество Папы Льва Великого.
1: Абсолютно.
0: Какие еще важные темы надо отметить?
1: Во-первых, да, собственно, в связи с самим Халкидонским собором был еще важный эпизод, да, то, что Халкидонский собор возвысил Константинопольскую кафедру. Там был такой 28-й канон, которым закреплялось за Константинопольской кафедрой первенство на Востоке, подобное первенству Римской церкви. И святитель Лев против этой мысли достаточно интенсивно возражал. И вот здесь как раз это одна из причин, по которой я его люблю, но не потому, что мне не нравится Константинополь, совсем не поэтому. Константинополь я как раз, в смысле, как в древней церкви очень даже люблю, а просто тут скорее в другом, в том, что как святитель Лев все это мотивирует и объясняет. Это очень интересно и очень любопытно. Он говорит о том, что возвышение Константинополя, по его мнению, не согласно с древним церковным порядком. В каком смысле? Он говорит, что Никейский собор провозглашает три главных кафедры – Александрийскую, Антиохийскую и Римскую. И еще Иерусалимской кафедре дает почетные какие-то права. Про Константинополь Никея ничего не говорит. Но это, естественно, во время Никейского собора Константинополь, как бы, нельзя было его, про него ничего особо не надо сказать, его, так сказать, еще и не было.
0: Маленький в качестве город Византии.
1: Да, вот. Но для Льва что важно? Он посвящает этому очень много посланий, и обычно в богословской литературе это воспринимается, знаете, как вот папа римский борется против конкурента, что ему не нравится, что Константинополь претендует на первенство. Но когда ты открываешь на самом-то деле эти послания и читаешь их, у меня про них есть буквально статья, неожиданно обнаруживаешь, что он вообще этого всего ни разу не говорит. А говорит он совсем о другом. Он говорит о том, что в Церкви Божьей, он говорит, нужно всегда сохранять верность тому, что уже однажды было установлено древним каноническим установлением, соглашением и так далее. Почему, он говорит? Потому что так сохраняется любовь и мир между братьями. При попытке же это все как-то перестроить и переделать, в Церковь Божию врываются конфликты, скандалы, раздоры, гордыня, стремление одних превосходство над другими.
0: Скандалы, интриги, расследования.
1: Скандалы, интриги, расследования вторгаются в жизнь церкви. И говорит, этого между нами, христианами, быть не должно. И дальше говорит удивительную вещь. Он действительно говорит о том, что да, мне, как римскому епископу, принадлежит власть быть наследником апостола Петра. И дальше он говорит, что такое власть апостола Петра? Власть апостола Петра состоит только и единственно в том, по мнению святителя Льва, чтобы отменять то, что разрушает прежние церковные установления. То есть, что он не начальник над церковью. Он есть лишь тот человек, в задачу которого входит, так сказать, сидеть на вышке и смотреть, нет ли чего-то такого, чем подрывается вот этот исконный строй, исконное согласие церквей. Он поэтому он выступает против перемен в церковном строе на Востоке. Вовсе не потому, что его пугает возвращение Константинополя, оно его совершенно как раз не пугает. Его смущает другое, его смущает то, что в церковь входит дух раздоров и споров из-за власти. Вот, он в этом смысле абсолютно, как бы, так сказать, смиренный человек. Вот, и для него важнейшим является то, что вот он защищает Никею, защищает древний церковный строй. Он даже более того, он говорит удивительную вещь, тоже характерную, такую очень именно только для Льва. В Риме было такое древнее поверье, оно существовало к этому моменту уже больше 100 лет, наверное, во времена Льва. Ну, может быть, не больше 100 лет, но лет 50 уж точно существовало. Ну, прямым текстом, да, наверное, лет 50. Что апостол Петр живет и действует в своих преемниках, в епископах Рима. Это очень характерная для римских епископов убежденность, и она намного сильнее, чем вот эта вера в апостольское преемство в других кафедрах. Ну, то есть ни один александрийский епископ не считал, что он буквально апостол Марк. Вот. А римский епископ прям буквально вот Петр, живущий и действующий во мне, недостойный в своем преемнике, это прям распространенная формула. Но Лев и здесь выделяется. Он, помимо вот этого петровского, так сказать, дискурса, способа говорить, он еще использует никейский. Он говорит, отцы никейские живут и действуют в своих правилах и канонах. То есть для него характерна абсолютно нетрадиционная для римской церкви идея того, что живет и действует не только апостол Петр, живут и действуют святые отцы Вселенских соборов в своих определениях, и поэтому надлежит их исполнять, поскольку они живы и действуют, они не являются каким-то реликтом прошлого, они вот существующие вместе с нами. Мне это кажется тоже очень таким завораживающим, конечно. И вот когда на это на все смотришь, видишь в нем неожиданно, да, понимаешь, что то, что как бы, ну, иногда вот в исторических изложениях описывается как борьба за возвышение папства, там, церковная политика, все такое, неожиданно видишь в нем человека, который действительно чувствовал очень большую ответственность за церковный мир и абсолютно не считал, что он стоит как-то над кем-то, кого-то должен подчинять, кем-то должен командовать. Напротив, его основная задача, его основная забота и подчинение стоит в том, чтобы вот быть голосом живущих раньше отцов. Они не могут говорить, они живы, но безгласны, так сказать. И вот он скажет за них. Это, мне кажется, очень возвышенно.
0: Вот вокруг деятельности, наследия Льва Великого есть, если я не ошибаюсь, такой сюжет, как «Лев против Льва», или как-то «Лев и Лев», «Папа Лев Великий и император». Лев Первый, что это за взаимоотношения?
1: Вы знаете, даже я нисколько не считаю, что это было какое-то особенное прям большое противостояние. Да, действительно, у них поначалу были немножко напряженные отношения, связанные, на самом деле, с интересным феноменом. Тут есть о чем поговорить. Ну, во-первых, Лев, император Лев, Лев Макелла, он интересная фигура, у нас сохранился протокол его коронации, он выборный император, как и все византийские императоры этой эпохи, они люди выборные, то есть его буквально вывели на Марсово поле, на краю Константинополя, вот, и граждане, и армия провозгласили его императором, то есть сенат его вывел, спросил, хотите ли вы его, вот он, значит, люди откликнулись, что хотят его, и вот он стал императором. Говорит замечательные слова, что, значит, Божья милость и ваше избрание, дорогие товарищи по оружию, значит, назначили меня императором Республики Римлян. Это, конечно, абсолютно взрывающий мозг формула. Император Республики Римлян, как, казалось бы, такого быть не может, но вот нет, он император Республики Римлян. Лев, собственно, ему досталось наследие Халкидонского собора после Маркиана и Пульхерии, поскольку Маркиан и Пульхерия были уже пожилые люди, они, в общем, скончались через какое-то время после Халкидонского собора, детей у них никаких не было и не могло быть даже. Вот, поэтому, да, Льву досталось такое тяжелое наследие. Вот, и поначалу, потому что против Халкидонского собора протестовало и монашество на Востоке, очень активные простые люди, епископов среди протестующих было немного, но тоже какие-то были. Вот, и Лев решил попробовать, ну, проверить вообще, стоит ли, так сказать, бороться за Халкидонский собор, потому что к этому моменту уже одного епископа Александрийского убили, буквально разгневанная толпа, та самая, которая когда-то устраивала разбойничий собор, теперь к ним прислали халкидонита, который осуждает, значит, Диаскора и каким-то новым неслыханным доселе богословием не кирилловским, давайте-ка мы его убьем. И убили протерия. Вот, значит, и Лев отправил по всей империи сборник посланий. Вернее, послание было одно, а составился сборник из ответов, вот, в котором провел настоящий Вселенский собор по переписке. Он расспрашивал епископов по всей империи, что они думают о Халкидонском соборе. И совершенно неожиданно для него достиглось полное почти единогласие в поддержку Халкидонского собора. Более того, даже вот мы часто говорим, да, о том, что там, допустим, там, епископы Армении не приняли Халкидонский собор. Это только частично правда, поскольку епископы западной половины Армении, есть их письма в этом собрании посланий, епископ Малой Армении приняли Халкидонский собор, буквально они пишут, что они его принимают. Ну, не вся, конечно, она, да, это, наверное, треть от всей ее территории, малая часть, да, но тем не менее.
0: Может быть, можно просто пояснить для слушателей, что вот современная, например, армянская апостольская церковь, которая считается русской православной церковью и другими православными церквями, не православная, она вот иногда получает такое наименование дохалкидонская.
1: Да, потому что они Халкидонский собор не принимали. Вот, значит, да, и все эти действия папу Льва очень насторожили, поскольку мы уже видим, да, его характер. Он считает, что не должно быть пересмотров того, что уже установлено. Вот, ему это внушает опасения, потому что ему вообще не нравится, когда императоры вмешиваются в дела церкви. Это тоже его очень характерное убеждение в том, что дела церкви должны решаться церковью, а не имперской властью. Потому что император может быть хорошим, как Маркиан и Пульхерий, может быть там, таким более слабым, как Феодосий, может быть откровенно дурным. Церковь не должна от этого зависеть, церковь должна быть независима в своей вере, да. И он поэтому довольно возмущенные письма поначалу Льву Макелле писал, вот, но потом, когда все обошлось, и оказалось, что все епископы и так за Халкидонский собор, вот, они вошли в очень хорошую, такую дружелюбную довольно переписку, вот, и ему именно папа Лев адресовал, святитель Лев адресовал свой так называемый второй томос. Так. Это его итоговое послание, о нем хуже помнят, существует русский перевод, выполненный, так сказать, вот мною, собственно говоря. Вот. Ага. Послание очень интересное, поскольку это текст, которым Лев защищает Халкидон и свой первый томос на языке, который максимально близок к языку святителя Кирилла. Он чувствует, что выражения, которые он использовал в первом томосе, смутили очень многих людей, которые так бы могли бы принять истину о двух природах, но поскольку выражения не кирилловские, не знакомые им, они смущаются и не хотят это принимать. И Лев попытался исправить ситуацию. Надо сказать, это не очень помогло, потому что уже, так сказать, успел укорениться раздор немножко за эти там, какое-то время, прошедшее с Халкидона. Это послание, 165-е послание сборники посланий святителя Льва, оно открывается очень интересно, открывается никейским символом веры. Почему это интересно и не характерно? Для Римского престола в целом было свойственно то, что у них был, во-первых, свой символ веры. Крещальный символ Римской церкви, они его называли апостольским, на самом деле он не апостольский, он староримский, но тем не менее, который использовался в Римской церкви для крещений еще очень долго после Никейского собора, когда на всем Востоке уже отказались от местных крещальных символов в пользу Никейского, а потом Никео-Константинопольского, то вот, да, у Льва была какая-то, ну, большая такая консервативность, что ли, в этом отношении. Вообще у Римской церкви была большая консервативность в этом отношении. Это с одной стороны. С другой стороны, старый римский символ был менее догматически насыщенным. И это тоже интересно, поскольку папы не чувствовали необходимости, что ли, подтверждать свою православность ссылками на общепринятый символ. Типа, а что, вы сомневаетесь в том, что мы и так православные? И Лев тоже проявляет себя неожиданно для Папы Римского и уникально на фоне своих предшественников и последователей. Он в своем послании приводит целиком никейский символ именно как доказательство и обоснование своей православности. Символ, который не использовался в Римской церкви в этот момент, но он знает, что он используется на Востоке и санкционирован Вселенским собором, и поэтому он принимает его и выходит с ним, так сказать, к своему читателю. С одной стороны. С другой стороны, он использует очень многие чистые формулы, принадлежащие чисто святителю Кириллу. Например, он говорит, что да, во Христе две природы – но мы не можем их разделить. Мы можем различить их только в умозрении благочестивой веры, говорит он. То есть это различие есть, но оно созерцается только умозрительно. Это формула святителя Кирилла, который тоже говорил, что божество и человечество в Христе различаются умозрительно. Вот. То есть святитель Лев максимально, так сказать, приближает свой язык к языку вот, да, своих оппонентов. И этим надеется убедить их, надеется подвести их к тому, чтобы не насилием, не конфликтом, не воздействием государственной власти привести противника Халкидонского собора к принятию Халкидона, а путем богословских доказательств. Повторюсь, да, у него это не выходит, но это не выходит не потому, что его изложение было несовершенно, а потому что уже начинает подливаться кровь к этому моменту уже, да. Маркиан пытался добиться принятия Халкидонского собора насилием, противники Халкидона уже порвали этого самого бедного архиепископа Александрийского Протерия на мелкие кусочки буквально. То есть уже вот есть это озлобление взаимное, и уже сложно его преодолеть чисто вот доказательным путем. Но Лев сделал для этого абсолютно все, что только мог, конечно.
0: Не могу вас не спросить. Вопрос не столько про наследие Льва Великого, сколько вот про те жуткие истории, которые вы рассказываете. Я думаю, что у слушателя, который, ну, как-то не погружен в церковную историю, это может даже вызвать какой-то вопрос. Вообще люди говорят о церковных догматах. Как можно вообще, как можно рядом помыслить, допустить какое-то убийство человека людьми из одной богословской партии, человека другой богословской партии?
1: Ну, вы знаете, да, как бы мы можем такое говорить, с одной стороны, от чего-то хорошего, да, от, ну, высокого мнения, так сказать, о христианской любви в людях. А с другой стороны, иногда подобная вот мысль, она возникает, ну, от какого-то небольшого, ну, не то чтобы равнодушия, ну, как бы это сказать? Ну, что из-за этих догматов так уж ссориться? То есть они ведь ссорились так горячо и готовы были умирать ради этого, и иногда, да, толпа могла выйти из-под контроля, или солдаты выйти из-под контроля, и проливалась кровь, во многом именно из-за того, что для них это было по-настоящему важно. То есть эти люди не были по отношению к этому равнодушны. И то, из-за чего мы неравнодушны на самом деле, мы же ведь готовы идти на конфликт даже с самыми близкими людьми из-за этого. Вот я всегда вспоминаю, что мои старшие родственники, например, физически не могли переносить шутливых перепевок советских военных песен. Вот любая шутливая перепевка там какой-нибудь «Тёмной ночи», «Только пули свистят вдоль степи», вызывала прям категорическую, очень жесткую отповедь. И я, будучи там подростком, совершенно этого не понимал. Но это же всего лишь песня, говорил я. Зачем так из-за этого убиваться? Там, ну, доходило просто до конфликтов прям настоящих. Почему? Потому что для этих людей это была, ну, определенная святыня, да, гражданская святыня, может быть, да, но вещь, которая для них абсолютно неприкосновенна. И если мы попробуем как бы задуматься об этом, о том, что догматические истины для людей этого времени – это не какой-то довесок к христианству, а это вот прям самое ядро, самое само, как, почему Господь может нас спасти, можем ли мы спастись, если мы будем так веровать, мы поймем, что да, конечно, понятно, что эмоции кипели очень горячо. Конечно, там, драка, насилие – это, ну, просто неприемлемый метод. В любом случае, христианство не должно распространяться насилием, и церковь, как говорит там другой святой более позднего времени, не мстит за себя железом и кровью, но понять их можно. Они это делали от неравнодушия, от того, что для них это было по-настоящему важно.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Петр Пашков, кандидат теологии, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы упомянули, что сами переводили какие-то тексты, ранее не переведенные, с посланий, из наследия Папы Льва Великого. Я понимаю, что когда ты глубоко в какую-то фигуру погружаешься, помимо научного интереса всегда есть еще какой-то личный интерес. И наверняка есть какие-то вещи, которые вас просто по-человечески и вот так по-христиански удивляли, вдохновляли, остались в сердце, может быть, о которых вы еще не сказали, вот из вашего знакомства с наследием Папы Льва Великого.
1: Да, на самом-то деле это такое очень большое сочетание, да, вот я повторюсь, он такой смиренный лев, так сказать, да.
0: Интересно.
1: Знаете, есть такое, это самое, книжка такая есть, «Кроткий лев», кажется, вот, книжка детских притч. Вот тут вот тоже так, вот он такой кроткий лев, в том смысле, что да, он человек огромного мужества, да, известная история про то, как когда Аттила, вождь гуннов, подошел к стенам Рима, лев вышел с ним разговаривать, вести переговоры, и убедил Аттилу не сжигать Рим и не убивать его жителей. Вот, да, мы не знаем, что он ему сказал до сих пор, да, чем он ему, так сказать, грозил или что он ему сулил, но Аттила, который никогда ни перед кем не останавливался, и вот тут он развернулся и ушел. Все-таки показательно, конечно, очень. Вот, да, он был готов спорить с императорами, он осуждал ереси, он боролся, но при этом это человек, как говорю, в величайшей совершенно кротости. Вот, он очень всегда, ну, не то чтобы не сходит по-русски это слово, которое воспринимается, как бы так сказать, нехорошо, а наоборот, он всегда очень подстраивается тоже нехорошо. Ну, в общем, вы поняли мысль, да? Он как-то вот делает так, чтобы его собеседнику было понятно и удобно с ним общаться, скажем так, да? В нем совершенно нету ни высокомерия, ни какого-то давления, ни менторского тона. Он очень в этом смысле открытый светитель в некотором смысле, очень расположенный к своему собеседнику, к тому, кому он пишет. Вот особенно его, в его письмах это очень заметно, конечно, да? Вот, это во-первых. А во-вторых, очень сильно чувствуется, что ведь он же знает, что мир вокруг него рушится. Это все-таки 451 год до падения Западной Римской империи остаются, ну, какие-то совсем уж крохи. Вот. Он знает, что не будет прежнего мира, того мира, в котором он сам вырос, сформировался, особенно его там родители, предки жили. И он очень хорошо понимает, что на него долю, как епископа Рима, выпадает быть защитником этих людей. Вот почему он идет к Атилле? Потому что он знает, что больше никто, кроме него, не пойдет. Вот, больше никто за них не заступится. Вот, это очень сильное чувство пастырской ответственности. Он очень большой пастырь именно в этом смысле. Это тоже очень сильно в нем, конечно, видно и чувствуется. Вот, это то, что в нем, конечно, очень вдохновляет.
0: А вот вы заговорили про этот известный эпизод, про то, как слово Папы Льва Великого остановило никого бы то ни было, цельного Атиллу. А мы как-то в нашем разговоре сразу пошли в обсуждение его заслуг перед историей богословия. А что вам, как кажется, важным знать про его жизнь и биографию?
1: На самом деле биография святителя Льва, она не то чтобы какая-то особенно насыщенная событиями, да, то есть он, собственно, родился в такой приличной римской семье, да, вот, значит, ну, в смысле римской, в смысле римлян, да, вот, в семье римлян, вот, стал диаконом римской церкви, а в римской церкви быть диаконом, это было очень почетно, было почетнее, чем быть пресвитером или епископом какой-нибудь церкви под Римом, потому что именно из диаконов римской церкви выбирались папы. Это был четкий обычай, папа римский не остановился епископ, это был человек, который не был епископом до становления папой, и избирался он из диаконов, и из диаконов возводился в епископы Рима. Вот, и диакон...
0: А с чем связан такой обычай?
1: Ну, это, во-первых, римская церковь всегда самая консервативная в древней истории церкви, это потом что-то поменялось, а исторически она была самой консервативной. И это отражение древнего положения вещей в самых первых христианских общинах, когда, помните, кого апостолы первыми поставили? Они же поставили не пресвитеров и не епископов, они поставили семерых диаконов. Это было первое, кого апостолы возвели, так сказать, в священный сан какой-то, да, первые, это были диаконы. Вот. И если мы почитаем памятники, там очень очень ранние, типа там Дидахе, например, да, или там Игнатия Богоносца, мы увидим, что там есть епископы и диаконы занимают более выразительную роль, чем пресвитеры. У пресвитеров как бы нету своей четкой роли, непонятно, зачем они даже толком и нужны-то иногда, потому что если евхаристическая община в каждом городе одна, как было изначально, то как бы пресвитер – это просто помощник епископа. А вот у диакона есть самостоятельная роль. Диакон – это тот, кто отвечает за социальное служение и за организацию жизни общины. Вот, ну и при богослужении тоже участвует, конечно. Вот, и в римской церкви вот этот древний порядок, согласно которому есть епископы и есть диаконы, он сохранился дольше всего. Он был очень ярким, выразительным, и четко вот как бы такая древняя преемственность сохранялась. Это во-первых. Во-вторых, считалось, что епископ одной кафедры не должен переходить на другую. Этот принцип был очень важен для римской церкви. Если на Востоке еще бывали переходы с кафедры на кафедру, но и то это, кстати говоря, появилось как постоянная практика чуть позже все-таки, да, Иоанн Златоуст, например, до того, кстати, архиепископом Константинополя, был пресвитером в Антиохии, вот, а то на Западе это было прям, ну, совсем жестким правилом, недопустимым таким, да. И в-третьих, и в-последних, функция диакона важнейшая – быть прислужником не только за богослужением, но и в повседневной жизни церкви. Да, это и благотворительность, и попечение о церквах, и утварь, и облачение, и ведение писем, и то, чтобы быть секретарем, вести переписку за папу римского. Фактически получалось в практике римской церкви того времени, что диакон вел переписку от лица папы римского, папа, то есть как бы он составлял послание, папа вычитывал, исправлял что-то, помечал, вот, и диакон потом это все отправлял. То есть фактически папа был папой, вот, так сказать, а настоящим человеком, ведущим переписку папа, был будущий папа, тот диакон, который потом станет папой. Вот Лев был, собственно, вел переписку за предыдущего папу римского перед этим, да, и по делу Нестория как раз переписку от лица предыдущего папы вел именно Лев. Такая вот характерная черта.
0: Да, так, ну вот мы заговорили про биографию Льва, какие в ней
1: да, вот, собственно, моменты. Да, собственно, он был диаконом, вот, потом после смерти своего предшественника, вот, собственно, папа Целестина, он стал епископом Рима, вот, и, собственно, был епископом Рима до своей кончины. То есть в этом смысле его жизнь не очень информативна, он вот всю жизнь служил церкви. Вот, он был церковник такой настоящий. И это тоже интересно, потому что это, конечно, то, что отличает его от, повторюсь, от предшественников, там, типа Амвросий Медиоланский, да, который там, сначала римский чиновник, потом Духом Святым избранный в епископа, Августин с его огромной сложной биографией, каппадокийцы тоже с достаточно сложными жизненными судьбами. Вот. Иоанн Златоуст тоже с определенными какими-то метаниями, движениями души. А вот Лев, он один из первых таких вот как бы чисто церковных святителей. Он человек церкви. Он с детства человек церкви, всю свою жизнь человек церкви. Вот. В этом смысле очень такой, как стрела прямой.
0: А нас слушают люди, которые, может быть, заинтересовались познакомиться с текстами Льва Великого. Вот что бы вы рекомендовали почитать для первого знакомства?
1: А, у него есть проповеди. Вот, они немногие переведены на русский язык, но какое-то количество их переведенных есть. У него есть очень красивые рождественские проповеди о боговоплощении. Они временами очень похожи на того же Иоанна Златоуста. Например, у него есть, кажется, это на воскресенье Христово у него есть проповедь, которая прям очень напоминает огласительное слово святителя Иоанна Златоуста. Вот там, помните, да, когда, значит, постившиеся и не постившиеся, приступите, да, пусть никто не плачет о грехах, потому что всех освободил, спас его смерть. В таком очень радостном духе. Вот у него есть такие проповеди, мне кажется, совершенно замечательные, рождественские и пасхальные, очень стоящие того. Вот, ну и, конечно, да, послание его тоже, в общем-то, по-своему замечательное, но это, конечно, скорее предмет для таких, ну, для людей, интересующихся историей богословия, наверное, с какой-то точки зрения. Вот, да.
0: А вот послание, в частности, Томас к Флавиану, он давно переведен?
1: Он переведен в 19 веке в составе «Деяний Вселенских соборов». Это большой сборник, вот этот, выпущенный в 19 веке Казанской духовной академии, неоднократно переиздававшийся. Вот, собственно, там в него входит вот Томас Папа Льва, и есть вот второй Томас Папа Льва, теперь тоже переведенный. Он есть, кажется, на Азбуке Веры, насколько я понимаю, должен быть.
0: Это ваш перевод?
1: Да, мой, собственно, перевод.
0: К тому, что вот второй Томас, он актуальный перевод современный, да, на современном русском написано, да. Текст 19 века, наверное, более архаичный.
1: Тяжеловато, да, тяжеловато читается, он вообще переведен тяжеловесно очень, конечно, это
0: надо
1: первый
0: перевести.
1: Надо, вот. А тут, конечно, да, интересно, что в этом смысле, что Папа Лев, он как бы воспринимается очень во многом, повторюсь, через призму таких церковно-политических событий, я говорю, как защитник там папского первенства, как защитник первенства апостола Петра, там, да, вот всяких таких специфических или католических вещей, и в этом смысле поэтому так важно читать его тексты, потому что когда их читаешь, ты увидишь, что это все для него на самом деле далеко не было центральной темой. Вот, просто берутся два каких-то его письма, в которых это есть. Вот, письма, адресованные, вообще говоря, его подчиненным. То есть он пишет буквально все эти свои страшные такие вещи для православного слуха, пишет их, адресуя своим собственным подчиненным, которые так и так ему должны подчиняться. Вот, такое впечатление, что как бы он только для них-то это такое и говорил, в общем-то говоря.
0: А вам встречались православные храмы как-то во имя Папы Льва?
1: Я, вы знаете, это же икону только одну его видел, православную, такую русскую, вот такого 19 века письма. Кажется, вот да, в этом смысле не настолько
0: увлекательно. В Москве есть храм во имя Климента, Папы Римского.
1: И Мартина,
0: Папы Римского.
1: Да, очень почти.
0: Ну да, то есть по поводу двух пап римских, да, все-таки православные храмы есть. Ну вот да. По поводу Папы Льва, видимо, он более поздний, поэтому...
1: Он, ну да, нет, ну и потом действительно, да, как бы, если мы посмотрим на святых этой эпохи вот таких, ну, сложных богословских споров, у нас не то чтобы было очень много храмов в честь святителя Сафронии Иерусалимского, тоже немного, хотя он наш восточный. То есть просто эти споры, они, конечно, тяжелее для восприятия. То есть это не такая завораживающая история, как там Афанасий Великий с его там бегствами, шпионскими интригами и всеми делами. Это совершенно очевидно, конечно, немножко сложнее воспринимается. Вот, и поэтому так интересно вылавливать из... Поэтому, да, как бы, когда мы читаем Августина, его характер прям виден, он весь нараспашку. Вот. А Льва, чтобы увидеть его как личность, его выковыривать еще нужно из-под, так сказать, спуда.
0: Но тем интереснее. Ну что ж, спасибо огромное. Петр Пашков, кандидат теологии, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и был нашим проводником в мир мысли, наследия и жизни Папы Льва Великого, как защитника православия на Латинском Западе. Об этих святых отцах латиноязычных мы на этой неделе говорим и продолжим наш разговор у них в наших следующих программах. За то, что были сегодня с нами, я вас, дорогие слушатели, благодарю. До новых встреч, надеюсь, на волнах Радио Вера. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио Вера.
4: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы Веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
3: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 266 000 рублей.
4: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года.
3: Вы можете осуществить пожертвование на сайте veraifoma.ru.
4: Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера». Вера.

Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья вязали меня к земле. Враги разрушили все надежды мои на земное. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителем земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедовали перед миром грехи мои. Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я от мук бегал. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они плевали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись мне, как карлику. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. Когда я строил дом для долгой и мирной жизни, они ломали его и гнали меня. В самом деле, враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим дотянуться до края одежд Твоих. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Благослови их и умножи. Умножи и сильнее ожесточи на меня. Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным. Да надежды мои на человеческое развеются, как паутина. Да воцарится смирение в душе моей. Да станет сердце мое могилой двум близнецам злобным, гневу и гордости. Да все сокровища свои собираю на небесах. Да раз и навсегда освобожусь от самообмана, запутавшего меня в страшную сеть жизни обманчивой. Враги научили меня тому, что немногим ведомо. Нет у человека врагов вне его самого. Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не есть враги, но друзья взыскательные. В самом деле, трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Потому благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому ходит он среди них свободно и молится за них Господу. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Смена времени по мотивам калмыцкой сказки.
2: Решил один правитель проверить мудрость своего народа и объявил: «Все, кто считает себя мудрецами, должны прибыть во дворец в семидневный срок». Объявление с быстротой молнии донеслось до самых отдаленных уголков страны, и явились к хану три старика. Хан принял их и заметил, что у первого старика на голове совсем не было волос, у второго волосы седые, а усы черные, а у третьего нет усов. «Сколько вам лет?» – спросил у стариков правитель. Оказалось, что всем по 70 лет. «Вот вы все ровесники», – обратился правитель к первому старику. «Но почему же только у вас нет волос на голове?» «Я на своем веку видел немало плохого и хорошего, и так много думал, как сделать жизнь людей лучше, что на голове ни одного волоска не осталось», – почтительно произнес старик. «Вы ровесники, а почему у вас волосы седые, а усы черные?» – спросил правитель второго старика. «Мои волосы – мои ровесники. Они у меня с рождения, а усы выросли в 25 лет. Волосы на 25 лет старше, чем усы. Поэтому волосы седые, старые, а усы молодые, черные». «Вы ровесники, почему же у вас совсем нет усов?» — обратился правитель к третьему старику. «Я родился безусым, но считаю, что это не главное. Важно не то, что на голове, а то, что в ней». Хан подивился находчивости стариков и подарил им мешок золота. Старики поблагодарили правителя и поспешили домой. Один приближенный хана все видел и слышал. Он посчитал, что стариков наградили ни за что. «Неужели они мудрее меня?» – подумал он. «Задам я им свои вопросы. Поставлю их в тупик, и золото станет моим». Вскочил на коня и поскакал догонять стариков. Первый старик увидел всадника и сказал: «Это за нами. Ступайте дальше, а я побеседую с молодцом». Старики согласились и ушли. Приближенный хана подскакал и, не слезая с лошади, закричал: «Ты мудрец?» «Я мудрец», — склонил голову старик. «Тогда дай ответ, что такое мир?» «Мир — это все, что вокруг нас. Например, день и ночь, солнце и луна, огонь и вода». «Что такое земля, что такое вода?» – допытывался всадник. «Земля – это мать человека и животных. Вода – мать рыб». «А что такое сила времени?» – закричал всадник. Старик сделал вид, что смутился, услышав такой сложный вопрос, и сказал: «Ах, какое несчастье! Ответ на этот вопрос я забыл у тех стариков. Позволь на минутку взять твою лошадь, и я доставлю ответ». «Попался!» – возликовал приближенный хана и слез с лошади. «Бери!» Старик сел на лошадь и сказал: «У тебя, почтенный, была лошадь, а у меня не было. Ты сидел на лошади, а я стоял на земле. А сейчас ты на земле, а я на лошади. Это и есть смена времени. Я мог бы сейчас ускакать от тебя, но привык ходить пешком». Вернул мудрец приближенному хана лошадь и отправился догонять своих спутников. Часто мудрость важнее силы.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Великое море Нева, так в древности называли Ладожское озеро, вышла небольшая парусная ладья. Управлял ей в одиночку инок Арсений. Он был опытным путешественником. За свою жизнь монах повидал немало дорог и водных путей. Уроженец Великого Новгорода, инок Арсений только вернулся с Афона, где прожил несколько лет, и теперь стремился на север. Он вез с собой благословение со Святой Горы, икону Божьей Матери. Арсений искал уединенное место для иноческой жизни и добрался до пустынного острова Каневец. Инок стремился уйти еще дальше на север. Арсений дважды пытался продолжить свое плавание, но каждый раз на Ладожском озере внезапно начиналась буря, и ладью Арсения прибивало обратно к острову. Инок увидел в этом указание Божье и решил остаться. Так в 1393 году на маленьком безлюдном острове Каневец посреди Ладоги зародилась монашеская жизнь. Инок Арсений положил начало Каневскому монастырю. Эта обитель сыграла большую роль в христианской миссии среди местного населения. Карелы приняли крещение еще в XIII веке, но даже спустя полтора столетия не все расставались с поверьями язычества. Остров Каневец, расположенный очень близко от побережья Ладоги, карелы издревле использовали как летнее пастбище для лошадей и приносили здесь языческие жертвы. Они верили, что скот их остается здесь целым и невредимым от того, что его берегут духи, живущие под огромным камнем в глубине острова, и оставляли ежегодно в дар духам лошадь. В конце XIV века инок Арсений, возможно, застал еще обычай жертвоприношений, которые карелы совершали у гранитного валуна «Конь камня». Как повествует житие преподобного Арсения, инок нашел это место пуще дремучего леса, бесовским ужасом окруженным. По преданию, Арсений провел ночь в молитве на конь камне, под утро совершил крестный ход вокруг валуна с Афонской Святогорской иконой Богородицы и окропил его святой водой. Позднее на вершине конь камня была построена часовня, которая сохранилась на этом месте до наших дней. Инок Арсений прожил на острове Каневец в совершенном уединении около 3 лет. Он снискал славу подвижника, к нему начали приходить ученики, и вскоре был учрежден Рождество Богородичный мужской монастырь. Преподобный Арсений и его братья были призваны врачевать следы языческих обрядов и суеверий в среде карел и формировать истинно христианское мировоззрение. Арсений стал первым игуменом Каневской обители. Со временем монашеское братие росло численностью, а остров Каневец покрывался церковными строениями и кельями. На Каневце появилась Святая Гора, как воспоминание об Афоне, откуда преподобный Арсений принес устав своей обители и Святогорскую икону Божией Матери. Преподобный Арсений сумел превратить языческий остров Каневец в обитель святости и истины. Основанный им Каневский Рождество-Богородицкий монастырь стал одним из форпостов православия.
0: Свидетели веры. Радио для тех, кто хочет верить.

0: служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера». Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
1: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Мы с матушкой думали, что я в Петербург поеду. Я уж воображал себя офицером гвардии, мечтал об удовольствиях петербургской жизни. А батюшка сказали нет. Петруша в Петербург не поедет. Пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат. А не шаматом. Тут служба показалась мне тяжким несчастьем. А вот прошло несколько месяцев, и жизнь моя здесь, в крепости, сделалась не только сносной, но даже приятной.
3: Что ж приятно?
2: Мы познакомились, и я привязался к вашему семейству.
1: Молодой офицер Петр Андреевич Гринев признается Маше Мироновой, дочери коменданта Белогорской крепости, в нежных чувствах к ней и ее семье. Когда-то он был порядочным шалопаем, целыми днями гонял голубей и не знал забот. Однако, попав на службу в крепость, заметно повзрослел и переменился в лучшую сторону. И то ли еще будет, впереди Гринева ждут события, которые изменят его навсегда. Вы, конечно, узнали сюжет и героев повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Только что прозвучал фрагмент из одноименной экранизации этого знаменитого произведения. Картину в 1958 году снял режиссер Владимир Коплуновский. Сегодня она по праву считается эталонным киновоплощением одного из самых известных классических литературных произведений. Сразу же после выхода на экраны фильм собрал немало престижных кинематографических наград. В том числе первую премию «Золотой парус» 12-го международного кинофестиваля в швейцарском Локарно в номинации «Самый сенсационный фильм». А также дипломы сразу трех канадских кинофестивалей в Монреале, Ванкувере и Стратфорде. В отечественном прокате «Капитанская дочка» тоже прошла с большим успехом. Журнал «Советский экран» сообщал, что многие смотрели картину по нескольку раз. Чем же этот черно-белый фильм смог завоевать сердца зрителей? Наверное, я не буду далек от истины, если скажу, прежде всего, конечно, тем, что режиссер Владимир Коплуновский и автор сценария Николай Коварский максимально деликатно отнеслись к литературному первоисточнику и сумели сохранить и передать в экранизации неповторимую атмосферу пушкинской повести. Как и в ней, в картине сплелись исторические факты и остросюжетные повороты, комедийные эпизоды, трогательные романтические моменты и пронзительные сцены, от которых слезы наворачиваются на глаза. История начинается с простого, казалось бы, случая. По пути в Белогорскую крепость Петр Гринев и его верный слуга, старик Савельич, попали в метель и сбились с дороги. На счастье, им попался крестьянин. Он хорошо знал местность и вывел путников к жилью. Несмотря на трескучий мороз, крестьянин был одет лишь в тонкую поддевку. Гринев пожалел его и подарил в знак благодарности за услугу свой заячий тулуп. Кто мог знать, что крестьянин этот окажется никем иным, как Емелькой Пугачевым, бунтовщиком, который провозгласил себя царем и поднял крестьянский бунт против законной императорской власти. На фоне пугачевского бунта и разворачиваются основные события картины «Капитанская дочка». Перед нашими глазами встает потрясающая история о любви и преданности, о долге и чести, о милости и силе добрых дел. Жизнь причудливым образом свела вместе бунтовщика Пугачева и преданного императрице-офицера Гринева. В фильме есть эпизод, который дает зрителю прочувствовать всю суть этих непростых взаимоотношений. Когда Петр пытается вызволить Машу Миронову из взятой пугачевцами крепости, ему ничего не остается, как, рискуя всем, идти за помощью к самому Пугачеву.
2: Как тебя назвать? Я не знаю, да и знать не хочу. Но Бог видит, что жизнью моей я рад заплатить тебе за все, что ты для меня сделал. Довершишь, как начал. Отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет.
3: Ведь, по-твоему, казнить, так казнить, жаловать, так жаловать.
1: Что же будет дальше? Придется ли Гриневу поступиться своими убеждениями и присягнуть Пугачеву в обмен на жизнь и счастье рядом с любимой невестой? Герой окажется в положении, из которого крайне сложно выйти без ущерба для чести и совести. О том, как он поступит в этой непростой ситуации, мы узнаем, посмотрев замечательный, нестареющий фильм Владимира Коплуновского «Капитанская дочка». В этом фильме режиссер предлагает сделать духовный и нравственный выбор и нам самим, вместе с героями картины. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Народная мудрость, основанная на библейском тексте, говорит о разных проявлениях жизни. Время разбрасывать камни и время собирать камни. К собиранию камней своей разбитой цивилизации приступили древние иудеи в конце VI века до Рождества Христова. О том повествует Псалом 125, что звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Внегда возвратите Господу плен Сионь, быхом яко утешени».
3: Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами». Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои.
2: Землюще рукояти своя.
1: Псалом 125 был составлен неизвестным автором во времена, когда древние иудеи освободились из вавилонского плена, длившегося почти 70 лет. Потому псалом и наполнен радостью. Автор просто не верит себе, своим глазам и ушам, что свобода наконец-то наступила. Все происходящее он называет сном, читаем в псалме. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне». Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Возвращавшиеся в историческую Палестину древние иудеи грезили, что их ожидает там земля обетованная в том виде, как ее представляли легенды, что там можно будет собирать вкуснейшие плоды огромных размеров, что там текут молочные реки и тому подобное. Иначе быть не могло, ведь Бог подарил древним евреям свободу, подобно той, что они получили когда-то, сбросив с себя оковы египетского рабства. И ветхозаветные иудеи хвалились перед другими народами той честью, что им Богом была оказана. Читаем в Псалме. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». Действительно, Бог пожалел свой народ, вывел его из вавилонского плена. Но это не означало вовсе, что должен произойти стремительный взлет из состояния раба в состояние триумфатора. Господь ожидал от народа еврейского работы над ошибками, деятельного покаяния, которое не предполагало никакой похвальбы или ощущения триумфа. И это понимает автор псалма. Он, например, с горечью констатирует, что далеко не все иудеи вернулись на родину. Многие за 70 лет плена переняли языческие обычаи, растворились в порочном окружении, остались пленниками, не в физическом, а в духовном плане. И псалмопевец просит Бога и этих несчастных людей вернуть, читаем в псалме: «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень». Имелось еще одно обстоятельство, указывавшее, что для триумфа пока нет ни времени, ни места. Иерусалимский храм, в котором только и могло совершаться ветхозаветное богослужение, был разрушен вавилонскими войсками. И пока святилище не восстановлено, ни о какой полноценной радости говорить нельзя. Иудеи не сразу, правда, но приступили к постройке второго храма. И случилось чудо. Малый запас семян, имевшийся у них, дал богатый урожай. Так Господь показал древним евреям, что если жить по заповедям и заботиться прежде всего о духовном, материальное обязательно приложится. Или, как пишет автор псалма, «сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». «С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои».
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 3 года назад Сергей Егоров встретил свой день рождения в московской благотворительной гостинице «Добрый дом». Здесь во время лечения в столичных клиниках бесплатно живут онкобольные дети и сопровождающие их взрослые со всей страны. Сергей не был постояльцем гостиницы. Тогда он работал барменом и вместе с друзьями провел для подопечных «Доброго дома» мастер-класс. Ребят и их родителей учили готовить разные напитки – молочные коктейли и лимонады. Сергей отметил, что этот день рождения стал одним из лучших. С тех пор молодой человек участвует в жизни благотворительной гостиницы. Вместе с детьми он расписал стену «Доброго дома» и помог сотрудникам отреставрировать фасад. Организовал день пожарной безопасности. Дети и родители были под впечатлением, когда к ним приехали настоящие пожарные и познакомились с техникой, а еще подняли желающих на пожарной автолестнице. «Добрый дом» произвел на меня неизгладимое впечатление. Это место, куда хочется возвращаться, потому что атмосфера здесь по-настоящему добрая и домашняя, говорит Сергей. В «Добром доме» одновременно проживают до 200 человек. В год гостиница регистрирует более 2500 заселений. Всем этим людям нужно не только жилье на время лечения, но и моральная поддержка в борьбе с недугом. Если вы тоже хотите поддержать семьи «Доброго дома», сделать это можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькового. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И мы сегодня на Дмитровском погосте. Это очень любопытное место неподалеку от Шатура. Ну, как неподалеку относительно. Час на автобусе мы сюда от Шатура ехали. До Шатура мы доезжаем, доехали электричкой с Казанского вокзала. И там на автовокзале пересели на 27-й автобус, который нас и привез в Дмитровский погост.
2: Да, знаете, Леша, это довольно большое село.
1: Да, конечно. Ну, вот. Тут достаточно большие села вообще.
2: Да, вообще это они иногда, даже местные жители называют его Коробово, потому что здесь и до революции существовала волость, въезд был.
1: Коробовский, да.
2: Да, то есть здесь такие места старинные, и сейчас здесь жизнь присутствует, и люди живут, и не только дачники.
1: Ну, смотрите, дома многоквартирные, несколько этажей.
2: Да, это вот фактически такой, можно сказать, центр жизни, и это место очень древнее. Это место, которое упоминается в источниках еще начала 15 века. И это поселение, возможно, относится к даже другому древнерусскому княжеству. Оно пришло в московские владения из Муромского княжества. Поэтому в ранних источниках оно часто называется Муромское сельцо. В завещание великого князя Василия Дмитриевича, то есть сына Дмитрия Ивановича Донского, говорится: «А из Мурома жене своей, то есть Софье Витовне, жалую сельце да Шатур». Ну, Шатур – это как раз та местность, которая потом даст название всему этому району Подмосковья. Шатурские болота. Сейчас город Шатура недалеко от нас находится. А вот сельце историки связывают именно с тем местом, на котором мы находимся с вами
1: Муромское
2: сейчас.
1: Сельцо.
2: Муромское сельце, да. Это был погост, то есть это было владение великого князя Московского на еще в то время до известной степени спорных землях, но, тем не менее, сюда приходили из Москвы торговые караваны, здесь строились храмы, которые укрепляли православную веру в народе, и здесь стоял в то время храм святого Дмитрия Солунского. Это была деревянная в то время церковь, и вот такое она упоминается в документах уже середины XVI века, когда это место называется погостом царя и великого князя Ивана Васильевича Грозного. Это была красивая церковь, видимо, шатровая в то время, вот, и рядом еще стояла небольшая, возможно, теплая церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы. Интересно, что до революции, судя по описаниям, которые оставили нам краеведы, рязанские, потому что еще какое некоторое время это относилось еще к Рязанской губернии, так вот, здесь хранился образ середины XVI века. Образ был написан по прошению великого государя и царя Ивана Васильевича от Цезаря Рудольфа, то есть от императора Священной Римской империи германской нации, среброзлачением украшен, по обычаю греков писан. К сожалению, сейчас этого образа в храме нет, но память о том, что здесь сохранялись такие раритеты в начале 20 века, она отразилась в краеведческой литературе. Вот мы видим, что из дореволюционных описаний храм был очень богат старинными иконами, сохранялись и предметы церковной утвари, даже подрезники, священнослужители были сшиты из тафты, бумажных материй.
1: Тафта, надо, наверное, пояснить нашим слушателям, что это такая разновидность плотной тонкой глянцевой ткани из шелка или хлопка, но это, в общем, достаточно дорогой материал, и с виду он выглядит таким гладким, блестящим.
2: И вот, конечно, тот храм деревянный, который сохранился с времен еще Ивана Грозного, или, во всяком случае, с 17 века, он до нашего времени не дожил, не сохранился, потому что село было очень богатое, и жители этого села, собираясь на богослужения, они уже теснились в старинном храме, им хотелось построить здание более удобное, комфортное, которое бы могло вместить всех желающих в дни 20-х праздников. И вот так на средства, собранные с местных жителей, был заложен тот храм, который мы с вами, Алексей, сейчас видим. На самом деле храм для сельской местности не рядовой по масштабам. Церковь эта была построена в 1864 году. Кроме главного престола, который по традиции был освящен в честь памяти святого великомученика Дмитрия Солунского, здесь еще есть пределы Святой Живоначальной Троицы, Казанской иконы Божией Матери. Трапезную еще расширили в 1871 году. А потом была построена колокольня, которая на самом деле была одной из самых высоких в этой части Московской губернии. Стены были расписаны крестьянином-художником Коровиным, выпускником при этом Санкт-Петербургской академии художеств. Была масса почитаемых икон, были мощи святых и много что еще. И вот эта церковь, она, естественно, стала таким камнем преткновения на пути воинствующих безбожников, которые, конечно, Дмитровский погост пытались захватить, так же, как и все другие подобные крупные населенные пункты, но церковь эта достояла до осени 1937 года, когда уже после арестов священнослужителей, после настоящего разгрома вот этих церковных общин, ее удалось, наконец, закрыть. Надо сказать, что среди тех, кто служил в этом храме в 20-е годы, есть несколько прославленных новомучеников, в том числе это священномученик, протоиерей Василий Иванович Колосов. Он расстрелян у нас на Бутовском полигоне 9 декабря 1937 года. И в его жизнеописании есть один такой очень трогательный момент. Отец Василий уже в начале 30-х годов арестовывался и понимал, что советская власть ведет работу по систематическому уничтожению церкви и веры. И, конечно, у него, наверное, как и у многих, появлялся вопрос, а вот что делать в этой ситуации ему? Может ли он как-то изменить эту ситуацию? Его сын, который тоже подвергался репрессиям до этого, приехал к нему из Коломны, стал его уговаривать оставить священническое служение и уехать из этих мест, потому что все шло к аресту, все шло к лагерю, как минимум, а может быть и к расстрелу. И вот на эти уговоры родных отец Василий ответил: «Я люблю вас, мои дети, мне больно думать, что со мной может случиться, но пастве я проповедую, что все во власти Бога, и Он наше спасение. И поэтому я в это страшное время уповаю на Господа, и если я сбегу, какой я пример подам людям, которым я несу Слово Божие?» Он остался, дети, не добившись своего, уехали. И действительно, все случилось так, как они предполагали. Отец Василий был арестован и принял свою мученическую кончину на Бутовском полигоне. Но память об этих людях, об отце Василии, об других исповедниках веры, здесь служивших, она сохранилась в сердцах людей. Мне доводилось здесь бывать в самом начале 2000-х годов, когда тут собирались прихожане. И я вот видел среди пожилых жительниц этого села такую искреннюю народную веру в новомучеников и к народное почитание, потому что у них была еще память эта история. Так быстро храм этот пришло, так быстро, именно благодаря помощи этих людей так быстро удалось возродить этот храм. В 90-м году здесь впервые прошло богослужение после многих лет небытия.
1: А первыми его прихожанами стали те люди, которые еще помнили тот действующий храм, и даже кто-то из них туда ходил.
2: Да, да. К сожалению, была разрушена колокольня. Вот сейчас мы видим, такая импровизированная стоит рядом с храмом. Но, тем не менее, и сам храм в целом сохранился. И главное, здесь сохранилась какая-то вот эта удивительная атмосфера очень древнего места, очень древнего поселения, которое с 15 века существует, и преемственность вот этой жизни, преемственность этой культуры здесь ощущается. Здесь даже, вы знаете, такая необычная деталь. Вот сейчас мы с вами уже от храма отошли, идем просто по селу, и перед нами сельсовет и памятник, конечно, Ленину. Но это совершенно необычный памятник Ленину. Вот посмотрите. Это
1: что, постамент?
2: Нет, это памятник, на котором Ленина даже я сначала и не узнал. Это Ленин с ходоками. То есть здесь изображены крестьяне, которые беседуют с Ильичем. Они сидят за столом. Даже в этом здесь чувствуется что-то такое свое, исконное, очень народное, крестьянское. Такое интересное место, Дмитровский погост. Я очень советую вам здесь побывать.
1: Из забавного, о чем мы не упомянули, очень недолго Дмитровский погост был центром Дмитровского района Московской области. У нас есть Дмитровский район по городу Дмитров, и вот был Дмитровский район по Дмитровскому погосту. Очень недолго, потом переименован, но вот некоторое время такая история тоже была. Спасибо большое. Мы с Игорем Горьковым побывали в селе Дмитровский погост, большое село, кто-то, можно даже сказать, поселок городского типа, глядя на некоторые дома, но это село. Такие села тоже есть у нас в Московской области. Вы любите те места, где мы бываем, путешествуйте вместе с нами и будьте здоровы. До свидания.
2: Всего самого доброго. До свидания.
0: Поездки по Подмосковью. В эфире радио

Проглядный туман над водой. Ты плывешь, рассуждаешь обо всем и ни о чем одновременно. Ты переживаешь, думаешь о чем-то важном или скорее о ком-то близком. Но в данный момент бесконечно далек. Ты совсем не знаешь, что будет дальше. Впереди полная неизвестность, и видны только ближайшие несколько метров, освещенные светом лампы.

«Я вас любил». Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть четвертая, глава девятая. Прошло две недели после события, рассказанного в последней главе, и положение действующих лиц нашего рассказа до того изменилось, что нам чрезвычайно трудно приступать к продолжению без особых объяснений. И, однако, мы чувствуем, что должны ограничиться простым изложением фактов, по возможности без особых объяснений, и по весьма простой причине, потому что сами во многих случаях затрудняем

Две недели спустя, то есть уже в начале июля, и в продолжение этих двух недель, история нашего героя и особенно последнее приключение этой истории обращаются в странный, весьма увеселительный, почти невероятный и в то же время почти наглядный анекдот, распространяющийся мало-помалу по всем улицам, соседним с дачами Лебедева, Птицына, Дарьи Алексеевны, Япончиных, короче сказать, почти по всему городу и даже по окрестностям его. Почти все общество, туземцы, дачники, приезжающие на музыку, все принялись рассказывать одну и ту же историю на тысячу разных вариаций о том, как один князь, произведя скандал в честном и известном доме и отказавшись от девицы из этого дома, уже невесты своей, увлекся известную Лореткой, порвал все прежние связи и, несмотря ни на что, несмотря на угрозы, несмотря на всеобщее негодование публики, намеревается обвенчаться на днях с опозоренной женщиной здесь же, в Павловске, открыто, публично, подняв голову и смотря всем прямо в глаза. Анекдот до того становился изукрашен скандалами, до того много вмешано было в него известных и значительных лиц, до того придано было ему разных фантастических и загадочных оттенков, а с другой стороны, он представлялся в таких неопровержимых и наглядных фактах, что всеобщее любопытство и сплетни были, конечно, очень извинительны. Самое тонкое и хитрое, и в то же время правдоподобное толкование оставалось за несколькими серьезными сплетниками из того слоя разумных людей, которые всегда в каждом обществе спешат прежде всего уяснить другим события, в чем находят свое призвание, а не редко и утешение. По их толкованию, молодой человек, хорошей фамилии, князь, почти богатый, дурачок, но демократ и помешавшийся на современном нигилизме, обнаруженном господином Тургеневым, почти не умеющий говорить по-русски, влюбился в дочь генерала Япончина и достиг того, что его приняли в доме как жениха. Но, подобно тому французу-семинаристу, о котором только что напечатан был анекдот, и который нарочно допустил посвятить себя в сан священника, нарочно сам просил этого посвящения, исполнил все обряды, все поклонения, лобызания, клятвы и прочее, чтобы на другой же день публично объявить письмом своему епископу, что он, не веруя в Бога, считает бесчестным обманывать народ и кормиться от него даром, а потому слагает с себя вчерашний сан, а письмо свое печатает в либеральных газетах. Подобно этому атеисту сфальшивил будто бы в своем роде и князь. Рассказывали, будто он нарочно ждал торжественного званного вечера у родителей своей невесты, на котором он был представлен весьма многим значительным лицам, чтобы вслух и при всех заявить свой образ мыслей, обругать почтенных сановников, отказаться от своей невесты публично и с оскорблением, и сопротивляясь выводившим его слугам разбить прекрасную китайскую вазу. К этому прибавляли в виде современной характеристики нравов, что бестолковый молодой человек действительно любил свою невесту, генеральскую дочь, но отказался от нее единственно из нигилизма и ради предстоящего скандала, чтобы не отказать себе в удовольствии жениться пред всем светом на потерянной женщине и тем доказать, что в его убеждении нет ни потерянных, ни добродетельных женщин, а есть только одна свободная женщина, что он в светское и старое разделение не верит, а верует в один только женский вопрос. Что, наконец, потерянная женщина в глазах его даже еще несколько выше, чем непотерянная. Это объяснение показалось весьма вероятным и было принято большинством дачников, тем более, что подтверждалось ежедневными фактами. Правда, множество вещей оставались неразъясненными. Рассказывали, что бедная девушка до того любила своего жениха, по некоторым обольстителя, что прибежала к нему на другой же день, как он ее бросил, и когда он сидел у своей любовницы.

0: Другие уверяли напротив, что она им же была нарочно завлечена к любовнице, единственной из нигилизма, то есть для срама и оскорбления. Как бы то ни было, а интерес события возрастал ежедневно, тем более, что не оставалось ни малейшего сомнения в том, что скандальная свадьба действительно совершится. И вот если бы спросили у нас разъяснение не насчет нигилистических оттенков события, о нет, а просто лишь насчет того, в какой степени удовлетворяет назначенная свадьба действительным желаниям князя, в чем именно состоят в настоящую минуту эти желания, как именно определить состояние духа нашего героя в настоящий момент и прочее в этом же роде, то мы, признаемся, были бы в большом затруднении ответить. Мы знаем только одно, что свадьба назначена действительно, и что сам князь уполномочил Лебедева, Келлера и какого-то знакомого Лебедева, которого тот представил князю на этот случай, принять на себя все хлопоты по этому делу, как церковные, так и хозяйственные, что денег велено было не жалеть, что торопила и настаивала на свадьбе Настасья Филипповна, что шафером князя назначен был Келлер по собственной его пламенной просьбе, а к Настасье Филипповне – Бурдовский, принявший это назначение с восторгом, и что день свадьбы назначен был в начале июля. Но кроме этих весьма точных обстоятельств, нам известны и еще некоторые факты, которые решительно нас сбивают с толку, именно потому что противоречат с предыдущими. Мы крепко подозреваем, например, что, уполномочив Лебедева и прочих принять на себя все хлопоты, князь чуть ли не забыл в тот же самый день, что у него есть и церемонимейстер, и шофера, и свадьба, и что он и распорядился, поскорее передав другим хлопоты, то единственно для того, чтобы уж самому и не думать об этом, и даже, может быть, поскорее забыть об этом. О чем же думал он сам в таком случае, о чем хотел помнить и к чему стремился? Сомнений нет тоже, что тут не было над ним никакого насилия со стороны, например, Настасьи Филипповны, что Настасья Филипповна действительно непременно пожелала скорей свадьбы и что она свадьбу выдумала, а вовсе не князь. Но князь согласился свободно, даже как-то рассеянно, и вроде того, как если бы попросили у него какую-нибудь довольно обыкновенную вещь. Таких странных фактов пред нами очень много, но они не только не разъясняют, а, по нашему мнению, даже затемняют истолкование дела, сколько бы мы их ни приводили. Но, однако, представим еще пример. Так нам совершенно известно, что в продолжении этих двух недель князь целые дни и вечера проводил вместе с Настасьей Филипповной, что она брала его с собой на прогулки, на музыку, что он разъезжал с нею каждый день в коляске, что он начинал беспокоиться о ней, если только час не видел ее, стало быть, по всем признакам любил ее искренно, что слушал ее с тихою и кроткой улыбкой, о чем бы она ему ни говорила по целым часам, и сам ничего почти не говоря. Но мы знаем также, что он в эти же дни несколько раз и даже много раз вдруг отправлялся к Япончиным, не скрывая этого от Настасьи Филипповны, отчего та приходила чуть не в отчаяние. Мы знаем, что у Япончиных, пока они оставались в Павловске, его не принимали. В свидании с Аглаей Ивановной ему постоянно отказывали, что он уходил, ни слова не говоря, а на другой же день шел к ним опять, как бы совершенно позабыв о вчерашнем отказе, и, разумеется, получал новый отказ. Нам известно также, что час спустя после того, как Аглая Ивановна выбежала от Настасьи Филипповны, а может, даже и раньше часу, князь уже был у Япончиных, конечно, в уверенности найти там Аглаю, и что появление его у Япончиных произвело тогда чрезвычайное смущение и страх в доме, потому что Аглая домой еще не возвратилась, и от него только в первый раз и услышали, что она уходила с ним к Настасье Филипповне. Рассказывали, что Лизавета Прокофьевна, дочери и даже князь Ще обошлись тогда с князем чрезвычайно жестко, неприязненно, и что тогда же и отказали ему в горячих выражениях и в знакомстве, и в дружбе, особенно когда Варвара Ардалионовна вдруг явилась к Лизавете Прокофьевне и объявила, что Аглая Ивановна уже сейчас, как у ней в доме, в положении ужасном и домой, кажется, идти не хочет. Это последнее известие поразило Лизавету Прокофьевну более всего и было совершенно справедливо. Выйдя от Настасьи Филипповны, Аглая действительно скорее согласилась бы умереть, чем показаться теперь на глаза своим домашним, и потому кинулась к Нине Александровне. Варвара же Ардалионовна тотчас же нашла с своей стороны необходимым уведомить обо всем этом немало немедля Лизавету Прокофьевну. И мать, и дочери все тотчас же бросились к Нине Александровне, за ними сам отец семейства, Иван Федорович, только что явившийся домой. За ними же поплелся и князь Лев Николаевич, несмотря на изгнание и жесткие слова. Но по распоряжению Варвары Ардалионовны его и там не пустили к Аглае. Дело кончилось, впрочем, тем, что когда Аглая увидала мать и сестер, плачущих над нею и нисколько ее не упрекающих, то бросилась к ним в объятия и тотчас же воротилась с ними домой. Рассказывали, хотя слухи были несовершенно точные, что Гавриле Ардалионовичу и тут ужасно не посчастливилось, что, улучив время, когда Варвара Ардалионовна бегала к Лизавете Прокофьевне, он, наедине с Аглаей, вздумал было заговорить о любви своей, что, слушая его, Аглая, несмотря на всю свою тоску и слезы, вдруг расхохоталась и вдруг предложила ему странный вопрос. Сожжет ли он в доказательство своей любви свой палец сейчас же на свечке? Гаврила Ардалионович был, говорили, ошеломлен предложением и до того не нашелся, выразил до того чрезвычайное недоумение в своем лице, что Аглая расхохоталась на него, как в истерике, и убежала от него наверх, к Нине Александровне, где уже и нашли ее родители. Этот анекдот дошел до князя через Ипполита. На другой день, уже не встававший с постели, Ипполит нарочно послал за князем, чтобы передать ему это известие. Как дошел до Ипполита этот слух, нам неизвестно. Но когда и князь услышал о свечке и о пальце, то рассмеялся так, что даже удивил Ипполита. Потом вдруг задрожал и залился слезами. Вообще он был в эти дни в большом беспокойстве и в необыкновенном смущении, неопределенном и мучительном. Ипполит утверждал прямо, что находит его не в своем уме. Но этого еще никак нельзя было сказать утвердительно. Представляя все эти факты и отказываясь их объяснить, мы вовсе не желаем оправдать нашего героя в глазах наших читателей. Мало того, мы вполне готовы разделить и самое негодование, которое он возбудил к себе даже в друзьях своих. Даже Вера Лебедева некоторое время негодовала на него. Даже Коля негодовал. Негодовал даже Келлер до того времени, как выбран был в шифера, не говоря уже о самом Лебедеве, который даже начал интриговать против князя, и тоже от негодования, и даже весьма искреннего. Но об этом мы скажем после. Вообще же мы вполне и в высшей степени сочувствуем некоторым весьма сильным и даже глубоким по своей психологии словам Евгения Павловича, которые тот прямо и без церемонии высказал князю в дружеском разговоре на шестой или на седьмой день после события у Настасьи Филипповны. Заметим, кстати, что не только сами Япончины, но и все, принадлежавшие прямо или косвенно к дому Япончиных, нашли нужным совершенно порвать с князем всякие отношения. Князь Ще, например, даже отвернулся, встретив князя, и не отдал ему поклона. Но Евгений Павлович не побоялся скомпрометировать себя, посетив князя, несмотря на то, что опять стал бывать у Япончиных каждый день и был принят даже с видимым усилением радушия. Он пришел к князю ровно на другой день после выезда всех Япончиных из Павловска. Входя, он уже знал обо всех распространившихся в публике слухах, даже, может, и сам им отчасти способствовал. Князь ему ужасно обрадовался и тотчас же заговорил об Япончиных. Такое простодушное и прямое начало совершенно развязало и Евгения Павловича, так что и он без обиняков приступил прямо к делу. Князь еще и не знал, что Япончины выехали. Он был поражен, побледнел, но через минуту покачал головой в смущении и в раздумье и сознался, что так и должно было быть. Затем быстро осведомился, куда же выехали. Евгений Павлович, между тем, пристально его наблюдал. И все это, то есть быстрота вопросов, простодушие их, смущение и в то же время какая-то странная откровенность, беспокойство и возбуждение, все это немало удивило его. Он, впрочем, любезно и подробно сообщил обо всем князю. Тот многого еще не знал, и это был первый вестник из дома. Он подтвердил, что Аглая действительно была больна и трое суток почти напролет не спала все ночи в жару, что теперь ей легче, и она вне всякой опасности, но в положении нервном, истерическом. Хорошо еще, что в доме полнейший мир. О прошедшем стараются не намекать даже и промежду себя, не только при Аглае. Родители уже переговорили между собой о путешествии за границу осенью, тотчас после свадьбы Аделаиды. Аглая молча приняла первое заговаривание об этом. Он, Евгений Павлович, тоже, может быть, за границу поедет. Даже князь Ще, может быть, соберется месяца на два с Аделаидой, если позволят дела. Сам генерал останется. Переехали все теперь в Колмино, их имение в верстах в 20 от Петербурга, где поместительный господский дом. Белоконская еще не уезжала в Москву и даже, кажется, нарочно осталась. Лизавета Прокофьевна сильно настаивала на том, что нет возможности оставаться в Павловске после всего происшедшего. Он, Евгений Павлович, сообщал ей каждодневно о слухах по городу. На Елагинской даче тоже не нашли возможным поселиться. Но да, и в самом деле, прибавил Евгений Павлович, согласитесь сами, можно ли выдержать, особенно зная все, что у вас здесь ежечасно делается в вашем доме, князь, и после ежедневных ваших посещений туда, несмотря на отказы. «Да, да, да, вы правы, я хотел видеть Аглаю Ивановну», закачал опять головою князь. «Ах, милый князь!» — воскликнул вдруг Евгений Павлович с одушевлением и с грустью. «Как могли вы тогда допустить все, что произошло? Конечно, конечно, все это было для вас так неожиданно. Я согласен, что вы должны были потеряться и... Не могли же вы остановить безумную девушку? Это было не в ваших силах. Но ведь должны же вы были понять, до какой степени серьезно и сильно эта девушка к вам относилась. Она не захотела делиться с другой, и вы могли покинуть и разбить такое сокровище. Да, да, вы правы. Да, я виноват», — заговорил опять князь в ужасной тоске. «И знаете... Ведь она одна только Аглая смотрела на Настасью Филипповну, остальные никто ведь так не смотрели. Да тем-то и возмутительно все это, что тут и серьезного не было ничего», — вскричал Евгений Павлович, решительно увлекаясь. «Простите меня, князь, но я думал об этом, князь, я много передумал, я знаю все, что происходило прежде, я знаю все, что было полгода назад, все и все это было несерьезно. Все это было одно только головное увлечение, картина, фантазия, дым. И только одна испуганная ревность совершенно неопытной девушки могла принять это за что-то серьезное». Тут Евгений Павлович уже совершенно без церемонии дал волю всему своему негодованию. «Разумно и ясно, и, повторяем, с чрезвычайной даже психологией, развернул он пред князем картину всех бывших собственных отношений князя к Настасье Филипповне. Евгений Павлович и всегда владел даром слова, теперь же достиг даже красноречия. С самого начала, — провозгласил он, — началось у вас ложью. Что ложью началось, то ложью и должно было кончиться, это закон природы. Я не согласен и даже в негодовании, когда вас, ну там кто-нибудь, называют идиотом. Вы слишком умны для такого названия, но вы и настолько странны, чтобы не быть, как все люди, согласитесь сами. Я решил, что фундамент всего происшедшего составился, во-первых, из вашей, так сказать, врожденной неопытности. Заметьте, князь, это слово «врожденный». Потом из необычайного вашего простодушия. Далее из феноменального отсутствия чувства меры, в чем вы несколько раз уже сознавались сами. И, наконец, из огромной наплывной массы головных убеждений, которые вы со всей необычайной честностью вашей принимаете до сих пор за убеждения истинные, природные и непосредственные. Согласитесь сами, князь, что ваше отношение к Настасье Филипповне с самого начала легло нечто условно-демократическое, я выражаюсь для краткости, так сказать, обаяние женского вопроса, чтобы выразиться еще короче. Я ведь в точности знаю всю эту странную скандальную сцену, происшедшую у Настасьи Филипповны, когда Рогожин принес свои деньги. Хотите, я разберу вам вас самих как по пальцам. Покажу вам вас же самого как в зеркале. До такой точности я знаю, в чем было дело и почему оно так обернулось. Вы, юноша, жаждали в Швейцарии родины, стремились в Россию как в страну неведомую, но обетованную, прочли много книг о России, книг, может быть, превосходных, но для вас вредных. Явились с первым пылом жажды деятельности, так сказать, набросились на деятельность. И вот в тот же день вам передают грустную и подымающую сердце историю об обиженной женщине. Передают вам, то есть рыцарю, девственнику, и о женщине. В тот же день вы видите эту женщину. Вы околдованы ее красотой, фантастической, демонической красотой. Я ведь согласен, что она красавица. Прибавьте нервы, прибавьте вашу подучую, прибавьте нашу петербургскую потрясающую нервы оттепель. Прибавьте весь этот день в незнакомом и почти фантастическом для вас городе. День встреч и сцен, день неожиданных знакомств, день самой неожиданной действительности, день трех красавиц Япончиных и в их числе Аглаи. Прибавьте усталость, головокружение, прибавьте гостиную Настасьи Филипповны и тон этой гостиной, и... Чего же вы могли ожидать от себя самого в ту минуту, как вы думаете? «Да-да, качал головою князь, начиная краснеть. Да, это почти что ведь так. И знаете, я действительно почти всю ночь накануне не спал в вагоне. И всю запрошлую ночь. И очень был расстроен. Ну да, конечно, к чему же я и клоню?» Продолжал горячась Евгений Павлович. «Ясное дело, что вы, так сказать, в упоении восторга набросились на возможность заявить публично великодушную мысль, что вы, родовой князь и чистый человек, не считаете бесчестную женщину, опозоренную не по ее вине, а по вине отвратительного великосветского развратника. О, Господи, да ведь это понятно! Но не в том дело, милый князь, а в том, была ли тут правда, была ли истина в вашем чувстве, была ли натура или один только головной восторг. Как вы думаете, во храме прощена была женщина, такая же женщина, но ведь не сказано же ей было, что она хорошо делает, достойна всяких почестей и уважения? Разве не подсказал вам самим здравый смысл через 3 месяца, в чем было дело? Да, пусть она теперь невинна, я настаивать не буду, потому что не хочу. Но разве все ее приключения могут оправдать такую невыносимую бесовскую гордость ее? Такой наглый, такой алчный ее эгоизм? Простите, князь, я увлекаюсь, но... Да, все это может быть, вы и правы, забормотал опять князь. Она действительно очень раздражена, и вы правы, конечно, но сострадание достойно. Это хотите вы сказать, добрый мой князь, но ради сострадания и ради ее удовольствия разве можно было опозорить другую высокую и чистую девушку, унизить ее в тех надменных, в тех ненавистных глазах? Да до чего же после этого будет доходить сострадание? Ведь это невероятное преувеличение. Да разве можно, любя девушку, так унизить ее пред ее же соперницей, бросить ее для другой в глазах той же другой, после того, как уже сами сделали ей честное предложение? А ведь вы сделали ей предложение. Вы высказали ей это при родителях и при сестрах. После этого честный ли вы человек, князь? Позвольте вас спросить. И разве вы не обманули божественную девушку, уверив, что любили ее? Да, вы правы. Ах, я чувствую, что я виноват. — проговорил князь в невыразимой тоске. «Да разве этого довольно?» — вскричал Евгений Павлович в негодовании. «Разве достаточно только вскричать? Ах, я виноват!» «Виноваты, а сами упорствуете! И где у вас сердце было тогда, ваше христианское-то сердце? Ведь вы видели же ее лицо в ту минуту. Что, она меньше ли страдала, чем та, чем ваша другая? Разлучница? Как же вы видели и допустили? Как?»
1: «Да ведь я и не допускал», — пробормотал несчастный князь.
0: «Как не допускали?»
1: «Я, ей-богу, ничего не допускал. Я до сих пор не понимаю, как все это сделалось. Я побежал тогда за Аглаей Ивановной, а Настасья Филипповна упала в обморок. А потом меня все не пускают до сих пор к Аглае Ивановне».
0: «Все равно вы должны были бежать за Аглаей, хотя бы другая и в обмороке лежала».
1: «Да, да, я должен был. Она ведь умерла бы. Она бы убила себя, вы ее не знаете. И все равно я бы все рассказал потом Аглае Ивановне. И видите, Евгений Павлович, я вижу, что вы, кажется, всего не знаете. Скажите, зачем меня не пускают к Аглае Ивановне? Я бы ей все объяснил. Видите, обе они говорили тогда не про то, совсем не про то, потому так у них и вышло. Я никак не могу вам этого объяснить, но я, может быть, и объяснил бы Аглае. Ах, боже мой, вы говорите про ее лицо в ту минуту, как она тогда выбежала. О, боже мой, я помню. Пойдемте». «Пойдемте», — потащил он вдруг за рукав Евгения Павловича, торопливо вскакивая с места.
0: «Куда?»
1: «Пойдемте к Аглае Ивановне, пойдемте сейчас. Да ведь ее же в Павловске нет, я говорил. И зачем идти? Она поймет», — бормотал князь, складывая в мольбе свои руки. «Она поймет, что все это не то, а совершенно-совершенно другое».
0: «Как совершенно другое? Ведь вот вы все-таки женитесь?» «Стало быть, упорствуете. Женитесь вы или нет?»
1: «Ну да, женюсь. Да, женюсь».
0: «Так как же не то?»
1: «Нет, не то, не то. Это все равно, что я женюсь, это ничего».
0: «Как все равно и ничего?» «Не пустяки же ведь и это. Вы женитесь на любимой женщине, чтобы составить ее счастье. А Аглая Ивановна это видит и знает. Так как же все равно?»
1: «Счастье? О, нет. Я так только просто женюсь. Она хочет. Да и что в том, что я женюсь? Я... Ну да, это все равно. Только она непременно умерла бы. Я вижу теперь, что этот брак с Рогожиным был сумасшествие. Я теперь все понял, чего прежде не понимал. И видите, когда они обе стояли тогда одна против другой, то я тогда лица Настасьи Филипповны не мог вынести. Вы не знаете, Евгений Павлович, — понизил он голос таинственно, — и этого никому не говорил? Никогда. Даже Аглае. Но я не могу лица Настасьи Филипповны выносить. Вы давеча правду говорили про этот тогдашний вечер у Настасьи Филипповны. Но тут было еще одно, что вы пропустили, потому что не знаете. Я смотрел на ее лицо. Я еще утром на портрете не мог его вынести. Вот у Веры, у Лебедевой, совсем другие глаза. Я боюсь ее лица», — прибавил он с чрезвычайным страхом.
0: «Боитесь?»
1: «Да, она сумасшедшая», — прошептал он бледнее.
0: «Вы, наверное, это знаете?» — спросил Евгений Павлович с чрезвычайным любопытством.
1: «Да, наверное. Теперь уже, наверное. Теперь в эти дни совсем уже, наверное, узнал».
0: «Что же вы над собой делаете?» — в испуге вскричал Евгений Павлович. «Стало быть, вы женитесь с какого-то страху? Тут понять ничего нельзя. Даже и не любя, может быть?»
1: «О, нет, я люблю ее всей душой. Ведь это дитя. Теперь она дитя, совсем дитя. О, вы ничего не знаете».
0: «И в то же время уверяли в своей любви Аглаю Ивановну?»
1: «О, да, да.
0: Как же? Стало быть, обеих хотите любить?»
1: «О, да, да».
0: «Помилуйте, князь, что вы говорите, опомнитесь!»
1: «Я без Аглаи. Я непременно должен ее видеть. Я скоро умру во сне. Я думал, что я нынешнюю ночь умру во сне. О, если бы Аглая знала, знала бы все. То есть непременно все. Потому что тут надо знать все. Это первое дело. Почему мы никогда не можем всего узнать про другого, когда это надо? Когда этот другой виноват? Я, впрочем, не знаю, что говорю, я запутался. Вы ужасно поразили меня. И неужели у нее теперь такое лицо, как тогда, когда она выбежала? О, да, я виноват. Вероятнее всего, что я во всем виноват. Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват. Тут есть что-то такое, чего я не могу вам объяснить, Евгений Павлович. И слов не имею, но Аглая Ивановна поймет. О, я всегда верил, что она поймет.
0: Нет, князь, не поймет. Аглая Ивановна любила как женщина, как человек, а не как отвлеченный дух. Знаете ли что, бедный мой князь, вернее всего, что вы ни ту, ни другую никогда не любили?
1: Я не знаю. Может быть, может быть. Вы во многом правы, Евгений Павлович. Вы чрезвычайно умны, Евгений Павлович. Ах, у меня голова начинает опять болеть. Пойдемте к ней. Ради Бога. Ради Бога.
0: Да говорю же вам, что ее в Павловске нет. Она в Колмине.
1: Поедемте в Колмино, поедем сейчас.
0: Это невозможно, протянул Евгений Павлович, вставая.
1: Послушайте, я напишу письмо.
0: Отвезите письмо. Нет, князь, нет. Избавьте от таких поручений, не могу.
1: Они расстались. Евгений Павлович ушел с убеждениями странными. И, по его мнению, выходило, что князь несколько не в своем уме. И что такое значит это лицо, которого он боится и которое так любит? И в то же время ведь он действительно, может быть, умрет без Аглаи. Так что, может быть, Аглая никогда и не узнает, что он ее до такой степени любит.
0: Хо-хо. И как это любить двух? Двумя разными любвями какими-нибудь?
1: Это интересно.
0: Бедный идиот. И что с ним будет теперь?
2: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Продолжение слушайте завтра в этом

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Соборование» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Читает Екатерина Краснобаева.
1: На Покров рубили капусту. Привезли, как всегда, от огородника Павла Ермолаевича много крепкой крупной капусты. Горой свалили у погребов. Привезли огромное корыто, долгий ящик, сбитый из толстых досок. Кочней по сотне рубить, сечек в 20. Запахло крепким капустным духом. Пришли банщицы и молодцы из бань, нарядные все, как в праздник. Веселая работа. Но в эту осень не было веселья. Очень уж плох хозяин. Говорит чуть слышно, не твердо, и уже не различает солнышко. Анна Ивановна раздвигала занавески, впускала солнышко, а он и к окнам не поглядел. Горкин мне пошептал. Уши духовные подписал папашенька, ручкой его водили. Все знают, что нет никакой надежды. Отходит. У нас и слез не осталось, выплакались. Все без дела бродим, жмемся по уголкам. А к ночи всем делается страшно, тут она где-то близко. Последние дни спим вместе на полу в гостиной, чтобы быть ближе к отцу при последнем его дыхании. И вот как рубили капусту, он очнулся от дремоты и позвал колокольчиком. Подошла Анна Ивановна. «Это что стучат? Дом рубят?» Она сказала. «Капустку готовят, рубят, веселую капустку. Бывало, и вы, голубчик, с нами брались сечкой поиграть, кочерыжечками швырялись». Он словно удивился. Уж и лето прошло, и не видал. А потом, погодя, сказал. И жизнь прошла, не видал. И задремал. А потом опять слышит Анна Ивановна колокольчик. «Поглядите, Аннушка, кочерыжечки». Анна Ивановна прибежала к корыту. «Сергей Иванович, кочерыжечки хочет, скорей давайте». Выбрали парочку сахарных к сердечку. Понесла на золотой тарелке Поля, не сама вызвалась, а ей закричали. «Тебе, Полюшка, нести, все тебя отличал Сергей Иванович!» Заробела Поля, а потом покрестилась и понесла за Анной Ивановной. Когда вернулась, сказала горестно. «Сменился с лица ты, как Сергей Иванович. Седенькой стал, по голосу меня признал, нащупал кочерыжечку, понюхал. А сил-то и нет хрупнуть». Она надвинула на глаза платок золотенький, как желтик, и стала рубить капусту. Антон Кудрявый под руку ее толканул. «Крепше слоней будет!» и засмеялся. Никто словечко не проронил, только полугариха сказала. «Шути, дурак, нашел время». Уж после Анна Ивановна сказывала. Поля заплакала в капустку, пожалела. Она была молоденькая вдова-солдатка, мужа на войне убили. И вот плакала она в капустку. А кому он не нравится, папашенька-то? Дурным только. Ангел чистый. На другой день Покрова отца соборовали. Горкин говорил, какое великое дело собороваться, омыться баню водную во глагольную святым елеем. Устрашаются эти, потому чистая душенька покаялась, приобщилась и усоборовалась. Семь раз апостола вычитывают, и семь Евангелие, и семь раз помазуют болящего, а помазки с хлопчатки чистые, накрученные на стручцы. Господне творение стручецто, а соборовать надо, покуда болящий в себе еще. Уж не видит папашенька, а позвать отзывается. Вот и усоборуется в час светлый. Приехали родные, полна и залы, и гостиная. Понабралось разного народа, из всех дверей смотрят головы, никому до них дела нет. Какой-то в кабинет забрался, за стол уселся. Застала его Маша, а он пальцами вертит только, глухонемой, Лавошников племянник дурашливый. И пропал у нас лисий солоб двоюродной тетки, так она ахала. Горкин велел Гришке ворота припереть, незнаем их не пускать. Мне суют яблочки, пряники, орешки, чтобы я не плакал. Да я и не плачу, уже не могу. Ничего мне не хочется, и есть не хочется. Никто у нас не обедает, не ужинает, а так, сухомятку, да вот чайку. Анна Ивановна отведет меня в детскую, очистит печеное яичко, даст молочка, и все жалеет. Болезные вы, болезные. Стали приходить батюшки. Отец Виктор, еще от Ивана воина старичок, от Петра и Павла с Якиманки, от Троицы Шаболовки, Успенев казачий, еще откуда-то маленькие в синих очках, и псаломщики с облачениями сели в зале, дожидают отца Благочинова от Спаса в Наливках. Отец Виктор Горкина допросил. Ну, Всевет, все присноровил. А Седьмь Помосков не забыл из лучинки выстрогать? Ничего не забыл Панкратыч. И свечи, и пшеничку, и красного вина в запивалочке, и росного ладану достал, и хлопковой ватки на помазки. А в помазки не лучинки, а по древнему благочестию Седьмь стручец бобовых сухоньких из чистого платочка вынул, береженных от той поры, как прабабушку Устинью соборовали. Прибыл отец благочинный Николай Копьев, важный, строгий. Батюшки его боятся, все поднимаются навстречу. Он оглядывает все строго. «Протодиакона опять нет? Намыли ему голову!» И глядит на отца Виктора. «Осведомили? С благочинным будет!» Предуведомлял отец Николай. Да его загодя в город на венчание пригласили на апостола. На рысаке обещали срочно сюда доставить. Говорят от окна, как раз и подкатил, рысак весь в мыле. Все смотрят, и отец благочинный. Огромный вороной мотает головой, летят во все стороны клочья пены, а протодиакон стоит на мостовой и любуется. Благочинный стукнул кулаком в раму, стекла задребезжали. Протодиакон увидал благочинного и побежал во двор, но ему ничего не было. Благочинный махнул рукой и сказал, что с тебя, баловонька, взять. На баловоньке домчали. На баловоньке, отец Николай. Летел на молнии в 5 минут через всю Москву. Горкин после сказал, что благочинный сам любит рысаков и баловонька знает. Вся Москва его знает за призы. Папашеньку тоже вся Москва знает. Узнали купцы, что протодиакон на соборование спешит. Вот и домчали на призовом. Гости повеселели и батюшки. И я тоже чуть повеселел, страшного будто нет. Выздоровеет папашенька с соборования. Благочинный погладил меня по голове и погрозился протодиакону. Голосок-то поздержи, баловник. Бабушку Поленовых с твоего рыку душу Богу отдала за еле освящением. И апостола недовозгласил, а из нее и дух вон. И опять все повеселели, будто приехали на именины в гости. И стол с закусками в зале, и чайный стол с печеньем и вареньем. Батюшкам подкрепиться, служение-то будет долгое. Горкин велел мне упомнить. Будет протодиакон возглашать, и воздвигнет его Господь. Может, выздоровеет папашенька. Воздвигнет его Господь. Батюшки облачились в ризы и пошли в спальню. Родным, говорят, душно в спальне, отворяют двери в гостиную. В дверях помолитесь. Тетя Люба ведет нас в спальню и усаживает на матушкину постель. Занавески раздвинуты, видно, как запотели окна. Ширмы отставлены. Отец лежит в высоких подушках, глаза его закрыты. Лицо желтое, как лимон. Перед правым кивотом на середине спальни поставлен стол, накрытый парадной скатертью. На столе фаянсовая миска с пшеницей, а кругом воткнутых в пшеницу 7 стручец бобовых, обернутых хлопковой ваткой. Этими помазками будут помазывать святым елеем. На пшенице стоит чашечка с елеем и запивалочка с когорчиком. Горкин в великопраздничном казакинчике кладет на стол стопу восковых свечей. Перед столом становится благочинный, а кругом остальные батюшки. Благочинный выжигает свечи от лампадки и раздает батюшкам. Потом влагает в руку отцу и велит Анне Ивановне следить. Горкин раздает свечки нам и всем. В дверях гостиной движутся огоньки. Начинается освящение елея. служат неторопливо, благолепно. Отец очень слаб, трудно даже сидеть в подушках. Все время поправляют подушки и придерживают в руке свечку. То Анна Ивановна, то матушка. Протодиакон возглашает: «Уеже благословиться елею сему, Господу помолимся!» Благочинный говорит ему тихо, но все слышно. «Потише, потише!» Дрожит дребезжанием в стеклах. Кашин в дверях чего-то подмигивает дяде Егору и показывает глазом на протодиакона. А тот возглашает еще громчей. Благочинный оглядывается на него и говорит уже громко, строго: «Потише, говорю, не в соборе!» Протодиакон все возглашает, закатывая глаза: «Помолимся!» Благочинный начинает читать молитву, держа над елеем книжку. Батюшки повторяют за ним негромко. Отец дремлет, закрыв глаза. Протодиакон берет толстую книгу и начинает читать все громче, громче. И я узнаю самое важное, что говорил мне Горкин: «И воздвигнет его Господь!» В спальне жарко, трудно дышать от ладана. В комнате синий дым, по окнам текут струйки, на дворе, говорят, морозит. Не видно, как блестит у отца на лбу от пота. Анна Ивановна тирает ему платочком, едва касаясь. Такое у нее лицо, будто вот-вот заплачет. Я чувствую, что и у меня такое же скосившееся лицо. Отцу трудно дышать, по сорочке видно. Она шевелится, открывается полоска тела и знакомый золотой крестик в голубой эмали. Великим постом мы были в бане, отец сказал, видя, что я рассматриваю его крестик: «Нравится тебе? Ну, я тебе его откажу». Я уже понимал, что это значит, но мне не было страшно, будто никогда этого не будет. Благочинная начинает читать Евангелие. Я это учил недавно, о милосердном самарянине. И думал тогда: вот так бы сделал папашенька и Горкин, если пойдем к Троице и встретим на дороге избитого разбойниками. Слушаю благочинного и опять думаю про то же. Открываю глаза. Начинается самое важное. Протодиакон громко возглашает. Благочинный берет из миски стручец, обмакивает в святой елей и подходит к отцу. Анна Ивановна взбивает с больным подушки. Благочинный помазует лоб, ноздри, щеки, уста. Раскрывает сорочку, помазует грудь, потом ладони. И когда делает стручцем крестики, молится: «Да исцелит Господь болящего Сергия, и да простит ему все прегрешения его». Протодиакон опять читает апостола, а после апостола старенький батюшка читает Евангелие и помазует вторым стручцем. Потом протодиакон стал опять возглашать апостола. Потом отец Виктор читает из Евангелия, как Иисус Христос дал ученикам своим власть изгонять бесов и исцелять немощных. Трудно дышать от духоты. Анна Ивановна отирает лицо от соди колонном, слышен запах лесной воды. Матушку уводят, тетя Люба держит руку отца со свечкой. А батюшки все читают. Мне душно, кружится голова. Роняю свечку, она катится по коврику под кровать, кидается за ней. А я гляжу на свечку в руке отца, с нее капает на сорочку. Кашин глядит на свою свечку и колупает, оплыв. Он у нас не бывал с того дня, как обидел папашеньку. Но дядя Егор каждый день заходит. Горкин поведал мне, как папашенька слезно просил его обещать перед образом Спасителя, что не обидит сирот, и он перекрестился, что обижать не будет. У него виксельки за кирпич. Отец строил бани в долг, задолжал и ему, и Кашину, и они процент большой дерут, могут разорить нас. Узнал еще: совсем мы не богаты, трудами папашеньки только и живем. А папашенька, дядя Егор на дворе кричал: «Не деляга, а народишко балует». А Горкин говорит: «Совесть у папашеньки. Сам не допьет, не доест. А рабочего человека не увидит, чужая копеечка ему руки жгет. Трудами, заботами дедушкины дела поправил. Разорили дедушку на подряде чиновники, взятку не дал он им. Новые бани выстроил на кредит, и теперь, если не разорят нас ироды, бани и будут вывозить. Протодиакон в седьмой раз возглашает апостола. Батюшка в синих очках прочитывает седьмое Евангелие и в последний раз помазуют святым елеем. Все стручцы вынуты из пшеницы. Конец сейчас. Благочинный спрашивает у матушки, может ли болящий подняться, принять возложение руки Христовой. Тетя Люба в ужасе поднимает руки. «Что вы, батюшка, он и в подушках едва сидит». Тогда все батюшки обступают болящего. Благочинный берет святое Евангелие. И я подумал, когда же перестанут. После сказал я Горкину, он побронил меня. Страмник, просвященную так, а? Перестанут, а? Просвятое Евангелие. Нет, благочинный больше не читал. Он раскрыл святое Евангелие, перевернул его и возложил святыми словами на голову болящему. Другие батюшки все помогали ему держать. Благочинный возглашал великую молитву. Горкин сказал мне после, «Великая то молитва, и сколь же косатик ласкова!» В этой молитве читается, «Негрешную руку мою полагаю на главу болящего, но твою руку, которая во святом Евангелии, и прошу молитвенно, сам кающегося раба твоего прими человеколюбием и прости прегрешение его и исцели болезнь». Отец приложился ко святому Евангелию и слабым шепотком повторил, что говорил ему благочинный, «Простите меня грешного». Соборование кончилось. После соборования приехал Клин и дал сонного. Спальню проветрили, в ней от духоты лампадочки потухли. В зале тетя Люба почует батюшек. Остались только близкие родные. Матушку увели. Мы сидим в уголку. К нам подходит Кашин, гладит меня по головке. Не велит плакать и дает гривенничек. Я зажимаю гривенничек и еще больше плачу. Он говорит, «Ничего, крестничек». «Проживем!» Я хватаю его большую руку в жилах и не могу ничего сказать. Батюшки утешают нас. Благочинный говорит, «На сирот каждое сердце мягчается». Кашин берет меня за руку, манит сестрицы Колю и ведет к закусочному столу. «Не ели чай!» «Ничего, голчата, ешьте!» «Вот и корки возьми, колбаски!» «Ничего, как-нибудь проживем, Бог даст!» Мы не хотим есть, но батюшки велят. А протодиакон накладывает нам на тарелочки всего, хрипит. «Ешьте, мальцы, без никаких!» И от этого ласкового хрипа мы больше плачем. Он запускает руку в глубокий карман, шарится там и подает мне большую всю в кружевцах, я знаю, свадебную конфетину. Потом опять запускает и дает всем по такой же нарядной конфетине. Со свадьбы все начинают закусывать вместе с нами. Дядя Егор распоряжается за хозяина, наливает мадерце и кемчику. Протодиакон сам наливает себе большую протодиаконову. Пьют за здоровье папашеньки. Мы жуем, падают слезы на закуску. Все на нас смотрят и жалеют. Говорят, вздыхают. «Вот она, жизнь-то человеческая, яко трава!» Благочинный говорит протодиакону, «На свадьбу пировать?» Настаивали отец благочинный, слово взяли. «Не отмахнешься! Трынка с протодиаконом молодым на счастье, говорят!» «Люди-то больно хороши, отец благочинный!» «Баловенька прислать сулились, за вечерним столом многолетие возглашать, отказать нельзя!» «И слезы, и радование», — говорит благочинный. «Вот оно, житейское попечение. А вы, голубчики, — говорит он нам, — не сокрушайтесь, а за папашеньку молитесь, берите его за пример, редкостной доброты человек». Все родные разъехались. Акашин все сидит, курит. Анна Ивановна уводит меня спать. Начинаю задремывать, и слышу, кто-то поглаживает меня. А это Горкин. Уже в ночной в рубахе присел ко мне на постельку. Намаялся ты, сердешный. Что ж, воля Божия, касатик. Плохо, папашеньки. Господь испытания посылает, и все мы должны принимать кротко и покорно. Про Иова многострадального читал на Медне. Все ему воротилось. А папашенька может воротиться. Угодно будет Господу, и свидимся. Не плачь, милок. А ты послушай, чего я тебе скажу-то. А вот, крестный-то твой заходил к папашеньке. До ночи дожидался, как проснется. И гордый, а вот, досидел умягчил и его Господь. Сидел у него, за руку его держал. Узнал ведь его папашенька. Назвал Александра Данилыч. Узнал. По-хорошему простились. По-православному. Только двое их и видали. Простились-то, как они. Анна Ивановна, да еще... Он перекрестился, задумался. А кто еще видал? А кто все видит? Господь, кусатик. Анна Ивановна поведала мне, за ширмой она сидела, подремывала будто. Хорошо, говорят, простились. Ласково так пошептались. Пошептались? А чего? Не слыхала она. А будто, говорит, пошептались. Заплакал папашенька. И Кашин заплакал будто.

На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Соборование» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Читала Екатерина Краснобаева.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера» программа «Истоки», программа, в которой мы с сегодняшнего дня вслушиваемся, вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой коллега Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Привет.
2: Кость, привет. Мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан. Кость, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер.
2: Искусственный интеллект или естественное искусство? Ты знаешь, вопрос, который, с одной стороны, уже набил оскомину, за последнее время, мне кажется, мы так часто его себе задаем. С другой стороны, для меня лично этот вопрос, ну, болезненный. Потому что все больше и больше, сталкиваясь с реалиями современного мира и сталкиваясь с процессом,

0: подобрала, красиво ее исполнила. Но вот лично я, как человек, я когда это слышу, у меня это такой, знаешь, сигнал на выход. Вот, и поэтому не могу не задумываться о том, что происходит, каким образом происходит, и как с этим дальше жить, и как с этим дальше быть. Потому что, с одной стороны, прогресс — это такая вещь, идущая, неостановимая, и во многом, мне кажется, Богом благословленная. С другой стороны, ну, эти процессы человечество на самом деле наблюдал за собой уже не раз. Тот же самый переход сначала на мануфактурный труд, потом на фабричный труд, потом изобретение конвейера. И каждый раз какие-то потрясения в обществе происходили. 19-й, 20-й, 21-й век — это просто все раскачивается, как некий маховик, который все быстрее и быстрее начинает в метрономе нашей жизни отбивать ритм. Так вот, к чему это несколько пространная преамбула? Давай сегодня рассмотрим Владимира Васильевича Вейдля, который называется «Умирание искусства». Потому что, на мой взгляд, вот эта тема идет там красной линией.
1: Я с тобой совершенно согласен, и более того, готовясь к нашему разговору сегодняшнему и перечитывая «Умирание искусства» Вейдля, я даже подумал, а может быть, надо какую-нибудь статью написать под названием «Умирание искусственного интеллекта», потому что прям просит эта тема, и она, во-первых, актуализирует текст Вейдля, написанный в 1935 году, и как-то делает...
0: В 1935.
1: Да, в 1935, и делает его в этом смысле очень актуальным и современным, потому что, наверное, если попытаться абресно выделить лейтмотив этого текста, там их несколько, но один из них, это вот, мне кажется, как раз то, о чем ты точно сказал. Литературный критик, теоретик искусства, философ, культуролог. Вейдля, как и многие его современники в начале 20 века, в первой трети 20 века, чувствуют мир вокруг как некое кризисное явление. Что-то распадается, что-то расщепляется и умирает. Кризис культуры. И в том числе умирает искусство. Оно находится в кризисе умирания. Тоже любопытно, кстати, что книга не называется «Смерть искусства», а «Умирание». Это некий процесс, но который может к чему-то привести. А вот почему происходит процесс умирания искусства? Потому что из искусства, ну, если говорить совсем общо, уходит дух, уходит опора на религиозную веру, религиозное мировоззрение и в художнике, и в человеке, воспринимающем искусство. И поэтому на место освободившееся такого духовного глубокого переживания, лежащего в основании искусства, приходит некая рассудочность, некая техничность, некая рассудительность, такое скорее конструирование какого-то произведения искусства из неких элементов по принципу механизма, по принципу сборки, не знаю, часового механизма, например, а не вырастание романа, картины, музыкального произведения из некого целостного внутреннего духа творящего человека, укорененного в божественной реальности. И это и есть процесс умирания искусства, его как бы превращение больше в технику и в, ну, в конструирование.
0: Ну, здесь небольшая ремарка, если я позволю ставить. Смотри, просто дело-то в чем? Начало 20 века, и опять же, первая треть, про которую мы говорим, это что за время? Это, во-первых, время Первой мировой войны. Прежде всего, отсюда вырастает то самое потерянное поколение, да, Хемингуэй, Ремарк, если мы говорим о литературе. Вейдли потом это все хорошо прописывает в своей книге, но важно-то еще что? Это небывалый скачок в науке. В науке, в физике, в математике, в биологии. И вот тут начинается тот процесс, когда... Опять же, этот процесс взаимосвязанный, он не взялся из ниоткуда, он рос естественным путем. Музыка, живопись, скульптура.

0: Архитектура, архитектура точно так же, как и наука, идет по своим канонам. Она развивается, она никогда не стоит на месте. Если мы говорим, например, о классической музыке, что мне лично близко, потому что у меня есть музыкальное образование. Так вот, дело в том, что даже музыку в начале 20 века стали сочинять по определенным математическим формулам. Такое направление, как додекафония, например, об этом говорит, когда тебе надо просто взять ноты из звукоряда и определенные композиции их построить. Схоже это с композицией никак, с подбором каких-то духовных ассоциаций, которые у тебя возникают, а это схоже именно с построением из некого конструктора, когда тебе надо детальку к детали подогнать. Прости, что я тебя перебил, слово возвращаю.
1: Нет, очень верное замечание, и мне оно кажется очень точным, потому что, собственно, об этом Вейдле в том числе пишет, потому что в произведении своем «Умирание искусства» он анализирует, или так, дает некий обзор и литературы, и живописи, и музыки. И, в частности, приводит слова одного из мыслителей, слова про то, что слово «композиция», «композитор», который сочиняет музыку, он очень неудачное для музыки, как ни парадоксально. То есть мы им пользуемся, но если мы вдумаемся в смысл слова «композиция», то мы видим, что это механическое соединение частей. «Ком», как бы как латинская приставка «с» вместе, «позиция», то есть класть. Мы просто рядом положили разные вещи, у нас получилась целостность. И вот цитата из Вейдля, в свою очередь он цитирует Эккермана. «Композиция, что за подлое слово? Мы обязаны им французам, и нам следовало бы избавиться от него, возможно, скорей. Как можно говорить, что Моцарт скомпоновал своего Дон Жуана? Композиция, как будто это какое-нибудь пирожное или печенье, состряпанное из смеси, яиц, муки и сахара». Да, вот это видит, действительно наблюдает Вейдли и вообще вся культура того, что вот в таком смысле слова в композицию превращается сочинение, произведение искусства.
0: Ты знаешь, я бы с Эккерманом и с Вейдли вот в свою очередь сейчас не согласился, потому что даже процесс создания пирожного и кулинара-кондитера меня поймут порой такой творческий, что ух.
1: Да, но тут, кстати, можно вспомнить и другого современника Вейдли, Василия Кандинского, у которого есть тоже размышления на эту тему о том, что есть два понятия — композиция и конструкция. И вот как раз-таки то, что ругает, в кавычках сейчас говорю, Вейдли под... Вернее, не сам Вейдли ругает, а как бы та тематика, которую он предлагает, вот это некой механистичности, которая ему не нравится, Кандинский скорее выразил бы словом «конструкция». А вот композиция — это высокое правильное выражение, потому что это то, что как раз-таки растет органично как бы самого себя, да. Вот, поэтому тут спор о словах, но интуиция действительно схвачена. То, что искусство из-за того, что утрачивает вот эту, как говорит Вейдли, связь с целостной основой мира, ну, то есть, называя вещи своими именами, для Вейдли с Богом и с религиозной верой, постепенно вот распадается на вот такие механические процессы. И он это видит везде, во всех областях культуры. Про музыку мы уже сказали. То же самое, нетрудно догадаться, например, в живописи, это кубизм, путь к которому прокладывал импрессионизм и экспрессионизм. А что такое импрессионизм и экспрессионизм для Вейдли? Это, ну, такая живопись, когда художнику больше интересен не мир, на самом деле, Богом сотворенный вокруг, нереальное бытие, а собственное восприятие. Просто импрессионистам, там, Мане, всем остальным, важно вот как я сейчас вижу этот преломляющийся свет, я вижу. Вот как мой глаз видит. То есть темой и содержанием искусства становится не мир, а мое только его восприятие. А экспрессионизм, к которому Вейдли относит Ван Гога, это то же самое, только про внутренний мир. Мне важно как бы не, опять же, в окружающее бытие Богом сотворенное, а флуктуации моей нервной системы внутри меня, которую я выражаю на холсте. То есть целостность мира от меня ускользает. Я свожу все к части, либо к своему видению, либо к своим внутренним ощущениям. Отсюда шаг до кубизма, что вообще мир распался на геометрические фигуры, цельности же никакой нет. Вот так это Вейдли видит. И это, на самом деле, тоже для русской философии в каком-то смысле троп достаточно общий, часто встречающийся. У отца Сергея Булгакова была статья «Труп красоты» про живопись Пикассо. У Бердяева была статья о кризисе искусства и вообще другие работы, где тоже кубизм, в частности, представленный Пикассо, выступает таким символом распада восприятия мира на отдельные геометрические фигуры и распада и образа человека на отдельно составляющие части. Вот она, утрата целостности мира и человека, вот оно, умирание искусства, в котором больше нет человеческого образа. А человек есть образ Бога, значит, и все, все вообще распадается. Вот такое ощущение. Ну и, конечно, третье большое направление, которое Вейдли обозревал, это литература, может быть, наиболее близкая ему область, потому что он во многом по преимуществу литературный критик.
0: Ну, надо сказать, он и лекции по русской литературе во Франции читал, насколько я помню.
1: Да, и здесь вот эти явления умирания искусства, но, опять же, тут не надо слово «умирание» слишком зловеще воспринимать. Некое вот переживание искусством такой фазы, в которой чувствуется распад оснований, на которых это искусство базировалось, для Вейдли это романы Пруста и романы Джойса. Когда вот этот метод потока сознания тоже как бы олицетворяет собой, что художник уже не столько воспринимает дарованный ему окружающий мир и как бы из этого мира питается, и этот мир ему интересен, а художник по поводу себя, по поводу своего восприятия, своих эмоций, своей памяти, своего мышления, своего переживания времени, как у Пруста, или это, как у Джойса в романе «Улисс», попытка механически собрать мир из частей, как бы сконструировать его, как, ну, собственно, как механизм, и тем самым как бы заслонить от себя и от читателя, может быть, даже не желая того, подлинный мир.
2: Истоки.
1: Это программа «Истоки». В студии Максим Печенкин, я Константин Мацан. Мы продолжаем наш разговор.
0: Слушай, ну давай сосредоточимся с тобой на названии «Умирание искусства», коль скоро мы уже раза три, наверное, за нашу первую 15-минутку успели обратить на это внимание, что не смерть искусства, а именно умирание. Так вот, работа вышла впервые в 1835 году, если я не ошибаюсь, верно?
1: Но насколько мы можем судить по тому тексту, который читаем, по крайней мере, в том издании, в котором я читаю «Умирание искусства», текст подписан «Страстная суббота, Париж, 35-й год». То есть это так обычно философы, авторы завершают текст, указывая, когда он закончен.
0: А дальше был период публикации и републикации. В 1936 году выходит на французском языке этот труд, и называется он «Не умирание искусства», как на русском языке. Он под этим заголовком выйдет в 1937 году. И в 1936 году, я напомню, он выходит на французском языке, называется он таким словосочетанием «пчелы Аристея». И вот давай поговорим про то, кто же этот такой Аристей, почему для Вейдли это было важно настолько, что он сосредоточился на мифе о древнегреческом герое и... Почему для него это некая параллель со словосочетанием «умирание искусства»?
1: Вообще, это интересная тема, действительно. Вот первое название «Умирание искусства» как-то это мне, честно говоря, спонтанно мысль пришла. Я убежден, что я не первый, кто об этом подумал, что не смерть искусства, а умирание искусства. Почему? Во-первых, ну, смерть — это было бы очень категорично. Во-вторых, это что-то окончательное. Конечно же, нет, искусство бессмертно. Просто оно переживает свой период слабости и умирания, как бы как если бы мощный поток иссыхал, иссыхал, иссыхал, и вот-вот совсем иссякнет, превратился в маленький ручеёк. но память-то об этом потоке есть. А может ли он снова стать полноводной рекой? Может, если вернется к своим корням. То есть, как мы уже сказали, к религиозному мировоззрению. Вот слова, которые мне очень нравятся из завершающей главы, которая называется «Возрождение чудесного». Вот что пишет Вейдле, когда говорит об этом, как он пишет, «заблуждение и слепота, которая есть в современной культуре, в современном искусстве». Заблуждение и слепота происходили от недостаточного понимания того, что мир, открывающийся искусству, мир, из которого оно только и черпает свою жизнь, и есть в то же время мир религиозного опыта и религиозного прозрения. Что, собственно, было потеряно, этого не понимали. Зато тем неизбежнее казался открытым для искусства только один широкий и ясный путь – назад. Назад к религиозному истоку искусства. Вот о чем речь. И это выражается в том числе и в том названии, которое было дано французскому изданию этого текста «Пчелы Аристея». Кстати, я вот, честно говоря, не знаю. Было бы интересно почитать что-то у исследователей на эту тему. Что за такое решение вот так по-разному называть тексты? Ну, что-то интуитивно мне подсказывает, просто в качестве какой-то гипотезы, в проброс предлагаемый, что ну, французскому читателю органичнее было бы воспринять текст, чем русскому, с аллюзией на античную мифологию. Это как-то вот для французской такой модерновой поэзии и XIX века, и XX, как кажется, что-то достаточно такое удобно воспринимаемое обращение к мифам, к мифологии, к мифическим образам, очень так в духе такой поэзии Плеяды, а-ля Бодлер, а-ля Рембо, а-ля Поль Валери, Маларме и так далее. Те имена, которые очень любил и анализировал Вейдле, с кем-то был знаком. Но что такое миф об Аристее о пчелах? Аристей, у него погибли пчелы в этом мифе. И чтобы эти пчелы возродились, чтобы снова могли давать мед, надо было принести жертву богам. Но то есть нужно обратиться обратно к религии. Только религиозный акт, религиозное прозрение, религиозное вдохновение, по мысли Вейдле, может наполнить снова иссохший ручей полными водами, и чтобы он снова превратился в вот такой полноводный поток, обильный, бьющий разными струями. Ну и вот русский вариант умирания искусства, о чем мы сказали. Но еще вот два слова о названии, которые мне кажутся любопытными. Для меня этот текст встает именно через свое название в один ряд с другими работами примерно того же периода, в которых также очень остро переживается это ощущение кризисности культуры, то есть отрыва культуры от своих христианских корней и неизбежности возвращения к ним на новом этапе, если мы хотим культуру сохранить и возродить. Другого пути, кроме как этого широкого свободного пути назад, нет. Но ведь мы читаем работы в те же годы, где постоянно слышим слово «кризис» или «крушение». «Крушение кумиров Франко». «Кризис искусства» статья Бердяева, «Крушение гуманизма» Александра Блока, вот «Умирание искусства» Вейдле, вот это ощущение кризиса, конца, умирания. Но что я хочу сказать, почему я об этом обращаю, на это обращаю внимание, что мне кажется важным? Если те, кто нас сейчас слушают и, может быть, не читали книгу Вейдле «Умирание искусства», решат, что это такая книга обличающая, с таким указывающим перстом, то есть такая полного ригоризма и морализма о том, ах, какой ужас, куда мы катимся, куда все пришло. Во-первых, это, конечно, не так, совсем не так. Вейдле с огромной симпатией и сочувствием пишет о тех, даже в ком фиксируется умирание искусства. Он отдает, безусловно, должное гению Пруста, Джойса, всех остальных, даже тех, кого как бы критикует. То есть это не такая какая-то примитивная, ни в коем случае моралистская такая ламентация о том, что «ах, какой ужас, раньше трава была зеленее, воздух чище». Вовсе нет. Вейдле очень тонко и с огромной любовью пишет о своих современниках, и это важно. Он не однобок, и он говорит, что вот сейчас такой этап переживаемое искусством. И художники сами мученики в каком-то смысле. Им дан великий дар, даже современным художникам. Они по-прежнему певцы вечных истин, просто они не всегда это знают. А иногда они мучаются от того, что хотели бы расслышать эти вечные истины, но не могут. Они хотели бы быть теми, кто как бы в себе переживает религиозное вдохновение. Но время такое, как бы этап истории такой, что им трудно, и они сами от этого мучаются. И они даже иногда себя в жертву приносят ради нас, стараясь что-то до нас донести. Поэтому это очень такое с глубокой любовью ко всем художникам написанное, художникам в широком смысле слова, написанное произведение. А почему еще это важно? Потому что все-таки действительно, во-первых, это не морализм, не просто как бы грозящий палец и не просто ламентация. Во-вторых, все-таки эта книга написана ради последней главы. То, что кризис искусства, который мы переживаем, вплотную обращает и художника, и человека вообще к тому, что иного пути, кроме пути обратно к христианским корням культуры, у нас нет. То есть эта книга пропозитивная на самом деле. Я бы даже сейчас сказал вот так вот дерзновенно, что, может быть, не нужно было ее называть «Умирание искусства». Почему? Потому что вот если мы посмотрим на структуру книги, 5 глав действительно, и первая глава называется «Над вымыслом слезами обольюсь». Вейдли говорит о том, что вымысел ушел из искусства. Но вымысел не как просто произвольная фантазия, а вымысел как то, что... Ну, как вдохновение, когда художник... через рассказ о герое, о другом человеке, о мире вокруг, какую-то являл правду, которая больше него самого. Вот почему у Пушкина «Над вымыслом слезами обольюсь»? Почему слезами обливаюсь? Потому что это такая художественная правда, которая больше, точнее, выше правды просто земной. Вот иногда мы об этом говорим, что что-то о жизни, когда мы высказываем так, извлечённо философски, например, или в радиопрограмме, мы какой-то только узкий кусочек жизни описываем, иногда как-то звучим фальшиво. А вот художественное произведение о чём-то, там, казалось бы, вымысел. Этих событий не было на самом деле. Но в этом вымысле больше правды, чем в любом как бы просто реалистичном пересказе документальных событий.
0: Ты знаешь, мне очень нравится, как Вейдли пишет во второй главе, буквально иллюстрирует то, что ты произнес. Он вспоминает Бальзака и говорит, что о Бальзаке существует свидетельство, выясняющее, что лиц человеческой комедии он склонен был принимать за живых людей, оплакивал их гибели, радовался удачам, советовал знакомым позвать к тяжело больному лишь его собственном творении живущего врача. До того забывался, что однажды, пособолезновав другу, только что потерявшему сестру, неожиданно воскликнул: «Вернемся к действительности!» и заговорил о своих героях.
1: Да, это такое ироничное замечание о Бальзаке, действительно. Но вот в этом есть зерно правды. Но мы на самом деле об этом на Радио Веры иногда говорим. Я, может, сейчас приведу пример такой, ну, как бы очень чувствительный, но просто он очень, мне кажется, яркий. Вот мы даже недавно в одной программе на Радио Веры говорили о том, что вот мы переживаем время военных событий, и когда мы говорим, допустим, там, где там правда, где ложь, мы упираемся в информации, которую мы получаем о том, что происходит вообще вокруг нас, мы всегда упираемся в то, что ну, у каждого какая-то своя правда. Для кого-то это факт, для кого-то это полуправда и так далее. То есть у нас вот обсуждение, казалось бы, фактов, которые мы почерпываем, допустим, из социальных сетей или из новостей, уводит в большие дискуссии о том, что на самом деле мы получаем. Там, правду или медийное искажение. А вот, например, художественное произведение о тех же событий, даже текущих, если оно талантливо, если оно сделано как бы не для галочки, а по-настоящему глубоко, выражает что-то такое очень правдивое и точное про события, но это не документальный слепок, это не репортаж корреспондента. Но в этой художественной правде сказано как бы больше правды о происходящем, чем могли бы сказать просто вот лента какого-нибудь канала.
0: Ты знаешь, во-первых, мне кажется, что здесь нужно опять проиллюстрировать немного словами самого автора, потому что Как он пишет, всякая правда о человеке – полуправда, если она не включает в себя ту высшую правду, что мы называем вымыслом.
1: Абсолютно. Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
0: Дорогие друзья, это программа «Истоки». В студии Константин Мацан и Максим Печенкин. И сегодня мы говорим о труде Владимира Васильевича Вейдля «Умирание искусства».
1: Я хочу закончить вот про структуру книги, которая, как мне кажется, обманчиво ведет нас к теме об умирании искусства. Потому что вот первая глава про вымысел мы сказали, потом вторая и третья главы Вейдля подробно обозревает разные аспекты, в основном литературного творчества. Говорит о том, что вместо живого человека в литературе появился механический герой. Тот самый распад образа человека, который связан с тем, что вымысел ушел, ушла высшая правда художественная, связанная с божественным каким-то видением человека, и остался просто механический герой, больше документ, больше какой-то фотоснимок, чем живой человек. Третья глава про так называемую чистую поэзию, когда искусство ради искусства, которое в принципе невозможно, когда искусство не питается более глубокими соками, как говорит Вейдля, творческой основы мира, когда там нет той самой высшей правды, а есть просто вот искусство как выдающаяся прекрасная техника, это тоже симптом умирания искусства. А вот четвертая глава называется аналогично с названием самой книги. Видимо, она и дала название всей книги «Умирание искусства». Вот тут все те темы, которые мы уже пересказали с тобой, про некий кризис, про то, что вот искусство на этом этапе пришло к вот своему такому как бы самоотрицанию, если угодно. Но ведь есть пятая глава, которая называется «Возрождение чудесного». И вот ради нее написана книга. Мне даже кажется, что можно было бы книгу так назвать. Либо назвать ее просто «Возрождение чудесного», либо назвать ее «Умирание искусства» или «Возрождение чудесного». Ну, то есть вот это вот такое пессимистическое название в русском переводе, в русской редакции, оно может быть несколько спутывающим. Хотя оно очень точно указывает на симптом, о чем я сказал, да, превращение и переживание кризиса христианской культуры. Но все-таки Вейдля не просто, опять же, повторюсь, третий раз не просто проливает горькие слезы, совсем не этим занимается и не обличает каких-то художников, которые должны писать по-другому, должны там, не знаю, там что-то делать не так. То есть это не такой вот не моральная проповедь. Это указание пути. Есть способ возрождения чудесного. Это, собственно, есть возврат вот к той самой высшей художественной правде. Увидеть мир как чудо. В каком смысле? В смысле увидеть, что помимо того, что в мире вокруг нас воспринимается рассудочно, таким вот научным мышлением, есть еще дух, чудо, есть высшая правда, есть то, что схватывается интуитивно. И вот это как бы утрачено, по мысли Вейдля, искусством. Через всю книгу проходит эта дихотомия иррациональное, а значит подлинное, настоящее, живое в жизни, или рассудочное, засушенное, загнанное в схему, в механизм, в какую-то подобие научности. И, конечно, для Вейдля некий акцент ставится на первом. То есть вот это вот ощущение жизни как чудо, как случайности, как вымысла, над которым можно облиться слезами, как чего-то глубокого, связанного с единством мира в Боге, вот оно искусством как будто утеряно. Утеряно видение жизни как в этом смысле чудо. Осталось вот такое созерцание мира как некой научно описываемой действительности, где все можно посчитать, где можно и произведение искусства собрать как механизм из частей, где вместо, это я практически цитирую Вейдля, вместо романа пришел документ, биография, мемуар.
0: Монтаж какой-то.
1: Монтаж, да. То есть где вот все такое живое, органичное, как бы вырастающее изнутри человека и бытия, уступает место всему тому, что можно технически собрать, сконструировать. И вот, собственно, ради чего Вейдлер говорит об умирании искусства? Ради того, чтобы, как кажется, сказать, что ну, искусство в этом плохо. Искусство как бы задыхается, оно как будто потеряло само себя. И нам, читателям, слушателям, зрителям, как кажется, в этом не очень приятно, потому что мы хотим какой-то высшей правды, вымысла, над которой можно слезами облиться. Вот можно ли облиться слезами перед картиной Пикассо? Я со всем как бы уважением, почтением к его гению отношусь, и вообще для меня это очень интересный художник и кейс в искусстве. Но вот я сейчас встаю в позицию Вейдле, например, да, пытаюсь его глазами посмотреть. Можно ли над гением, гениальными картинами Пикассо облиться слезами? Ну, как кажется, нет.
0: Они знаешь, что-то дают... я бы поспорил.
1: Ну, вот они что-то дают фантазии какой-то, вот в них можно всматриваться и думать, как это интересно сделано. Вот это какой-то симптом в, как бы в произведениях искусства. Но вот если ты рядом поставишь, например, ну, я не знаю, что-нибудь, но ну, что такое, ну... Вот я сейчас пытаюсь представить, что можно было бы рядом поставить.
0: Давай Сикстинскую Мадонну, Рафаэль. Ну, тем более, что это, мы о ней говорили.
1: Это сразу такой безошибочный, это такой беспроигрышный вариант. Даже, может, что-то более светское. Ну, не знаю. «Ночной дозор» Рембрандта. Ну, вот что-то еще такое. То, кажется, в них можно всматриваться, и как-то сердце начинает по-другому биться. Вот это мысль Вейдле. И... Сейчас закончу мысль, и ты мне возразишь. И вот мне представляется, что ради того, чтобы указать, где путь выхода, где может быть путь выхода, Вейдле пишет книгу, это финальная глава «Возрождение чудесного», снова увидеть мир и бытие человека в нем как чудо. Повторюсь, чудо не в нашем таком более примитивном значении, как то, что что-то произошло непонятное, необъяснимое, да, а как каждую вещь и каждого человека, и выраженных, и то, что выражено в произведении искусства, увидеть как какую-то тайну, которая больше самой себя, как что-то, что отсылает к высшему, к последнему, к абсолютному, к божественному замыслу о мире и человеке, через каждый зримый предмет, через вещь, через пейзаж, через музыку, можно как бы прикоснуться вот по Достоевскому к тем самым мирам иным. И это будет восприятие мира как чудо, как явление чего-то нездешнего, последнего, самого высокого, самого красивого. И вот, вот об этом для меня книга Вейдле.
0: Ты знаешь, я с тобой не соглашусь в той позиции, что можно ли облиться слезами перед картиной Пикассо, и коль скоро мы уж говорим о живописи, то напомню, что, например, лично моя точка зрения, что в любом виде искусства всегда существует как минимум трое. Это автор, произведение, и это зритель, слушатель, но тот человек, который это воспринимает. И дело-то, знаешь, вот в чем. Если автор начинает писать свою картину, ну, давай на примере живописи говорить, потому что это сильно проще. Если автор начинает писать свою картину по сухим, ну, математическим или каким угодно законам, и не вкладывая в свое произведение понятие духа, а исключительно описывая то, что он видит вокруг, то по-русски это называется бездуховность, отсутствие духа. И вот здесь вступает работа самого зрителя, который в том полотне, которое перед ним, сможет или не сможет найти хотя бы зерно духа, над которым ему стоит поразмышлять или которое его лично зацепит. Поэтому моя вот личная позиция в этом вопросе такая, что, ну, в принципе, наверное, перед практически любым произведением искусства можно пролить слезы, коль скоро его создал человек. Повторюсь, мы вот начинали нашу программу с того, что сейчас появились произведения искусства, если их можно так назвать, для меня лично нет. Это моя позиция. Созданные роботами, искусственным интеллектом, как это ни назови, но вот меня это не цепляет. Именно поэтому, потому что это нечеловеческий труд. И продолжая эту тему, то иррациональное, то зерно, которое в первой главе своей книги Вейдли называет вымыслом или полуправдой, позднее, к концу книги, он прямо говорит, что это божественное вмешательство, это Дух Божий, это возвращение к религии, возвращение к религиозным корням. Хотелось бы сказать еще вот что. Христос говорил с людьми порой не прямо. Христос говорил с людьми притчами, переводя на язык Вейдли. Это же и есть вымысел истории, которая, ну, в общем-то, не существовала, но она создана и сделана так, чтобы человек смог ее понять. То есть это что получается? Это получается нам самим Богом данный образ, который дальше можно переносить, проецировать и в своем творчестве всячески поддерживать. Ну, и немножко замыкая мой монолог, я скажу еще вот что. Опять же, возвращаясь к названию мифа об Аристее, о его пчелах, это все про то же самое, это все про вымысел. 30-е годы. Буквально сосед Вейдли Клайв Стейплс Льюис вместе с Джоном Толкином пытаются развивать ту самую мифологическую идею, про которую Вейдли говорит. Толкин во «Властелине колец», Льюис в «Хрониках Нарнии», ну и в позднейших своих произведениях тоже. Что пишет Вейдли? «Лишь мифологический вымысел сливает познание и творчество в одно, умеет проникнуть в тайну личности и передать целостный образ человека. Именно в силу этой сверхрассудочной своей природы вымысел так необходим искусству, и угасание его так быстро приводит к разрыву между личностью художника и жизненным ее делом, к неисцелимому одиночеству творческой души. Искусство не есть дело расчленяющего знания, но целостного прозрения и неделимой веры. Ущерб вымысла означает ослабление этой веры и разрушение одной из вечных основ художественного творчества».
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Это программа «Истоки». В студии мой коллега Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Мы сегодня, напомню, читаем и перечитываем книгу Владимира Васильевича Вейдли «Умирание искусства». Действительно, тема о мифе важнейшая. Я очень рад, что эти слова произнес, и Льюиса упомянул, и Толкина. Действительно, как раз вот примерно в те же годы, когда написал Вейдли «Умирание искусства», а именно в 1931 году произошло знаменательное обращение Льюиса окончательно из некого такого атеизма или просто абстрактного теизма к христианству. Произошло это в ходе беседы с Толкином, в том числе еще одним их другом Хьюго Дайсоном, в пабе Eagle and Child в Оксфорде. И обсуждали они именно тему мифа, мифологии, как того, что является неотменимой чертой человеческого. Человек есть творец мифов. Но вот тут, мне кажется, нужно говорить одну важную вещь, потому что для нашего современного сознания миф – слово, означающее вымысел, а не правду. То есть мы обычно противопоставляем миф правде. Мы говорим, ой, это все мифы, это неправда. Это такой признак нашей погруженности в научную терминологию. Когда Вейдли говорит о мифотворчестве, он не говорит о творении неправды или лжи. Когда Льюис говорит о мифе, когда Толкин говорит о мифе, вот у Толкина есть эссе о волшебных сказках, когда человек творит миф, он не творит неправду. Миф — это просто иной способ восприятия действительности. Миф — это такой как бы не научный, а больше интуитивно-иррациональный способ восприятия действительности. Но он не менее ценный, и он не меньше правды человеку о мире сообщает, чем познание научное. Этот смысл вкладывается в слово «миф». В 30-м году, буквально в те же годы, выдающийся русский философ Алексей Федорович Лосев опубликовал работу «Диалектика мифа». Работу, которую быстро цензура запретила, а Лосев был сослан за нее в лагерь на строительство Беломор-Балтийского канала. И там та же тема. миф есть чудо. Воспринятие жизни как чудо и есть воспринятие жизни как мифа. Не в смысле неправды, не в смысле лжи или вымысла, которые ни к чему не относятся, а в смысле того, что вот это вот иррациональное, интуитивное или в словах Лосева наивно-жизненное, такое больше непосредственно чувственное восприятие действительности вокруг, оно человеку, его сознанию, его душе, его духу, его сердцу говорит о мире больше, точнее и правдивее про вымысел, чем вот такое отвлеченно-рассудочное научное познание в схемах, категориях и так далее. И вот про это говорит и Вейдли. Действительно, в этом смысле человек мифотворец, и ушло из искусства вот это мифотворчество. Как у Пастернака в стихотворении «Преображение»: «Прощайте и творчество, и чудотворство». Вот это чудотворство, мифотворство. А что это такое? Это восприятие мира как связанного с Богом. Восприятие мира как относящегося к главному, к Творцу самого мира. Что такое чудо? Это явление Бога в мире. И вот тут все складывается, связывается в один такой узел. И об этом говорит Вейдли. Но вот в чем, мне кажется, вообще вот потрясающая красота и изюминка книги «Умирание искусства»? Это как раз-таки пятая глава, где Вейдли, как мне, как читателю представляется, намечает пути, а куда вот можно бросить взор, чтобы к этому мифотворчеству, к этому восприятию жизни как чудо вернуться, где в нас есть, в человеке и в художнике, опыт, когда мы знали мир как чудо и видели мир как миф, и видели во всем мире божественную основу, это божественное единство всего мира. И вот таких моментов Вейдли отмечает несколько, и более того, не просто говорит, что туда нужно идти, а как бы показывает, что это уже происходит. Уже и человек, и художник как-то начинает интуитивно чувствовать, где искать правду, где искать вот тот путь назад, широкий и свободный, к религиозным корням культуры, к религиозной вере. Первое – это детство. Вот у нас есть опыт детства и детской литературы. Как, пишет Вейдли, мы упивались, читая Жюля Верна. Это не выдающаяся литература с точки зрения мастерства, но там есть правда, которая согревает сердце. И вот когда мы вспоминаем себя детьми, мы вспоминаем, что мы так мир воспринимали. Все чудо, все сразу, все есть. Мы ничего не разлагали на составляющие, мы не пытались вклиниваться в мир таким рассудочным, рациональным мышлением. Мы воспринимали все как происходящее здесь сейчас, со мной. И все есть, во всем есть смысл. Вот это такое ощущение по Вейдли, которое как-то дает человеку память об этом пути назад. А второе, говорит Вейдли, это некое стремление, говоря совсем просто, из города в деревню. Действительно так, он прямо об этом пишет. Стремление вот, к простоте или опрощению. Но просто у нас слово, об этом Вейдли тоже говорит, опрощение связано с Толстым, с таким народничеством. Это только часть. Мы стремимся к какой-то естественности. Вот как об этом писал Вейдли. Художник ищет в деревне не подвига, не исполнения мечты, даже не материала для своих творений, но другого, более необходимого еще, чего он так часто не находит в городе. Он ищет самого себя. Вот действительно, находясь, мы это можем даже в отрыве от Вейдли, мне кажется, понять, живя в этом ритме города, постоянно как бы в каком-то календаре, в заботах, в постоянной спешке, в постоянном нахождении среди бетона, машин, автострад, поездов, метро и так далее, как бы растворяемся в этой суете. Говорю банальные вещи, но они правдивые. И вот вспомним себя на даче летом или в деревне. Тишина поселка. Посмотрел на небо. Никуда не торопишься. Вокруг как-то пространство. Ты не в комнате бетонной, а ты вокруг, ты в лесу, ты на участке, ты как-то в каком-то какой-то среде, где ты действительно по-другому чувствуешь себя. Вдруг какое-то спокойствие, какая-то тишина, хорошее настроение возвращается. Вот это все Вейдли тоже фиксирует и в литературе, и в жизни. И, как он красиво говорит, вот, вот эта возможность постучаться в дверь потерянного рая. Вот и детство такая возможность в эту дверь постучаться, и возвращение вот к некому, к некой простоте, естественности жизни не в городе, а вот на природе, в деревне, как-то вот на земле. Третий момент, который очень интересно Вейдли отмечает, тут надо включить голову и подумать, когда ты читаешь, он говорит о том, что вообще-то нам очень важна ночь, не только день. И тот, как бы тот диктат, от которого современный человек хочет освободиться, по Вейдли, это диктат света. Света в том смысле, что тут день, свет, все ясно, рассудочно, 2 × 2 = 4. Меня тут нет, тут есть какая-то принудительность и некая загнанность меня вот в эти рассудочные схемы. А ночь? А вдруг тайна есть? А вдруг возникает сон, блаженный сон, состояние, когда мы переживаем другие жизни, когда мы вдруг оказываемся тем, кем мы никогда не были, мы можем летать, мы видим тех, кто давно ушел. Это же тоже какая-то правда. Она просто сверхрациональная, она больше интуитивная. Но как часто вот это ночное время воспринимается как явление чего-то чудесного. Вот мы часто там компаниями сидим, и если мы сейчас вообразим себе уютное времяпрепровождение. Наверняка будет вот вечер, небольшую лампу на столе, вот ты с добрым другом сидишь. Почему? Потому что ночное время — это не просто отсутствие света, не просто вот были вокруг вещи, люди, там, поезда, дома, машины, а потом ночь пришла, и все скрылось. Нет, не просто нас отняли, не просто отрицательное действие. Что-то еще пришло. Пришло ощущение переживания тайны, что в этом ночном как бы время, ощущение времени — и что-то, чего нет в дневном. И вот как об этом пишет Вейдли, среди многочисленных пыток, каким подвергается художник в современном мире, едва ли не самая тяжкая пытка светом. Мучимый ею подобен заключенному, у которого в камере всю ночь горит непереносимо яркая электрическая лампочка. То есть, казалось бы, чего хорошего в ночи, да, ничего не видно, темно и опасно. Но можно и по-другому посмотреть. Это время отдыха от как бы слепящего тебя света, в том смысле, что свет — это когда все ясно, рассудочно разложено, предсказуемо, неинтересно, и тебя тут нет. Тебе, вот как у Достоевского в «Записках из подполья» говорит герой, 2 × 2 = 4, а где здесь я? Я-то здесь при чем? Меня не спрашивали. Это без меня решили 2 × 2 = 4. Это меня не будет, а 2 × 2 = 4 будет. А вот время ночное, вечернее, когда включается подсознание, бессознание, сон, как какая-то иная реальность, тоже подлинная, тоже красивая. Но! И вот самый как бы финал, если угодно, того, о чем здесь говорит Вейдли, это то, что это все пути и детство, и земля, деревня, и вот некая попытка отдохнуть от пытки светом, это все есть, но это все само по себе не исцеляет художника, человека и искусства. Потому что ни один из этих путей сам по себе к вот этому потерянному раю не ведет. Потому что к потерянному раю ведет только религиозная вера. А вот эти вот и детство, и как бы земля прощения, и ощущение свободы от пытки светом, говоря таким невейдлевским языком, работают только тогда, когда стоят на опоре религиозной веры. И если они в человеке пробуждают некую память об этом потерянном рае и стремление к нему вернуться, тогда они работают, тогда они свою функцию выполняют. А если нет, ну, тогда будет просто детство умиления, как бы детство умиления прошлым. Ну, деревня, тогда вот там колосок, поле, хорошо, провел время, но какого-то опыта не испытал, как об этом пишет Вейдли. Потому мы так и наслаждаемся природным, что оно для нас ведет к сверхприродному, в созерцании красоты, творение, мы как-то задумываемся о Творце, говорит Вейдле. Но для этого нужна какая-то все-таки устремленность души и духа к этому смотрению Творца. Точно так же и как бы ночное время, если это не, не нагружено, если это не сопряжено с какой-то глубинной религиозной потребностью или хотя бы религиозным беспокойством, религиозным интересом, то ну, ночь останется просто ночью, и не более того.
0: Знаешь, что хочется еще добавить? Несмотря на то, что в пятой главе Вейдле подводит некоторый итог своей работе, перечисляет пять таких критериев, которые для него безумно важны и которые могут выступить такими основополагающими столпами, приходит он, естественно, к тому, что искусство должно вернуться к религии в первую очередь христианской, но внутри всего текста, не только в пятой главе, запрятано как, так, запрятан такой маленький секретик, знаешь, вот ты его должен как в ларчике найти, по тому же Вейдле, суть, да, должен вернуться в детство, найти вот этот вот ларец волшебный, да, потайной, схватить и радоваться. Есть в тексте одно такое предложение, но буквально в самом начале зашито, но которое во многом поясняет всю дальнейшую работу. И даже не пятая глава, хотя она действительно хороша. И я с тобой полностью соглашусь, что весь труд писался ради нее, и даже по ее названию можно было бы назвать всю саму книгу «Отнюдь не умирание искусства», как «Возрождение чудесного». Мысль следующая. Глубочайшая истина религии и этики, заключающаяся в словах о том, что лишь потеряв свою душу, можно ее спасти, есть необходимое условие всякого творчества и самый непререкаемый закон искусства. Ну вот как тут по-другому сказать, я, честно говоря, не знаю. Все 70 с лишним страниц книги, а книга действительно небольшая, призываю всех наших слушателей, если будет возможность на досуге взять, прочесть, ну, буквально пару часов вам потребуется с небольшим, тем больше, что слог легкий, написано увлекательно, еще раз повторю, очень рекомендую, она... Вся эта книга крутится вокруг этой мысли.
1: Я с тобой совершенно согласен. Это, пожалуй, такой общий знаменатель всех размышлений Вейдле. Откуда идет отсчет? От Бога или от себя? И вот если от Бога, то все хорошо, потому что, как говорит народная мудрость, если Бог на первом месте, все остальное на своем. Тогда художник на своем месте, тогда у него есть вымысел, который есть некая высшая правда, божественное вдохновение. Тогда мир для него вокруг живой, и герои не механические, а живые. И через этих героев выражается какая-то правда о человеке вообще, и мы им сопереживаем. Тогда и бытие вокруг не распадается на отдельные части, не воспринимается как просто собрание отдельных механизмов. Тогда и художник не строит свое произведение по принципу собирания механизма из отдельных частей. Это не конструкция и не упражнение в технике, а действительно рождение какого-то органического произведения со смыслом, с большой буквы. А если человек, если человека, художника, волнует в первую очередь он сам, и тут я не случайно, как кажется, вот так даже оговариваюсь, Вейдле пишет о художнике, что если художника начинает волновать как бы не Бог, а его правда, как если он ищет не Царство Небесное и правда его, а себя самого, свой внутренний мир ему более важен, чем все остальное, или своя техника ему более важна, чем все остальное, или свое «я», выражающее себя в этой технике, ему важнее, чем все остальное. Вот тогда запускается процесс, который по Вейдле приводит к такой стадии, как умирание искусства. Действительно, вот это ключевая мысль, и, мне кажется, самое вот последнее важное — это то, что действительно то, что Вейдле пишет о художнике, о композиторе, писателе, живописцы, может быть экстраполировано и на человека как такового, на любого человека, на каждого из нас. Мне кажется, тот вывод, с которым нас Вейдле оставляет.
0: Да, ты знаешь, я с тобой согласен, и делали мы сами из себя живую биомашину или являемся одухотворенным творением, вот это вот прямо действительно очень и очень важно. И ты знаешь, мне бы хотелось закончить нашу программу с тобой на следующем. Коль скоро, в первую очередь, говоря о самом наивном, самом широко открыто глазом взгляде на окружающий мир, Вейдли приводит детей, ты же помнишь, какой вид искусства в детстве тебя, ну, наверное, каждого ребенка больше всего привлекает, ну, в наше время, да, там, это мультфильмы. Другое название этого вида творчества – анимация. Анимация – это что такое? Это одушевление. И вот очень хочется, чтобы одушевление, привнесение души, привнесение духа в нашей жизни было все-таки больше, а не чего-то искусственного и чего-то наносного.
1: Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, что были в этом часе с нами. Это была программа «Истоки». В студии был мой дорогой коллега Максим Печенкин, главный режиссер радиостанции «Вера».
0: И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан.
1: Дорогие друзья, в следующих выпусках нашей программы мы снова вернемся к истокам.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера».
9: Дорогие
0: радио
9: друзья,
0: тех,
9: это программа
0: «История».
9: В студии Константин Мацан и Максим Печенкин. И сегодня мы говорим о труде Владимира Васильевича Вейдле «Умирание искусства».
10: Я хочу закончить вот про структуру книги, которая, как мне кажется, обманчиво ведет нас к теме об умирании искусства. Потому что вот первая глава про вымысел мы сказали, потом вторая и третья главы Вейдле подробно обозревает разные аспекты, в основном литературного творчества, говорит о том, что вместо живого человека в литературе появился механический герой, тот самый распад образа человека, который связан с тем, что вымысел ушел, ушла высшая правда художественная, связанная с божественным каким-то видением человека, и остался просто механический герой, больше документ, больше какой-то фотоснимок, чем живой человек. Третья глава про так называемую чистую поэзию, когда искусство ради искусства, которое в принципе невозможно, когда искусство не питается более глубокими соками, как говорит Вейдле, творческой основы мира, когда там нет той самой высшей правды, а есть просто вот искусство как выдающаяся прекрасная техника, это тоже симптом умирания искусства. А вот четвертая глава, называется аналогично с названием самой книги. Видимо, она и дала название

0: Чудесного. Ну, то есть вот это вот такое пессимистическое название в русском переводе, в русской редакции, оно может быть несколько спутывающим, хотя оно очень точно указывает на симптом, о чем я сказал, да, переращение, переживание кризиса христианской культуры. Но все-таки Вейдли не просто, опять же, повторюсь третий раз, не просто проливает горькие слезы, совсем не этим занимается и не обличает каких-то художников, которые должны писать по-другому, должны там, не знаю, там что-то делать не так. То есть это не такое вот... не моральная проповедь. Это указание пути. Есть способ возрождения чудесного. Это, собственно, есть возврат вот к той самой высшей художественной правде. Увидеть мир как чудо. В каком смысле? В смысле увидеть, что помимо того, что в мире вокруг нас воспринимается рассудочно, таким вот научным мышлением, есть еще дух, чудо, есть высшая правда, есть то, что схватывается интуитивно. И вот это как бы утрачено, по мысли Вейдли, искусством. Через всю книгу проходит эта дихотомия иррациональное, а значит подлинное, настоящее, живое в жизни, или рассудочное, засушенное, загнанное в схему, в механизм, в какую-то подобие научности. И, конечно, для Вейдли некий акцент ставится на первом. То есть вот это вот ощущение жизни как чудо, как случайности, как вымысла, над которым можно облиться слезами, как чего-то глубокого, связанного с единством мира в Боге, вот оно искусством как будто утеряно. Утеряно видение жизни как в этом смысле чудо. Осталось вот такое созерцание мира как некой научно описываемой действительности, где все можно посчитать, где можно и произведение искусства собрать как механизм из частей, где вместо, это я практически цитирую Вейдли, вместо романа прошел документ, биография, мемуар.
1: Монтаж какой-то.
0: Монтаж, да. То есть где вот все такое живое, органичное, как бы вырастающее изнутри человека и бытия, уступает место всему тому, что можно технически собрать, сконструировать. И вот, собственно, ради чего Вейдли говорит о бумеранге искусства? Ради того, чтобы, как кажется, сказать, что искусство в этом плохо. Искусство как бы задыхается, оно как будто потеряло само себя. И нам, читателям, слушателям, зрителям, как кажется, в этом не очень приятно, потому что мы хотим какой-то высшей правды, вымысла, над которой можно слезами облиться. Вот можно ли облиться слезами перед картиной Пикассо? Я со всем как бы уважением, почтением к его гению отношусь, и вообще для меня это очень интересный художник и кейс в искусстве. Но вот я сейчас встаю в позицию Вейдли, например, да, пытаюсь его глазами посмотреть. Можно ли над гением, гениальными картинами Пикассо облиться слезами? Ну, вот, как кажется, нет.
1: Они что-то дают фантазии
0: какой-то, вот в них можно всматриваться и думать, как это интересно сделано. Вот это какой-то симптом в произведениях искусства. Но вот если ты рядом поставишь, например, я не знаю что-нибудь, вот я сейчас пытаюсь представить, что можно было бы рядом поставить.
1: Давай Сикстинскую Мадонну, Рафаэль. Тем более, что мы о ней говорили.
0: Это сразу такой безошибочный, это такой беспроигрышный вариант. Даже, может, что-то более светское. Ну, не знаю. «Ночной дозор» Рембрандта. Что-то еще такое. То, кажется, в них можно всматриваться, и как-то сердце начинает по-другому биться. Вот это мысль Вейдли. Сейчас закончу мысль, и ты мне возразишь. И вот мне представляется, что ради того, чтобы указать, где путь выхода, где может быть путь выхода, Вейдли пишет книгу, это финальная глава «Возрождение чудесного», снова увидеть мир и бытие человека в нем как чудо. Повторюсь, чудо не в нашем таком более примитивном значении, как то, что что-то произошло непонятное, необъяснимое, да, а как каждую вещь и каждого человека и выраженных, и

0: и то, что выражено в произведении искусства, увидеть как какую-то тайну, которая больше самой себя, как что-то, что отсылает к высшему, к последнему, к абсолютному, к божественному замыслу о мире и человеке. Через каждый зримый предмет, через вещь, через пейзаж, через музыку можно как бы прикоснуться вот по Достоевскому к тем самым мирам иным. И это будет восприятие мира как чудо, как явление чего-то нездешнего, последнего, самого высокого, самого красивого. И вот, вот об этом для меня книга Вейдли.
1: Ты знаешь, я с тобой не соглашусь в той позиции, что можно ли облиться слезами перед картиной Пикассо, и коль скоро мы уж говорим о живописи, то напомню, что, например, лично моя точка зрения, что в любом виде искусства всегда существует как минимум трое. Это автор, произведение, и это зритель, слушатель, но тот человек, который это воспринимает. И дело-то, знаешь, вот в чем. Если автор начинает писать свою картину, ну, давай на примере живописи говорить, потому что это сильно проще. Если автор начинает писать свою картину по сухим, ну, математическим или каким угодно законом, и не вкладывая в свое произведение понятие духа, а исключительно описывая то, что он видит вокруг, то по-русски это называется бездуховность, отсутствие духа. И вот здесь вступает работа самого зрителя, который в том полотне, которое перед ним, сможет или не сможет найти хотя бы зерно духа, над которым ему стоит поразмышлять или которое его лично зацепит. Поэтому моя вот личная позиция в этом вопросе такая, что, ну, в принципе, наверное, перед практически любым произведением искусства можно пролить слезы, коль скоро его создал человек. Повторюсь, мы вот начинали нашу программу с того, что сейчас появились произведения искусства, если их можно так назвать, для меня лично нет. Это моя позиция. Созданные роботами, искусственным интеллектом, как это ни назови, но вот меня это не цепляет именно поэтому, потому что это не человеческий труд. И продолжая эту тему, то иррациональное, то зерно, которое в первой главе своей книги Вейдли называет вымыслом или полуправдой, позднее, к концу книги он прямо говорит, что это божественное вмешательство, это Дух Божий, это возвращение к религии, возвращение к религиозным корням. Хотелось бы сказать еще вот что. Христос говорил с людьми порой не прямо. Христос говорил с людьми притчами, переводя на язык Вейдли. Это же и есть вымысел истории, которая, ну, в общем-то, не существовала, но она создана и сделана так, чтобы человек смог ее понять. То есть это что получается? Это получается нам самим Богом данный образ, который дальше можно переносить, проецировать и в своем творчестве всячески поддерживать. Ну, и немножко замыкая мой монолог, я скажу еще вот что. Опять же, возвращаясь к названию мифа об Аристее, о его пчелах, это все про то же самое, это все про вымысел. 30-е годы, буквально сосед Вейдли Клайв Стейплс Льюис вместе с Джоном Толкином пытаются развивать ту самую мифологическую идею, про которую Вейдли говорит. Толкин во «Властелине колец», Льюис в «Хрониках Нарнии», ну и в позднейших своих произведениях тоже. Что пишет Вейдли? «Лишь мифологический вымысел сливает познание и творчество в одно, умеет проникнуть в тайну личности и передать целостный образ человека. Именно в силу этой сверхрассудочной своей природы вымысел так необходим искусству, и угасание его так быстро приводит к разрыву между личностью художника и жизненным ее делом, к неисцелимому одиночеству творческой души. Искусство не есть дело расчленяющего знания, но целостного прозрения и неделимой веры. Ущерб вымысла означает ослабление этой веры и разрушение одной из вечных основ художественного творчества».
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
0: Это программа «Истоки». В студии мой коллега Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Мы сегодня, напомню, читаем и перечитываем книгу Владимира Васильевича Вейдле «Умирание искусства». Действительно, тема о мифе важнейшая. Я очень рад, что ты эти слова произнес, и Льюиса упомянул, и Толкина. Действительно, как раз вот примерно в те же годы, когда написал Вейдле «Умирание искусства», а именно в 1931 году произошло знаменательное обращение Льюиса окончательно из некого такого атеизма или просто абстрактного теизма к христианству. Произошло это в ходе беседы с Толкином, в том числе еще одним их другом Хьюго Дайсоном, в пабе Eagle and Child в Оксфорде. И обсуждали они именно тему мифа, мифологии, как того, что является неотменимой чертой человеческого. Человек есть творец мифов. Но вот тут, мне кажется, нужно говорить одну важную вещь, потому что для нашего современного сознания миф – слово, означающее вымысел, а не правду. То есть мы обычно противопоставляем миф правде. Мы говорим, о, это все мифы, это неправда. Это такая... такой признак нашей погруженности в научную терминологию. Когда Вейдле говорит о мифотворчестве, он не говорит о творении неправды или лжи. Когда Льюис говорит о мифе, когда Толкин говорит о мифе, вот у Толкина есть эссе о волшебных сказках, когда человек творит миф, он не творит неправду. Миф — это просто иной способ восприятия действительности. Миф — это такой как бы не научный, а больше интуитивно-иррациональный способ восприятия действительности. Но он не менее ценный, и он не меньше правды человеку о мире сообщает, чем познание научное. Этот смысл вкладывается в слово «миф». В 30-м году, буквально в те же годы, выдающийся русский философ Алексей Федорович Лосев опубликовал работу «Диалектика мифа». Работа, которую быстро цензура запретила, а Лосев был сослан за нее в лагерь на строительство Беломор-Балтийского канала. И там та же тема. Миф есть чудо. Воспринятие жизни как чудо и есть воспринятие жизни как мифа. Не в смысле неправды, не в смысле просто лжи или вымысла, которые ни к чему не относятся, а в смысле того, что вот это вот иррациональное, интуитивное или в словах Лосева наивно-жизненное, такое больше непосредственно чувственное восприятие действительности вокруг, оно человеку, его сознанию, его душе, его духу, его сердцу говорит о мире больше, точнее и правдивее про вымысел, чем вот такое отвлеченно-рассудочное научное познание в схемах, категориях и так далее. И вот про это говорит и Вейдле. Действительно, в этом смысле человек мифотворец, и ушло из искусства вот это мифотворчество, как у Пастернака в стихотворении «Преображение», «Прощайте и творчество, и чудотворство». Вот это чудотворство, мифотворство. А что это такое? Это восприятие мира, как связанного с Богом. Восприятие мира, как относящегося к главному, к Творцу самого мира. Что такое чудо? Это явление Бога в мире. И вот тут все складывается, связывается в один такой узел. И об этом говорит Вейдле. Но вот что, в чем, мне кажется, вообще вот потрясающая красота и изюминка книги «Умирание искусства»? Это как раз-таки пятая глава, где Вейдле, как мне, как читателю представляется, намечает пути, а куда вот можно бросить взор, чтобы к этому мифотворчеству, к этому восприятию жизни как чудо вернуться, где в нас есть, в человеке и в художнике, опыт, когда мы знали мир как чудо и видели мир как миф, и видели во всем мире божественную основу, это божественное единство всего мира. И вот таких моментов Вейдле отмечает несколько, и более того, не просто говорит, что туда нужно идти, а как бы показывает, что это уже происходит. Уже и человек, и художник как-то начинает интуитивно чувствовать, где искать правду, где искать вот тот путь назад, широкий и свободный, к религиозным корням культуры, к религиозной вере. Первое – это детство. Вот у нас есть опыт детства и детской литературы. Как, пишет Вейдле, мы упивались, читая Жюля Верна. Это не выдающаяся литература с точки зрения мастерства. Но там есть правда, которая согревает сердце. И вот когда мы вспоминаем себя детьми, мы вспоминаем, что мы так мир воспринимали. Все чудо, все сразу, все есть. Мы ничего не разлагали на составляющие. Мы не пытались вклиниваться в мир таким рассудочным, рациональным мышлением. Мы воспринимали все как происходящее здесь сейчас, со мной. И все есть, во всем есть смысл. Вот это такое ощущение по Вейдле, которое как-то дает человеку память об этом пути назад. А второе, говорит Вейдли, это некое стремление, говоря совсем просто, из города в деревню. Действительно так, он прямо об этом пишет. А стремление вот, ну, к простоте или опрощению. Но просто у нас слово, об этом Вейдли тоже говорит, опрощение связано с толстым, с таким народничеством. Это только часть. Мы стремимся к какой-то естественности. Вот как об этом писал Вейдли. Художник ищет в деревне не подвига, не исполнения мечты, даже не материала для своих творений, но другого, более необходимого еще, чего он так часто не находит в городе. Он ищет самого себя. Вот действительно, находясь, мы это можем даже в отрыве от Вейдли, мне кажется, понять, живя в этом ритме города, постоянно как бы в каком-то календаре, в заботах, в постоянной спешке, в постоянном нахождении среди бетона, машин, автострад, поездов, метро и так далее. Мы как бы растворяемся в этой суете. Говорю банальные вещи, но они правдивые. И вот вспомним себя на даче летом или в деревне. Тишина поселка. Посмотрел на небо. Никуда не торопишься. Вокруг как-то пространство. Ты не в комнате бетонной, а ты вокруг, ты в лесу, ты на участке, ты как-то в каком-то, в какой-то среде, где ты сильно по-другому чувствуешь себя. Вдруг какое-то спокойствие, какая-то тишина, хорошее настроение возвращается. Вот это все Вейдли тоже фиксирует и в литературе, и в жизни. И, как он красиво говорит, вот эта возможность постучаться в дверь потерянного рая. Вот и детство такая возможность в эту дверь постучаться, и возвращение вот к некому, к некой простоте, естественности жизни не в городе, а вот на природе, в деревне, как-то вот на земле. Третий момент, который очень интересно Вейдли отмечает, тут надо включить голову и подумать, когда ты читаешь, он говорит о том, что вообще-то нам очень важна ночь, не только день. И тот, как бы тот диктат, от которого современный человек хочет освободиться, по Вейдли, это диктат света. Света в том смысле, что тут день, свет, все ясно, рассудочно, 22-4. Меня тут нет, тут есть какая-то принудительность и некая загнанность меня вот в эти рассудочные схемы. А ночь? А вдруг тайна есть? А вдруг возникает сон, блаженный сон, состояние, когда мы переживаем другие жизни, когда мы вдруг оказываемся тем, кем мы никогда не были, мы можем летать, мы видим тех, кто давно ушел. Это же тоже какая-то правда. Она просто сверхрациональная, она больше интуитивная. Но как часто вот это ночное время воспринимается как явление чего-то чудесного. Вот мы часто там компаниями сидим, и если мы сейчас вообразим себе уютное времяпрепровождение. Наверняка будет вот вечер, небольшая лампа на столе, вот ты с добрым другом сидишь. Почему? Потому что ночное время — это не просто отсутствие света, не просто вот были вокруг вещи, люди, там, поезда, дома, машины, а потом ночь пришла, и все скрылось. Нет, не просто нас отняли, не просто отрицательное действие. Что-то еще пришло. Пришло ощущение переживания тайны, что в этом ночном как бы время, ощущение времени — есть что-то, чего нет в дневном. И вот как об этом пишет Вейдли, среди многочисленных пыток, каким подвергается художник в современном мире, едва ли не самая тяжкая пытка светом. Мучимый ею подобен заключенному, у которого в камере всю ночь горит непереносимо яркая электрическая лампочка. То есть, казалось бы, чего хорошего в ночи, да, ничего не видно, темно и опасно. Но можно и по-другому посмотреть. Это время отдыха, от как бы слепящего тебя света, в том смысле, что свет — это когда все ясно, рассудочно разложено, предсказуемо, неинтересно, и тебя тут нет. Тебе, вот как у Достоевского в «Записках из подполья» говорит герой, «дважды два и без меня четыре, а где здесь я?» Я-то здесь при чем? Меня не спрашивали. Это без меня решили дважды два четыре. Это меня не будет, а дважды два четыре будет. А вот время ночное, вечернее, когда включается подсознание, бессознание, сон, как какая-то иная реальность, тоже подлинная, тоже красивая. Но, и вот самый как бы финал, если угодно, того, о чем здесь говорит Вейдли, это то, что это все пути. И детство, и земля, деревня, и вот некая попытка отдохнуть от пытки светом, это все есть, но это все само по себе не исцеляет художника, человека и искусства. Потому что ни один из этих путей сам по себе к вот этому потерянному раю не ведет. Потому что к потерянному раю ведет только религиозная вера. А вот эти вот и детство, и как бы земля прощения, и ощущение свободы от пытки светом, говоря таким неведливским языком, работают только тогда, когда стоят на опоре религиозной веры. И если они в человеке пробуждают некую память об этом потерянном рае и стремление к нему вернуться, тогда они работают, тогда они свою функцию выполняют. А если нет, ну, тогда будет просто детство умиления, как бы детство умиления прошлым. Ну, деревня, тогда вот там колосок, поле, хорошо, провел время, но какого-то опыта не испытал, как об этом пишет Вейдли. Потому мы так и наслаждаемся природным, что оно для нас ведет к сверхприродному. В созерцании красоты творения мы как-то задумываемся о Творце, говорит Вейдли. Но для этого нужна какая-то все-таки устремленность души и духа к этому смотрению Творца. Точно так же и как бы ночное время, если это не нагружено, если это не сопряжено с какой-то глубинной религиозной потребностью или хотя бы религиозным беспокойством, религиозным интересом, то ну, ночь останется просто ночью, и не более того.
1: Знаешь, что хочется еще добавить? Несмотря на то, что в пятой главе Вейдли подводит некоторый итог своей работе, перечисляет пять таких критериев, которые для него безумно важны и которые могут выступить такими основополагающими столпами, приходит он, естественно, к тому, что искусство должно вернуться к религии в первую очередь христианской, но внутри всего текста, не только в пятой главе, запрятан такой маленький секретик, знаешь, вот ты его должен как в ларчике найти, по тому же Вейдли, суть, да, должен вернуться в детство, найти вот этот вот ларец волшебный, да, под потайной, схватить и радоваться. Есть в тексте одно такое предложение, но буквально в самом начале зашито, но которое во многом поясняет всю дальнейшую работу. И даже не пятая глава, хотя она действительно хороша. И я с тобой полностью соглашусь, что весь труд писался ради нее, и даже по ее названию можно было бы назвать всю саму книгу «Отнюдь не умирание искусства», как «Возрождение чудесного». Мысль следующая. Глубочайшая истина религии и этики, заключающаяся в словах о том, что лишь потеряв свою душу, можно ее спасти, есть необходимые условия всякого творчества и самый непререкаемый закон искусства. Ну вот как тут по-другому сказать, я, честно говоря, не знаю. Все 70 с лишним страниц книги, а книга действительно небольшая, призываю всех наших слушателей, если будет возможность на досуге взять, прочесть, ну, буквально пару часов вам потребуется с небольшим, тем более, что слог легкий, написано увлекательно, еще раз повторю, очень рекомендую, она... Вся эта книга крутится вокруг этой мысли.
0: Я с тобой совершенно согласен. Это, пожалуй, такой общий знаменатель всех размышлений Вейдли, откуда идет отсчет? От Бога или от себя? И вот если от Бога, то все хорошо, потому что, как говорит народная мудрость, если Бог на первом месте, все остальное на своем. Тогда художник на своем месте, тогда у него есть вымысел, который есть некая высшая правда, божественное вдохновение. Тогда мир для него вокруг живой, и герои не механические, а живые. И через этих героев выражается какая-то правда о человеке вообще, и мы им сопереживаем. Тогда и бытие вокруг не распадается на отдельные части, не воспринимается как просто собрание отдельных механизмов. Тогда и художник не строит свое произведение по принципу собирания механизма из отдельных частей. Это не конструкция и не упражнение в технике, а действительно рождение какого-то органического произведения со смыслом, с большой буквы. А если человек, если человека, художника, волнует в первую очередь он сам, и тут я не случайно, как кажется, вот так даже оговариваюсь, Вейдли пишет о художнике, что если художника начинает волновать как бы не Бог, а его правда, как если он ищет не Царство Небесное и правда его, а себя самого, свой внутренний мир ему более важен, чем все остальное, или своя техника ему более важна, чем все остальное, или свое «я», выражающее себя в этой технике, ему важнее, чем все остальное. Вот тогда запускается процесс, который по Вейдле приводит к такой стадии, как умирание искусства. Действительно, вот это ключевая мысль, и, мне кажется, самое вот последнее важное — это то, что действительно то, что Вейдле пишет о художнике, о композиторе, писателе, живописцы, может быть экстраполировано и на человека как такового, на любого человека, на каждого из нас. Мне кажется, тот вывод, с которым нас Вейдле оставляет.
1: Да, ты знаешь, я с тобой согласен, и делали мы сами из себя живую биомашину или являемся одухотворенным творением, вот это вот прямо действительно очень и очень важно. И ты знаешь, мне бы хотелось закончить нашу программу с тобой на следующем. Коль скоро в первую очередь, говоря о самом наивном, самом широко открытоглазом взгляде на окружающий мир, Вейдле приводит детей, ты же помнишь, какой вид искусства в детстве тебя, ну, наверное, каждого ребенка больше всего привлекает, ну, в наше время, да, там, это мультфильмы. Другое название этого вида творчества — анимация. Анимация — это что такое? Это одушевление. И вот очень хочется, чтобы одушевление, привнесение души, привнесение духа в нашей жизни было все-таки больше, а не чего-то искусственного и четно-носного.
0: Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, что были в этом часе с нами. Это была программа «Истоки». В студии был мой дорогой коллега Максим Печенкин, главный режиссер радиостанции «Вера».
1: И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан.
0: Дорогие друзья, в следующих выпусках нашей программы мы снова вернемся к истокам.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Прощание славянки. Жду свою электричку. И вдруг прощание славянки. Духовыми аккордами врывается под своды вокзала. Вонзается в мозг. Будто иглами. И будоражит лихорадочно мысли, кто придумал этот ритуал. Когда? Зачем? Подстриженные затылки, глаза, прячущие от матерей слезы. 41-й. Серые мышиные шинели с запахом пыльного войлока. Кто-то вернется на костылях, кто-то беспомощно будет прятать пустой болтающийся рукав в карман, увидев на перроне родные до боли глаза. Иные уйдут в вечность. Браво марширует передо мной малыш, бодро отчеканивая каждый шаг, беспрестанно заглядывая в лицо насторожившейся матери –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Татьяны Куприяновой, духовной дочери протоиерея Сергия Мечева. 20-е годы 20 века. Москва. Храм святителя Николая в Клёниках. Мечевская община. Помню, меня как-то укорили и посмеялись за то, что я сказала «я хочу быть святой». Но тогда это было так просто, так логично, и в этом не было гордости. Не прославления и чудес хотела я тогда. Мне казалось, что человек, работающий над своей душой, ощущает нечто подобное воятелю, создавшему прекрасное произведение искусства. И думалось мне, почему же эта форма красоты, красота поведения, отношение к людям, чистоты мысли, добрых чувств не увлекает людей? Прочтя как-то мой дневник, отец Сергий Мечев написал мне: «Радуюсь за вас всей душой. Из разговорного христианства вы, хотя и с величайшим трудом, хотя и чуть-чуть еще, но определенно переходите к христианскому деланию». Это был первый этап, по которому повел меня отец Сергий. Деятельная работа над собой в тесном соприкосновении с людьми, в служении им.
0: Голоса.

Радио «Вера». Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». Везде березки. Они и на хоругвях, и у распятия, и над свечным ящиком за кутком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих и крылосов. Где-то поют в березках. Березки и в алтаре свешивают листочки над престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. На амвоне насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими вратами.
2: Царские врата – главные двери, ведущие в алтарь. Расположены в середине иконостаса, символизируют вход в Царство Небесное. Войти через них может только священнослужитель, совершающий богослужение. Наиболее важные моменты службы подчеркиваются открыванием центральных дверей алтаря. В пасхальную неделю царские врата держат постоянно открытыми. На створках главных алтарных дверей, как правило, изображены четыре евангелиста и икона Благовещения. Царские врата, как и в целом иконостас, могут быть деревянными, каменными, мраморными, фарфоровыми или железными.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Тема восстания после падения в христианстве является одной из самых сложных. Если ты упал, то приходится все начинать буквально с нуля. Большинство людей до прихода в церковь даже не задумываются о том, какой тяжелый путь им предстоит пройти, работая над самосовершенствованием. Встречаются порой люди строгие к себе, которые и до своего воцерковления, даже и до своего крещения жили по совести. А в основном все приходят от жизни расслабленной, когда собственные падения даже не замечаются, зато падения других воспринимаются со смехом и осуждением. Хочу поделиться духовным советом святителя Григория Богослова. «Не смейся падению ближнего, сам ходи, сколько можешь непреткновенно, но и лежащему на земле подавай руку».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: милосердия.
1: Аристократический Петербург XIX века было невозможно удивить чьей бы то ни было благотворительной деятельностью. Богатые люди считали своим долгом заниматься делами милосердия. Но то, сколько души и средств вкладывал в них Александр Штиглиц, поражало его современников. В столице не было человека, который не знал бы банкирского дома «Барон Штиглиц и компаньоны». Это было предприятие, организованное еще отцом Александра, придворным банкиром, создателем первого в России страхового общества и строителем железной дороги из Петербурга в Москву. Единственным наследником огромного состояния Людвига Штиглица был его сын Александр. Мальчик получил прекрасное образование. Его притягивал мир искусства, музыка, живопись, литература. Людвиг Иванович не возражал, но мечтал передать Александру свое дело. Да и император Николай I на месте отца желал видеть только сына. Так Штиглицу-младшему пришлось стать банкиром. Финансистом он был превосходным и во многом повторил путь своего батюшки. Строил за свой счет железные дороги, фабрики, стал первым управляющим Государственного банка России. Имя барона Штиглица с трепетом повторяли не только отечественные, но и западные финансисты. Никто, кроме Александра Людвиговича, не умел так успешно договариваться с ними, когда Россия нуждалась в крупных кредитах под невысокие проценты. Так было, например, в Крымскую войну, во время которой Европа не спешила оказывать истекающей кровью России финансовую помощь. Александр никогда не забывал о том, каким щедрым филантропом был его отец. Благотворительность стала вторым главным делом и в жизни сына. Крымская война требовала средств, вооружения. Штиглиц жертвовал армии крупные суммы. 5000 рублей получила от него Чесменская военная богадельня. Еще 5000 – морские офицеры Севастополя, оставшиеся без имущества. В городе Нарва, где у Штиглица было две фабрики, он построил рабочий поселок с жильем для семейных служащих и с женскими и мужскими корпусами. На предприятиях работало много подростков, для них барон открыл школу. Позже заработала и школа для взрослых. В поселке были церковь, больница, библиотека. И все фабричные штрафы шли на пополнение ее фондов. Неподалеку от Нарвы, в Ивангороде, у Александра Людвиговича имелось поместье. В нем барон возвел храм Живоначальной Троицы. Штиглицу многим обязан и Петербург. Не только железными дорогами по модным тогда направлениям, например, Петерговской веткой, на которой находились дачи столичной знати. На деньги Штиглица был построен Балтийский вокзал. Его возвели по образцу Парижского восточного вокзала. Глазная клиника на Маховой улице – тоже детище Штиглица. Он содержал и детский приют, построенный еще отцом. Но самое важное деяние Александра Людвиговича – это училище технического рисования, знаменитое на весь мир «Муха». Ее студенты сегодня называются дизайнерами. Тогда же училище выпускало ученых-рисовальщиков для ремесел и мануфактур, а также учителей рисования. Даже само здание заведения – настоящее произведение искусства. В его строительство Штиглиц вложил колоссальные деньги – 1 000 000 рублей. А потом еще 5 миллионов на создание при училище музея декоративно-прикладного искусства и библиотеки. Барон не жалел денег на стипендии студентам и пенсии профессорам. По-отечески заботился о своих подчиненных, сослуживцах и слугах, не забывая даже о сторожах. Он подарил учреждениям, которые основал, и работающим в них людям около 40 миллионов рублей. У Александра Людвиговича часто спрашивали, не боится ли он держать свои капиталы в русских банках. «Мой отец и я заработали свое состояние в России, и я готов потерять с ней все свое состояние, если она окажется несостоятельной», отвечал Штиглиц и продолжал верой и правдой служить России.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма дипломата и поэта Федора Тютчева родителям. 1843 год. Канун Пасхи. Город Санкт-Петербург. Не могу выразить, любезнейший папенька и маменька, как мне досадно и грустно не быть рядом с вами в эти дни. Впервые за долгие годы я нахожусь в России в этот праздник, который всякий раз заставлял меня остро переживать нашу разлуку, и вот опять, как сказано, я проведу его в одиночестве. Мне грустно не только из-за невозможности увидеться, но я не могу не испытывать своей вины в этом. Так просто было устроить все по-другому. Чем больше я смотрю, тем больше меня угнетает моя собственная небрежность. Вы знаете, не так ли, что я вернулся на службу. На днях я принял присягу. Мне вернут ключ камергера и, наверное, повысят в чине. Граф Несельрода исполнен благожелательства. На днях он спросил меня, что я полагаю делать в ближайшее время. Я ответил, что у меня единственное желание – провести лето вместе с вами. Мы живем в ожидании весны, которая никак не приходит. Я хочу, чтобы дети в Святое Воскресенье пошли к причастию в домовую церковь графини Шереметьевой. Что касается до меня, я решил отложить причастие до Москвы. Я буду говеть летом вместе с вами. Здесь же, при любом устройстве дел, мое существование таково, что я не смогу этого сделать, как хотелось бы. Еще раз, любезнейшие папенька и маменька, поздравляю вас всех от души с наступающим праздником и от души жалею, что мы проведем его розно.
0: Голоса

непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 3 года назад Сергей Егоров встретил свой день рождения в московской благотворительной гостинице «Добрый дом». Здесь во время лечения в столичных клиниках бесплатно живут онкобольные дети и сопровождающие их взрослые со всей страны. Сергей не был постояльцем гостиницы. Тогда он работал барменом и вместе с друзьями провел для подопечных «Доброго дома» мастер-класс. Ребят и их родителей учили готовить разные напитки – молочные коктейли и лимонады. Сергей отметил, что этот день рождения стал одним из лучших. С тех пор молодой человек участвует в жизни благотворительной гостиницы. Вместе с детьми он расписал стену «Доброго дома» и помог сотрудникам отреставрировать фасад. Организовал день пожарной безопасности. Дети и родители были под впечатлением, когда к ним приехали настоящие пожарные и познакомились с техникой, а еще подняли желающих на пожарной автолестнице. «Добрый дом» произвел на меня неизгладимое впечатление. Это место, куда хочется возвращаться, потому что атмосфера здесь по-настоящему добрая и домашняя, говорит Сергей. В «Добром доме» одновременно проживают до 200 человек. В год гостиница регистрирует более 2500 заселений. Всем этим людям нужно не только жилье на время лечения, но и моральная поддержка в борьбе с недугом. Если вы тоже хотите поддержать семьи «Доброго дома», сделать это можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых, когда рождается в ней мудрость Твоя. Огради ее от людей, уведи в вертеп пастушеский. Никто из смертных да не последует за ней, кроме тени одного праведника. В пещеру Вифлеемскую каменную, что никогда не похулит имени Твоего, в ней да сокроется, готовая родить, душа моя. Да останется она среди невинных ягнят и телят, от рождения своего предназначенных в пищу тем, кого они чище. Пусть тихо мерцают над пещерой светила небесные и взирают с трепетом на скромный уголок вселенной, на пещеру богородную. Да отступят цари земные и мудрствующие маловеры, да не приблизятся. Скромные пастухи ягнят и телят, окружив пещеру мою, будут смотреть, как небо отверзается, и петь с ангелами небесными, когда душа моя родит Спасителя моего. Да удалятся все, живущие временными спасителями и сиюминутным спасением. Веди, Господи, светом своим мудрецов восточных, пророков и святых к пещере души моей. Да принесут они три дара, драгоценнейших от человечества восточного. Первый дар – прозорливое знание о Тебе, превосходящее все знания мира. Второй дар – пророческое ожидание Рождества Твоего в чистоте девственной. Пусть постится в пути носитель дара сего, да не помутится зрение его от пищи земной, и не потеряет он из виду звезду путеводную. Третий дар – зрячая любовь к Тебе. Пусть носитель дара сего бодрствует в пути над даром своим, да не приткнется сердце его ни о какой соблазн земной, да не закоснит он на поклонение новорожденному. Поистине, одного из них будет сопровождать вся сила ума моего, вся сила мысли моей, за вторым будет следовать сердце мое со всеми желаниями его. Третьего в трепете будет ожидать душа моя, исполненная любви и благодати. Но путники священные осторожны будут в пути своем, останавливаясь и расспрашивая, верен ли путь, которым идут, и ввергнут в опасность душу мою и первенца ее. Наивны они, словно голуби, о пути расспрашивать будут. Но безгранично милосердие Твое и мудрость Твоя. Столетиями слагаешь Ты на Востоке дары драгоценные и не даешь носителям их впасть в руки разбойников. От предвечности готовишь Ты рождение Сына в душе девственной. Не допустишь Ты убийцу Ирода. От земли рожденного и от земли в Иерусалиме граде коронованного, не очистившегося от зла египетского. Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце. Поднял глаза к небу, но и в небе не было покоя. Испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось. Я склонился к реке, но и там, и в этой темной, холодной глубине тоже колыхались, дрожали звезды. Тревожное оживление мне чудилось повсюду. И тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки. Шепот ветра в моих ушах, тихое журчание воды за кормою меня раздражали. И свежее дыхание волны не охлаждало меня. Соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах. Но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и все любит. Нет, во мне зажглась жажда счастья.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью». Воспоминания. В 1964 году в Москву приезжал один известный западногерманский писатель. В Доме литераторов на улице Герцена московские писатели устроили ему сердечный прием. Зал был полон народу. Было шумно и дружно, и вопросы сыпались наперебой. Как говорится, контакт с буржуазным писателем был полный. В разгар споров со стула поднялся незнакомый мне мужчина, видимо, прозаик или переводчик, и спросил: «Скажите, господин, вы, кажется, воевали на территории Советского Союза». Наступила тишина. Контакты разомкнулись. Пауза продолжалась и казалась нестерпимо долгой. Демон отчужденности плыл по залу. «Да», — негромко ответил писатель. Стоявший мужчина продолжал: «Не могли бы вы сказать, на каком участке фронта вы были?» «Я воевал под Дорогобужем». Вопрошавший неожиданно радостно оживился. «Представьте себе», — сказал он, — «я воевал на том же направлении. Какое счастье, что я вас не убил». Зал рассмеялся теплым смехом. Концы проволоки соединились, контакт возобновился, и споры вспыхнули с новой энергией.
0: Голоса

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. В минуту жизни трудную теснит цель в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых. И дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко. И верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лермонтов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шла Вторая мировая война. Оккупированная фашистами Греция переживала тяжелые времена. В стране был голод, но люди старались делиться друг с другом даже тем малым, что у них было. Однажды в маленький городок Коницу из Афин приехали студенты сельскохозяйственной школы. Они привезли семена дынь и кабачков, чтобы раздать их нуждающимся. Получила свою долю и семья юного Арсения из Непидиса. Молодой человек остался единственным кормильцем у своей матери и сестер, потому что его отец и братья ушли на фронт. Семян хватило, чтобы полностью засеять небольшой участок. Арсений не был опытным огородником и не подумал о том, что разные культуры следует сажать по отдельности. И дыни, и кабачки Арсений посеял вперемешку и только радовался тому, какие хорошие всходы они дали. Пришло время собирать урожай. В последний день уборки довольный Арсений поставил на стол блюдо с разрезанной медовой дыней и пожарил на обед самый крупный кабачок. Но как только он, мать и сестры попробовали их, то сразу поняли – кабачки и дыни поменялись местами. Другими словами, переопылились из-за того, что росли вместе, в результате чего кабачки стали сладкими, а дыни – пресными. Конечно, в те голодные годы большого значения этому никто не придал. Счастье было, что они вообще выросли. Но спустя много лет, когда Арсений вырос и уехал на святую гору Афон, где принял монашеский постриг с именем Паисий, он часто вспоминал этот случай. Вскоре за мудрыми советами к нему стали съезжаться люди со всего света. И афонский старец Паисий Святогорец иногда рассказывал им историю про дыни и кабачки, неизменно добавляя: «Что душа имеет, то она и передает другой душе». Когда мы испытываем к человеку любовь, то он это понимает. Так же и злоба. Если она в нас есть, то человек ее чувствует, даже если она не проявляется внешне. Страсть передает страсть. Раздражение передает раздражение. Гнев передает гнев. Благодатная же душа передаст ближнему благодатный дар.
0: Мудрость

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: В наше время высоких скоростей все куда-то торопятся и все равно ничего не успевают. Мирской дух и суета разрушают внутренний мир человека. Церковь призывает нас не спешить, быть внимательными и разборчивыми в своих путях погони за материальными благами. Всегда нужно ставить перед собой только добрую цель и с помощью Божией идти к ней, не торопясь. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Никона Оптинского. Надо оградить себя железным кольцом заповедей. Каждое свое действие надо совершать только после того, как проверишь, согласно ли оно с заповедями, со Святым Писанием. И даже слова надо произносить после того, как помолишься и проверишь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний врача Евгении Дороговой. Середина 20 века. Москва. Наше поколение врачей было воспитано на традициях российской земской медицины. Советская медицина, базируясь на земской, внесла в нее принципы профилактики, общедоступного бесплатного лечения, патриотизма, бескорыстия и, если можно так сказать, принцип личной жертвенности врача, особенно в военные и послевоенные годы. Судя по своему мужу, товарищам и сокурсникам, мы, молодые врачи, рассматривали свою профессию не как средство обогащения, а как цель своей жизни, как служение народу и обществу. Принцип «больной всегда прав» выполнялся нами неукоснительно. Свою работу мы любили, делали ее честно, с интересом и увлечением.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В конце XIX века город Курск славился тремя вещами. Во-первых, курской коренной пустынью. Во-вторых, знаменитыми курскими соловьями. А еще в Курске продавался отличный шоколад, который гости города обязательно покупали в качестве сувениров родным и друзьям. Забавные и очень вкусные фигурки зайцев и медведей делали на шоколадной фабрике Георгия Новосильцева, успешного предпринимателя и человека, о котором в Курске всегда говорили с исключительным уважением и почтением. В юности Георгий Александрович служил приказчиком у своего дальнего родственника, владевшего небольшим винокуренным производством. Сам хозяин плохо разбирался в бизнесе и с радостью переложил все заботы на плечи молодого приказчика. А Георгий за несколько месяцев сумел превратить убыточное, находящееся буквально на грани банкротства предприятие, в преуспевающее и приносящее хорошую прибыль. Открыв через несколько лет работы собственное дело, Георгий Новосильцев повел его столь же успешно и вскоре стал владельцем нескольких фабрик, в том числе и шоколадной, продукция которой пользовалась большим успехом не только в Курске, но и далеко за его пределами. И жить бы Георгию Александровичу в прямом и переносном смысле в шоколаде. Однако трезвомыслящий и рассудительный предприниматель сладкой жизни не искал и не спешил сорить деньгами направо и налево. Вместо этого он приобрел имение в местечке под названием Лебяжье. Ничего особенного. Небольшой покосившийся особнячок, запущенный сад, истощенные поля и нищие, едва не помирающие с голоду крестьяне. Но не прошло и года, как в Лебяжьем началась совсем другая жизнь. Георгий Александрович вложил деньги в строительство новых современных теплиц и мастерских, культивирование садов и полей, организовал конезавод. В первую очередь он позаботился о крестьянах. Теперь у них появились хорошо оплачиваемые рабочие места. Кроме того, используя новейшие аграрные технологии, они снимали собственных земельных наделов по 3-4 урожая в год и очень скоро из нищенствующих превратились в зажиточных. Позаботился Георгий Александрович и об образовании крестьян, открыл в селе бесплатную школу. Активную деятельность развернул Новосильцев и за пределами своего имения. В Курске он построил и содержал на собственные средства несколько сиротских приютов, открыл бесплатное торговое училище и больницу для крестьян и бедняков. Вместе с супругой он инициировал открытие в Курске историко-археологического музея, для которого приобрел множество дорогостоящих и редких экспонатов. Помогая ближним, Георгий Александрович всегда помнил, что эта помощь – его долг не только как человека, обладающего богатством, но и как православного христианина, исполняющего одну из главных евангельских заповедей. Искренне верующий в Бога, Новосильцев всю жизнь помогал своими щедрыми пожертвованиями Сергиево-Казанскому собору. Именно на этот факт особенно упирали курские большевики, когда в канун нового 1918 года решали вопрос об аресте и последующем расстреле Георгия Новосильцева. Подслушивавший возле окна дворник поспешил предупредить Георгия Александровича, и Новосильцев с супругой успели скрыться. Пешком, с одним только маленьким узелком, в новогоднюю ночь они ушли в неизвестность. Потом выяснилось, что Новосильцевы без гроша в кармане сумели выбраться из пылающей огнем красного террора страны. Страны, откуда всего несколько лет назад Георгий Александрович решительно отказался вывести от греха подальше свои капиталы. На заманчивое предложение заграничных банкиров он ответил тогда: «Мои деньги должны работать и приносить пользу в моей стране. Ведь Россия у нас одна».
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная Церковь верит в троичного Бога – Отца, Сына и Духа Святого. Сын Божий 2000 лет назад принял человеческую природу, родившись от Богородицы и Девы Марии. После своего Рождества на земле Он стал именоваться Иисусом Христом. Сына Божьего называют также Словом с большой буквы. Такое именование – Слово. Прямой перевод греческого понятия «логос». Оно появилось благодаря Евангелию от Иоанна. Апостол Иоанн Богослов говорит: «В начале было Слово», то есть «логос». Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное. Именно такой глубокий богословский смысл Церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Смысл песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений. Нам же лучше его внимательно разобрать. «Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим верней и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпети и воскресите умершее славным воскресением своим». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верный и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть и воскресить умерших славным воскресением Своим». Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
2: Тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове», в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь Его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас. Внизу, над нами, небо, земля и воды. Самый воздух, казалось, был насыщен блеском. «Посмотрите, как хорошо», — сказал я, невольно понизив голос. «Да, хорошо», — так же тихо отвечала она, несмотря на меня. «Если бы мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как бы полетели, так бы и утонули в этой синеве. Но мы не птицы, а крылья могут у нас вырасти», — возразил я. «Как так?» «Поживите, узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья». «А у вас были?» «Как вам сказать? Кажется, до сих пор я еще не летал». Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней. «Умеете ли вы вальсировать?» — спросила она вдруг. «Умею», — отвечал я, несколько озадаченный. «Так пойдемте, пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне живота, исполни прах плоти и души моей животом своим, чтобы имел я с чем предстать пред ангелами живыми. Без живота твоего не смогу я дышать воздухом, которым дышат ангелы, не смогу вкушать хлеб, который ангелы вкушают, и вновь буду изгнан за врата Царства Небесного, пред которыми лежу ныне, будто расслабленный. Прельстил меня мир хлебом своим и засыпал душу мою камнями. Прельстил меня рыбою и наполнил сердце скорпионами. Прельстил меня светом и окутал разум. Нет во мне ненависти к нищему, но возненавидел я мир, который, будучи нищ, богатством кичится. Нет во мне ненависти к скупцу, но ненавижу я мир, который, будучи скупцом, похваляется щедростью. И к безумному нет во мне ненависти, но возненавидел я мир, который, будучи безумным, выдает себя за мудреца. Нет ненависти к больному, но возненавидел я мир, который, словно чахоточный больной, отравляет воду здоровым намеренно. Господи, ненавижу лжеца и притворщика. Говоря о небе, закопал он в землю жизнь мою. Был некогда богатый торговец и умер. И разграбили соседи лавку его. И стояла она разграбленная, лишь список дорогих товаров и имя лавочника на двери напоминали о хозяине. Таков и я, подобен лавке той, со стыдом сказал себе. Все еще ношу имя жизни, а вся жизнь моя соседями моими разграблена. Сыне Божий, сыне живота, напитай жизнью прах мой. Освободи от камней душу мою и напитай ее хлебом истинным. Очисти сердце мое от скорпионов и исполни тобою. Изгони тьму из ума моего и наполни его светом небесным. Ибо не ожить мне, если оживет одна душа моя, а сердце полным смертных желаний останется. И не воскреснуть мне во Царстве Твоем, Господи, если только сердце мое очистится, ум же во мраке останется. Воистину, пока все три источника не очистятся и не станут прозрачными, не будет жизни во мне. Ибо если один только очистится, два других замутят его. Если два очистятся, довольно будет третьего, чтобы замутить два. Каждый из трех источников во мне или отравитель, или спаситель других. Сыне живота, напитай жизнью прах мой. В тебе одно мудрость моя, ибо в тебе не только разум божественный, но и девство и святость божественная. Ибо не был бы ты рожден от девства божественного и святости, не стал бы мудростью, но остался бы ограниченным земным знанием и опытом мирским. Сыне Божий, ты еси хлеб единственный, питающий жизнь мою. Тебе молюсь, не отврати лица твоего от меня грешного. Ты еси единственная вода живая, утоляющая жажду пустыни жизни моей. Тебе молюсь, не отврати лица твоего от меня грешного. Ты еси единственный воздух чистый, исцеляющий расслабленность жизни моей. Помилуй, Господи, и спаси меня.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Долетели до нас отрывочные однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев. Толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями. «Вот бы пойти с ними», — сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов. «Разве вы так набожны?» «Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг», — продолжала она. «А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?» «Вы честолюбивы», — заметил я. «Вы хотите прожить недаром, след за собой оставить. А разве это невозможно?» «Невозможно», — чуть было не повторил я. Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил: «Попытайтесь».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю». 1953 год. Мордовия. Лагерь для заключенных. Мы жили от концерта до концерта. Позже, когда уже в брежневские времена мои друзья сидели в лагерях, отношение к самодеятельности было иным. Самодеятельность уже пытались превратить в пропагандистское действо. Я, кажется, могу объяснить, в чем дело. Заключенные 70-х годов были политическими деятелями, а мы — обыкновенными людьми. И вот жизнь странным образом раздваивалась. То, что считалось реальным — забор, работа, бараки, поверки — казалось кошмарным сном. А жизнь, как бы иллюзорная, та, что на сцене, в музыке, в стихах, становилась настоящей. И нам более свойственны были чувства из этой, казалось бы, иллюзорной жизни. Быть может, удивительные достижения искусства и науки советского времени объясняются этой попыткой заменить бредовую действительность творчеством. Ведь в душе каждого человека, каждого народа есть это противостояние Божьего начала наступлению кошмара реальности. Это Божье начало искало выход в творчестве.